0: открылась, и вошел высокий, необыкновенно стройный человек в синей черкеске тонкого сукна. Мрачное красивое лицо его с темными волосами, падающими на лоб, с висячими усами, было нежно-розового цвета, какой бывает у запойно пьющих и у жестоких людей. Губы его были влажные, красные, черные глаза расширены. Размахивая левым рукавом черкески, он вплоть подошел к Соколовскому и Телегину, взглянув им в глаза диким взглядом, повернулся к начштабу, ноздри его гневно вздрогнули.
1: «Опять старорежимные ухватки! Что это такое замолчать? Если они виноваты, то они будут расстреляны, но без генеральского издевательства!»
0: Начштаб выслушал замечание молча, опустив голову. Возражать не приходилось, это был сам главком Сорокин.
1: «Садитесь, товарищ, я слушаю вас», —
0: проговорил Сорокин спокойно и присел на подоконник. Соколовский снова принялся объяснять цель поездки — добиться разрешения Варнавскому полку немедленно выступить на помощь соседним с ним пролетарцам. Кроме революционного долга, это продиктовано также простым расчетом. Если пролетарцы будут разбиты, Варнавский полк окажется отрезанным от базы. Сорокин только секунду сидел на подоконнике. Он принялся бегать от двери к двери, задавая короткие вопросы. Ладная шапка волос его разлеталась, когда он стремительно поворачивался. Солдаты любили его за пылкость и храбрость. Он умел говорить на митингах. И то, и другое в те времена часто заменяло военную науку. Он был из казачьих офицеров, в чине под Ясаула, воевал в армии Юденича в Закавказье. После Октябрьского переворота вернулся на Кубань у себя, в станице Петропавловской, организовал из станичников партизанский отряд, с которым удачно дрался при осаде Екатеринодара. Звезда его быстро всходила. Слава туманила голову, силы плескались через край, хватало времени и воевать, и гулять. К тому же начштаба с особенной заботой окружал его хорошенькими женщинами и всей подходящей обстановкой для разгула души.
1: «Что вам ответили в моем штабе?»
0: — спросил он, когда Соколовский окончил и судорожно вытирал лоб грязным комочком платка. Начштаб сказал поспешно:
2: «Я ответил, что нами приняты все меры к спасению полка пролетарской свободы. Я ответил, что штаб Варнавского полка вмешивается в распоряжение штаба армии, что совершенно недопустимо, и, кроме того, создается паника, которой нет основания».
1: «Вы, товарищ, не так подходите к этому делу»,
0: — неожиданно примиряюще проговорил Сорокин.
1: «Дисциплина, конечно. Но есть вещи в тысячу раз важнее вашей дисциплины. Воля масс! Революционный порыв нужно поощрять, хотя бы это шло вразрез с вашей наукой. Пусть операция Варнавского полка будет бесполезна, пусть вредна, черт возьми. У нас революция. Запретите им сейчас, они кинутся на митинг. Знаю я этих горлопанов. Опять будут кричать, что я пропиваю армию».
0: Он отбежал к печке и уже бешено взглянул на Соколовского.
1: «Подайте рапорт».
0: Телегин сейчас же вынул бумагу и положил на стол. Главком схватил ее, пробежал бегающими зрачками и, брызгая пером, начал писать: «Приказываю Варнавскому полку немедленно выступить в походном порядке и выполнить свой революционный долг». Начштаб глядел на него с усмешкой. Когда же главком протянул ему бумагу, он отступил, заложив руки за спину.
1: «Пусть меня предадут суду, но этого приказа я не скреплю».
0: В ту же минуту Иван Ильич бросился и схватил Сорокина за руку у кисти, не давая ему поднять револьвер. Соколовский заслонил собой начштаба. Все четверо тяжело дышали. Сорокин вырвался, сунул револьвер в карман и вышел, бухнув дверью так, что полетела штукатурка. Хлопнули двери, затихли бешеные шаги главкома. Начштаба проговорил примиряющий басовито: «Могу вас уверить, товарищ, если бы я подписал приказ, несчастье могло бы принять крупные размеры».
2: «Какое несчастье?» — кашлянув хрипловато, спросил Соколовский.
0: Начштаб странно взглянул на него.
2: «Вы не догадываетесь, о чем я говорю?»
3: «Нет».
0: У Соколовского задрожали углы глаз.
2: «Я говорю о своей армии».
3: «Ну что такое?»
0: не имею права раскрывать военные тайны перед комиссаром полка. Не так ли, товарищ? За это вы первые должны меня расстрелять, но мы зашли слишком далеко. Хорошо, берите все на свою ответственность». Он подошел к карте, утыканной флажками. Соколовский и Телегин, придвинувшись, стали за его спиной. Видимо, близость горячего дыхания двух ртов была несколько неприятна. На штабу лопатки его под рубашкой задвигались. Но он спокойно вытащил грязную зубочистку, и изгрызенный кончик ее скользнул по карте от трехцветных флажков в южном направлении в густое расположение красных.
2: «Вот где белые», — сказал начальник штаба. «Да где, где?» —
0: Соколовский вплоть придвинулся к карте, бродя по ней ослепшими глазами.
2: «Ну это же торговая!»
0: «Да, это торговая. С ее падением для белых путь наполовину расчищен».
2: «Не понимаю. Мы считали, что белые севернее, по крайней мере, верст на...»
0: «То мы считали, товарищ комиссар, они белые. Торговая в настоящий момент находится под концентрическим ударом. У белых аэропланы и танки. Это не прежняя корниловская банда. Они действуют по внутренним линиям, наносят удары, где хотят. Инициатива в их руках».
2: «Севернее торговый? Стальная дивизия Дмитрия Жлобы», — сказал Телегин.
0: «Разбита».
2: «А кавбригада?»
0: «Разбита». Соколовский дернул шеей и придвинулся к карте.
2: «Вы очень выдержанный человек, товарищ», — проговорил он. «Вы как будто уже примирились с падением торговой. Тот разбит, и этот разбит».
0: Он повернулся к начштабу.
2: «А наша армия?»
0: «Мы ждем распоряжения главковерха. У товарища Калнина свои расчеты. Штаб главкома не может, стуча кулаками, требовать уставки главковерха наступления. Как вы думаете? Война не митинг?» Начштаба тонко улыбнулся. Соколовский, не дыша, глядел в его толстое, спокойное лицо. Начштаба выдержал взгляд.
2: «Вот какие дела, товарищи», — сказал он, возвращаясь к столу.
0: «Вот почему я не имею права снять ни одной части с фронта, хотя бы это казалось совершенно разумным и необходимым. Наше положение весьма нелегкое. Итак, возвращайтесь немедленно в свою часть. Все, что я вам сказал, пока не подлежит оглашению. Нужно сохранить полное спокойствие в армии. Что касается полка пролетарской свободы, за участь его можете не тревожиться. Я получил успокоительные сведения». Брови начштаба сдвинулись над крючковатым носом. Кивком головы он отпустил посетителей. Соколовский и Телегин вышли из кабинета. В соседней комнате дежурный чистил ногти, стоя у стола. Он вежливо поклонился уходящим. «Сволочь!» — прошептал Соколовский. Когда вышли на улицу, он схватил Телегина за рукав.
2: «Ну, что ты скажешь?»
0: «Ну, формально он прав. А по существу — саботаж, конечно».
2: «Саботаж? Ну нет, тут игра покрупнее. Я вернусь, застрелю его».
0: «Брось, Соколовский, не глупи».
2: «Измена, я тебе говорю, здесь измена!» — бормотал Соколовский.
0: «Гымзи каждый день доносит, в штабе пьянство. Сорокин разогнал комиссаров. А поди, подступись».
2: «Сорокин? Царь и бог в армии, черт тебя знает, любят за храбрость, свой человек. А на штаб, ты знаешь, кто такой? Беляков, царский полковник, понял, какой узел? Ну, едем, едем. Расхочем, как ты думаешь?»
0: На штаб тронул колокольчик. В дверях отчетливо появился дежурный.
2: «Узнайте, в каком состоянии главком», — сказал Беляков, сурово глядя в бумаги. «Товарищ Сорокин в столовой? Состояние в полградуса».
0: Дежурный ждал, покуда начальник штаба не усмехнется, нехотя. Тогда многозначительно улыбнулся и он.
2: «С ним Зинка».
0: «Хорошо, вступайте». Беляков прошел в отделение службы связи, просмотрел телефонограммы, подписал четко мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. Начтаба вынул платок, отер крепкую красную шею, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Посреди комнаты у стола, покрытого развернутыми газетами, уставленного грязной посудой и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо его было все так же мрачно, прядь темных волос падала на мокрый лоб. Расширенными зрачками он уставился на Бирюкова. Сбоку у него на табуретке сидела Зинка, положив ногу на ногу так, что были видны подвязки и кружева, и перебирала струны гитары. Это была молоденькая женщина с яркой окраской синих глаз и влажных губ, с тоненьким и решительным носиком, со спутанными, высоко поднятыми русыми волосами, и только больные складочки у рта, правда, едва приметные, придавали ее нежному лицу выражение зверька, умеющего кусаться. По документам она была откуда-то из Омска, дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил. Не верили в то, что ей 18 лет. Ни в ее фамилию Канавина, ни в имя Зинаида. Но она отлично писала на пишмашине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательные романсы. Сорокин обещался собственноручно застрелить ее при первой попытке разводить в штабе белогвардейскую гниль и плесень. На том и успокоились. «Хорош, нечего сказать», — проговорил Беляков, качая головой и на всякий случай держась около двери. «В какое ты меня ставишь положение? Являются два явных цехиста, грозят митингами, и ты немедленно перекидываешься на их сторону. Чего проще? Иди к аппарату, телеграфируй в Екатеринодар, немедленно тебя пришлют еврейчика, он тебе сформирует штаб, он с тобой в постель будет спать, ходить с тобой в сортир, все мысли твои возьмет под учет. Действительно, ужас! У главкома Сорокина уклон к диктатуре. Ну и вступай под контроль, а меня уволь. Расстрелять меня ты можешь, но в присутствии подчиненных грозить револьвером я не позволю. Какая ж после этого дисциплина? Черт тебя возьми в самом деле!» Продолжая глядеть на начштаба, Сорокин протянул руку, большую и сильную, и, промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его рот, усы взъерошились. Он все же взял бутылку и налил две стопки. «Садись! Эй!» Беляков покосился на кружево Зинкиных панталон, когда шел к столу. Сорокин сказал: «Не будь ты умен, быть бы тебе в расходе. Дисциплина! Моя дисциплина — бой! Ну-ка, пойди, кто из вас, подними массы, а я поведу. И дай срок, никто не может. Один я раздавлю белогвардейскую сволочь. Хе! Мир содрогнется!»
3: Ноздри его захватили воздух, багровые жилы запульсировали на висках.
0: «Без цехистов и Кубань вычищу, и Дон, и Терек. Мастера не петь в Екатеринодаре. Комитетчики. Сволочи, трусы. Ну так что? Я на коне, в бою. Я диктатор. Я веду армию».
3: Он протянул руку к стакану со спиртом, но Беляков быстро опрокинул его стакан.
0: «Довольно пить. О-о-о. Приказываешь.
3: Прошу, как друга». Сорокин откинулся на стуле, несколько раз коротко вздохнул, начал оглядываться, покуда зрачки его не уставились на Зинку. Она провела ноготком по струнам. «Дышала ночь», — запела она, лениво подняв брови. Сорокин слушал, и жилы сильнее пульсировали на висках. Поднялся, запрокинул Зинкину голову и жадно стал целовать в рот. Она перебирала струны, затем гитара соскользнула с ее колен.
0: «Вот это другое дело», — добродушно сказал Беляков. «Эх, Сорокин, люблю я тебя, сам не знаю за что. Люблю».
3: Зинка наконец освободилась, и вся красная низко нагнулась, поднимая гитару. Яркие глаза ее блеснули из-под спутанных волос. Кончиком языка облизнула припухшие губы.
0: «Фу! Больно сделал. А знаете что, друзья? У меня припасена заветная бутылочка».
4: Вы слушаете Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
3: Беляков оборвал, подавившись словом. Рука с растопыренными пальцами повисла в воздухе. За окном хлопнул выстрел. Загудели голоса. Зинка с гитарой точно на нее дунули, вылетела из комнаты. Сорокин нахмурился, пошел к окну. «Не ходи! Я раньше узнаю, в чем дело», — торопливо проговорил начштаба. Скандалы и стрельба в расположении ставки главкома были обычным явлением. В состав сорокинской армии входили две основные группы — кубанская, казачья, ядро которой было сформировано Сорокиным еще в прошлом году, и другая, украинская, собранная из остатков отступивших под давлением немцев украинских красных армий. Между кубанцами и украинцами шла затяжная вражда. Украинцы плохо держали фронт на чужой земле и мало стеснялись насчет фуража и продовольствия, когда случалось проходить через станицы. Драки и скандалы происходили ежедневно, но то, что началось сегодня, оказалось более серьезным. С криками мчались конные казаки. От заборов и садов перебегали испуганные кучки красноармейцев. В направлении вокзала слышалась отчаянная стрельба. На площади перед окнами штаба дико кричал, ползая по пыли и крутясь, раненый казак. В штабе начался переполох. Еще с утра сегодня телеграфная линия не отвечала, а сейчас оттуда посыпался ворох сумасшедших донесений. Можно было разобрать только, что белые, быстро двигаясь в направлении Сосыка-Уманская, гонят перед собой спасающиеся в панике эшелоны красных. Передние из них, докатившись до ставки, начали грабеж на станции и в станице. Кубанцы открыли стрельбу, завязался бой. Сорокин вылетел за ворота на рыжей, рослой, злой кобыле. За ним полсотни конвоев в черкесках, с вьющимися за спинами башлыками, с кривыми саблями. Сорокин сидел, как влитый в седле. Шапки на нем не было, чтобы его сразу узнали в лицо. Красивая голова откинута, ветер рвал волосы, рукава и полы черкески. Он все еще был пьян, решителен, бледен. Глаза глядели пронзительно, взор их был страшен. Пыль тучей поднималась за скачущими конями. Близ вокзала из-за живой изгороди раздались выстрелы. Несколько конвойцев громко вскрикнули. Один покатился с коня, но Сорокин даже не обернулся. Он глядел туда, где между товарными составами кричала, кишела и перебегала серая масса бойцов. Его узнали издали. Многие полезли на крыши вагонов, в толпе махали винтовками, орали. Сорокин, не уменьшая хода, перемахнул через забор вокзального садика и вылетел на пути в самую гущу бойцов. Коня его схватили под узцы, он поднял над головой руки и крикнул: «Товарищи! Соратники! Бойцы! Что случилось? Что за стрельба? Почему паника? Кто вам головы крутит? Какая сволочь?» «Нас предали!» — провыл панический голос. «Командиры нас продали! Сняли фронт!» — закричали голоса. И вся многотысячная толпа на путях, на поле, в вагонах заревела. «Продали нас! Армия вся разбита! Долой командующего! Бей командующего!» Раздался свист, вой, точно налетел дьявольский ветер. Завизжали, поднимаясь на дыбы лошади конвойных. К Сорокину уже протискивались искаженные лица, черные руки, и он закричал так, что сильная шея его раздулась. «Молчать! Вы не революционная армия! Стадо бандитов и сволочей! Выдать мне шкурников и паникеров! Выдать мне белогвардейских провокаторов!» Он вдруг толкнул кобылу, и она, махнув передом, врезалась глубже в толпу. Сорокин, перегнувшись с седла, указал пальцем: «Вот он!» Невольно толпа повернулась к тому, на кого он указал. Это был высокий, с большим носом худой человек. Он побледнел, растопырил локти, пятясь. Знал ли его действительно Сорокин? Или жертвовал им, как первым попавшимся, спасая положение? Неизвестно. Толпе нужна была кровь. Сорокин выхватил кривую шашку и наотмашь, свистнув ею, ударил высокого человека по длинной шее. Кровь сильной струей брызнула в морду лошади.
1: «Так революционная армия расправляется с врагами народа!»
3: Сорокин опять толкнул кобылу и, помахивая окровавленной шашкой, страшный и бледный, вертелся в толпе, ругаясь, грозя, успокаивая.
1: «Никакого разгрома нет! Разведчики и белые агенты нарочно раздувают панику! Это они толкают вас на грабеж, срывают дисциплину! Кто сказал, что нас разбили, а? Кто видел, как нас били? Ты что ли, мерзавец, видел, а? Товарищи! Товарищи! Я водил вас в бой, вы меня знаете! У меня самого 26 стран! Требую немедленно прекратить грабеж! Все по эшелонам! Сегодня я поведу вас в наступление! А трусов и шкурников ждет расправа народного гнева!»
3: Толпа слушала, дивились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего главкома. Еще рычали голоса, но уже сердца разгорались. То тут, то там слышалось: «А что ж он правду говорит? И пусть идет, и пойдем!» Появились попрятавшиеся было ротные командиры, и понемногу части стали отходить к своим эшелонам. Черкеска на груди Сорокина была разорвана. Он отдирал ее, показывал старые раны. Лицо его было исступленно бледно. Паника утихла. Навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулеметные заставы. По всей линии летели телеграммы самого решительного содержания. Все же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней в районе станицы Тимошевск удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление. Красные двинулись двумя колоннами на Выселки и Кореневку. Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели мчавшегося Сорокина на рыжем коне. Казалось, одной своей страстной волей он поворачивал судьбу войны, спасая Черноморье. ЦИКу Северокавказской республики оставалось только официально признать за ним главенство в военных операциях.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
3: Шестое. В те же дни конца мая, когда Деникинская армия выступила во второй кубанский поход, над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с Украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска. Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с 14 года, из живших в России чехов, затем из военнопленных, оказались после октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела. Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом непростым. У чехов еще жило отношение к России как к будущей освободительнице чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к Рождеству, по старой традиции говорили «еднего гуса для руса». Чешские дивизии, выходя с боями от наступающих на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австрогерманцами. Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы – и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, об их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны. 14 мая на станции Челябинск произошла серьезная драка между чехами и венграми. Челябинский совдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов. Весь эшелон схватился за оружие. У совдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооруженные красноармейцы. Пришлось уступить. И взрыв произошел когда в ответ на эти события был издан предательский и провокационный приказ председателя Высшего военного совета республики. Все совдепы обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Так как у чехов была превосходная дисциплина, спаянность и боевой опыт, в изобилии пулеметы и пушки, а у совдепов плохо вооруженные отряды Красной гвардии без опытного командования, то не совдепы, а чехи разоружили совдепы и стали хозяевами по всей линии от Пензы до Омска. Бунт начался в Пензе, где совдеп выслал навстречу 14 тысячам чехов 500 красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты. Чехи вывезли из Пензы печатный станок экспедиции заготовления государственных бумаг, в большом бою разбили красных под Безенчуком и Лепягами и заняли Самару. Так образовался новый фронт гражданской войны, быстро охвативший огромное пространство Волги, Урала и Сибири. Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Улица была пуста, белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов, пыльные окна пустых магазинов, ненужные вывески, асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью. Направо, куда глядел доктор, на площади торчал деревянный с выцветшими лохмотьями обелиск, прикрывавший памятник Александру II. Сбоку стояла пушка. Кучка обывателей ворочала булыжники, что-то копало явно бессмысленное. Тут были и протоиерей Славохотов, и краса и гордость самарской интеллигенции нотариус Мишин, и владелец гастрономического магазина Романов, и бывший член земской управы Страмбов, и когда-то большой барин, седой красавец, помещик Кураедов. Все клиенты Дмитрия Степановича, партнеры Винт. Красноармеец, поставив винтовку между ног, курил, сидя на тумбе. Пушки за рекой Самаркой ухали, тихо позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор ехидно кривил рот, фыркал ноздрёй в седые усы. Пульс у него был 105. Значит, жила еще в нем старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно. Как раз напротив, на той стороне улицы, на досках, прикрывавших забитое зеркальное окно ювелирного магазина Ледера, бельмом белел приказ Ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элементом. На пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека в шляпе «Здрасте, прощайте» из кокосовой мочалки и в чесучевом пиджаке до военной постройки. Человек крался вдоль стены и, поминутно озираясь, подпрыгивал, как будто над духом его стреляли. Мочального цвета волосы его висели до плеч, рыжеватая борода казалась приклеенной к очень бледному длинному лицу. Это был Говядин, земский статистик, некогда безуспешно пытавшийся пробудить в Даше красивого зверя. Он шел к Дмитрию Степановичу, и дело, видимо, было настолько серьезное, что он пересиливал страх пустой улицы и уханье орудийных взрывов. Увидев доктора в окошке, Говядин отчаянно взмахнул рукой, что должно было означать: «Ради бога, не глядите за мной, следят!» Оглядываясь, прижался к стене под объявлением Ревкома, затем кинулся через улицу и скрылся под воротами. Через минуту он постучал в докторскую квартиру с черного хода.
5: «Ради бога, закройте окно, за нами следят!» — громко прошептал Говядин, входя в столовую. «Спустите шторы! Нет, стойте, лучше не спускайте! Дмитрий Степанович, я послан к вам!»
1: «Чем могу служить?» — насмешливо спросил доктор, присаживаясь за стол, покрытый прожженной и грязной клеенкой. «Садитесь, рассказывайте».
5: Говядин схватил стул, кинулся на него, поджав под себя ногу, и, брызгаясь, громко зашептал в самое ухо доктору: «Дмитрий Степанович, Только что на конспиративном заседании комитета учредительного собрания проголосовано предложить вам портфель товарища министра здравоохранения».
0: «Министра?» — переспросил доктор, опуская

0: углы рта, так что весь подбородок собрался складками.
1: «Так-так, и какой республики?»
2: «Не республики, а правительство. Мы берем в свои руки инициативу борьбы. Мы создаем фронт. Мы получаем машину для печатания денег. С чехословацким корпусом во главе двигаемся на Москву. Созываем учредительное собрание. И это мы, понимаете? Мы!» «Сегодня была горячая стычка. Эсеры и меньшевики требовали все портфели, но мы, земцы, отстояли вас, провели ваш портфель. Я горжусь. Вы согласны?»
0: В это как раз время так страшно ухнуло за речкой Самаркой, на столе зазвенели стаканы, что Говядин вскочил, схватившись за сердце.
2: «А, это чехи!»
0: Громыхнуло опять, и, казалось, совсем рядом застучал пулемет. Говядин, совсем бледный, снова сел, подвернув ногу.
2: «А это красная сволочь. У них пулеметы на элеваторе. Но сомневаться нельзя. Чехи берут город. Они возьмут город».
1: «Пожалуй, я согласен», — пробасил Дмитрий Степанович. «Хотите чаю? Только холодный».
2: Отказавшись от чаю, в забытии Говядин шептал: «Во главе правительства стоят патриоты, честнейшие люди, благороднейшие личности. Вольский, вы его знаете, присяжный поверенный из Твери, прекраснейший человек. Штабс-капитан Фортунатов. Климушкин, это наш самарский, тоже благороднейший человек. Все эсеры — непримиримейшие борцы. Ожидаю даже самого Чернова, но это величайшая тайна. Он борется с большевиками на севере. Офицерские круги в теснейшем блоке с нами. От военных выдвигается полковник Галкин. Говорят, что это новый Дантон. Словом, все. Все готово. Ждем только штурма. По всем данным, чехи назначили штурм на сегодня в ночь. Я от милиции. Это ужасно опасно и хлопотливо, но надо же воевать, надо жертвовать собой».
0: За окном раздались громкие нестройные звуки военных труб. «Интернационал». Говядин согнулся, лег головой на живот Дмитрию Степановичу. Соломенные волосы его казались неживыми, как у куклы.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Солнце закатилось за грозовую тучу. Ночь не принесла прохлады. Звезды затянуло мглой. Орудийные удары за рекой стали чаще и громче. От разрывов дрожали дома. Шестидюймовая батарея большевиков, стоящая за элеватором, отвечала во тьму. Стучали пулеметы на крышах. За Самаркой, в Слободе, куда вел деревянный мост, слабо хлопали выстрелы красноармейских сторожевых охранений. Туча наползала, ворча громовыми раскатами. Наступала непроглядная темень. Ни одного огонька не виднелось ни в городе, ни на реке. Только мигали зорницами орудия. В городе никто не спал. Где-то в таинственном подполье непрерывно заседал комитет учредительного собрания. Добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам, одетые и вооруженные. Обыватели стояли у окон, вглядываясь в ночную жуть. По улицам перекликались патрули. В промежутке тишины слышались уныло-дикие свистки паровозов, угонявших составы на восток. Глядевшие в окна видели извилистую молнию, перебежавшую от края неба до края. Мрачно осветились мутные воды Волги. Проступили очертания барж и пароходов у пристаней. Высоко над рекой, над железом крыш, появились громады элеватора, острый шпиль лютеранской кирки, белая колокольня женского монастыря, по преданию построенная на деньги бродячей монашки Сусанны. Погасла тьма. Раскололось небо, налетел ветер, страшно завыло в печных трубах. Чехи шли на приступ. Чехи наступали редкими цепями со стороны станции Кряж на железнодорожный мост и мимо солотопинных заводов на Заречную Слободу. Пересеченная местность, дамба, заросли тальника задерживали продвижение. Ключом к городу были оба моста, деревянный и железнодорожный. Артиллерия большевиков на площади за элеватором обстреливала подступы.

метались в поисках убежища. Артиллеристы гнали их от пушек матюгом и банниками. Когда шестидюймовки грохали, оглушенные, ослепленные беженцы кидались прочь. Но вот от амбаров побежала новая толпа женщин. Они кричали: «Не стреляйте, проши, пани, не стреляйте! Умоляем, не губите несчастных!» Со всех сторон они окружили орудия. Странные польские женщины хватались за банник, за колеса пушек, плотно брали под руки, тяжело висели на одуревших от грохота артиллеристах, вцеплялись им в бороды, валили на мостовую. Под кофтами у баб были мундиры, под юбками галифе. «Ребята, это чехи!» — закричал кто-то, и голову ему разнес револьверный выстрел. Одни боролись, другие кинулись бежать, а чехи уже снимали замки с орудий и отступали, отстреливаясь. И затем, как сквозь землю, ушли в щели между амбарами. Батарея была выведена из строя, пулеметы сбиты, чехи продолжали наступать, охватывая за Самарскую слободу до самой Волги. Наутро ушли тучи. Сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича. Доктор сидел у стола, тщательно одетый. Глаза его провалились, он не ложился спать. Полоскательницы, подносы, блюдечки были наполнены окурками. Иногда он вынимал сломанный гребешок и причесывал на лоб седые кудри. Каждую минуту он мог ожидать, что его призовут к исполнению министерских обязанностей. Оказалось, что он был дьявольски честолюбив. Мимо его окон по Дворянской улице тянулись раненые. Они шли, как по вымершему городу. Иные садились на тротуар у стен, кое-как перевязанные окровавленными тряпками, глядели на пустые окна, но не у кого было попросить воды и хлеба. Солнце разжигало улицу, неосвеженную ночной грозой. За рекой бухало, ахало, стукало. Промчался автомобиль, наполнив Дворянскую облаками известковой пыли. Мелькнуло перекошенное лицо военного комиссара с черным ртом. Автомобиль ушел вниз через деревянный мост и, как рассказывали потом, был разорван вместе с седоками артиллерийским снарядом. Время останавливалось. Бой казался нескончаемым. Город не дышал. Женщины общества, уже одетые в белые платья, лежали, закрыв головы подушками. Комитет учредительного собрания кушал утренний чай, сервированный владелицей мукомольной мельницы. В подполье лица министров казались трупными, а за рекой бухало, стукало, ахало. В полдень Дмитрий Степанович подошел к окну и, засопев, раскрыл его, не в силах дольше сидеть в сизом дыму табака. На улице уже не было ни одного раненого. Многие из окон приоткрывались. Там косил глаз из-за шторы, там металось взволнованное лицо. Из подъезда выглядывали головы, прятались. Как будто было похоже, что нет больше большевиков. Но частая стрельба за речкой. Ах, как это было томительно! Вдруг чудо! Из-за угла появился... Постоял секунду и пошел посреди улицы длинноногий офицер в белом, как снег, кителе с высокой талией. По голенище его билась шашка. На плечах горели полдневным солнцем, старорежимным счастьем, золотые погоны. Что-то забытое шевельнулось в сердце Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил, на что-то вознегодовал. С непонятной живостью он высунулся в окно и крикнул офицерам: «Да здравствует учредительное собрание!» Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно: «Там увидим». А изо всех окон высовывались, звали, спрашивали: «Господин офицер, ну что, мы взяты? Большевики ушли?» Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви, и впрямь. Где-то Мариново зазвонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрестке. Дмитрия Степановича схватила за рукав пациентка. Дама с стройным подбородком. Искусные цветы на ее громоздкой шляпе пахли нафталином. «Доктор, глядите же! Чехи!» На скрещении улиц, окруженные женщинами, стояли с винтовками наперевес два чеха. Один сизобритый, другой с черными усищами.
Напряженно улыбаясь, они быстро оглядывались.

0: показывали крыши, окна, лица. Их щегольские шапочки, френчи с кожаными пуговицами и нашитым на левом рукаве отличительным щитком, крепкие сумки и патронташи, их решительные лица — все вызывало восторг, почтительное удивление. Эти двое будто свалились на Дворянскую улицу из другого мира. «Ура!» — закричали в толпе несколько чиновников. «Да здравствуют чехи! Качать их! Берись!» Дмитрий Степанович, протиснувшись и сопя, хотел произнести достойное приветствие, но от волнения у него пересохло горло, и он поспешил на конспиративную квартиру, где его ожидали высокие обязанности. В подполье у мукомольши было пусто, только табачный перегар, ощетиненный окурками пепельницы, и в конце стола спал блондин, уткнувшись в изрисованные носатыми рожами бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечо. Блондин глубоко вздохнул, поднял бородатое лицо с блуждающими с просонью светло-голубыми глазами. «В чем дело?»
1: «Где правительство?»
0: — строго спросил Дмитрий Степанович.
1: «С вами, — говорит, — товарищ министр здравоохранения».
2: «А, доктор Булавин», — сказал блондин. «Фу, черт, а я того. Ну, как в городе?»
1: «Не все еще ликвидировано. Но это конец. На Дворянской чешские патрули».
0: Блондин раскрыл зубастый рот и захохотал.
2: «Здорово! Ах, черт, ловко! Ну, значит, правительство соберется здесь ровно в 3. Если все будет благополучно, к вечеру переберемся в лучшее помещение».
1: «Простите»,
0: — у Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка.
1: «Я говорю, с членом ЦК партии? Вы не Авксентьев?»
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Блондин ответил неопределенным жестом, как бы говорящим: «Что тут поделаешь?» Зазвонил телефон. Он схватил со стола трубку.
2: «Идите, доктор, ваше место сейчас на улице. Помните, мы не должны допустить эксцессов. Вы представитель буржуазной интеллигенции. Умерьте их пыл, а то знаете...» Он подмигнул. «Знаете, будет неудобно в дальнейшем».
0: Доктор вышел. Весь город теперь вывалил на улицы. Здоровались, как на Пасху. Поздравляли, сообщали новости. «Большевики... тысячами кидаются в Самарку, дуют вплавь на эту сторону». «Ну и бьют же их! Ой, а потонуло сколько! Гибель!»
1: «Совершенно верно, совершенно верно. Ниже города вся Волга в трупах».
2: «И слава Создателю, я скажу! За грех-то не считаю!»
1: «Верно, собакам собачья смерть!»
0: «Господа, слышали? Пономаря с колокольни скинули».
2: «Кто? Большевики?»
1: «Да, чтоб не звонил. Называется, хлопнули дверью.
0: Я еще понимаю кого-нибудь, но пономаря, пономаря-то за что?»
2: «Куда вы? Куда, папаша?» «Вниз. Хочу бар посмотреть, цело ли».
1: «С ума сошли, на пристанях еще большевики!»
0: «Дмитрий Степанович, дождались денечка. Вы куда такой озабоченный?»
2: «Да вот, избрали товарища министра.
1: Поздравляю, ваше превосходительство.
2: Но пока не ищем. Пока еще Москвы не взяли».
0: «Э, доктор, нам бы подышать свежим воздухом, и на том спасибо!» В толпе воинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого. Решительным шагом прошел отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины. Толпа сворачивала с Садовой на Дворянскую мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу.
2: «Что такое? Что случилось?»
1: «Господин офицер, в этом дворе большевики, двое за дровами».
2: «Ага, господа, господа, проходите».
0: «Куда это офицеры побежали?»
2: «Господа, господа, никакой паники».
0: «Чекистов нашли. Дмитрий Степанович, отойдем все-таки, а то как бы...» Раздались выстрелы. Толпа шарахнулась, побежала, роняя шапки. Дмитрий Степанович, запыхавшись, снова очутился на Дворянской. Он чувствовал ответственность за все происходящее. Дойдя до площади, он прищурился на обелиск, прикрывающий памятник Александру II. Протянув руку, сказал сердито и громко:
2: «Большевики готовы уничтожить все русское. Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Снимите с него эти глупые доски и это гнусное тряпье».
0: Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойкие парни в картузиках, по виду приказчики, закричали «Ломай!». Раздался треск срываемых с памятника досок. Дмитрий Степанович пошел дальше. Толпа редела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору со стороны Самарки бежал почти голый человек в одних мокрых подштанниках. Темные волосы падали ему на глаза, широкая грудь была татуирована. Несколько женщин, завизжав, бросились от него к воротам. Вдруг он вильнул и кинулся к спуску, вниз, к Волге. За ним бежали еще трое, потом еще и еще, мокрые, полуголые, запыхавшиеся. На улице закричали «Большевики! Бей их!» Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, к пристаням. Дмитрий Степанович заволновался, тоже побежал, схватил какого-то хилого человека без ресниц и звилистым носом.
1: «Я министр нового правительства. Сюда нужен немедленно пулемет. Бегите же, я приказываю!»
0: «Не понимай по-русски», — с неудовольствием ворочая языком ответил хилый человек. Доктор оттолкнул его. «Нужно было спешить действительно». Он сам пошел разыскивать Чехов с пулеметом. И вот у чугунного подъезда, где наполовину сшибленная висела красная звезда, увидел еще одного большевика. Дочерна загоревший человек с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нем была разорвана, из пятнышка на плече ползла кровь. Показывая мелкие зубы, он по-собачьи вертел головой, огрызался. Видно, что страшно умирать. Толпа напирала на него». Особенно женщины выкрикивали неистовые слова. Многие размахивали зонтиками, палками, стиснутыми кулаками. Тут же на ступеньках крыльца отставной генерал силился всех перекричать, махая на большевика лиловыми руками. Огромная фуражка поползла по его плеши. Под дряблой шеей мотался орден.
4: «Решительнее, господа! Это комиссар! Без пощады! У меня у самого сын красный! Такое горе! Прошу, господа, найдите, приведите ко мне моего сына! Здесь же при всех убью! Убью моего сына! И с этим не должно быть никакой пощады!»
1: «В данном случае вмешиваться бесполезно», —
0: взволнованно подумал Дмитрий Степанович и, отойдя, оглянулся. Крики затихли. Там, где только что стоял раненый комиссар, взмахивали трости и зонтики. Стало совсем тихо, слышались только удары. Отставной генерал глядел с крыльца вниз, слабо, как дирижер, помахивая рукой над сползшей на нос фуражкой. Дмитрий Степанович догнал нотариус Мишин. Он был в грязном балахоне, застегнутом до шеи, лицо опухшее, в пенсне не хватало стеклышка.
5: «Убили!» «Закололи зонтами. Ужасно эти самосуды. Ах, доктор, говорят, что делается сейчас на берегу Самарки. Ужасно».
1: «В таком случае идем туда. Вы знаете, я в правительстве».
5: «Знаю, радуюсь».
0: Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в 6 человек и потребовал сопровождать себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрестках стояли чешские патрули. Нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и город, и вообще Россия, которая противила чехам за годы плена хуже Горькой Редьки. На грязном берегу Самарки добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из Слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Красные, успевшие еще перебежать через деревянный мост, переплывшие наискосок Самарку, садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов. Многие сотни мертвецов уже уплыли в Волгу. На перевернутой гнилой лодке сидел Говядин. Рукав его был перевязан 3-цветной лентой. Мочальные волосы мокры от пота. Глаза, совсем белые, точками зрачков, глядели на солнечную реку. Дмитрий Степанович, подойдя к нему, окликнул строго.
1: «Господин помощник начальника милиции, мне было сообщено, что здесь происходят нежелательные эксцессы. Воля правительства, чтобы...»
0: Доктор не договорил, увидев в руках Говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошипел шерстяным голосом беззвучно. «Вон еще один плывет!» Он вяло слез с лодки и подошел к самой воде, глядя на стриженную голову, медленно плывущую наискосок течения. Человек 5 парней с хорями подошло к говядину. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторопного квасника в опрятном фартуке, непонятно по какой бойкости уже успевшего выехать с тележкой. Доктор обратился к офицерам с речью о прекращении излишней жестокости. Он указал на говядину и на плывущую голову. Давешний длинноногий ротмистр в снежном кителе шевельнул белыми от квасной пены усами, поднял голову и выстрелил. Голова ушла под воду. Тогда Дмитрий Степанович, чувствуя, что он все-таки сделал все, что от него зависело, вернулся в город. Надо было не опоздать на первое заседание правительства. Доктор пыхтел, поднимаясь в гору, пылил башмаками, пульс был не менее 120. Перед взором его развертывались головокружительные перспективы. Поход на Москву, малиновый звон 40-40, черт его знает, быть может, даже и кресло президента. Ведь революция такая штучка, как покатится назад, не успеешь оглянуться, всякие эсеры, эсдеки, смотришь, уже и валяются с выпущенными кишками у нее под колесами. Нет, нет, довольно левых экспериментов.
3: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по военным заводам в Киеве и портам в районе Одессы. В украинской столице поражено предприятие «Рапид». Там производят и хранят беспилотники. Еще одна цель – склад на предприятии радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные дроны большой дальности «Лютый» и разведывательные беспилотники «Лилека-100». В Одесской области оружием воздушного базирования и дронами снова атакован порт «Южный», а в порту Одесса поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На пути к порту Черноморск удар нанесен по сухогрузу. В районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил спецоперации ВСУ. Уголовное дело о теракте завели по факту убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. По словам Гросси, это недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Черногория с 1 октября, вероятно, отменит безвизовый режим для россиян. Это утверждает местное издание «Дан». Причина – гармонизация визовой политики с требованиями Евросоюза. Власти страны обязаны адаптировать законодательство до конца 2027 года, что означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. На первом этапе ограничения коснутся россиян и белорусов. Путешественники из России в прошлом году обеспечили 1/6 иностранного турпотока в Черногорию. Армии Соединенных Штатов нужно 4 года для пополнения запасов после войны с Ираном, но только при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование, пишет издание «Хилл». Если же боевые действия против Ирана продолжатся, сроки могут увеличиться. К моменту подписания меморандума в июне, по официальным данным, было израсходовано около 13 тысяч боеприпасов, более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ракет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гелеровский, главы из книги «Люди театра», читает Владимир Самойлов.
3: Мария Николаевна дружила только с Марией Ивановной Свободиной. Изредка в свободные вечера по субботам она бывала у нее. Иногда бывали и мы у нее. Я говорю «мы», то есть Свободина, Долматов и я. Редко заходил Казанцев, но, переговорив о театральных делах, исчезал, а Правдин жил где-то на окраине у знакомого немца, и его видели мы только на спектаклях и репетициях. Экономный немец, он избегал наших завтраков и ужинов. На наших вечеринках вчетвером, наговорившись о театре, переходили на стихи, и я делался как-то центром беседы среди этих знаменитостей. Долматов обыкновенно рассказывал что-нибудь обо мне из того немногого, что он знал, а потом и я разбалтывался, конечно, очень скромно, вечно памятуя лозунг моей жизни тогда: «Язык твой, враг твой, прежде ума твоего рыщет». Марию Николаевну больше всего интересовала жизнь бурлаков и работа на белильном заводе. Долматова — картинки войны и приключения. Как-то Мария Николаевна попросила меня прочитать мое стихотворение «Бурлаки». Потом сама прочитала после моих рассказов о войне некрасовское «Внимаю ужасом войны». А Свободина прочла свое любимое стихотворение, которое всегда читала в дивертисментах и чудно читала. «Скажи мне, ты любил на родине своей?» И, положив свою руку на мою, пытливо посмотрела на меня своими прекрасными темно-карими глазами. Обращаю к вам вопросом первую строчку стихов. Скажи мне, ты любил на родине своей? В самом деле, вы поэт, значит, любили. Какой я поэт? У меня только два стихотворения, этот да Кузьма Орел, и несколько шуток. Но есть же стихи о любви. Никогда этого слова я не написал. А вот когда напишете это слово кому-нибудь в стихах, тогда ваша поэзия начнется. Настоящим поэтом будете. Ну разве мало прекрасных стихов без объяснений в любви, а гражданские мотивы, Томас Гуд, Некрасов, о, сколько поэтов, песни о труде, о поруганной личности, наконец, бурные призывы, как у Лопе де Вега и у нашего московского поэта Пальмина, ни разу не упомянувшего слово «любовь» и давшего бессмертный реквием. Так-то так, а все-таки моему сердцу ближе эти строки. И опять обратилась ко мне. Скажи мне, ты любил на родине своей? Нет, не любил нигде. Пробовал, да не вышло. Перед войной познакомился в Саратове с одной маленькой актрисой, Гаевской. Как рыцарь средних веков сделал ее дамой сердца, переписывались с ней с войны. В дни, когда получалось в отрядной канцелярии почта, бегал за письмами для близости расстояния чуть ли не через цепь турецкую, обрываясь в колючках и рискуя попасть под пулю. Кстати, она служила здесь, в Воронеже, у Матковского. Кончилась война, я поехал домой морем на Таганрог и далее с нетерпением ждал Воронежа. С вокзала бегу на репетицию в театр. Ее вызывают мне. Выходит знакомая худенькая фигурка, конфузливо подходит. Посмотрели мы друг на друга. Разговор как-то не клеился. Нас выручил окрик со сцены, позвавший ее. Пожал я ей руку, не поцеловал, нет. Да я вообще никогда еще, кроме матери, ни у кого руки не целовал. И уехал. Это было в прошлом году здесь. И переписка прекратилась. Мария Ивановна Свободина в это время взяла мою записную книжку, которая лежала на столе передо мной, и что-то стала писать. «Вот вам на память. Не понят ты людьми в халате драном, поймут тебя они в кафтане златотканом». И подпись «Мария Свободина». Я прочел и пододвинул книжку Марии Николаевне. Она тоже взяла карандаш, и я прочел «Вперед, без страха и сомнения, на подвиг доблестный». В тот же вечер Мария Николаевна дала мне свою фотографию с надписью «Владимиру Гелеровскому, Мария Ермолова, Воронеж». Книжка вся истрепанная, полуразорванная, у меня еще цела с дорогими автографами, а карточку в 90-х годах взяла одна студентка и не отдала. Студентка эта давно уже доктор и служит в одной из детских больниц. Наверное, карточку хранит как зеницу ока. И на том спасибо. Мария Николаевна написала карточку Гелеровскому, а не Сологубу, как меня звали все и как я писался в афишах. Она никогда не называла меня ни той, ни другой фамилией, а всегда Владимир Алексеевич. Для меня Мария Николаевна была недосягаемым светилом, мой кумир, каким она была для всей публики, а особенно для учащейся молодежи. Мария Ивановна Свободина была любящей и любимой женой моего друга Долматова. Ни на один миг ни та, ни другая не внушали мне и мысли, что они красавицы-женщины. Ни у той, ни у другой я не поцеловал руки. В то время я еще не поцеловал ни одной женщины и вообще ненавидел целоваться, что принято между актерами, а особенно пьяными. Когда кто-нибудь обнимал меня и лез целоваться, я обязательно подсовывал к его губам руку, которую он целовал, потом ругался, а тронуть меня, конечно, боялся. Так я и отучил моих друзей от поцелуев. Бледный призрак Гаевской, как впоследствии я узнал, что, когда я заезжал к ней в Воронеж, она была невестой, растаял, как растаял второй я над пропастью ледника. Профиль восходящей звезды погас, так как сама звезда была передо мной во всей своей славе. Дразнило воображение фигура девушки-степнячки в гимназической форме, сменившая театральную Снеговую и Солнечную площадь на такую же соборную в Пензе. Но все это мимолетно и неясно мелькало иногда. Не поняты людьми в халате драном, поймут они тебя в кафтане златотканом. Эти строки заставили меня задуматься. Я уже ясно понимал их неопровержимость, когда видел моих знаменитых собеседников с напряженным вниманием слушающих меня. Вас не удовлетворит сцена. Вы будете писателем. Столько видеть и не писать нельзя, как-то после моих рассказов сказала мне Мария Николаевна. Впоследствии я не раз задумывался над этими словами, а передо мной сверкали зорницы гроз далеких. Вы поэт и будете поэтом, когда у вас напишется то слово. Помните Майкова. «Скажи мне, ты любил на родине своей?» — повторяла Свободина. Ободряюще светила строчка вперед, без страха и сомнения, на подвиг доблестный. Но в суете актерской и веселой жизни проходила и забывалась. Я жил данным моментом, театром в Воронеже.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
3: Как-то около полудня я возвращался с небольшого пожара на окраине, шел глухой улочкой, окруженной небольшими домиками, и увидал на скамеечке перед воротами пожилую женщину, перед которой стояли две богомолки в лаптях и сумками за плечами. Рядом с ней сидела Мария Ивановна Свободина, которая меня окликнула и познакомила с сидевшей рядом. «Анфиса Егоровна, подруга моей мамы. Очень рада. Я вас видел у Марии Николаевны. Да что здесь жарится? Заходите, пожалуйста, в хатку, чай на столе». Я была из вежливости, конечно, против своего желания стала отказываться, а Мария Ивановна Свободина взяла меня под руку и повела. В маленьком зальце с голубыми обоями и простеночным зеркалом стояли три круглые подушки для плетения кружев. За двумя сидели две хорошенькие блондинки, тоже в голубых, как и обои, ситцевых платьях, и погремливали чуть слышно коклюшками, выводя узоры кружева. А вот мои крестницы Маня и Оля, племянницы Анфисы Егоровны, а вот и мама их, Анна Егоровна. Та поставила самовар и мигнула дочкам. Они исчезли и через минуту внесли два блюда с пирогами, оба круглые, в решетку, один с рисом и цыплятами, а другой с черешнями. Вслед за сестрицами вошла Ермолова в светленьком простом платьице и в той самой шляпке, в которой играла учительница в модной тогда пьесе Дьяченко «На пороге к делу». Мария Николаевна удивленно посмотрела на меня, подавая мне руку, а Свободина сказала: «Мы о нем много секретов знаем. Пусть же и он знает наш секрет». Выяснилось, что по воскресеньям обе они едят здесь пироги и беседуют с богомолками. «Изучаем типы», — сказала Мария Ивановна Свободина, а Мария Николаевна Ермолова добавила: «Знакомимся с ужасами женской доли. Мне только здесь стал воочию понятен Некрасов и Писемский. Представьте себе, вот сейчас в садике сидит красавица-женщина целиком из горькой судьбины. Муж из ревности убил у нее младенца и сам повесился в тюрьме. Вот она и размыкивает горе, третий год ходит по богомольям». В садике пять богомолок пили чай с булками. «Вот это», — шепнула мне Марья Николаевна Ермолова, указывая на действительно с красивыми чертами лица исхудавшую и почерневшую от загара женщину. Рядом с ней сидела крепко сложенная невысокая старуха со слезящимися глазами и темная, как закопченная икона. Она из Вологодской губернии, всю жизнь прожила в избе, которая топилась по-черному. Пошла раз в жизни отдохнуть от холода, голода и мужниных побоев в течение 40 лет. Пошла она размыкать свое горе, поделиться им с товарками-богомолками и грехи свои, которых и не было, рассказать исповеднику, услышать от него слово прощения. Этот тип должен со временем исчезнуть с изменившимися условиями жизни. Она лучшая иллюстрация к Некрасову. Выражение тупого терпения и бессмысленный вечный испуг. «Вы посмотрите!» — Не глядя на нее, говорила мне Мария Николаевна, изучившая ее до тонкости. «Посмотрите на это красивое лицо, скорее цыганское, чем ярославское. Она из-под Ярославля. Эти две глубокие между бровями морщины неотвязной думы. Это безнадежность взгляда. Это не тоска, не грусть, это трагедия. Это не лицо, а маска трагедии. Если бы вы слышали, как она подробно рассказывала пережитые картины ужаса и свой грех, в котором она и виновата не была, но который ее мучил. Она чувствовала, что я понимаю ее, и выливала передо мной все, что угнетало ее душу, все, что она не могла рассказать кому-нибудь дома, даже своему священнику, и ни одной слезы, которая бы смыла этот ужас. Слезы смягчают и облегчают переживаемую боль, которая в ее взоре и лице. И вот иду, иду, за народом иду. У Троицы была, в Москве, в Киеве. Исповедуешься, полегчает. Богомолка есть горе горькое. Свое горе передо мной выплачет, а я ей свое опять полегчает. Если бы не пошла, руки на себя наложила. Жить не для кого. И вот иду, иду, за народом иду. Куда народ, туда и я. Так запомнила Марья Николаевна Ермолова каждое слово богомолки. Ермолова и Свободина остались в садике, а я ушел домой. До сих пор жалею, что мне не удалось повидать горькую судьбину в Малом театре. Гастроли Ермоловой в Воронеже прошли при полных сборах почти во всех ее спектаклях. Правдин, недурной актер, имел тоже успех. В его бенефис были приставные стулья. Спектакль был обставлен прекрасно. Шла драма Аверкиева «Каширская старина». Марица Ермолова, Василий Долматов, любимец публики, а Живуля Правдин. Но этот спектакль не гремел такими неудержно шумными овациями, как бенефис Ермоловой, и некоторые спектакли с ее участием, которые, по выражению московского жандарма Слезкина, были с душком. Это «Овечий источник» или некоторые современные пьесы Дьяченко, как, например, «На пороге к делу», «Виноватая». Надо заметить, что Дьяченко, известный драматург, жил в Воронеже, где сам ставил свои пьесы всегда на современные, жгучие темы, и был любимцем местной публики, особенно молодежи, так как все его пьесы были именно с душком. Он умер в 1876 году, то есть года за три до нашего сезона, но пьесы его в Воронеже шли. Пьеса «На пороге к делу», которая шла с Ермоловой в Малом театре, сделала в первые дни приезда гастролеров огромный сбор и показала публику совершенно особую. «Ермоловская публика», — сказал Казанцев, — и сразу поняли, какие пьесы ставить для этой публики. А если приходилось давать что-нибудь вроде «Каширской старины», то вместо «Водевиля» объявлял дивертисмент, где Ермолова читала стихи, те самые, которые в Москве стояли поперек горла жандармской власти. Всегда такой дивертисмент привлекал ермоловскую публику. Тогда галерка, балконы и последние места партера были полны, и вызовы при громоподобных овациях были бесконечны. В антрактах эта публика не осаждала буфета, а гуляла группами в глухих аллеях сада. Некоторые группы громко обсуждали игру артистов, спорили, другие были не так шумны, но все же оживленны, держались свободно и вместе с тем скромно, даже серьезно. Зато гудели они в театре. После окончания спектакля вызывали по нескольку раз своих любимцев, а главное — Ермолову. Большую аллею и площадку с фонтаном перед театром, где была эстрада для музыкантов, заполняла щегольская публика лож и партера. Модные туалеты дам, визитки молодых франтов, да чесучевые широкие пиджаки и дорогие панамы богатых помещиков, приезжавших на спектакли Ермоловой из своих имений. А там, в дальних аллеях, учащаяся молодежь, сельские учителя в широкополых шляпах, иногда черных, иногда местной работой из прочной соломы, брылях. Большинство в очках, иногда синих. многие в поддевках, красных рубахах и яловых сапогах. Среди учительниц и их приезжающих на лето столичных подруг были некоторые с короткими волосами, некоторые в очках, и все в маленьких простых соломенных шляпах. Точь-в-точь, в какой Мария Николаевна играла учительницу в пьесе Дьяченко. Все эти люди, и молодежь, и пожилые, и бородатые, и волосатые, были с чрезвычайно серьезными лицами, будто они пришли не в летний театр развлекаться и веселиться, как публика у фонтана, а явились, по крайней мере, в университет слушать любимого профессора. Из всей труппы только у Казанцева были знакомые среди этой публики. Они молчаливо и любезно раскланивались.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
3: 17 июня 1879 года в бенефис Ермоловой шел «Сверчок». Весь Воронеж чествовал любимую актрису, и вся ермоловская публика была налицо, со своими двумя басами, не пропускавшими ни одного ее спектакля. При вызовах бенефициантки они гремели как никогда. Один бас хоть сейчас демона пой, а другой — неслыханное ни до, ни после мною октавище. Он гудел, будто откуда-то из-под земли, из склепа, из пропасти. Слышны были только «Молова!» Треск аплодисментов и стук в пол палками, зонтами и ногами покрывали эти два чудовищных баса. Публика и мы, актеры, привыкли к ним и не интересовались ими. Слыхали, что это два богослова-семинариста, будущие протодьяконы, но на этот раз на них было обращено внимание одним человеком. И я заметил это со своего наблюдательного поста из дырочки в правой кулисе, откуда я рассматривал при опущенном занавесе публику в зале. В этот вечер в первый раз на угловом кресле я увидел местного жандармского полковника и рядом с ним полицмейстер. Обыкновенно на этих казенных местах сидели разодетые дамы, жены, может быть, а мужья, как было слышно, страстные картежники, предпочитали клуб. Театр неистово вызывал бенефициантку. Первый ряд встал возле оркестра и, подняв высоко руки, перед занавесом аплодировал. Только два человека в белых кителях, опершись задом в барьер оркестра, задрали головы кверху, поворачивая их то вправо, где гудел один бас, то влево, откуда, как из пропасти, бучало бучало и заливало все. По-видимому, высокого с английским пробором на затылке жандармского полковника заинтересовали эти басы, а полицмейстер, у которого был тоже пробор от уха до уха, что-то отвечал на вопросы жандарма, потом качнул головой «слушаю», мол, и начал проталкиваться на своих коротеньких ножках к выходу. В это время подняли занавес, и вышла на вызовы Ермолова. И жандарм, сверкая бриллиантом на мизинце холеной руки, начал как-то наискось хлопать ладонь о ладонь, но на челе его высоком не отразилось ничего. Ермолову вызывали, подносили подарки, букеты, венки. С галерки сыпались пучки полевых цветов, а басы гудели. В числе наших «карасей», так в те годы повсюду актеры называли меценатов, ставивших актерам угощение, был богатый человек, живший широко. Звали его Николай Николаевич, а фамилии его так и не знали. Я встретил его в Москве во время немецкой войны. Он обеднял и держал маленькую табачную лавочку с вывеской «НВ Васильев». А тогда он шиковал вовсю, закатывал актерам пикники, ужины и постоянно бывал за кулисами, причем ни за одной из актрис не ухаживал. В бенефис Марьи Николаевны Ермоловой он прислал свою коляску, чтобы отвезти ее из театра домой. Ермолова по окончании спектакля вышла из театра, сопровождаемая всей труппой, прошла по саду под приветствие шпалерами стоявшей публики. По выходе на улицу она была встречена новым громом аплодисментов. Коляска, убранная цветами, стояла без лошадей, вместо которых впряглась учащаяся молодежь обоего пола, во главе с двумя гигантами в комлотовых, может быть, из старых родительских ряс пиджаках, своими басами покрывавших гудевшую улицу. Зажгли факелы, бенефициантку усадили вместе с ее горничной с большим узлом и при восторженных кликах довезли до гостиницы. Марья Николаевна Ермолова чувствовала, что здесь, в Воронеже, у нее есть своя публика, такая же, которая в Москве на студенческих вечерах создала ее первые успехи, та же самая, которая восславила ее в Овечьем источнике. Это та же учащаяся молодежь и радикально настроенная интеллигенция. Она удивлялась, что глухая провинция, Воронеж, моложе Москвы, и вдохновенно читала в дивертисментах то же, что читала на московских студенческих вечеринках. На афише помещалось чтение из сборника «Живая струна», а читался и Плещеев, и Некрасов, и Пальмин. Каждое ее выступление в дивертисментах была сплошная овация. С каким восторгом я слушал ее каждый раз. Такого чтения после Павла Александровича Никитина я не слыхал никогда, и слушая ее тогда, и после, я будто вижу перед собой Никитина, слышу его голос, тон, переливы, и вижу перед собой меняющее выражение лицо и глаза Ермоловой. Ермоловой того дня, того незабвенного вечера, когда вскоре после бенефиса прочла она песню о рубашке Томаса Гуда, затем Некрасовская «Внимая ужасом войны». Публика неистово требовала еще и еще, басы гудели. Она еще прочла Плещеевское «Вперед без страха и сомнения». Выходила на нескончаемые вызовы, показывала, что не в силах больше читать. Публика, видя ее усталую, а может быть, чувствуя, что сильнее, чем вперед, уже ничего сказать нельзя, только благодарно неистово приветствовала. Когда она, откланиваясь, отступила вглубь сцены, вдруг раздалось с галерки «Реквием!» И вслед за ним, как эхо, «Реквием» повторилось еще несколько отдельными голосами в партере и, наконец, рявкнул бас сверху по-семинарски, смягчив первый слог. Театр на это непонятное для них слово ответил общим ревом «Бис! Бис!». Как сейчас помню, Ермолова остановилась, благодарно взглянула, подняв голову к правому углу галерки, откуда рявкнул басище. Расцвела как-то вся, засияла, подошла к рампе, поклонилась и встала. Лицо стало серьезным, театр замер. И полились чарующие звуки, и зазвучал безотказный призыв, и чуялась в голосе сила неотразимая. Это не Ермолова, это Лауренция, призывающая к отмщению. «Заиграла», — кивнул мне Казанцев головой, мигнув на зрительный зал, и выражение лица было точь-в-точь такое, какое я видел у него потом в пьесе Писемского «Самоуправцы», когда он, играя Девочкина, бросает это слово, сидя верхом на заборе и любуясь пламенем подожженного помещичьего дома. «Не плачьте над трупами павших борцов, погибших с оружием в руках. Не пойте над ними надгробных стихов, слезой не скверните их прах. Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам, отдайте им лучший почет. Шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед». Кованой сталью звенели и звали к бою звенящие слова: «Несите их знамя вперед! С врагом их под знаменем тех же идей ведите их в бой до конца». Секундная пауза. Вместо грозного призыва в голосе и лице восторженный взгляд и убедительный полушепот. «Нет почести выше, нет тризны святей для тени достойной борца». Взрыв аплодисментов и приветствий слился в гул, заглушивший даже басы.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
1: Уехала Ермолова, сборы упали. Басы исчезли. Только Бенефис Визовского сделал сбор, да и то, думается, потому что на один спектакль приехала любимица воронежской публики Райчева, спевшая в дивертисменте несколько арий из опереток. Да еще явился на репетицию Бенефиса человек небольшого роста с красиво подстриженной русой бородкой. Он предложил спеть в дивертисменте баркаролу и принес с собой мандолину, и тут же прорепетировал перед артистами. Его поставили на афишу: певец Петров исполнит баркаролу. Сбор был не дурной, виднелся в последний раз кое-кто из ермоловской публики, гремел при вызовах один бас. Петров имел успех, и спевший исчез. Мы его так и не видели. Потом приходил полицмейстер и справлялся, кто такой Петров, но ответа не получил. Его не знал никто, кроме Казанцева, но он уехал перед Бенефисом Визовского, передав театр нам, и мы доигрывали сезон довольно успешно сами. «Реквием» имеет свою историю. Автор его — Леодор Иванович Пальмин, поэт-сатирик, работавший у Василия Степановича Курочкина в лучшее время «Искры». В 80-х годах он писал всюду, не разбирая направления издания, и везде пользовался одинаковым почетом. Печатал в «Русской мысли» у Вукола Михайловича Лаврова и Владимира Александровича Гольцева под своей полной фамилией стихи и переводы с польского, и одновременно в «Московском листке» у Пастухова печатался под псевдонимом «Трифовый король», «Морала» и «Ерехонский» юмористические стихи. И у него же в «Гусляре» подписывался полной фамилией. Писал он в «Будильнике», «Свет и тени», «Стрекозе» и «Осколках», и везде был грозой цензоров. Как его не ловили, а он все-таки всучит такую закорюку, что цензору выговор влетит, а то и совсем в отставку. А раз закатил такую штуку, что цензура строжайше указала не сметь упоминать об этом. В «Осколках» 1 января 1883 года напечатано было новогоднее стихотворение, весь сюжет которого состоял в шуточной игре слов на цифрах 2 и 3, а конвой служили 1882 и 1883 годы. Глубина злой шутки, о которой было строго запрещено упоминать, заключалась в том, что после Александра II вступил на престол Александр III. Я не помню всего стихотворения, но у меня остался в памяти куплет, которым заканчивалось это новогоднее стихотворение. «Кой черт, что два сменило три! Пустою будет голова, когда она пуста внутри! На ней хоть два, на ней хоть три». Когда потом Лейкин, издатель «Осколков», укорял Пальмина, что он мог подвести журнал подобным стихотворением, то последний ответил, уверен, что ничего за это не будет, потому что отвечает цензор, который разрешает. А если уж такое несчастье случилось, то ни Главное управление по делам печати, ни даже сам министр внутренних дел не осмелится привлечь цензора. Это все равно, что признать, что царь пустоголовый дурак. Таков был Пальмин. В то время, когда я с ним подружился, то и дело встречаясь в редакции, это был невзрачный, небольшого роста человек в синих очках, с лицом изъеденным оспой и всегда с акцизным акцентом. Очень любил водочку и даже в кармане косушку носил. А когда ему на это укажут, отвечал: «Сердце останавливается, сделаешь глоточек, и опять застучит». Пальмин знал только редакцию и трактир. В гости к знакомым не ходил и к себе никого не звал. Мне только посчастливилось у него частенько бывать. Мы жили целое лето на даче под Москвой в Краскове. Я на одном конце села против церкви, а он на другом, рядом с трактиром. Иногда, когда он у меня изредка засидится, подвыпьет, это бывало к полуночи, то я шел его проводить, и уж никогда не отпустит без рюмки водки или стакана пива. Жена всегда ждет его, ругает, не стесняясь при мне, опять напился, а сама уже тащит на стол угощение и ставит три рюмки или три стакана. Сама любила выпить и очень любила угостить. «Вы вот коклетку скушайте», — уговаривает меня. «Сколько раз тебе говорю, не коклетку, а котлетку. Вот если бы я тебе из кота ее жарила, тогда котлета, а это, небось, говядина». Пойдет спор. Выпьем по 2-3 рюмки, я прощаюсь, а он увяжется проводить меня. Если дома не спят, опять его приходится угощать и провожать. Как-то ночевал у меня Антоша Чеханте. Так мы всю ночь, будучи оба трезвы, и провожали Леодора, а он непременно нас, и так до рассвета. Был ли он женат или просто много лет жил с этой женщиной, никто не знал. Он ее никак не рекомендовал, а она вела себя как жена. Каждому приходящему совала лещом руку и сразу тащила на стол водку. В такой обстановке Пальмин работал, иногда давал чудные вещи. Его стихотворение «Реквием» было написано давно, долго ходило по рукам, а потом как-то проскочило в сборник «Декламатор. Живая струна». Но в числе нескольких стихотворений было запрещено для чтения на сцене. Его разрешили для чтения только во время турецкой войны, полагая, что шагать по мертвым телам и нести знамя вперед относится к победе над турками. Но цензура вскоре одумалась, запретила вновь для чтения на сцене и из следующих изданий «Живой струны» совсем выкинула.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: «Куда ты, долгогривый, на плетувар заехал?»
2: «Да я пешком иду».
1: Такой диалог происходил в заштатном городишке Тамбовской губернии, где не только тротуаров, а и мостовой даже на главной улице не было. А щегольнула там неслыханным дотоле в здешних местах словом супруга полицейского пристава, выслужившегося из городовых при охране губернаторского дома, где губернаторша поженила его на своей прачке, а губернатор произвел в квартальный. Это было началом его карьеры. В заштатном городишке он вел себя важнее губернатора, даже жесты у своего прежнего Юпитера из Питера перенял. Голову поднимет, подбородок, всегда плохо выбритый, выпятит, смотрит через плечо разговаривающего с ним, а пальцы правой руки за бортом мундира держит. «Вот я тебе покажу!» — взвизгнула приставиха, глядя на движущуюся вдоль высокого дощатого забора деревенскую соломенную шляпу на косматой гриве. Круглая, как шар, выкатилась приставиха за ворота с метлой, поднятой на высоте соломенной шляпы, в намерении поразить дерзкого наездника. Два огромных черных крыла взмахнули над шляпой, и косматое чудовище раскрыло обросшую волосами пасть с белыми зубами. Что-то рявкнуло, а затем захохотало раскатами грома. Пара свиней, блаженствовавших в луже посередине улицы, сперва удивленно хрюкнули, а потом бросились безумным бегом во двор полицейского квартала. С десяток кур, как будто и настоящие птицы, перелетело с улицы в сад, прохожие остановились, а приставиха вскрикнула и хлоп в обморок. На пронзительный вскрик и громоподобный хохот бежали через двор в расстегнутых кителях исправник и пристав, опрокинув стол с наливками, которыми они услаждались в вишневом садике. Чудовище, увидав полицейские мундиры, по-видимому, испугалось, но продолжало свой путь под удивленные взгляды встречных, бежавших к кучке народа, окружающей приставиху. «От бремени разрешается твоя супруга», — заявил приятелю исправник, бывший до полицейской службы военным фельдшером, и крикнул в собравшуюся толпу: «Беги-ка кто за Матвеевной! Скажи, кроженице!» Трое мальчишек стремительно бросились в соседнюю улицу, вслед им поползла городская дурочка Нищенко, напевая: «Погоди, не роди, дай за бабушкой сходить», а исправник подавал медицинскую помощь. Трое мальчишек забыли все, увлекшись кувыркающимися в воздухе турманами, которых гонял длинным шестом городской голова, балансируя на балкончике голубятника. Его лоснящееся от жиру бородатое лицо выражало и спортивный азарт, и блаженство. Эти чувства еще ярче отразились на чумазых мордочках мальчуганов, которые тут и застряли, забыв и о Матвеевне, и о роженице, и об исправнике. А в это время исправник исправно исправлял обязанности акушерки, а пристав производил дознание о происшествии. Главного виновника пристав не успел допросить. Он только увидел широченную спинищу, шляпу над косматой гривой и широченные рукава, которыми размахивало это чудовище, исчезая в повороте на главную улицу, стараясь скрыться. Пристав все-таки узнал его, погрозил кулаком вслед. «Уже вот я тебя дошкурю! Не погляжу, что!» Этот рассказ я услыхал на Большой Дмитров,

0: Теперь Васильев, проторговавшись, держал в Москве табачную лавочку, куда я и зашел. За столом сидело пятеро, сам хозяин, чистенький старичок, его старушка-жена и два провинциала-покупателя, одетых старик в долгополый сюртук и сапоги бутылками, а другой высокий и могучий в бобриковом пиджаке и синей рубахе-косоворотке. Оба из одного города, оба родились там и только позволяли себе выезжать за покупкой товара в Москву. Старший в молодости еще служил приказчиком в Воронеже, а младший, после смерти отца, ставшего уже исправником, жил со своей матерью и женой в том же самом доме, где родился, держал тут же овощную лавку, и в Москву его жена отпускала только со своим отцом. Тесть звал своего зятя Павлушей, а тот почтительно именовал его Назаром Филипьевичем. А Васильев его звал Назарушкой, а тот его Коля. Оба они на перерыв весьма образно рисовали житье-бытье заштатного города. Наша беседа с Васильевым началась с воспоминания о воронежском сезоне, а потом стала общей. Особенно много знал о Воронеже старший, бывший в то время приказчиком в книжном магазине и имевший большое знакомство. Во время ареста в 1880 году книжный магазин закрыла полиция, а Назарушку вместе с его хозяином выслали на родину. Во время разговора о Воронеже мелькали все неизвестные мне имена. И только нашлась одна знакомая фигура. В памяти мелькнула картина, когда после бенефиса публика провожала Ермолову, и когда какой-то гигант впрягся в оглобли экипажа, а два квартальных и несколько городовых в служебном рвении захотели предупредить этот непредусмотренный способ передвижения и уцепились в него, то он рявкнул «брысь!» И как горох посыпалась полиция, а молодежь окружила коляску и повезла юбиляршу. Это был семинарист-богослов Савушка, который заставил Ермолову прочесть реквием. Он в будущем году кончал курс, и воронежский архиерей уже наметил его за необычайный голос и великанский рост в соборные протодьяконы прямо с семинарской скамьи. Но не удалось ему быть воронежским протодьяконом. Осенью этого года пошли в городе, и никто тогда не знал, почему политические аресты, и в числе арестованных оказался и Савушка. Так звали его все в память легендарного Савушки, такого же богатыря, бывшего когда-то протодьяконом, от баса которого лампады потухали. Его посадили вместе с другими арестованными в тюрьму, но архиерей его выручил. Других сослали, а ему дали кончить курс, но жандармы разыскали за ним еще какую-то вину — и по неблагонадежности ему было запрещено жительство в Воронежской губернии. Хотели даже сослать его в Сибирь, но опять архиерей спас, и, конечно, оженив его, дали ему место в какое-то глухое село глухого уезда Тамбовской губернии, где он и зажил мирно, поражая своим голосом, слушать который приезжали любители. Человек он был трезвый, дружил с учителем, интересовался чтением, и больше всего любил ловить на удочку бирючей, эту вкусную рыбку, водящуюся в изобилии в реке Воронеж. Его-то дошкурить и порешил пристав, отец только что рожденного Павлуши, бывший воронежский квартальный, один из тех, на которых гаркнул Савушка брысь, и который впоследствии присутствовал на обыске и отправлял его в тюрьму. Когда исправник великолепно выполнил обязанности акушерки и новорожденного мать кормила грудью, пристав поил сливянкой в беседке исправника и требовал, чтобы дьякона Савушку отдать под суд, что он вообще неподходящий и по политическим делам содержался. Исправник что-то помозговал, и глаза его засветились. Да о нем у меня бумага есть. По предписанию жандармского управления он отдан нам под негласный надзор. И он, и учитель от Троицы, и дачники с хохловой мельницы. Мы сейчас обыск закатим первым делом у него. При обыске нашли роман «Что делать» и старый номер «Земли и воли». Исправник получил награду. Савушка посидел в воронежской тюрьме и был куда-то сослан.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского

0: Люди театра.
1: 20 февраля 1886 года юбилей Юрьева празднуется в колонном зале Эрмитажа. Глаголями стояли сверкающие серебром и цветами столы в окружении темной зелени лавров и пальм. Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом. По правую сторону юбиляра сидела Гликерия Николаевна Федотова, а по левую — Марья Николаевна Ермолова. Обед был сервирован на 150 персон. Здесь были все крупные представители ученой, литературной и артистической Москвы. Речи лились, то и дело один за другим. Мелькали поднимающиеся ораторы — Гольцев, Чупров, Гирье, Плевака, Веселовский, Джаншиев, Ленский, Южин, Бугаев. Представители всех направлений чествовали человека сороковых годов, ученого, писателя, драматурга и искусствоведа. Либералы особенно подчеркивали его значение как переводчика Лопе де Вега, и тогда лавры юбиляра разделяла и Ермолова. Подходившие ораторы приветствовали и юбиляра, и Ермолову, чокались с ней, как с первоисполнительницей Лауренции на русской сцене. Юбилей этот был праздником для Ермоловой. Старейшая представительница от Малого театра Федотова стушевывалась, хотя этого никто не подчеркивал. Уж очень дипломатичны были наши ученые, но чувствовалось, что вторым лицом за Юрьевым здесь была Ермолова. Закончились речи, задвигались стулья, из гостиной, убранной экзотикой и цветами, раздался звук рояля, и все двинулись туда кофе и ликером. Я, все время не спускавший глаз с Марии Николаевны, хотя загорожен был от нее спинами впереди сидевших, встал в то время, когда поднялась она. Увидев меня, она закивала мне головой. «Неужели вы узнали меня? Ведь я с бородой!» «Конечно, узнала. У меня есть номер будильника с вашим портретом. Да потом, как же вас не узнать?» Пока публика торопилась в гостиную, мы стояли у стола и разговаривали. Это была моя первая встреча после Воронежа, первая и единственная явившаяся продолжением наших воронежских бесед. Никогда не забуду этого разговора во всех подробностях. Я все ждала от вас или речи, или экспромта, как в Воронеже, а вы все писали. В Воронеже свои товарищи, а здесь цвет Москвы. И вы не тот, что в Воронеже. Мне первый на вас указал Казанцев, потом Андреев Бурлак рассказывал о своей поездке по Волге и о вас. Стихи ваши читаю в журналах, прочла ваших обреченных в русских ведомостях, то самое, что вы мне рассказывали о работе на белильных заводах. Я стоял, молчал и был на седьмом небе. Помните Свободину? Ее предсказание сбылось. Знаю, что вы женаты. Одно из ваших стихотворений из осколков о фабрике наизусть выучила. Читала, да запретили. Тут нас перебил Гольцев. А вас, Мария Николаевна, конечно, интервьюирует наш представитель прессы. Нет, Виктор Александрович, просто старину вспоминаем. Лет 10 тому назад вместе в Воронеже служили и с тех пор не видались. Позвольте, позвольте. Прислуга хлопотала, унося столы. Из гостиной слышалось пение, мы вошли туда, в то время, когда дружными аплодисментами награждали артистку Большого театра Климентову. Ермолову сейчас же окружили. Я отошел в сторону, но все-таки раза три урывками мне удалось поговорить с ней еще. Она восторгалась Воронежем. Какая там публика чуткая, как далеко провинция опередила Москву. Меня особенно поразило в дивертисменте, меня заставили бесировать до усталости. Прочла мое любимое «Вперед без страха и сомнений». Это вы мне в книжку написали, храню. Ну вот, прочла, вышла, раскланиваюсь и показываю руками, что устала, не могу больше. Публика поняла и не требует. Вдруг я слышу, кто-то с галерки, сдерживая голос, убедительно басит «Реквием». Я взглянула наверх, а там молодежь хлопает и кричит, и опять басовый полушепот покрывает голоса «Реквием». Потом еще 3-4 голоса «Реквием». Это я помню. Ну вот. Сама не знаю, как это вышло, но я прочла «Реквием». Уж очень меня поразило, откуда знают в Воронеже. Ведь я «Реквием» читала всего один раз на вечеринке на Пречистенке. студентам и курсисткам. Нас опять перебили. Подошел седобородый и подслеповатый Юрьев под руку с Южиным. Последний мой разговор в этот вечер был такой. Я перехватил Марию Николаевну, когда она шла к чайному столу одна. «Позвольте с вами попрощаться, Мария Николаевна. Я бегу в редакцию, надо отчет писать». «Ну, торопитесь. Только одна просьба. Не пишите ничего. Ничего не пишите в отчете обо мне. Искренняя просьба. Мне не могут простить в Воронеже. Когда я приехала, все меня поздравляли с успехом, а Надежда Михайловна Медведева и говорит мне: «Ты, Машенька, там болтают, будто запрещенные стихи читала». Шли годы, десятки лет. Мы встречались с Марией Николаевной на заседаниях Общества российской словесности в маленьком круглом зале углового университетского здания у ворот. Встречались иногда на разных юбилеях. Продолжительных разговоров не было. А все-таки двумя словами перекинемся и о Воронеже. Только раз не вспомнили. И поэтому эта встреча памятна мне. Умер поэт Алексей Николаевич Плещеев. Хоронить его привезли в Москву на Новодевичьем кладбище. Был холодный ветреный день. Я приехал на вокзал к самому приходу поезда, влетел на платформу по обыкновению в распахнутой шубе. Встречающих было много. Первая, кого я увидел, была Ермолова. Стихотворением Плещеева «Вперед» она заканчивала почти каждое выступление. Мария Николаевна стояла в группе кутающихся в шубы писателей и артистов. Первым делом я подошел к ней, здороваюсь, она в ответ: «Да застегнитесь, пожалуйста, такой холодина, простудитесь». «Благодарю вас, Мария Николаевна, я не простужаюсь», — ответил я. «Он чугунный, ему ни черта не сделается», — замычал Южин. «И чугун трескается», — сказала Мария Николаевна. Поезд подошел.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Сергеевич Пушкин. Фрагмент из романа «Дубровский». Читает Вадим Максимов.
1: На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, а сердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, пока мест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшую шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснение всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке для него предуготовленной? Или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопрос отца. «Я не слыхивал о медведе», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил!» С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать. Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которая час от часу становилась внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того, читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.
0: Мы читали фрагмент из романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские группировки войск улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника за минувшие сутки. Потери ВСУ составили почти 1500 боевиков. Также уничтожены бронетранспортер М-113, 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в четверг в Министерстве обороны России. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии опорных населенных пунктов, а также о показателях ипотечного кредитования.
2: То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Ну, это самый надежный инструмент, да?
2: Да.
3: Доля просрочки, по-моему, процент где-то.
2: 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин добавил, что объем стройки в России в этом году чуть меньше прошлогоднего уровня по причине спада индивидуального жилищного строительства. Но в правительстве уже разработали необходимые меры поддержки отрасли, заверил вице-премьер. Россия стала одной из стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписано в Шанхае накануне Всемирной конференции по этой технологии, сообщили в правительстве нашей страны. Организация будет заниматься расширением сотрудничества, повышением доступности нейросетей и выработкой общих технических стандартов. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, Россия обладает собственными языковыми моделями, а участие в организации позволит продвигать российские разработки на мировых рынках. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Она обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. Как отметили в госкорпорации, новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять беспилотником. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах. В начале июля Соединенные Штаты и Иран возобновили активные боевые действия. Переговоры об окончательном мирном урегулировании сорвались. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «12 стульев», читает Вениамин Смехов.
5: Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник.
6: «Доброе утро», — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи».
5: «О чем?» — спросил начальник лиц странички. «На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...» Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал:
6: «Баллада о гангрене».
5: «Это интересно», — заметила гигроскопическая персона. «Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал:
6: «Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег». Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гаврииле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше, вы понимаете». В журнале «Будни марзиста» Ляписа встретили гостеприимно. «Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи». «Вчера у меня вылилась такая поэма, называется «Последнее письмо». Вот. Служил Гаврила почтальоном. Гаврила письма разносил». История о Гавриле была заключена в 72 строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу. «Где же происходило дело?» — спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов Союза работников связи.
7: «В чем дело?» — сказал Ляпис. «Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый».
6: «Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции. А почему вы не хотите почтальона? Пусть полежит. Мы его берем условно». Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел снова в Герасим и Муму. Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера».
8: «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил».
6: «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву».
9: «И зайца», — сказал конкурент.
6: «Почему же зайца?» — удивился Наперников.
8: «Потому что не сезон».
6: «Слышите, Трубецкой, измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались
8: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил» и так далее.
6: Кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».
8: «Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал».
6: Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так.
8: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал».
6: Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название о хлебе, качестве продукции и о любимой. Поэма посвящалась загадочной хиничлек. Начало было по-прежнему эпическим.
8: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал».
6: Посвящение после деликатной борьбы выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали. Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с работягой Персидским. «А!» — воскликнул Персидский. «Ляпсус!»
10: «Слушайте», — сказал Никифор Ляпис, понижая голос.
8: «Дайте 3 рубля. Мне Герасим и Муму должен кучу денег».
6: «Полтинник я вам дам. Подождите, я сейчас приду». И Персидский вернулся, приведя с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. «Ну, как торговали?» — спрашивал Персидский.
8: «Написал замечательные стихи».
6: «Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал».
8: «Что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе».
6: «А вы были на Кавказе?»
8: «Через 2 недели поеду».
6: «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы».
8: «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые».
6: После этого ответа все насторожились. «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?»
8: «Знаю я, отстаньте».
6: «Ну, скажите, если знаете. Ну,
8: такие в форме змеи».
6: «Да-да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами».
8: «Никогда я этого не говорил!» — закричал Трубецкой.
6: «Вы не говорили, вы писали». «Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар — это бальное платье?»
10: «Почему?»
9: «Вы мещанин», — сказал Ляпис хвастливо.
10: «Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?»
9: «Видел».
10: «Ну, скажите, какая она?»
9: «Оставьте меня в покое, вы псих».
10: «А облучок видели? На скачках были?»
9: «Не обязательно всюду быть», — кричал Ляпис.
10: «Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции».
9: «О, да! Эрзурум ведь находится в Тульской губернии».
10: Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал.
9: «Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих».
10: После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?»
9: «Я писал».
10: «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас!» Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом.
9: «Ну, дружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет. Ляпис,
7: в чем дело?»
10: «Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?»
7: «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое».
10: «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
7: «Такой падает, одним словом».
10: «Домкрат падает, заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат». Немецкий «Даумкрафт» — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Суфроновым обманывали человечество в течение 50 лет? Почему вы халтурите? Вместо того, чтобы учиться, ответьте!
9: «Мне нужны деньги!»
10: «Но у вас же их никогда нет! Вы ведь вечно рыщете за полтинником!»
7: «Я купил мебель и вышел из бюджета».
10: «И много вы купили мебели. Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит. Грош».
9: «Хороший грош. Я такой стул купил на аукционе».
10: «В форме змеи?»
9: «Нет, из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой».
10: «От хины, члек?» — закричали присутствующие в один голос.
9: «Хина! С хиной я сколько времени уже не живу! Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу, окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось. Ай-яй-яй!» — сказал Персидский, закрывая лицо руками.
10: «Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр Гаврила. Дворником служил. Гаврила в дворнике нанялся».
9: «Дайте мне договорить!» «Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула! Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?»
10: «Для ремонта сочините нового Гаврилу! Я вам даже начало могу сказать! Подождите, сейчас...» «Вот! Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой! Скорее запишите! Это можно с прибылью продать в «Голос Комода»! Эх вы, халтурщик!»
4: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

0: Радио «Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Топер». Читает Игорь Старосельцев.
1: 12-летняя Тиночка Руднева влетела как разрывная бомба в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Медам, а где же топер?» Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. «У нас постоянно так», — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. «Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга». Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием. «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты?» Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила. «Ну, понятно, что от нашей несмеянной царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов, через час и елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за 10-ых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых, большой ветхий дом до екатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, с сюрпризом, какие-то соседи по Наровчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. Каркаша и Мити десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном как у людей чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое. Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть. Говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью: «Ладно уж, ладно, будет петь-то. Сколько вас там, голчата?» Ирина Алексеевна Руднева, хозяйка дома, почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком мескинно, пошло, и брютально, грубо, и потому равнодушно игнорировала его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания – так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои 50 слишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на 10 минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра, элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище породистой, слегка сидеющей головой. Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гранд-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданные развлечения и самому принять в нем участие. Это случалось большей частью на другой день после крупного выигрыша в клубе. «Молодые республиканцы!» — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. «Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная, солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савишны». посылали за тройками к Ечкину, скакали, сломя голову, за Тверскую заставу, обедали в Мавритании или в Стрельне и возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти эскапады дурного тона. Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводительством Аркадия Николаевича. Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу. И потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности. «Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому?» – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. «Он большой такой, гимназист последнего класса. Нельзя же ему игрушку». «Зачем же игрушку?» – возражал Аркадий Николаевич. «Самое лучшее – купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер».
1: Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно. Оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро, в силу давнего знакомства с домом Рудневых, обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки. Но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего топера. Но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот кто-то, наверное, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав по обыкновению его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем. Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савишна, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о топере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о топере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы. «Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня», сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать топера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савишны. Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда, стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями. Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. 10 раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно: «Танечка, голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже!» Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса: «Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного, а потом я ее сама как-нибудь заменю». «Благодарю покорно», — насмешливо возразила Лидия. «Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать». В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.
3: «Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним».
1: «Ну что, привезла?» — спросили в один голос все три сестры.
3: «Пожалуйтесь, извольтесь посмотреть сами», — уклончиво ответил Лука. «Они в передней, только что-то сомнительно-с. Пожалуйте».
1: В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.
4: «Только, барышня, не броните меня!» — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. «Разрази меня, Бог, в 5 местах была и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня, Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать?»
1: Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся гнездышками по обеим сторонам высокого лба. Но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет 11-12. Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно: «Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечерах?»
4: «Да,
1: я играл», — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. «Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький?» «Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет 13 должно быть. 14-с. Это, конечно, все равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело». Мальчик откашлялся. «О, нет, не беспокойтесь. Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая».
4: Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной: «Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?»
1: Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.
4: «Умею-с». «И вальс умеете?»
5: «Да-с».
4: «Может быть, и польку тоже?» Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:
5: «Да, и польку тоже».
4: «А лансье?» — продолжала дразнить его Лидия.
6: «Лесадон, Лиди, уз это импосибль?»
4: «Перестаньте же, Лидия, вы невозможны», — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.
5: «Если вам угодно, мадемуазель», — резко повернулся он к Лидии, — «то кроме полек и кадрилей я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа».
4: «Воображаю». Деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом. Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение. «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть». Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.
5: «Конечно, Танечка, конечно, пусть сыграет!» — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: «Ничего, ничего, вы сыграете, и она останется с носом! Ничего, ничего!»

0: Радиозвезда. Александр Иванович Куприн. Рассказ «Топер». Читает Игорь Старосельцев.
1: Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шрёдеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил: «Угодно вам рапсодии Ангруаз, венгерскую рапсодию, номер 2, Листа?» Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо: «Где вы достали этого карапуза?» «Это топер, папа», — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. «Правда, отлично играет». «Топер? Такой маленький! Неужели?» — удивлялся Руднев. «Скажите, пожалуйста, какой мастер? Но ведь это безбожно — заставлять его играть танцы». Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да вот оно что! Ну что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем». Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный. Он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале. «Прекрасно играете, голубчик! Большое удовольствие нам доставили!» Ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. «Только я боюсь, что вы... Как вас величать-то, я не знаю. Азагаров, Юрий... Азагаров. Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь

0: А детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком со счастливым, звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение. Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой. «Пожалуйста, сыграйте нам польку!» Агазаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полон. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо, одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сиевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно. Узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца. А нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову похожей на львиную. Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину. «Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом».
1: «Ну, хоть что-нибудь, Антон Григорьевич, и для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием», продолжал просить хозяин. В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти

0: испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, когда ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер два». Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз. Но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ. Но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев. «Вот что, голубчик Азагаров!» — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич. «Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте. В нем деньги». «А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич». «Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть», — возразил было мальчик. «Тсс!» — закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?» Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть, этот удивительный человек?» «Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете, Антон Григорьевич Рубинштейн. И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой». Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов. А необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.
1: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Топёр».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Виктор Голявкин. Рассказ «Три похвалы». Читает Кирилл Радцик.
2: Это были похвалы не каких-нибудь неуважаемых людей. Хвалили меня мать, отец и художник. Знаменитый сосед-художник закрепил похвалы моей матери и моего отца. Я тогда еще, кажется, в школу не ходил, а, может быть, уже ходил в начальные классы. Когда я этот рисунок нарисовал, так я прямо запрыгал от радости. Ну, шутка ли, такой рисунок нарисовал. Я помчался к отцу в его комнату. Ну, он как раз писал письмо моей бабушке, а я прямо на письмо положил свой рисунок, и отец его смахнул со стола. Я опять положил свой рисунок на бабушкино письмо, и тогда отец спросил, ну, что мне надо. Ну, я сказал, что мне надо знать, нравится ли ему мой рисунок. И он ответил, что нравится. Хотя, как потом выяснилось, отец даже не видел, что там нарисовано. И сказал так исключительно потому, чтобы я от него отвязался. Мать пекла блины. Один блин у нее подгорал, и она к нему бросилась. Ну, как раз в это самое время, когда я бросился к ней со своим рисунком. Она никак не могла перевернуть блин, а я старался как можно ближе поднести свой рисунок к ее глазам. Мать закричала, чтобы я немедленно ушел, но я не ушел, а спросил, какого она все-таки мнения о моем рисунке. «Это удивительно!» — закричала она. Ну, только потом я понял, что ей показалось удивительным, как это люди могут до такой степени мешать другим людям печь блины. Но я тогда не так понял это мамино восклицание. Народный художник. Спал, но я разбудил его своим звонком. Он, зевая, стоял в дверях, а я показывал ему свой рисунок. Он убрал волосы с моего лба, ущипнул меня за ухо и сказал, «Это хорошо, это хорошо». Он тут же захлопнул дверь, а я снова запрыгал. Но это было плохо. Все это было плохо, потому что меня ни разу не приняли в художественное училище, хотя я поступал туда 9 раз. Потому что я, несмотря ни на что, всю жизнь продолжал рисовать и писать красками и написал несметное количество никому не нужных рисунков и картин, живя за счет своей бедной матери, которой скоро исполнится 102 года, потому что угробил несметную кучу времени, но только сейчас это понял. Потому что я не давал жить другим людям, методично подсовывая им под нос свои произведения. Как некогда в детстве своему отцу, когда он писал письмо своей матери, моей матери, когда она пекла блины, и народному художнику, когда он еще не совсем проснулся. Так будьте же внимательны друг к другу.
1: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Три похвалы».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Если математик стал переводчиком, то почему бы переводчику не стать еще и писателем? Так рассуждал зимой 1938 года доцент математической кафедры Московского института цветных металлов Александр Милентьевич Волков. «Тем более английский я уже знаю», — произнес преподаватель, закрывая последнюю страницу книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Сказка американского писателя Фрэнка Баума произвела на Волкова неоднозначное впечатление. Забавная история, смешные персонажи, опять-таки борьба добра со злом, но чего-то все-таки не хватало. «Изюму маловато», — заметил Александр Милентьевич и решил пересказать заянскую притчу своим сыновьям. Детям сказка понравилась. Но не от того, что перевод был удачным, а потому что Волков-старший, сам того не замечая, переделал историю на свой лад. Сначала он изменил имя главной героини. Девочку Дороти назвал Элли. Затем ни с того ни с сего заговорила ее собака по кличке Татошка. После в сказке появился людоед, а вслед за ним великий и ужасный волшебник Гудвин. В оригинале Фрэнка Баума таких героев не было и в помине. Окрыленный первым успехом, Александр Волков приступил к работе над новым вариантом детской книги. За год он сочинил историю, которую не постеснялся послать самому Самуилу Маршаку. Черновик рукописи сопровождался комментарием. Переработка сочинений американского писателя Фрэнка Баума. Маршак был в восторге. Он лично отнес рукопись в издательство, после чего отправил Волкову телеграмму. «Голубчик, бросайте-ка вы свою науку и займитесь литературой всерьез». Как именно поступил бывший математик и переводчик, известно всем. А если кто-то подзабыл, напоминаем. Александр Милентьевич Волков. Открываем, читаем, оцениваем. «Волшебник изумрудного города».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Ольговском районе Курской области местная жительница получила тяжелые ранения по причине взрыва боеприпаса. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его информации, женщина обнаружила снаряд в поле и подняла его, после чего устройство сдетонировало прямо у нее в руках. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего экстренно транспортировали в Курск для дальнейшего лечения. Правительство Запорожской области решило представить государственной награде посмертно главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Вестям». Напомним, трагедия произошла 15 июля. Вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю станции, в результате чего погибли Яковлев и его водитель. В нашем Министерстве иностранных дел заявили, что гибель главного инженера станции стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом. Дональд Трамп обратился к нации. В своем обращении президент обвинил американских чиновников в многолетнем сокрытии правды о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны. По его словам, гражданам врали о безопасности электронных машин для голосования и систем подсчета голосов, в то время как правительство знало, что они уязвимы и легко поддаются взлому. Глава Белого дома сообщил, что сейчас штаты рассекречивают данные разведки, согласно которым системы голосования в крайней степени подвержены риску атак. Он отметил, что, согласно одной из оценок, противники страны, включая как минимум Россию, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют якобы возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру. В связи с этим Трамп объявил о поручении провести расследование, чтобы выяснить, как и почему столь важная информация была сокрыта. Он потребовал уволить причастных к этому, а также при необходимости предъявить им обвинения в уголовных преступлениях. Министерство просвещения предложило разделить предмет основы безопасности и защиты Родины на два отдельных обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Предполагается, что с сентября обучение будет основано на практических навыках, которые позволят школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны. Каждый из двух курсов будет рассчитан на 34 часа, что обеспечит непрерывность изучения предмета в основном и средней школе. Новые правила вступят в силу для тех, кто перейдет в 8 и будет принят в 10 класс в предстоящем учебном году. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, +11.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа. С ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
3: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
2: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
1: Имя на карте.
2: Еще в 1712 году государев-стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Нарофоминском. И дочь у него была единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
1: Имя на карте.
2: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили:
4: «Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень, поперек 3 сажени пластинами, да сверх пластин, а весь мост намощена досками ширины 4,5 аршина, и подъемные щиты сделаны, и во весь мост по обе стороны на перила положены брусья».
2: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. В 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город. Ее открывали и ночью.
1: Имя на карте.
2: Впоследствии облик Аничкова моста менялся неоднократно. Каким он только не был. И деревянным, и каменно-гранитным, и разводным. Спустя годы его украсили чугунные решетки с изображением морских коньков и русалок, а затем появились знаменитые статуи укротителей коней, скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
1: Имя на карте.
0: Премьера на «Радиозвезда».
5: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
6: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на «Радиозвезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
0: Факт второй.
2: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
0: Факт третий.
2: Гвоздика – это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева, родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
0: Факт четвертый.
2: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
0: Факт пятый.
2: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
1: Радиозвезда.
3: Что вы говорите?
4: Скатерть. Трудно найти слово, которое было бы столь же понятно и очевидно. Тканная накидка, которой укрывают стол, чтобы не повредить поверхность. Разбирать тут вроде бы нечего. Корень и нулевое окончание. Так-то оно так. Но вообще-то не совсем. Давайте представим, что скатерть – слово составное. Многие лингвисты считают, что тут и правда два корня. Первый немного обрезан. От него осталась только финальная часть в виде трех букв – СКА. Второй корень – ТЕРТЬ. С ним все более или менее понятно. Это намек на глагол «тереть». Остается разобраться, что же такое СКА, которого или которую нужно натирать. Треска или тоска? Вряд ли. Каска? Ну, допустим, хотя со скатертью как-то не очень вяжется. Какие еще варианты? Сноска, записка и переписка, прическа. Список, кстати, не такой уж большой. Но нас в нем интересует только одно слово. То, что лучше всего подходит к столу. Доска и тереть. Вот два корня, которые с трудом узнаются в хорошо знакомом существительном. Понимаете, как хотите. То ли скатерть как бы притирается к столу, то ли она заменяет тряпку, которой этот стол натирают. А может, все намного проще. Стол, накрытый свежей скатертью, всегда выглядит чистым и аккуратным. Словно натертая до блеска доска.
3: Да что вы говорите?
5: Сегодня в программе «Область знаний». Берег Миклуха-Маклая. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
6: Если только заскучаю, если только за...

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Амурский леопард по кличке Миамур, молодой здоровый зверь, имел твердое намерение перекусить косулей. Он чувствовал ее запах. Она была рядом, буквально на расстоянии одного прыжка, за кустами через дорогу. Миамур припал к земле, весь подобрался, чуть помедлил и прыгнул. Позже водитель сказал, что он не смог избежать столкновения с леопардом. Все случилось мгновенно. Зверь не выжил.
1: Пути сообщения. Экологический тоннель.
2: Дорогу, соединяющую Владивосток с югом Приморья, стали строить в 30-х годах прошлого века. Исключительно в оборонных целях. Ситуация на границах Советского Союза тогда была сложная. К ним надо было как-то подтягивать технику. Потому и готовили дорогу в основном под танки, тягачи да броневики. И петляла она по горной тайге, удивляя бесконечными поворотами, бродами и сумасшедшими уклонами. Строили долго. И, наконец, уже к 50-м годам вроде как достроили. Конечно, в процессе эксплуатации трассу немного улучшили, расширили. Деревянные мосты заменили на стальные и железобетонные. Но в целом, к 90-м годам дорога по большей части оставалась извилистой, узкой грунтовкой, отчаянно пыльной в жару и непроходимо топкой на некоторых участках в непогоду. И до поры до времени никого не волновало, что в районе Нарвинского перевала она пересекала ареал обитания дальневосточных леопардов. Кто тогда думал о каких-то там кошках? Но однажды ученые проснулись и решили подсчитать, сколько же этого зверя осталось на земле. Оказалось, всего около 30 особей. Ужаснулись. Внесли дальневосточного леопарда в Международную Красную книгу и организовали национальный парк «Земля леопарда».
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: С обустройством национального парка положение дикой кошки улучшилось. Но дорога-то, проходящая по их родному перевалу, никуда не делась. Все так же пылила, извивалась и гудела. А иной раз и лишала драгоценной жизни, как это приключилось с красавцем-леопардом Миамуром. После этого случая старую дорогу закрыли. А Нарвинский перевал Сухореченского хребта проткнули автомобильным тоннелем длиной 575 метров. Небывалый случай. Люди не пожалели миллиарды рублей и уступили дорогу леопардам. И дикие кошки стали беспрепятственно охотиться на косуль на своей территории. Нарвинский – первый экологический тоннель в России, построенный ради сохранения популяции дальневосточного леопарда. По словам ученых, очень вовремя, потому что в районе старой, ныне закрытой дороги обитали 9 мам диких кошек. И им уже не пришлось обучать своих котят правилам дорожного движения. Устройство тоннеля принесло результаты. Когда-то леопардов оставалось всего около 30. Ученые говорили, что это точка невозврата. Мы могли лишиться пятнистого хищника. А сегодня... И в этом немалая заслуга экологического тоннеля. Их количество перевалило за 120. Сейчас любой желающий может совершенно легально приехать в национальный парк «Земля леопарда» и совершить увлекательное путешествие по специально разработанному экологическому маршруту. И, конечно, если повезет, увидеть этих краснокнижных красавцев своими глазами.
1: Экологический тоннель. Пути сообщения.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сегодня день основания морской авиации военно-морского флота России. Дату установили в связи с тем, что 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. А за годы Великой Отечественной войны советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах более 5,5 тысяч самолетов противника. Военнослужащие инженерно-саперного батальона группировки войск «Центр» методично ведут разминирование освобожденных территорий Донецкой Народной Республики. Саперы ежедневно обследуют жилые кварталы, дороги, прилегающие территории, объекты инфраструктуры. О боевой работе рассказал заместитель командира взвода разминирования с позывным «Юморист».
2: Приезжаем, сразу проверка воздуха. Для того, чтобы добраться на позицию, впереди идет сапер, прочищает всем дорогу, создаем безопасный проход и дальше уже расставляем людей по квадратам. Сейчас много зелени, поэтому саперы работают чуть медленнее, чтобы ничего не упустить, дабы на этом участке после них люди могли работать безопасно. Часто противник использует беспилотные летательные аппараты, поэтому с нами работает ПВН. Сейчас очень много переделывают боеприпасов под сбросы, их уничтожаем на месте. Также противник обрабатывает летательные аппараты всякими ядохимикатами. В руки брать тоже опасно. Ну и никто не отменял мины.
1: На саперах лежит колоссальная ответственность не только за безопасность штурмовых подразделений, но и за жизни мирных граждан.

которые после освобождения населенных пунктов возвращаются в свои дома. Каждое обнаруженное и обезвреженное взрывное устройство – это спасенная человеческая жизнь, напоминают специалисты. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший лейтенант Андрей Иванов управлял разведывательным дроном. Он проводил воздушную разведку местности и обнаружил замаскированное скопление техники украинских боевиков. Офицер быстро передал информацию командованию, а потом корректировал огонь, наведенный на цель нашей артиллерии. Также он обеспечил видеофиксацию боевой работы с беспилотника. В итоге вражеская техника была разбита. Концерн «Калашников» передал войска новую партию усовершенствованных автоматов АК-12. Пресс-служба предприятия сообщила, что передаче предшествовали успешные испытания оружия. С учетом возросших требований ведения боя, в Министерстве обороны высоко оценили качество автомата, добавили в концерне. В компании подчеркнули, что в этом году отгрузка АК-12 по госконтракту идет в полном объеме и строго по графику. Объемы производства растут, а качество продукции сохраняется на высоком уровне. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета. Форма и содержание.
1: В 16 столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
0: Стрелецкий кушак.
1: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Веригина.

0: Мундирование.
1: Поиск ушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак. Радиозвезда.
4: Наука на чердаке.
5: Почему деревья бывают очень высокие? А потому что ветер. Такая логическая связка выглядит не очень логичной, но на самом деле так оно и есть. Сейчас расскажу.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Лет 40 назад большой амбициозный научный эксперимент привел к массе неожиданных результатов, в том числе и к открытию того, что дерево должно регулярно гнуться, чтобы вырабатывать прочность. Но давайте по порядку. Итак, все началось с грандиозной мечты о Марсе. В 1980-х годах в пустыне Аризоны американские ученые построили невероятный комплекс «Биосфера-2». Герметичный стеклянный купол площадью почти 1,5 гектара. Внутри разместили целых 5 экосистем. Тропический лес, мини-океан с кораллами, болото, саванну и пустыню. Проект обошелся во вполне космические 200 миллионов долларов. В 1991 году 8 добровольцев закрылись на замок в этом рукотворном мире на 2 года, имитируя жизнь будущих колонистов на далеких планетах. Они должны были полностью обеспечивать себя едой, водой и воздухом. Под контролем ученых, разумеется. Но эксперимент что-то не заладился. Кислород таял на глазах. Его содержание в локальной атмосфере с 21% упало до 14% за 1,5 года. То есть примерно как на высоте 5 километров над землей. Виновники — микробы, которые слишком активно пожирали органику в почве. Углекислый газ

0: остальные растения. Из 25 видов позвоночных выжили только 6. Все пчелы и шмели вымерли, зато расплодились тараканы и муравьи. Пустыня превратилась в луг, а водоемы зацвели так, что воду приходилось очищать вручную. Но самое интересное – это как раз про деревья.
1: Наука на чердаке.
0: Деревья в куполе росли как на дрожжах, благодаря высокому содержанию углекислоты. Но затем происходило нечто удивительное. Они начинали ломаться под собственным весом, не достигнув зрелости. Разгадка оказалась поразительной. Деревьям нужен стресс. В природе ветер постоянно раскачивает стволы, заставляя их наращивать плотную, прочную древесину. Это как тренировка в спортзале. Без нагрузки мышцы не растут. В безветренном куполе деревья росли быстро, но их клетки были слабыми и рыхлыми. Внешне здоровые гиганты оказывались структурно дефектными, настоящими колоссами на глиняных ногах. В целом, эксперимент «Биосфера-2» провалился, как вы понимаете. Не только из-за деревьев, но и из-за них тоже. Внешне здоровые, быстро растущие деревья были структурно неполноценными и не могли выдержать даже собственный вес. Природа-то с таким проектом справилась. Вот, посмотрите на Австралию. Этому проекту уже 135 миллионов лет, и он вполне выжил. Хотя фауна и флора там бедновата, конечно, по сравнению с остальной планетой. Но, внимание, атмосфера-то у нас общая, ветер в Австралии тоже есть, и потому там растут высокие эвкалипты, на которых, как вы знаете, сидят коалы в ассортименте. А значит что? Если мы хотим, чтобы в будущем на Марсе яблони цвели, придется там для начала организовать ветер. Достойная задача для науки.
1: Наука на чердаке.
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Сегодня день авиации военно-морского флота. Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
1: Авиация.
0: Классификация.
1: Палубный истребитель.
0: Название.
1: МиГ-29К.
2: Истребитель МиГ-29К предназначен для противовоздушной обороны авианесущего крейсера. В любых погодных условиях МиГ-29К защитит свой боевой корабль от самолетов противника на высоте от 30 метров до 27 километров. Истребитель оснащен специальным покрытием от коррозии. Крылья самолета складываются вверх, что уменьшает габариты машины на палубной стоянке. МиГ-29К массой 18 тонн с легкостью взлетает с корабля. Для этого самолету необходим разбег длиной всего 105 метров. Истребитель оснащен уникальной системой управления оружием. С ее помощью пилот способен обнаруживать и сопровождать до 10 различных целей одновременно. 4 из них будут уничтожены мгновенно. Вооружение российского палубного истребителя размещается под крыльями на 9 специальных подвесках. Это ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». По мере необходимости летчик может использовать специальные авиабомбы для уничтожения надводных кораблей противника.
1: Палубный истребитель МиГ-29К.
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Радио «Звезда». Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1915 год. В самом разгаре Первая мировая война. В России проходит всеобщая армейская мобилизация. На фронт ежедневно прибывают сотни молодых рекрутов. На передовой они получают назначение в полк и суточный рацион питания. «Это что, все мне?» «Тебе-тебе, милок, теперь будешь есть по-царски». Паек по-царски, как его называли в русских войсках начала 20-го столетия, был на зависть даже советскому армейскому рациону питания. Для сравнения, дореволюционные солдаты получали в сутки почти 4500 калорий, а в советское время даже бойцам на передовой выдавали на 1000 калорий меньше. Из чего же состоял знаменитый паек по-царски? Ежедневно каждый солдат получал 1 фунт, больше 400 граммов, говядины. Интересно, что при этом, в отличие от других армий, в русской не было никаких котлет, лангетов или биточков. Мясо варили и добавляли в кашу или суп. В супы также обязательно клали овощи. В день полагалось примерно 250 граммов свежих или около 20 граммов сушеных овощей. Правда, в солдатских щах начала 20 века не было ни картошки, ни помидоров. Зато туда щедро сыпали полбинную, ячменную, гречневую или овсяную крупу. Рис использовали только в крайнем случае, когда на складе было совсем пусто. Выдавали на фронте и мясные консервы. Например, жареная говядина, гуляш, рагу или горох с мясом. А вот консервов рыбных в царской армии не было и в помине. Из морепродуктов солдатам доставались только снитки – мелкая сушеная озерная рыба. Исключение делали во время поста. Мясо заменяли рыбой, сливочное масло – растительным. А постные щи готовили с грибами. А тогда, в 1915 году, молодые рекруты впервые в жизни получили на руки царский паек. Продуктов было так много, что они даже не помещались в стандартный походный вещмешок. Солдаты рассовывали консервы по карманам и даже прятали консервы в скатку шинели. Про запас. Потому что знали.
0: Война войной, а обед по распорядку.
4: «2007 год. Москва. Среднеобразовательная школа. Идет урок географии».
5: «Ну-с, Петров Александр, расскажи нам, где находится Командорские острова.
6: Где-то на Камчатке, кажется.
5: Допустим. А почему они так называются?
6: Что-то я такое в интернете видел. Называются они так в честь дракона.
5: Кого-кого?
6: Нет, ну не прям дракон-дракон. Это ящер такой. Или варан. Ну почти. Так и называется. Командорский гигантский дракон.
5: Эх, Петров, опять ты все напутал-перепутал. Тот самый ящер, о котором ты говоришь, называется комодский варан. Обитает на островах Индонезии. А командорские острова на Камчатке были названы в честь известного русского мореплавателя, первооткрывателя капитана-командора Витуса Беринга. Садись, Петров.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан-командор. Архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Командорский заповедник и даже командорский писец. Все они действительно названы в честь отважного путешественника, капитан-командора Витуса Беринга. Кстати, точно такой же чин капитан-командор получил один из первооткрывателей Антарктиды, Фаддей Беллинсгаузен, а также русский флотоводец 19 века, тайный советник, губернатор Иркутска Алексей Корнилов. Достойные люди, между прочим. История воинских званий. Капитан бригадирского ранга, он же капитан-командор. Звание ниже контр-адмирала, но выше чина капитана корабля. На гражданке такое звание соответствовало статскому советнику. Обращение «Ваше высокородие». В свое время капитан-командорами были известный мореплаватель-гидрограф Иосиф Биллингс, а также русский дворянин-исследователь Алексей Чириков. По случаю присвоения. И все же самым известным, помимо Беринга, капитан-командором России по праву считается стольник Петра I, участник строительства Новодвинской крепости Сильвестр Петрович Ивлев. Фильм «Россия молодая» смотрели? Ну вот, там его блестяще исполнил актер Степан Старчиков. Правда, есть одна загвоздка. Картину сняли по одноименному роману Юрия Германа. Основные события разворачиваются в 1702 году. Кто-то спросит, ну и что? А то, что именно в это время Ивлев, ну, никак не мог быть капитан-командором. Потому что это звание появилось в нашей стране только 5 лет спустя. Но это нисколько не умаляет заслуг литературно-киношного и вполне себе реального человека. Капитан-командор. По случаю присвоения. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Двое мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате атак беспилотников Донецкой Народной Республики в минувший четверг. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в результате ударов были повреждены 2 жилых дома, 6 объектов гражданской инфраструктуры, различный транспорт. Владимир Путин накануне встретился в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии опорных населенных пунктов, а также о показателях ипотечного кредитования.
2: То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да? Да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то.
2: 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин добавил, что объем стройки в России в этом году чуть меньше прошлогоднего уровня по причине спада индивидуального жилищного строительства, но в правительстве уже разработали необходимые меры поддержки отрасли. Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, заявило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Атакам подверглись десятки объектов Исламской Республики, связанных с береговым наблюдением и противовоздушной обороной, военно-логистической инфраструктурой и морскими силами. Накануне Штаты ударили по мостам в иранском городе Бендер-Химир. В результате 7 человек погибли, ранения получили 9 граждан, им оказывается медпомощь. Правительство Никарагуа объявило о разрыве дипломатических отношений с Италией. Причина в агрессивных заявлениях итальянских властей. В Министерстве иностранных дел Никарагуа подчеркнули, что данный шаг является прямым выражением государственного суверенитета и защиты национального достоинства. Итальянское агентство ANSA пишет, что ранее глава внешнеполитического ведомства Италии потребовал от Никарагуа экстрадировать террориста Алессио Касимири, который якобы укрывается на ее территории. Также Никарагуа назвали экстремистской страной. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому удорожанию базовых масел, основы для смазочных материалов. Российские производители и дистрибьюторы уже пересматривают отпускные цены. С апреля себестоимость выпуска продукции выросла до 80%, сообщили «Известиям» участники рынка. Готовые моторные масла выросли в цене в среднем на 15-20%. При этом эксперты не ожидают дефицита по причине внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Объемы производства масел значительно меньше, чем топлива.
0: Автонавигатор.
1: 19 июля с 8 утра и до полудня будет закрыт для проезда участок Малого Трехсветительского переулка. Это связано с проведением киносъемок. Водителям рекомендуется планировать маршрут с учетом ограничений, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на широкой улице, на участке от Осташковской улицы до улицы Плещеева. Столько же уйдет на проезд по Бирюлевской улице от Донбасской до Ягодной улице, пробка на 15 минут на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с какого события ведет отсчет морская авиация России, как проверяют целостность трубопроводов, сколько действовали договоренности Потсдамской конференции. Сегодня день морской авиации Военно-морского флота России. Дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, который произошел 17 июля 1916 года. Как менялись задачи морской авиации за последние 100 лет и какую роль эти войска сыграли в годы Первой и Второй мировых войн? Ким Андреев разобрался в истории.
2: Еще в 1909 году капитан русского флота Лев Мацеевич представил доклад, где описал возможность использования летательных аппаратов с кораблей. По сути, тогда впервые был сформулирован принцип построения авианосца. Проект реализуют через несколько лет. Морской площадкой для самолетов станут железные пароходы. 17 июля 1916 с авианосного судна «Орлица» в небо поднимутся 4 российских гидросамолета и вступят в воздушный бой с самолетами кайзеровской Германии. 2 вражеских аэроплана собьют, 2 обратятся в бегство. С этого момента русская морская авиация будет действовать по всем фронтам, рассказывает доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета Сергей Скоробогатов.
3: В 16 году в Черном море с авианосных кораблей «Александр I» и «Николай I» отправилась в полет группа бомбардировщиков самолета Григоровича М-5. Целью 14 аэропланов стал турецкий порт Зангулак, где добывался ценнейший энергетический ресурс – Первый мировой уголь. Самолеты М-5 добились прямых попаданий, и этот порт был разрушен.
2: В период между Первой и Второй мировой корабельная авиация получила признание уже во всем мире. В Советском Союзе акцент сделают на развитии самостоятельной морской авиации, а не палубной. Построят несколько тысяч гидросамолетов, которые в народе назовут летающими лодками. Они легко взлетали и садились на любую водную поверхность. Идеально вели разведку, особенно ночью, прикрывали корабли, а еще отлично находили немецкие подлодки и атаковали немецкие базы, продолжает Сергей Скоробогатов.
3: Были гидросамолеты, МБР-2, летающие лодки. Были у нас бомбардировщики, Пе-2, Ту-2 стали в конце войны на вооружение. Были уникальные, вот на Черноморском флоте был единственным экземпляре уникальный 4-моторный бомбардировщик АНТ-44. Хорошо себя проявил, поэтому воевали с максимальным проявлением героизма наших летчиков.
2: Неоценима роль морской авиации в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Таллина и в прикрытии дороги жизни на Ладожском озере. После Великой Отечественной морская авиация стала стремительно меняться. Началось строительство гигантских авианосцев, новых уже реактивных самолетов и корабельных вертолетов. С тех пор понятие военно-морских сил неразрывно связано с силами воздушными, отмечает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
4: Сегодня без морской авиации флот не может быть полноценным. Авиация, опять-таки, прикрывает подходы к берегам, выполняет ту же изначальную свою разведывательную функцию, но также выполняет и ударную функцию.
2: Один из главных символов морской авиации в истории современной России – это авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В 80-е годы он был построен на Черноморском судостроительном заводе, в начале 90-х введен в эксплуатацию. Согласно конвенции Монтрё, он является единственным авианесущим кораблем в мире, который имеет право находиться в Черном море. Ким Андреев, Людмила Дудиева, радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В столице, как, впрочем, и по всей стране, идут летние отключения горячей воды. Они неизбежны и нужны для проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения, констатировали в Московской объединенной энергетической компании. В чем заключаются эти испытания и существуют ли другие способы проверки труб, рассказывает председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
5: Это определенное неудобство, которое сократилось с месяца в некоторых регионах до 16 дней, до 10 дней. Но, тем не менее, это необходимое условие проверки целостности трубопроводов, которые создавались некоторые и уже 30 лет назад, и 40 лет назад. Не все регионы могут себе позволить замену теплосетей каждые 10-15 лет. Проверка осуществляется через гидравлические испытания. Никаких более надежных способов проверки целостности трубопроводов не существует. Несмотря на то, что сегодня есть возможности обследования трубопроводов роботами с камерами, через датчики, но охват подобными системами диагностирования пока не является массовым. А в чем заключается это испытание или опрессовка? Испытуемые здания или микрорайоны отключаются от магистральных трубопроводов, по которым к ним подходит теплоноситель. И в этот период туда подается повышенное давление, в результате которого слабые места прорываются, и падение давления показывает о наличии дефекта. И вот в этот срок теплоснабжающие организации, выявив нарушение, они должны их устранить.
1: Эксперт добавляет, что лишь при массовой замене металлических труб на синтетические, срок службы которых до 50 лет, появится возможность избежать ежегодных испытаний. Но процент новых коммуникаций пока совсем небольшой.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня годовщина Потсдамской конференции, на которой лидеры СССР, США и Британии обсуждали судьбу Европы летом 1945 года. Почему площадкой для этой встречи был выбран именно Потсдам? На каких позициях союзники стояли до конференции? И о чем в итоге договорились, расскажет Максим Петренко.
6: Терминал. Условное название новой встречи глав СССР, США и Великобритании. Конференция должна была развить идеи послевоенного устройства Европы, которые обсуждали руководители «Большой тройки» в феврале 45-го в Ялте. Организатор, снова как и в Крыму, советская страна. Ею был выбран Потсдам, пригород Берлина, в том числе из-за того, что там сохранилось подходящее здание – дворец Цицилиенхоф. Москву представлял Сталин, Лондон – Черчилль, а Вашингтон после смерти Рузвельта – новый американский президент Трумэн. Лидеры США и Англии в Потсдаме будут вести себя более недоверчиво к Советскому Союзу, чем в Ялте. А ведь Москве предстояло и итоги войны закрепить, и союзников не потерять, говорит младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
7: Советский Союз в связи с освобождением значительной части территории претендовал на то, чтобы на этих территориях были созданы режимы, близкие советскому. Западные державы выступали с предложением того, чтобы создавались какие-то смешанные правительства, которые бы в дальнейшем могли бы, например, вступать на путь демократического развития.
6: Основной вопрос в Потсдаме касался Германии. Стороны договорились о ее полном разоружении, демилитаризации, ликвидации военных формирований, национал-социалистической партии и военной промышленности. Согласовали репарации, суд над нацистскими преступниками, а также разделение страны на 4 оккупационные зоны. Долго спорили о западной границе Польши. Союзники отказывались ее фиксировать, продолжает Константин Сафронов.
7: Советский Союз продвигал идею разграничения границы Германии и Польши по рекам Одер и Нейсе. Обосновывают достаточно качественно, что Германия повержена, и некоторые ее территории, опять же, необходимо отдать Польше. В итоге союзники согласились с этой позицией.
6: Все за столом переговоров также признали, что Кёнигсберг передавался СССР. При этом Черчилль и Трумэн заблокировали амбициозное предложение Москвы о советской базе в Черноморских проливах. Что для союзников было крайне важно, они получили подтверждение от Сталина об участии СССР в войне с Японией. И хотя есть мнение, что Потсдамская конференция задала общий тон всей послевоенной дипломатии, существует и другой взгляд. Многое тогда не было урегулировано до конца, считает писатель и публицист Николай Стариков.
8: Решения Потсдамской конференции и действовали, и не действовали. это определенный парадокс. Уже в марте 1946 года Запад, по сути, объявил нам холодную войну и либо де-факто, либо на словах вышел из тех договоренностей, которые были. Да, ООН продолжила свое существование и дошло до наших дней. Да, разделение Германии на оккупационные зоны существовало какое-то время, но через некоторое время Запад создал государство под названием ФРГ, полностью нарушив все имеющиеся договоренности.
6: А еще в Потсдаме появился новый определяющий фактор. За пару дней до конференции в Штатах испытали атомную бомбу, о чем Трумэн сообщил Сталину. Тот, говорят, никак не отреагировал, но понятно, что лишь сделал вид. Теперь советские ученые должны были еще сильнее ускориться в разработке аналогичного оружия. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, какие рекорды поставили наши летчики в 21 веке, когда они получатся компенсировать ущерб, нанесенный телефонными мошенниками, как Миклуха Маклай доказал, что все расы на планете равны.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Главного инженера Запорожской атомной станции Александра Яковлева, погибшего в результате украинской атаки, посмертно представят к награде, а его семье выплатят компенсацию, сообщил информационной службе «Вести» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дональд Трамп заявил, что Китай в 2020 году совершил якобы крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей. Глава Белого дома отметил, что эти сведения включали имена, адреса, номера телефонов, политические взгляды и иную чувствительную информацию. Министерство просвещения России с сентября планирует разделить предмет основы безопасности и защиты Родины на два отдельных обязательных курса – безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Обучение будет основано на практических навыках, которые позволят школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны. С 24 по 30 августа в столице в третий раз пройдет Московская международная неделя кино, сообщили в мэрии. Она охватит десятки площадок по всему городу. Кинопарки и кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети и художественные, а также популярные пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама.
12: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Как вас звать величать-то?
11: Не царское это имя!
14: История одного прозвища.
15: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра Первого.
14: Как же появилось это прозвище?
15: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра Первого случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
14: История одного прозвища.
15: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул благословенного великодушного держав-восстановителя, никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции в отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
14: Не царское это имя. История одного прозвища.
16: От слов к делу. Военные училища России.
17: Мы, юнги флота, крепки, как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
16: От слов к делу.
17: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки, как бронь.
16: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
14: Радиозвезда.
18: Река истории. История реки. Миссисипи.
19: Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс, будущий писатель Марк Твен, провел свое детство на берегу реки Миссисипи в штате Миссури. Да-да, Марк Твен – это псевдоним, в создании которого не последнюю роль сыграла именно река. Помните, юный Том Сойер в книгах Твена втайне всегда завидовал тем, кто управляет пароходами? А почему? А потому что автор сам мечтал в детстве стать капитаном. И однажды его мечта сбылась. В 22 года он устроился учеником лоцмана на пароход. Потом стал лоцманом, а позже получил лицензию капитана. Водил по Миссисипи пароход «Алонсо Чайлд». Как вспоминал Твен, это был самый счастливый период его жизни. Но счастье продлилось недолго. Его капитанская карьера оборвалась с началом гражданской войны.
20: Если бы не война, я бы всю жизнь занимался делом, далеким от писательства.
19: Когда пароход на реке подходил к отмелям и достигал минимальной глубины в 2 морские сажени, речники измеряли глубину лот-линем, специальным шестом с нарисованной на нем шкалой. Если вода доходила до опасной отметки, речники кричали «Марк Твен!», что значит «метка двойка». Так и родился знаменитый псевдоним.
18: Миссисипи. Река истории. История реки.
17: . 1895 год. Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества демонстрирует прибор для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Позднее это событие будут считать днем рождения отечественного радио. В Англии в том же году выходит в свет новый роман Герберта Уэллса «Машина времени». Книга дает начало новому жанру фантастики, рассказывающему о путешествиях во времени и пространстве. Ну а во Франции другая культурная революция. В парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинок впервые публично устраивают сеанс синематографа. На уличных афишах красуется пока еще никому неизвестная фамилия 2 братьев-изобретателей.
18: Соратники. Братья Люмьер.
17: Агюст Люмьер был старше брата Луи на 2 года. С детства обоих занимали 2 вещи – техника и изображение. У их отца, Антуана Люмьера, была своя фотофабрика. И мальчишки часами могли глазеть на то, как там печатают основу для будущих фотографий. В 17 лет Луи нашел способ оптимизировать производство и наладил на отцовской фабрике производство желатиновых фотопластинок с использованием бромида серебра. Сколотив на этом небольшой капитал, братья Люмьер решили купить кинетоскоп американца Томаса Эдисона и на его основе создать принципиально новый аппарат, который мог бы проецировать на стену движущееся изображение. Свое ноу-хау они и назовут «синематограф».
18: Соратники.
17: В творческом тандеме Люмьеров обязанности были строго распределены. Младший, Луи, отвечал за техническую часть проекта. Старший, Огюст, занимался в основном организаторской работой. Точно так же братья потом будут делить обязанности и в киноиндустрии. Луи – режиссер, сценарист и оператор, Огюст – продюсер и актер эпизодов. Эффект от первого киносеанса можно сравнить разве что с изобретением колеса. Едва ли не в каждом европейском городе хотели проводить такие сеансы. Братьям пришлось организовать нечто вроде франшизы, сдавать в аренду аппаратуру и продавать права на сами фильмы. В карманах Люмьеров оседало до 60% прибыли. Поэтому предприимчивых французов можно смело считать изобретателями не только кино, но и кинопроката.
18: Братья Люмьер. Соратники.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Воронежской области один из железнодорожных путей получил повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. Инцидент произошел минувшей ночью на перегоне Некрылово-Колено. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по второму пути. При этом возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий происшествия. Причины выясняются. Дональд Трамп обратился к нации. В ходе обращения президент обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты американских выборов. Также он пообещал принять меры, чтобы защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства. В свою очередь, в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Пекин никогда не пытался повлиять на результаты выборов в Штатах. Дипломаты подчеркнули, что выборы – это внутренние дела страны, и их результаты определяет американский народ. Развитие и применение нейросетей не должны вредить многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур, чтобы они оставались под контролем человека, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Он отметил необходимость формировать ценности нейросетей в соответствии с общими ценностями всего человечества, эффективно использовать технологии, укреплять взаимопонимание и терпимость между различными цивилизациями, содействовать обмену и взаимному обучению между ними. Лучших выпускников спортивных вузов России наградил в Москве министр спорта Михаил Дегтярев, в их числе и представители национальных сборных, победители первенств страны и юношеских олимпийских игр. Пятеро выпускников отмечены за особые достижения в спорте.
2: В этом году у нас из 14 университетов и академий Минспорта выпустилось более 7 тысяч ребят, из которых 118 красные дипломы, все они были сегодня здесь, в Москве. Это становится уже доброй традицией. Кроме руководства отрасли, здесь сегодня олимпийские чемпионы, чемпионы мира.
1: Дегтярев также заверил, что ведомство сделает все, чтобы поддержать и наших спортсменов, и новых специалистов отрасли, получивших диплом в этом году. В московских театрах не рассматривают введение обязательного дресс-кода. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщил начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. Он уточнил, что приходить в учреждение в сланцах или в шортах неэтично по отношению к артистам, зрителям и сотрудникам. Однако тема дресс-кода, по его мнению, должна оставаться исключительно в морально-нравственной, а не законодательной плоскости. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 12.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие мировые рекорды установил летчик-испытатель Владимир Кокенаки, как компенсировать ущерб от телефонных аферистов, что узнал о папуасах Миклуха Маклай.
8: В
7: Сегодня ровно 90 лет первому в истории СССР мировому авиационному рекорду. 17 июля 1936 года летчик-испытатель Владимир Коккинаки поднял на самолете 500 килограммов груза на высоту 11 294 метра. Максим Петренко расскажет, за счет чего легендарный пилот смело покорял небо, какую еще технику он испытывал и как наши летчики продолжают ставить рекорды в 21 веке.
8: Мы стремимся полностью изучить самолет, чтобы после нас никто не мог что-нибудь добавить к его характеристике. Так говорил о своей профессии сам Владимир Коккинаки, добавляя, что это и увлекательно, и очень кропотливо. Легендарный испытатель авиатехники родился в Новороссийске, в семье обрусевших понтийских греков. Желание покорить небо появилось еще в детстве, поэтому решение поступить в Борисоглебскую военную авиационную школу никого не удивило. Выдающаяся физическая сила и выносливость – это замечали все, и по окончании учебы Коккинаки сразу предложили должность испытателя. В высотных полетах в начале 30-х лидировали иностранцы, но Владимир Константинович, не сомневаясь в отечественных самолетах, взялся за дело со всей отдачей. И так будет на протяжении всей карьеры, рассказывает замдиректора по авиационно-космической технике Музея техники Вадима Задорожного Евгений Лебедев.
9: Летал без кислородного оборудования на очень большие высоты. Многим людям это просто недоступно. Случай, когда уже практически в предпенсионном возрасте, при экстремальной ситуации возникшей, где, к счастью, он не был за штурвалом, Коккинаки смог голыми руками порвать колючую проволоку.
8: Всего же за плечами Коккинаки более 20 достижений по скорости и высоте полетов с разной нагрузкой. Когда он перешел работать в КБ Ильюшина, все машины проходили через него. 30 лет. Его интересовали и сверхдальние полеты. Перед войной он проложит кратчайший путь по воздуху из СССР в США. Не через Северный полюс, как Чкалов, а через Финляндию, Швецию, Норвегию и Атлантику. 8000 километров. Именно этого маршрута потом будут придерживаться регулярные рейсы. В Великую Отечественную Коккинаки испытывал бомбардировщики, а в 50-е перешел на гражданские лайнеры, отмечает Евгений Лебедев.
9: Бомбардировщик Ил-4, ДБ-3 в первоначальном обозначении, штурмовик Ил-2, бомбардировщик Ил-28, самый надежный, наверное, из пассажирских самолетов, это Ил-62, и самолет, на котором держался Аэрофлот много десятилетий, это Ил-18.
8: Дело Владимира Коккинаки продолжают российские летчики-испытатели. Около 10 лет назад они показали выдающиеся возможности Як-130. Он опередил американский У-2 и наш МиГ-21 по скороподъемности на разные высоты с нагрузкой на 3, 6 и 9 километров. Для покорения высоты в 3000 метров самолет сразу после взлета стал выполнять фигуру пилотажа «Горка», вспоминает участник тех полетов, заслуженный летчик-испытатель России, летчик-испытатель компании «Яковлев» Андрей Воропаев.
10: Нос самолета почти был вертикально вверх. Необходимо было четкое выдерживание именно этого угла набора. Даже не успевал следить за показаниями высотомера. Как правило, во всех полетах летчик задней кабины подтверждал, что достигли маленький да удаленький самолет с боевой нагрузкой 2 тонны и тонна. Время достижения высоты 3 километра от момента страгивания составило 1 минуту 16 секунд. Впечатляет результат.
8: А за Владимиром Коккинаки есть еще одно супердостижение 1935 года. На И-15 он взлетел на 14,5 километров. Как скажут ученые, тогда летчик достиг предела высотного подъема для человека без скафандра. Однако официально рекорд не учли. СССР тогда просто еще не вступил в Международную авиационную федерацию. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба гражданам от телефонных мошенников. Возмещать потери будут банки или операторы связи, но только в случае, если они сами где-то недоработали. То есть не остановили сомнительную операцию и не предупредили человека об опасности, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
11: Есть определенные шаги, которые должен предпринять банк и или оператор связи для того, чтобы защитить пользователя. Если эти шаги не были предприняты, то в случае обращения человека в суд, банк или оператор связи, несмотря кто не выполнил определенные действия, будет компенсировать ущерб. Контроль будет в случае чего судом. Из-за того, что ситуаций много, они все разные, банки разные. Каждый банк сам выбирает, что он будет делать, проверять, но есть определенные критерии. А потом уже в суде, судья, собственно, решает, было или не было предпринято необходимые шаги для защиты средств гражданина.
12: Когда человек не может рассчитывать на компенсацию?
11: Он не сможет рассчитывать, если его все останавливали, предупреждали, что это звонок мошеннический. Когда человека отговаривали, он все равно маниакально брал и переводил.
12: Как определяют подозрительный номер или подозрительный перевод денег?
11: Определяют довольно просто. Уже есть база. Мы уже можем прямо сейчас сообщать либо в банке о том, что это мошенник, либо через госуслуги о том, что данный номер мошеннический. То есть есть общая база. Человек будет видеть, что это там подозрение на спам или мошеннический звонок. Если мы говорим про переводы подозрительные, там тоже видно, что условно есть некая особенность в поведении пользователя, обычно по-другому себя вел. Либо данные номера, куда переводятся, номера карт, номера счетов, они уже были зафиксированы, видны в других каких-то операциях. Когда такой триггер возникает, человеком связываются, говорят, вы уверены, что надо.
7: До суда гражданин вправе обратиться напрямую в кредитную организацию и сообщить, что денежный перевод от него был сделан под влиянием мошенников. Банк в такой ситуации проводит проверку.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Ровно 180 лет назад родился путешественник, биолог и этнограф Николай Миклуха-Маклай. Он считается одним из первых в мире ученых, который доказал, что все расы на планете равны. А еще его имя хорошо известно как в Европе, так и в Австралии. Ким Андреев изучил биографию выдающегося русского исследователя.
13: С рождения у Николая Николаевича была лишь одна фамилия – Миклуха. Относился он к довольно знатному дворянскому роду. Предками были казаки. Приписка «Маклай» появится сильно позже, при публикации его первой научной работы, причем на немецком языке. По одной из версий, слово станет данью уважения некоему шотландцу Макалаю, который якобы был пленен казаками еще в 18 веке. Впрочем, реальная причина двойной фамилии окажется более прозаичной, рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ имени Ломоносова Андрей Туторский.
14: Согласно последним данным одного ученого, который изучал метрики, записи в церковных книгах, это два варианта написания одной и той же фамилии – Миклуха и Маклай. Судя по всему, в разных метрических книгах в двух церквях предков Николая Николаевича записывали по-разному, под разными фамилиями.
13: В возрасте 18 лет Миклуха Маклай уезжает из России учиться в Европу, отчасти вынужденно. За участие в студенческих протестах его исключили из университета Санкт-Петербурга. В Германии он увлечется философией, зоологией и особенно естественной историей.

0: Представлялась идеальным выбором. Она по существу все еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях его берегов. И самое главное, что фактически не было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи, папуасов. Что впоследствии стало главным, чем Николай Николаевич занимался.
1: В XIX веке среди ученых бытовало довольно сомнительное суждение, что папуасы Новой Гвинеи и других неизведанных островов являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Миклухо Маклай проведет на Новой Гвинее в общей сложности 4 года и за это время научно докажет, что местное население точно такие же люди, как в Петербурге или Берлине. Более того, они способны быстро учиться абсолютно новым для себя технологиям. Для мировой науки это станет важнее. Важнейшим открытием о том, что все расы на планете равны, продолжает Андрей Туторский.
2: В ходе этих экспедиций он, во-первых, составил подробное описание папуасов, он изучил язык папуасов, вошел во взаимоотношения с папуасами, они до сих пор помнят, рассказывают легенды о нем. Этот метод, да, когда ученый не просто приезжает с веранды, смотрит и описывает, а живет вместе с ними, этот метод сформировал в значительной степени Николай Николаевич Миклухо-Маклай.
1: Чтобы оградить местное население от европейских работорговцев и захватчиков, Миклухо Маклай даже придумал концепцию русской мирной колонии на берегах Новой Гвинеи. В планах ученого было создать тут особое поселение без оружия. Но мечтам не суждено было сбыться. Путешественник вскоре умрет от тропических болезней, а Новая Гвинея станет полноценной колонией Британии и Германии. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как менялись задачи морской авиации с момента ее создания. Зачем отключают горячую воду? Почему послевоенная встреча Большой Тройки проходила в Потсдаме?
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. 17 июля отмечает свой день рождения военно-морская авиация России. Она была образована в 1916 году. В годы Великой Отечественной войны советские пилоты совершили более 35 тысяч боевых вылетов и уничтожили свыше 5500 самолетов противника в воздухе и на аэродромах. Сегодня собственной авиацией располагает все 4 флота России – Балтийский, Северный, Тихоокеанский, Черноморский. Летчики продолжают защищать безопасность и национальные интересы страны. 7 человек погибли, еще 9 получили ранения в результате американских ударов по мостам в городе Бендер-Хамир в Иране, сообщили экстренные службы. Атаке также подвергся железнодорожный вокзал в Бендер-Аббасе. Там пострадали 2 человека. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Евроклербанк на решение о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Об этом сообщил РИА Новости участник заседания, которое прошло в закрытом режиме. Сборная Аргентины может получить наказание от ФИФА за политическую акцию после полуфинального матча чемпионата мира против Англии, сообщает BBC. Игроки праздновали победу с баннером «Мальвинские острова – это Аргентина». Это является нарушением регламента, запрещающего политические заявления на поле. Федерация может инициировать дисциплинарное разбирательство и оштрафовать аргентинскую команду. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Почему на одной половине головы волосы растут лучше, чем на другой?
3: Отвечает трихолог Дмитрий Эллинский.
4: Среди причин разрежения асимметричного волос на голове чаще всего встречается заболевание, которое называется трихотиломания, когда человек под воздействием стресса и других факторов начинает самоповреждением заниматься.
5: То есть либо в процессе учебы ребенок накручивает волос, либо женщина может значительно прорядить часть волос, но либо, опять же, вот часто встречается у детей, чьи родители в разводе, они таким образом компенсируют свои переживания, и это четко видно при трихоскопии, то есть, соответственно, доктор, посмотрев со специальным прибором, может практически сразу догадаться, что эта ситуация связана с самоповреждением. Более редкие ситуации – это зарастание гнездной алопеции, которая может быть асимметрична, то есть изначально было несколько очагов, дальше они начинают зарастать. Если человек по какой-то причине не заметил из-за густоты волос, а потом вдруг там постригся более коротко, он может увидеть, что внезапно у него с одной стороны волосы как-то менее густые, чем другой. Ну, это гнездная алопеция, либо другие какие-то по типу рубцовых и прочих алопеций, которые могут приводить к безвозвратной потере волос. Поэтому, если вы это видите, тоже обязательно необходимо обратиться к врачу-трихологу с трихоскопом и хорошим опытом. Третье, это из-за чего может быть, это всякие сосудистые нарушения, но, как правило, больше связанное с нарушением либо проводимости по нервам, либо нарушение микроциркуляции. Это, как правило, уже больше у пожилых людей, либо у людей с какой-нибудь там наследственной гиперлипидемией, когда сосуды все забитые, там, бляшки, и поэтому волосам может немножко не хватать кровообращения, и за счет этого будет разрежение. Ну, а в принципе, нужно помнить о том, что мы с вами люди асимметричные, у нас может с одной стороны лица и головы расти волосы чуть-чуть лучше, чем на другой.
1: Очень важные вопросы. История с географией.
6: Аляска.
7: Водоотталкивающая ткань. Манжеты резинки, рукава реглан для свободы движений, регулировка пояса и отороченный мехом капюшон-трансформер. И обязательно ярко-оранжевая подкладка. Куртка – символ престижа, прогресса и моды 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века. Ну, как не помнить. Вечная Аляска.
1: История с географией.
6: Аляска.
7: Истоки культовой куртки уходят к эскимосам. Древние жители Аляски шили непромокаемую одежду из оленьих шкур, пропитанных рыбьим жиром. В 50-е годы прошлого века этой технологией вдохновились американские инженеры, разработавшие экипировку для пилотов. Так появились куртки с нейлоном вместо кожи, шерстяным утеплителем и защитой от морозов до минус 70 градусов. И да, оранжевая подкладка. Изначально она помогала находить пилотов при авариях, если те выворачивали куртку наизнанку.
1: История с географией.
7: К 70-м годам куртка вырвалась в гражданскую жизнь. И в основном, благодаря своей исключительной функциональности, стала безумно модной. Аляска и сегодня остается эталоном зимней экипировки. Простая, невычурного дизайна, но с безупречной репутацией она продолжает служить людям. От арктических баз до городских улиц, доказывая, что настоящая легенда не стареет. Кстати, Аляской куртку называли только в СССР. В других странах ее обычно именуют «куртка парка» или куртка-труба.
1: Аляска. История с географией.
3: Сегодня в программе «Область знаний».
8: Берег Миклуха-Маклая.
3: Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
11: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
9: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь нанесли удары по портам Украины. Так, целями наших бойцов в морских гаванях Одессы и Черноморск Одесской области стала портовая инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, ударом подверглись цеха по производству и сборке беспилотников. В порту Черноморск уничтожен пожарный катер, сообщает наше министерство обороны. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар украинских боевиков, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. По словам Гросси, это недопустимое нападение на атомную электростанцию, ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Российский бизнес впервые публично выступил против отдельных положений законопроекта о сквозном мониторинге цен. Предприниматели опасаются расширения доступа чиновников к коммерческой информации. Его, помимо налоговиков, получат еще 4 ведомства. Министерство промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономического развития, а также антимонопольная служба, рассказали известиям в Госдуме. В Нижней палате парламента заверили, риски утечек исключены, ведь перечень будет строго ограниченным. Издание отмечает, что сквозной мониторинг позволит отслеживать стоимость товаров на всех этапах, от производителя до магазина, выявлять необоснованные наценки и анализировать причины подорожания. Сегодня из Владивостока в первый рейс отправился международный поезд в китайский Суйфэньхэ. Торжественная церемония запуска нового маршрута прошла в столице Приморья. В составе поезда один купейный, 3 плацкартных вагона, которые способны вместить более 180 пассажиров. Поездки будут осуществляться по заявкам туристической компании, выступившей инициатором формирования состава. В пресс-службе Дальневосточной железной дороги считают, что популярности направления поспособствует действующий режим безвизового въезда в Китай.
0: Автонавигатор.
1: Движение будет временно закрыто в районе Олимпийского комплекса Лужники 18 июля в связи с проведением концерта. Об этом сообщили в мэрии столицы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 50 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. 20 минут уйдет на проезд по Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Пробка на 15 минут на Рогачевском шоссе от церкви в селе Киово до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с какого события ведет отсчет морская авиация России, как проверяют целостность трубопроводов, сколько действовали договоренности Потсдамской конференции. Сегодня День морской авиации Военно-морского флота России. Дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, который произошел 17 июля 1916 года. Как менялись задачи морской авиации за последние 100 лет и какую роль эти войска сыграли в годы Первой и Второй мировых войн? Ким Андреев разобрался в истории.
2: Еще в 1909 году капитан русского флота Лев Мацеевич представил доклад, где описал возможность использования летательных аппаратов с кораблей. По сути, тогда впервые был сформулирован принцип построения авианосца. Проект реализуют через несколько лет. Морской площадкой для самолетов станут железные пароходы. 17 июля 1916 с авианосного судна «Орлица» в небо поднимутся 4 российских гидросамолета и вступят в воздушный бой с самолетами кайзеровской Германии. 2 вражеских аэроплана собьют, 2 обратятся в бегство. С этого момента русская морская авиация будет действовать по всем фронтам, рассказывает доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета Сергей Скоробогатов.
3: В 16 году в Черном море с авианосных кораблей «Александр I» и «Николай I» отправилась в полет группа бомбардировщиков с самолета Григоровича М-5. Целью 14 аэропланов стал турецкий порт Зангулак, где добывался ценнейший энергетический ресурс – Первый мировой уголь. Самолеты М-5 добились прямых попаданий, и этот порт был разрушен.
2: В период между Первой и Второй мировой корабельная авиация получила признание уже во всем мире. В Советском Союзе акцент сделают на развитии самостоятельной морской авиации, а не палубной. Построят несколько тысяч гидросамолетов, которые в народе назовут летающими лодками. Они легко взлетали и садились на любую водную поверхность. Идеально вели разведку, особенно ночью, прикрывали корабли, а еще отлично находили немецкие подлодки и атаковали немецкие базы, продолжает Сергей Скоробогатов.
3: Были гидросамолеты, МБР-2, летающие лодки. Были у нас бомбардировщики, Пе-2, Ту-2 стали в конце войны на вооружение. Были уникальные, вот на Черноморском флоте был в единственном экземпляре уникальный 4-моторный бомбардировщик АНТ-44. Хорошо себя проявил, поэтому воевали с максимальным проявлением героизма наших летчиков.
2: Неоценима роль морской авиации в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Таллина и в прикрытии дороги жизни на Ладожском озере. После Великой Отечественной морская авиация стала стремительно меняться. Началось строительство гигантских авианосцев, новых уже реактивных самолетов и корабельных вертолетов. С тех пор понятие военно-морских сил неразрывно связано с силами воздушными, отмечает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
4: Сегодня без морской авиации флот не может быть полноценным. Авиация, опять-таки, прикрывает подходы к берегам, выполняет ту же изначальную свою разведывательную функцию, но также выполняет и ударную функцию.
2: Один из главных символов морской авиации в истории современной России – это авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В 80-е годы он был построен на Черноморском судостроительном заводе, в начале 90-х введен в эксплуатацию. Согласно конвенции Монтрё, он является единственным авианесущим кораблем в мире, который имеет право находиться в Черном море. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В столице, как, впрочем, и по всей стране, идут летние отключения горячей воды. Они неизбежны и нужны для проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения, констатировали в Московской объединенной энергетической компании. В чем заключаются эти испытания и существуют ли другие способы проверки труб, рассказывает председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
5: Это определенное неудобство, которое сократилось с месяца в некоторых регионах до 16 дней, до 10 дней. Но, тем не менее, это необходимое условие проверки целостности трубопроводов, которые создавались некоторые и уже 30 лет назад, и 40 лет назад. Не все регионы могут себе позволить замену теплосетей каждые 10-15 лет. Проверка осуществляется через гидравлические испытания. Никаких более надежных способов проверки целостности трубопроводов не существует. Несмотря на то, что сегодня есть возможности обследования трубопроводов роботами с камерами, через датчики, но охват подобными системами диагностирования пока не является массовым. А в чем заключается это испытание или опрессовка? Испытуемые здания или микрорайоны отключаются от магистральных трубопроводов, по которым к ним подходит теплоноситель. И в этот период туда подается повышенное давление, в результате которого слабые места прорываются, и падение давления показывает о наличии дефекта. И вот в этот срок теплоснабжающие организации, выявив нарушение, они должны их устранить.
1: Эксперт добавляет, что лишь при массовой замене металлических труб на синтетические, срок службы которых до 50 лет, появится возможность избежать ежегодных испытаний. Но процент новых коммуникаций пока совсем небольшой.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня годовщина Потсдамской конференции, на которой лидеры СССР, США и Британии обсуждали судьбу Европы летом 1945 года. Почему площадкой для этой встречи был выбран именно Потсдам? На каких позициях союзники стояли до конференции? И о чем в итоге договорились, расскажет Максим Петренко.
6: Терминал. Условное название новой встречи глав СССР, США и Великобритании. Конференция должна была развить идеи послевоенного устройства Европы, которые обсуждали руководители «Большой тройки» в феврале 45-го в Ялте. Организатор, снова как и в Крыму, советская страна. Ею был выбран Потсдам, пригород Берлина, в том числе из-за того, что там сохранилось подходящее здание – дворец Цицилиенхоф. Москву представлял Сталин, Лондон – Черчилль, а Вашингтон после смерти Рузвельта – новый американский президент Трумэн. Лидеры США и Англии в Потсдаме будут вести себя более недоверчиво к Советскому Союзу, чем в Ялте. А ведь Москве предстояло и итоги войны закрепить, и союзников не потерять, говорит младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
7: Советский Союз в связи с освобождением значительной части территории претендовал на то, чтобы на этих территориях были созданы режимы, близкие советскому. Западные державы выступали с предложением того, чтобы создавались какие-то смешанные правительства, которые бы в дальнейшем могли бы, например, вступать на путь демократического развития.
6: Основной вопрос в Потсдаме касался Германии. Стороны договорились о ее полном разоружении, демилитаризации, ликвидации военных формирований, национал-социалистической партии и военной промышленности. Согласовали репарации, суд над нацистскими преступниками, а также разделение страны на 4 оккупационные зоны. Долго спорили о западной границе Польши. Союзники отказывались ее фиксировать, продолжает Константин Сафронов.
7: Советский Союз продвигал идею разграничения границы Германии и Польши по рекам Одер и Нейсе. Обосновывают достаточно качественно, что Германия повержена, и некоторые ее территории, опять же, необходимо отдать Польше. В итоге союзники согласились с этой позицией.
6: Все за столом переговоров также признали, что Кёнигсберг передавался СССР. При этом Черчилль и Трумэн заблокировали амбициозное предложение Москвы о советской базе в Черноморских проливах. Что для союзников было крайне важно, они получили подтверждение от Сталина об участии СССР в войне с Японией. И хотя есть мнение, что Потсдамская конференция задала общий тон всей послевоенной дипломатии, существует и другой взгляд. Многое тогда не было урегулировано до конца, считает писатель и публицист Николай Стариков.
8: Решения Потсдамской конференции и действовали, и не действовали. это определенный парадокс. Уже в марте 1946 года Запад, по сути, объявил нам холодную войну и либо де-факто, либо на словах вышел из тех договоренностей, которые были. Да, ООН продолжила свое существование и дошло до наших дней. Да, разделение Германии на оккупационные зоны существовало какое-то время, но через некоторое время Запад создал государство под названием ФРГ, полностью нарушив все имеющиеся договоренности.
6: А еще в Потсдаме появился новый определяющий фактор. За пару дней до конференции в Штатах испытали атомную бомбу, о чем Трумэн сообщил Сталину. Тот, говорят, никак не отреагировал, но понятно, что лишь сделал вид. Теперь советские ученые должны были еще сильнее ускориться в разработке аналогичного оружия. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие рекорды поставили наши летчики в 21 веке, когда они получатся компенсировать ущерб, нанесенный телефонными мошенниками, как Миклуха Маклай доказал, что все расы на планете равны.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия стала одной из стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение о ее создании подписали более 25 государств, включая Китай, Белоруссию и Бразилию. От имени России документ подписал министр цифрового развития Максуд Шадаев. Цель новой организации – повышение доступности технологий и услуг с использованием нейросетей, продвижение безопасных и этичных решений. Оператор телесуфлера Дональда Трампа мог заработать более 100 тысяч долларов, делая ставки на публичные выступления президента, сообщает ABC News. По данным источников телеканала, Габриэль Перес работал с американским лидером с 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что он сделал ставки на более чем дюжину обращений главы Белого дома за 3 месяца, включая речь президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года и на церемонии вручения медалей почета в марте. Перес ставил на то, что в выступлениях будут использоваться определенные слова. Комитет Госдумы поддержал расширение оснований для выдворения иностранцев из России, сообщает парламентская газета. В частности, предусматривается обязательное выдворение лиц, создающих угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания и за незаконную трудовую деятельность. Новый поезд «Иволга» ЦТУ станет центральной составляющей сервиса перевозок между Москвой и соседними областями, сообщили в Департаменте транспорта столицы. Дизайн состава разработали с учетом пожеланий пассажиров. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета. Форма и содержание.
1: В 16 столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
0: Стрелецкий кушак.
1: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Веригина.

0: пояс кушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
1: «Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную».
2: Форма и содержание. Стрелецкий кушак. Вокруг меча.
3: 2002 год. В Гааге судят Слободана Милошевича. Над Средиземным морем произошел мощный взрыв астероида. Стив Фоссет совершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. В Японии и Южной Корее проходит 17-й чемпионат мира по футболу. Этот чемпионат мира впервые прошел на азиатском континенте. На право проведения турнира претендовали всего две страны – Южная Корея и Япония – по отдельности. Но чтобы не накалять и без того напряженные отношения между ними, Конгресс ФИФА принял Соломоново решение, объединив заявки. Половина матчей должна была пройти в Корее, другая – в Японии. Главным разочарованием турнира стала сборная Франции. В матче открытия действующие чемпионы мира встречались с командой Сенегала. На 30-й минуте по поклонникам французов был нанесен первый удар – 1-0 в пользу сенегальцев. А под занавес встречи французы пропустили и второй мяч. В целом за турнир команда Франции не набрала ни одного очка. Более того, ни разу не забила. В истории чемпионатов часто бывало, что судьи благоволили хозяевам турнира. Но в случае с корейцами это было уже за гранью добра и зла. В 1/8 финала, где хозяева встречались с итальянцами, центральной фигурой матча стал эквадорский рефери Морено. Он не назначил несколько пенальти в ворота корейцев, не засчитал чистый гол итальянцев, а также удалил с поля Франческо Тотти. В результате победа Кореи. В следующем матче против испанцев судья не засчитал целых 2 гола европейцев. Остановить корейцев смогла лишь сборная Германии в полуфинале. Сборные Бразилии и Германии были одними из самых титулованных команд на планете и провели больше всех матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Но, как ни странно, между собой эти сборные раньше в плей-офф не встречались. Когда-нибудь это должно было произойти. И это случилось в финальном матче чемпионата мира нового тысячелетия. До финала немецкий вратарь Оливер Кан пропустил всего 1 гол. Но тут коса нашла на камень. Лучшему вратарю турнира противостоял лучший бомбардир – Роналдо. Результат – 2 мяча от легендарного бразильца в ворота немецкой сборной. При этом Роналдо выделялся не только игрой, но и внешним видом. В историю футбола вошла его прическа – клок волос на бритой голове. Оказывается, маленький сын Роналдо постоянно путал по телевизору отца с Роберто Карлсом. Они брились под ноль. И тогда Роналдо решил оставить хотя бы часть растительности, чтобы отпрыск знал, где отец, а где другой лысый дядя. Первый турнир, проходивший сразу в 2 странах, завершился. Опыт интересный, но ФИФА решила больше его не повторять. Слишком много сложностей с организацией и логистикой. Бразилия в 5-й раз стала чемпионом. Вива Бразилия! Вива Роналдо! Год 2002. Южная Корея и Япония. 17-й чемпионат мира по футболу.
2: Радиограмма.
4: Английский физик лорд Кельвин считал, что открытие рентгеновских лучей – это надувательство и обман. Он же утверждал, что беспроволочный телеграф не имеет никакого будущего.
5: Ростов. тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
3: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь нанесли удары по портам Украины. Так, целями наших бойцов в морских гаванях Одессы и Черноморск Одесской области стала портовая инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, ударам подверглись цеха по производству и сборке беспилотников. В порту Черноморск уничтожен пожарный катер, сообщает наше министерство. Сегодня день основания морской авиации и военно-морского флота России. Дату установили в связи с тем, что 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. В дни Великой Отечественной войны авиация флота стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага и стала главной угрозой для фашистских захватчиков в боях на море. За годы войны советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах более 5500 самолетов противника. Расчет комплекса «Зала Ланцет» группировки войск «Днепр» уничтожил артиллерийское орудие украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подробнее о возможностях аппарата рассказал техник беспилотников с позывным «Радон».
2: Комплекс «Зала З-16». Разведывательный самолет. Камера у нее хорошая. Смотрит на километров 10. В принципе, для этого для разведки хватает. К этому всему очень хорошо летает и планирует. На момент, когда камера запечатляет дрон, он начинает уклоняться на 60 градусов, и у него увеличивается скорость на 150.
1: Операторы разведывательно-ударного комплекса «Зала» работают в команде. Одни проводят разведку, другие наносят удары с помощью баражирующего боеприпаса «Ланцет». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили смелость и решительность рядового Станислава Багрова. Он оставлял боеприпасы российским подразделениям. Во время одного из рейсов его машина попала под артиллерийский и минометный огонь противника. Профессионализм Станислава Багрова помог ему вывести автомобиль из-под обстрела. Военнослужащий совершал на автомобиле маневры и таким образом добрался до безопасной зоны. Благодаря умелому вождению он ушел от ударов и вовремя доставил боеприпасы в точку назначения. В России разработали безэкипажный катер на подводных крыльях нового поколения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на разработчиков. По информации издания, ключевая особенность аппарата – сочетание двух режимов движения. На малой скорости он идет как обычное судно, а после разгона выходит на подводные крылья. Это значительно снижает сопротивление воды и позволяет развивать скорость до 90 км в час без потери грузоподъемности. А нести такой катер способен почти 1,5 тонны груза.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Берег Миклуха-Маклая. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие мировые рекорды установил летчик-испытатель Владимир Кокенаки, как компенсировать ущерб от телефонных аферистов, что узнал о папуасах Миклуха-Маклай. Сегодня ровно 90 лет первому в истории СССР мировому авиационному рекорду. 17 июля 1936 года летчик-испытатель Владимир Кокенаки поднял на самолете 500 килограммов груза на высоту 11 294 метра. Максим Петренко расскажет, за счет чего легендарный пилот смело покорял небо, какую еще технику он испытывал и как наши летчики продолжают ставить рекорды в 21 веке.
5: Мы стремимся полностью изучить самолет, чтобы после нас никто не мог что-нибудь добавить к его характеристике. Так говорил о своей профессии сам Владимир Кокенаки, добавляя, что это и увлекательно, и очень кропотливо. Легендарный испытатель авиатехники родился в Новороссийске, в семье обрусевших понтийских греков. Желание покорить небо появилось еще в детстве, поэтому решение поступить в Борисоглебскую военную авиационную школу никого не удивило. Выдающаяся физическая сила и выносливость – это замечали все, и по окончании учебы Кокинаки сразу предложили должность испытателя. В высотных полетах в начале 30-х лидировали иностранцы, но Владимир Константинович, не сомневаясь в отечественных самолетах, взялся за дело со всей отдачей. И так будет на протяжении всей карьеры, рассказывает замдиректора по авиационно-космической технике Музея техники Вадима Задорожного Евгений Лебедев.
6: Летал без кислородного оборудования на очень большие высоты. Многим людям это просто недоступно. Случай, когда уже практически в предпенсионном возрасте при экстремальной ситуации возникшей, где, к счастью, он не был за штурвалом, Кокинаки смог голыми руками порвать колючую проволоку.
5: Всего же за плечами Кокинаки более 20 достижений по скорости и высоте полетов с разной нагрузкой. Когда он перешел работать в КБ Ильюшина, все машины проходили через него. 30 лет. Его интересовали и сверхдальние полеты. Перед войной он проложит кратчайший путь по воздуху из СССР в США. Не через Северный полюс, как Чкалов, а через Финляндию, Швецию, Норвегию и Атлантику. 8000 километров. Именно этого маршрута потом будут придерживаться регулярные рейсы. В Великую Отечественную Кокинаки испытывал бомбардировщики, а в 50-е перешел на гражданские лайнеры, отмечает Евгений Лебедев.
6: Бомбардировщик Ил-4, ДБ-3 в первоначальном обозначении, штурмовик Ил-2, бомбардировщик Ил-28, самый надежный, наверное, из пассажирских самолетов, это Ил-62, и самолет, на котором держался Аэрофлот много десятилетий, это Ил-18.
5: Дело Владимира Кокинаки продолжают российские летчики-испытатели. Около 10 лет назад они показали выдающиеся возможности Як-130. Он опередил американский У-2 и наш МиГ-21 по скороподъемности на разные высоты с нагрузкой на 3, 6 и 9 километров. Для покорения высоты в 3000 метров самолет сразу после взлета стал выполнять фигуру пилотажа «Горка», вспоминает участник тех полетов, заслуженный летчик-испытатель России, летчик-испытатель компании «Яковлев» Андрей Воропаев.
7: Нос самолета почти был вертикально вверх. Необходимо было четкое выдерживание именно этого угла набора. Даже не успевал следить за показаниями высотомера. Как правило, во всех полетах летчик задней кабины подтверждал, что достигли маленький да удаленький самолет с боевой нагрузкой 2 тонны и тонна. Время достижения высоты 3 километра от момента страгивания составило 1 минуту 16 секунд. Впечатляет результат.
5: А за Владимиром Кокинаки есть еще одно супердостижение 1935 года. На И-15 он взлетел на 14,5 километров. Как скажут ученые, тогда летчик достиг предела высотного подъема для человека без скафандра. Однако официально рекорд не учли. СССР тогда просто еще не вступил в Международную авиационную федерацию. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба гражданам от телефонных мошенников. Возмещать потери будут банки или операторы связи, но только в случае, если они сами где-то недоработали. То есть не остановили сомнительную операцию и не предупредили человека об опасности, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
8: Есть определенные шаги, которые должен предпринять банк и или оператор связи для того, чтобы защитить пользователя. Если эти шаги не были предприняты, то в случае обращения человека в суд, банк или оператор связи, несмотря кто не выполнил определенные действия, будет компенсировать ущерб. Контроль будет в случае чего судом. Из-за того, что ситуаций много, они все разные, банки разные. Каждый банк сам выбирает, что он будет делать, проверять, но есть определенные критерии. А потом уже в суде, судья, собственно, решает, было или не было предприняты необходимые шаги для защиты средств гражданина.
9: Когда человек не может рассчитывать на компенсацию?
8: Он не сможет рассчитывать, если его все останавливали, предупреждали, что это звонок мошеннический. Когда человека отговаривали, он все равно маниакально брал и переводил.
9: Как определяют подозрительный номер или подозрительный перевод денег?
8: Определяют довольно просто. Уже есть база. Мы уже можем прямо сейчас сообщать либо в банке о том, что это мошенник, либо через госуслуги о том, что данный номер мошеннический. То есть есть общая база. Человек будет видеть, что это там подозрение на спам или мошеннический звонок. Если мы говорим про переводы подозрительные, там тоже видно, что условно есть некая особенность в поведении пользователя, обычно по-другому себя вел. Либо данные номера, куда переводятся номера карт, номера счетов, они уже были зафиксированы, видны в других каких-то операциях. Когда такой триггер возникает, человеком связываются, говорят, вы уверены, что надо.
4: До суда гражданин вправе обратиться напрямую в кредитную организацию и сообщить, что денежный перевод от него был сделан под влиянием мошенников. Банк в такой ситуации проводит проверку.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Ровно 180 лет назад родился путешественник, биолог и этнограф Николай Миклуха-Маклай. Он считается одним из первых в мире ученых, который доказал, что все расы на планете равны. А еще его имя хорошо известно как в Европе, так и в Австралии. Ким Андреев изучил биографию выдающегося русского исследователя.
10: С рождения у Николая Николаевича была лишь одна фамилия – Миклуха. Относился он к довольно знатному дворянскому роду. Предками были казаки. Приписка «Маклай» появится сильно позже, при публикации его первой научной работы, причем на немецком языке. По одной из версий, слово станет данью уважения некоему шотландцу Макалаю, который якобы был пленен казаками еще в 18 веке. Впрочем, реальная причина двойной фамилии окажется более прозаичной, рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ имени Ломоносова Андрей Туторский.
11: Согласно последним данным одного ученого, который изучал метрики, записи в церковных книгах, и это два варианта написания одной и той же фамилии – Миклуха и Маклай. Судя по всему, в разных метрических книгах в двух церквях предков Николая Николаевича записывали по-разному, под разными фамилиями.
10: В возрасте 18 лет Миклуха Маклай уезжает из России учиться в Европу, отчасти вынужденно. За участие в студенческих протестах его исключили из университета Санкт-Петербурга. В Германии он увлечется философией, зоологией и особенно естественной историей. Сегодня эта наука называется эволюционная биология. Наставником студента станет знаменитый биолог Эрнст Геккель, который и привил Миклуха Маклаю любовь к исследованиям и путешествиям. А дальше будут экспедиции на Канары, Сицилию, Ближний Восток и, наконец, на остров Новая Гвинея, говорит доктор социологических наук Егор Осипов.
12: Новая Гвинея представлялась идеальным выбором. Она по существу все еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях у берегов. И самое главное, что фактически не было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи, папуасов, что впоследствии стало главным, чем Николай Николаевич занимался.
10: В 19 веке среди ученых бытовало довольно сомнительное суждение, что папуасы Новой Гвинеи и других неизведанных островов являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Миклуха Маклай проведет на Новой Гвинее в общей сложности 4 года и за это время научно докажет, что местное население

0: в значительной степени Николай Николаевич Миклухо-Маклай.
1: Чтобы оградить местное население от европейских работорговцев и захватчиков, Миклухо-Маклай даже придумал концепцию русской мирной колонии на берегах Новой Гвинеи. В планах ученого было создать тут особое поселение без оружия, но мечтам не суждено было сбыться. Путешественник вскоре умрет от тропических болезней, а Новая Гвинея станет полноценной колонией Британии и Германии. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как менялись задачи морской авиации с момента ее создания. Зачем отключают горячую воду? Почему послевоенная встреча Большой Тройки проходила в Потсдаме?
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
4: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные ночью нанесли групповые удары по портам Украины. В нашем Министерстве обороны сообщили, что в морских гаванях Одессы и Черноморска поражены объекты, используемые для хранения грузов военного назначения, предназначенных для украинских боевиков, а также цеха по производству и сборке дронов. Американские военные высадились на борт нефтяного танкера в Оманском заливе, заявили в Центральном командовании. С начала военно-морской блокады силы Соединенных Штатов развернули 3 коммерческих судна, одно вывели из строя после отказа выполнить требования, и еще одно досмотрели для проверки соблюдения режима блокады. В Вашингтоне добавили, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, за исключением судов, нарушающих введенные ограничения. Мошенники стали предлагать россиянам оформить виртуальные зарубежные карты для международных покупок, предупреждают правоохранители. Для этого они просят не только деньги, но и паспортные данные, а также реквизиты карт. Это может привести к тяжелым последствиям. Скончалась вдова телеведущего Юрия Николаева. По данным журналистов, Элеонора Николаева ушла из жизни 12 июля. Причина смерти не уточняется. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с супругом. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Премьера на Радио «Звезда».
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
6: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
7: Программа создана с

Рельсы расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах медведь. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Радио Звезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
1: Факт второй.
3: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
1: Факт третий.
3: Гвоздика – это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
1: Факт четвертый.
3: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
1: Факт пятый.
3: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях. Игры человечества.
4: В этой игре побеждает самый хитрый, самый предприимчивый и самый расчетливый. Стартовые условия одинаковы для всех. Но одному суждено использовать выпавший шанс, а другой его упускает. Монополия – настольная модель жестокого мира капитала. В этой игре обычно участвуют четверо. Сначала все покупают улицы и предприятия, потом отчаянно торгуются между собой, создавая собственные монополии. На третьем этапе ставят на своих улицах дома и отели. И в конце концов долго ждут, когда кто-то заплатит налог на свою недвижимость или попадет в сектор с дорогущим отелем. И все. Неудачник обанкротился.
1: Игры человечества.
4: Игра, в которой каждый может почувствовать себя миллионером, появилась в 1935 году, в самый разгар Великой депрессии. Ее изобретатель – нет, не финансовый консультант, а самый обычный безработный по имени Чарльз Дэрроу. Он личным примером доказал, что Америка – это действительно страна возможностей. Нарисовав игровое поле и придумав правила, вскоре он продал идею монополии крупному издательству. Всего через год игра стала самой популярной стратегией в Америке, а после войны и в Европе. В Советском Союзе буржуазная забава была под запретом. В страну через дипломатов и моряков попадали только единичные экземпляры. Но так было до перестройки. Как только границы приоткрылись, монополии и ее многочисленные клоны появились чуть ли не в каждом доме. И граждане, привыкшие к распределительной системе, взялись осваивать рыночные отношения. Тогда они еще не знали, что в будущем все это им ох как пригодится. Монополия действительно учит принимать важные решения и отвечать за свои поступки. Но самое главное – это прекрасная возможность разорить своего лучшего друга и при этом не причинить ему вреда.

0: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
1: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
0: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
1: На ней целое поколение выросло.
0: Осторожно, яд. Откуда?
1: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь нанесли удары по портам Украины. Целями наших бойцов в морских гаванях Одессы и Черноморска Одесской области стала портовая инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, ударам подверглись цеха по производству и сборке беспилотников. В порту Черноморск уничтожен пожарный катер, сообщает наше министерство обороны. Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она ни пыталась сегодня громогласно представить обратное, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. По его словам, санкции против Москвы возымели обратный эффект, они ударили бумерангом по европейским экономикам, это видно невооруженным глазом. Жизнь в странах континента дорожает по всем статьям, а разговоры Запада о прекращении закупок российских энергоносителей лицемерны. Сегодня военно-морская авиация России отмечает свой 110-й день рождения. Она была образована в 1916 году. Летчики в свой профессиональный праздник находятся на боевом посту. Они выполняют задачи круглосуточно. Командир вертолетного отряда Станислав в морской авиации уже 8 лет. В праздничный день в интервью телеканалу «Звезда» он вспомнил, с чего начиналось его обучение и каким был первый полет.
2: В Сызрани выполнялись первые полеты с летчиком-инструктором. Первые впечатления были такие, как можно вообще управлять этим вертолетом. Непонятно было. Но спустя 2 года практики профессорско-преподавательский состав обучал нас, приступали к самостоятельным вылетам. И постепенно, уже спустя 8 лет, мы добились того, что как и днем, так и ночью в сложных и простых метеорологических условиях выполняем поставленные задачи.
1: В составе авиации Северного флота свои задачи выполняют противолодочники, транспортники, палубные многоцелевые истребители. Работают летчики как над сушей, так и над морем. В Новосибирской области исследователи завершили расследование уголовного дела в отношении 7 местных жителей. Они были участниками группировки по обману пенсионеров. 4 мошенников несовершеннолетние. Один из организаторов скрылся и объявлен в федеральный розыск. С ноября прошлого года по февраль текущего злоумышленники обманули 8 пожилых жителей региона, похитив более 18,5 миллионов рублей. Схема была классической. Пенсионерам звонили лжесотрудники силовых структур, банков или медицинских организаций, убеждали, что их сбережения под угрозой, и требовали передать деньги курьерам или перевести на так называемый безопасный счет. Организаторами группы выступили 2 жителей Новосибирска. Коротко о погоде. В столице сейчас около 14 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня пятница, и в связи с этим вечерний разъезд начнется раньше. После 16 часов в Москве ожидается интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, в элитных магистралях в области и Третьем кольце. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Полчаса уйдет на проезд по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до поворота на Пенино. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с какого события ведет отсчет морская авиация России, как проверяют целостность трубопроводов, сколько действовали договоренности Потсдамской конференции. Сегодня День морской авиации Военно-морского флота России. Дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, который произошел 17 июля 1916 года. Как менялись задачи морской авиации за последние 100 лет и какую роль эти войска сыграли в годы Первой и Второй мировых войн? Ким Андреев разобрался в истории.
2: Еще в 1909 году капитан русского флота Лев Мацеевич представил доклад, где описал возможность использования летательных аппаратов с кораблей. По сути, тогда впервые был сформулирован принцип построения авианосца. Проект реализуют через несколько лет. Морской площадкой для самолетов станут железные пароходы. 17 июля 1916 с авианосного судна «Орлица» в небо поднимутся 4 российских гидросамолета и вступят в воздушный бой с самолетами кайзеровской Германии. 2 вражеских аэроплана собьют, 2 обратятся в бегство. С этого момента русская морская авиация будет действовать по всем фронтам, рассказывает доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета Сергей Скоробогатов.
3: В 16 году в Черном море с авианосных кораблей «Александр I» и «Николай I» отправилась в полет группа бомбардировщиков с самолета Григоровича М-5. Целью 14 аэропланов стал турецкий порт Зангулак, где добывался ценнейший энергетический ресурс – Первый мировой уголь. Самолеты М-5 добились прямых попаданий, и этот порт был разрушен.
2: В период между Первой и Второй мировой корабельная авиация получила признание уже во всем мире. В Советском Союзе акцент сделают на развитии самостоятельной морской авиации, а не палубной. Построят несколько тысяч гидросамолетов, которые в народе назовут летающими лодками. Они легко взлетали и садились на любую водную поверхность. Идеально вели разведку, особенно ночью. Прикрывали корабли, а еще отлично находили немецкие подлодки и атаковали немецкие базы, продолжает Сергей Скоробогатов.
3: Были гидросамолеты, МБР-2, летающие лодки. Были у нас бомбардировщики, Пе-2, Ту-2 стали в конце войны на вооружение. Были уникальные, вот на Черноморском флоте был в единственном экземпляре уникальный 4-моторный бомбардировщик АНТ-44. Хорошо себя проявил, поэтому воевали с максимальным проявлением героизма наших летчиков.
2: Неоценима роль морской авиации в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Таллина и в прикрытии дороги жизни на Ладожском озере. После Великой Отечественной морская авиация стала стремительно меняться. Началось строительство гигантских авианосцев, новых уже реактивных самолетов и корабельных вертолетов. С тех пор понятие военно-морских сил неразрывно связано с силами воздушными, отмечает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
4: Сегодня без морской авиации флот не может быть полноценным. Авиация, опять-таки, прикрывает подходы к берегам, выполняет ту же изначальную свою разведывательную функцию, но также выполняет и ударную функцию.
2: Один из главных символов морской авиации в истории современной России – это авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В 80-е годы он был построен на Черноморском судостроительном заводе, в начале 90-х введен в эксплуатацию. Согласно конвенции Монтрё, он является единственным авианесущим кораблем в мире, который имеет право находиться в Черном море. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В столице, как, впрочем, и по всей стране, идут летние отключения горячей воды. Они неизбежны и нужны для проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения, констатировали в Московской объединенной энергетической компании. В чем заключаются эти испытания и существуют ли другие способы проверки труб, рассказывает председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
5: Это определенное неудобство, которое сократилось с месяца в некоторых регионах до 16 дней, до 10 дней. Но, тем не менее, это необходимое условие проверки целостности трубопроводов, которые создавались некоторые и уже 30 лет назад, и 40 лет назад. Не все регионы могут себе позволить замену теплосетей каждые 10-15 лет. Проверка осуществляется через гидравлические испытания. Никаких более надежных способов проверки целостности трубопроводов не существует. Несмотря на то, что сегодня есть возможности обследования трубопроводов роботами с камерами, через датчики, но охват подобными системами диагностирования пока не является массовым. А в чем заключается это испытание или опрессовка? Испытуемые здания или микрорайоны отключаются от магистральных трубопроводов, по которым к ним подходит теплоноситель. И в этот период туда подается повышенное давление, в результате которого слабые места прорываются, и падение давления показывает о наличии дефекта. И вот в этот срок теплоснабжающие организации, выявив нарушение, они должны их устранить.
1: Эксперт добавляет, что лишь при массовой замене металлических труб на синтетические, срок службы которых до 50 лет, появится возможность избежать ежегодных испытаний. Но процент новых коммуникаций пока совсем небольшой.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня годовщина Потсдамской конференции, на которой лидеры СССР, США и Британии обсуждали судьбу Европы летом 1945 года. Почему площадкой для этой встречи был выбран именно Потсдам? На каких позициях союзники стояли до конференции? И о чем в итоге договорились, расскажет Максим Петренко.
6: Терминал. Условное название новой встречи глав СССР, США и Великобритании. Конференция должна была развить идеи послевоенного устройства Европы, которые обсуждали руководители «Большой тройки» в феврале 45-го в Ялте. Организатор, снова как и в Крыму, советская страна. Ею был выбран Потсдам, пригород Берлина, в том числе из-за того, что там сохранилось подходящее здание – дворец Цицилиенхоф. Москву представлял Сталин, Лондон – Черчилль, а Вашингтон после смерти Рузвельта – новый американский президент Трумэн. Лидеры США и Англии в Потсдаме будут вести себя более недоверчиво к Советскому Союзу, чем в Ялте. А ведь Москве предстояло и итоги войны закрепить, и союзников не потерять, говорит младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
7: Советский Союз в связи с освобождением значительной части территории претендовал на то, чтобы на этих территориях были созданы режимы, близкие советскому. Западные державы выступали с предложением того, чтобы создавались какие-то смешанные правительства, которые бы в дальнейшем могли бы, например, вступать на путь демократического развития.
6: Основной вопрос в Потсдаме касался Германии. Стороны договорились о ее полном разоружении, демилитаризации, ликвидации военных формирований, национал-социалистической партии и военной промышленности. Согласовали репарации, суд над нацистскими преступниками, а также разделение страны на 4 оккупационные зоны. Долго спорили о западной границе Польши. Союзники отказывались ее фиксировать, продолжает Константин Сафронов.
7: Советский Союз продвигал идею разграничения границы Германии и Польши по рекам Одер и Нейсе. Обосновывают достаточно качественно, что Германия повержена, и некоторые ее территории, опять же, необходимо отдать Польше. В итоге союзники согласились с этой позицией.
6: Все за столом переговоров также признали, что Кёнигсберг передавался СССР. При этом Черчилль и Трумэн заблокировали амбициозное предложение Москвы о советской базе в Черноморских проливах. Что для союзников было крайне важно, они получили подтверждение от Сталина об участии СССР в войне с Японией. И хотя есть мнение, что Потсдамская конференция задала общий тон всей послевоенной дипломатии, существует и другой взгляд. Многое тогда не было урегулировано до конца, считает писатель и публицист Николай Стариков.
8: Решения Потсдамской конференции и действовали, и не действовали. это определенный парадокс. Уже в марте 1946 года Запад, по сути, объявил нам холодную войну и либо де-факто, либо на словах вышел из тех договоренностей, которые были. Да, ООН продолжила свое существование и дошло до наших дней. Да, разделение Германии на оккупационные зоны существовало какое-то время, но через некоторое время Запад создал государство под названием ФРГ, полностью нарушив все имеющиеся договоренности.
6: А еще в Потсдаме появился новый определяющий фактор. За пару дней до конференции в Штатах испытали атомную бомбу, о чем Трумэн сообщил Сталину. Тот, говорят, никак не отреагировал, но понятно, что лишь сделал вид. Теперь советские ученые должны были еще сильнее ускориться в разработке аналогичного оружия. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие рекорды поставили наши летчики в 21 веке, когда они получатся компенсировать ущерб, нанесенный телефонными мошенниками, как Миклуха Маклай доказал, что все расы на планете равны.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Главного инженера Запорожской атомной станции Александра Яковлева, погибшего в результате украинской атаки, посмертно представят к награде, а его семье выплатят компенсацию, сообщил информационной службе «Вести» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Корпус стражи Исламской революции заявил об атаке на Центр управления специальными операциями Соединенных Штатов в Сирии. Согласно заявлению Тегерана, на объекте в регионе Танф уничтожены радиолокационные станции, несколько вертолетов, а также большое количество американских военных. Правительство России намерено усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Реформа коснется целевого приема, образовательных программ, повышения квалификации, а также укрепления кадрового и научного потенциала профильных организаций. Первые результаты Кабинет министров ожидает получить в следующем году, после чего отчетность станет ежегодной. Продукцию креативных индустрий приобретают более 70% россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом лишь 4% опрошенных заявили, что хорошо знакомы с самим понятием креативной индустрии. Половина респондентов сообщили, что слышат о нем впервые. Чаще всего участники опроса приобретали продукцию общепита, билеты на концерт, спектакли в кино, а также книги. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Сегодня день авиации Военно-морского флота. А «Арсенал» – оружие, которое защищает Россию. Раздел
13: «Авиация».
0: Классификация
13: «Палубный истребитель».
0: Название
13: «Су-33».
14: Су-33 – первый российский истребитель корабельного базирования с горизонтальным взлетом и посадкой. Состоит на вооружении военно-морских сил России с 1998 года. Предназначен для противовоздушной обороны авианосного соединения и для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям. Складывающиеся консоли крыла и горизонтального оперения уменьшают габариты самолета при его размещении на палубе и в ангаре авианосца. Максимальная взлетная масса 33 тонны. Экипаж – 1 человек. Су-33 оснащен 2 турбореактивными двигателями тягой по 12 800 килограммов каждый. Они обеспечивают скорость до 2300 километров в час и практический потолок – 17 000 метров. Боевое оснащение Су-33 включает 30-миллиметровую автоматическую пушку, ракеты теплового и радиолокационного наведения и разные варианты бомбардировочного вооружения. На истребителе предусмотрена возможность размещения тяжелой противокорабельной управляемой ракеты «Москит». Масса боевой нагрузки самолета до 6,5 тонн. По основным тактико-техническим характеристикам, российский палубный истребитель Су-33 превосходит все существующие в мире самолеты данного типа.
13: Палубный истребитель Су-33.
0: «Арсенал» — оружие, которое вас защищает. Радио «Звезда».
15: От слов к делу. Военные училища России.
16: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
15: От слов к делу.
16: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. 6 из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
15: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
0: Очень важные вопросы.
17: Почему на одной половине головы волосы растут лучше, чем на другой?
18: Отвечает трихолог Дмитрий Эллинский.
19: Среди причин разрежения асимметричного волос на голове чаще всего встречается заболевание, которое называется трихотиломания, когда человек под воздействием стресса и других факторов начинает самоповреждением заниматься.
20: То есть либо в процессе учебы ребенок накручивает волос, либо женщина может значительно проредить часть волос. Но либо, опять же, вот часто встречается у детей, чьи родители в разводе. Они таким образом компенсируют свои переживания. И это

0: немножко не хватать кровообращения, и за счет этого будет разрежение. Ну, а в принципе, нужно помнить о том, что мы с вами люди асимметричные. У нас может с одной стороны лица и головы расти волосы чуть-чуть лучше, чем на другую.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельевых в эти выходные позвали на свадьбу. В качестве подарка они решили вручить конверт с деньгами. Мама с детьми отправилась за цветами, а отец пошел к банкомату, чтобы снять наличные. Вставил карточку, но обратно ее не получил. «Неужели теперь придется заводить новую?» – задумался глава семейства. «Или можно изъять старую? Что же делать Савельеву? Расскажем».
1: На всякий случай.
2: Первое. Банкомат мог заживать карту по разным причинам. От повреждений на пластике до ошибки в банковской системе. Если на экране терминала нет никаких оповещений, то, скорее всего, это аппаратный сбой. Такое бывает. Второе. Важно, каким банкоматом вы пользовались. Если это сторонний банк, то ищите на корпусе аппарата номер службы поддержки. Обычно его указывают на боковой стенке. Позвоните и объясните ситуацию. Третье. Уточните по телефону, какое отделение занимается инкассацией этого банкомата. Есть шанс, что сотрудники смогут извлечь вашу карту в тот же день, и вы сможете ее забрать после письменного заявления. Четвертое. Если все случилось в банке, который обслуживает вашу карту, то самым правильным будет позвонить на горячую линию и рассказать о проблеме. Скорее всего, новую карту вам выпустят быстрее, чем вернут старую. Пятое. Если вам предстоят важные траты, переведите деньги на другую карту с помощью интернет-банкинга. Или снимите их в кассе своего банка, предъявив паспорт. В любом случае, зажеванную карту будет лучше заблокировать. Подведем итоги. Банкомат может заживать вашу карту без всякой причины. Обратитесь в банк, обслуживающий аппарат, и сообщите о проблеме. Когда карту извлекут, ее вернут вам по письменному заявлению. Если нужно срочно снять деньги, переведите их на другую карту или идите с паспортом в банковскую кассу. Обязательно заблокируйте утерянную карту. К счастью, у Савельева оказалась еще одна карта, куда он перевел нужную сумму. И теперь точно знает, что делать в такой ситуации. Узнали вы на всякий случай.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Правительство Запорожской области решило представить государственной награде посмертно главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Вестям». Напомним, трагедия произошла 15 июля. Вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю станции, в результате чего погибли Яковлев и его водитель. В нашем Министерстве иностранных дел заявили, что гибель главного инженера станции стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом. Иран нанес удары при помощи беспилотников и ракет по американским базам. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. По его данным, массированным атакам подверглась дорога, по которой военные штатов доставляли ракетные системы к иракской границе для обстрела Исламской Республики. В результате пострадала техника, дислоцированная в Кувейте. Также мощные взрывы произошли на американских базах в Бахрейне, на востоке Иордании. Корпус стражи Исламской Революции заявил о нанесении удара по американскому командному центру в районе Эд-Танф в Сирии. Об этом передает иранское агентство «Мехр». В подмосковных Бронницах тушат крупный пожар. Возгорание зафиксировано на открытой территории. В промзоне сообщили в МЧС. Огнем повреждены несколько автомобилей. К этой минуте возгорание удалось локализовать. На площади 3100 квадратных метров специалисты не допустили распространения огня на административное здание. Злоумышленники нацелились на подростков, которые пользуются устройствами компании Apple. Мошенники выстраивают с ними доверительные отношения, далее отправляют несовершеннолетним фото якобы своего разбитого телефона, объясняя, что в связи с поломкой не могут воспользоваться учетной записью в iCloud. Далее преступники просят, например, распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику. Ввиду срочности аферист просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и из-за восстановления требует вознаграждения, рассказали в полиции. Более половины опрошенных россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек, или даже о более старших предках. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследования российского общества знания. А как глубоко можно отследить свою родословную, радиозвезда, рассказал историк-генеалог, блогер Виталий Семенов.
2: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра Первого, то есть до проведения первой ревизии. Народная ревизия первая производилась с 1719 по 1723 год. Не всегда это удается, но в двух третях случаев это удается.
1: Каждый пятый опрошенный при поиске предков работал с архивами или специализированными сервисами.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие мировые рекорды установил летчик-испытатель Владимир Кокенаки, как компенсировать ущерб от телефонных аферистов, что узнал о папуасах Михлуха Маклай. Сегодня ровно 90 лет первому в истории СССР мировому авиационному рекорду 17 июня.

0: июля 1936 года летчик-испытатель Владимир Коккинаки поднял на самолете 500 килограммов груза на высоту 11 294 метра. Максим Петренко расскажет, за счет чего легендарный пилот смело покорял небо, какую еще технику он испытывал и как наши летчики продолжают ставить рекорды в 21 веке.
1: Мы стремимся полностью изучить самолет, чтобы после нас никто не мог что-нибудь добавить к его характеристике. Так говорил о своей профессии сам Владимир Коккинаки, добавляя, что это и увлекательно, и очень кропотливо. Легендарный испытатель авиатехники родился в Новороссийске, в семье брусевших понтийских греков. Желание покорить небо появилось еще в детстве, поэтому решение поступить в Борисоглебскую военную авиационную школу никого не удивило. Выдающаяся физическая сила и выносливость – это замечали все, и по окончании учебы Коккинаки сразу предложили должность испытателя. В высотных полетах в начале 30-х лидировали иностранцы, но Владимир Константинович, не сомневаясь в отечественных самолетах, взялся за дело со всей отдачей. И так будет на протяжении всей карьеры, рассказывает замдиректора по авиационно-космической технике Музея техники Вадима Задорожного Евгений Лебедев.
2: Летал без кислородного оборудования на очень большие высоты. Многим людям это просто недоступно. Случай, когда уже практически в предпенсионном возрасте при экстремальной ситуации возникшей, где, к счастью, он не был за штурвалом, Коккинаки смог голыми руками порвать колючую проволоку.
1: Всего же за плечами Коккинаки более 20 достижений по скорости и высоте полетов с разной нагрузкой. Когда он перешел работать в КБ Ильюшина, все машины проходили через него 30 лет. Его интересовали и сверхдальние полеты. Перед войной он проложит кратчайший путь по воздуху из СССР в США. Не через Северный полюс, как Чкалов, а через Финляндию, Швецию, Норвегию и Атлантику. 8000 километров. Именно этого маршрута потом будут придерживаться регулярные рейсы. В Великую Отечественную Коккинаки испытывал бомбардировщики, а в 50-е перешел на гражданские лайнеры, отмечает Евгений Лебедев.
2: Бомбардировщик Ил-4, ДБ-3 в первоначальном обозначении, штурмовик Ил-2. Бомбардировщик Ил-28, самый надежный, наверное, из пассажирских самолетов, это Ил-62, и самолет, на котором держался Аэрофлот много десятилетий, это Ил-18.
1: Дело Владимира Коккинаки продолжают российские летчики-испытатели. Около 10 лет назад они показали выдающиеся возможности Як-130. Он опередил американский У-2 и наш МиГ-21 по скороподъемности на разные высоты с нагрузкой на 3, 6 и 9 километров. Для покорения высоты в 3000 метров самолет сразу после взлета стал выполнять фигуру пилотажа «Горка», вспоминает участник тех полетов, заслуженный летчик-испытатель России, летчик-испытатель компании «Яковлев» Андрей Воропаев.
3: Нос самолета почти был вертикально вверх. Необходимо было четкое выдерживание именно этого угла набора. Даже не успевал следить за показаниями высотомера. Как правило, во всех полетах летчик задней кабины подтверждал, что достигли маленький да удаленький самолет с боевой нагрузкой 2 тонны и тонна. Время достижения высоты 3 километра от момента страгивания составило 1 минуту 16 секунд. Впечатляет результат.
1: А за Владимиром Коккинаки есть еще одно супердостижение 1935 года. На И-15 он взлетел на 14,5 километров. Как скажут ученые, тогда летчик достиг предела высотного подъема для человека без скафандра. Однако официально рекорд не учли. СССР тогда просто еще не вступил в Международную авиационную федерацию. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба гражданам от телефонных мошенников. Возмещать потери будут банки или операторы связи, но только в случае, если они сами где-то недоработали. То есть не остановили сомнительную операцию и не предупредили человека об опасности, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: Есть определенные шаги, которые должен предпринять банк и или оператор связи для того, чтобы защитить пользователя. Если эти шаги не были предприняты, то в случае обращения человека в суд, банк или оператор связи, несмотря кто не выполнил определенные действия, будет компенсировать ущерб. Контроль будет в случае чего судом. Из-за того, что ситуации много, они все разные, банки разные. Каждый банк сам выбирает, что он будет делать, проверять, но есть определенные критерии. А потом уже в суде, судья, собственно, решает, было или не было предпринято необходимые шаги для защиты средств гражданина.
6: Когда человек не может рассчитывать на компенсацию?
5: Он не сможет рассчитывать, если его все останавливали, предупреждали, что это звонок мошеннический. Когда человека отговаривали, он все равно маниакально брал и переводил.
6: Как определяют подозрительный номер или подозрительный перевод денег?
5: Определяют довольно просто. Уже есть база. Мы уже можем прямо сейчас сообщать либо в банке о том, что это мошенник, либо через госуслуги о том, что данный номер мошеннический. То есть есть общая база. Человек будет видеть, что это там подозрение на спам или мошеннический звонок. Если мы говорим про переводы подозрительные, там тоже видно, что, условно, есть некая особенность в поведении пользователя. Обычно по-другому себя вел. Либо данные номера, куда переводятся номера карт, номера счетов, они уже были зафиксированы, видны в других каких-то операциях. Когда такой триггер возникает, человеком связываются, говорят, вы уверены, что надо.
0: До суда гражданин вправе обратиться напрямую в кредитную организацию и сообщить, что денежный перевод от него был сделан под влиянием мошенников. Банк в такой ситуации проводит проверку.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Ровно 180 лет назад родился путешественник, биолог и этнограф Николай Миклуха-Маклай. Он считается одним из первых в мире ученых, который доказал, что все расы на планете равны. А еще его имя хорошо известно как в Европе, так и в Австралии. Ким Андреев изучил биографию выдающегося русского исследователя.
7: С рождения у Николая Николаевича была лишь одна фамилия – Миклуха. Относился он к довольно знатному дворянскому роду. Предками были казаки. Приписка «Маклай» появится сильно позже, при публикации его первой научной работы, причем на немецком языке. По одной из версий, слово станет данью уважения некоему шотландцу Макалаю, который якобы был пленен казаками еще в 18 веке. Впрочем, реальная причина двойной фамилии окажется более прозаичной, рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ имени Ломоносова Андрей Туторский.
8: Согласно последним данным одного ученого, который изучал метрики, записи в церковных книгах, и это два варианта написания одной и той же фамилии – Миклуха и Маклай. Судя по всему, в разных метрических книгах в двух церквях предков Николая Николаевича записывали по-разному, под разными фамилиями.
7: В возрасте 18 лет Миклуха Маклай уезжает из России учиться в Европу, отчасти вынужденно. За участие в студенческих протестах его исключили из университета Санкт-Петербурга. В Германии он увлечется философией, зоологией и особенно естественной историей. Сегодня эта наука называется эволюционная биология. Наставником студента станет знаменитый биолог Эрнст Геккель, который и привил Миклуха Маклаю любовь к исследованиям и путешествиям. А дальше будут экспедиции на Канаду, Сицилию, Ближний Восток и, наконец, на остров Новая Гвинея, говорит доктор социологических наук Егор Осипов.
9: Новая Гвинея представлялась идеальным выбором. Она по существу все еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях его берегов. И самое главное, что фактически не было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи, папуасов, что впоследствии стало главным, чем Николай Николаевич занимался.
7: В 19 веке среди ученых бытовало довольно сомнительное суждение, что папуасы Новой Гвинеи и других неизведанных островов являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Миклуха Маклай проведет на Новой Гвинее в общей сложности 4 года и за это время научно докажет, что местное население точно такие же люди, как в Петербурге или Берлине. Более того, они способны быстро учиться абсолютно новым для себя технологиям. Для мировой науки это станет важнее. Важнейшим открытием о том, что все расы на планете равны, продолжает Андрей Туторский.
8: В ходе этих экспедиций он, во-первых, составил подробное описание папуасов, он изучил язык папуасов, вошел во взаимоотношения с папуасами, они до сих пор помнят, рассказывают легенды о нем. Этот метод, да, когда ученый не просто приезжает с веранды, смотрит и описывает, а живет вместе с ними, этот метод сформировал в значительной степени Николай Николаевич Миклуха-Маклай.
7: Чтобы оградить местное население от европейских работорговцев и захватчиков, Миклухо Маклай даже придумал концепцию русской мирной колонии на берегах Новой Гвинеи. В планах

0: утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как менялись задачи морской авиации с момента ее создания. Зачем отключают горячую воду? Почему послевоенная встреча Большой Тройки проходила в Потсдаме?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9:44 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска в порту Черноморск ударили по катеру и резервуарам с горючими материалами, предназначенными для обеспечения украинских формирований, заявили в Министерстве обороны. Также поражены два цеха по производству беспилотников, в том числе средней дальности UG-22 и склад с боеприпасами в порту Одесса, сообщили в нашем Министерстве обороны. Посольство Китая в Соединенных Штатах категорически отвергает обвинения в попытках повлиять на американский электоральный процесс, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. Там подчеркнули, что Пекин неизменно соблюдает принцип невмешательства в дела суверенных государств и не намерен от него отступать в будущем. Ранее Дональд Трамп в обращении к нации обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы в 2020 году. Комитет Госдумы поддержал расширение оснований для выдворения иностранцев из России, сообщает парламентская газета. В частности, предусматривается обязательное выдворение лиц, создающих угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания и за незаконную трудовую деятельность. В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет праздник, посвященный 46-летию Олимпийских игр 1980 года. Он состоится 18 июля. Для гостей подготовили детские соревнования, интеллектуальную викторину, концерт и выставку олимпийской символики. Вход свободный, а участников ждут подарки и сюрпризы. Экспозиция будет работать до вечера воскресенья 19 июля. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра I.
3: Как же появилось это прозвище?
4: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра I случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
3: История одного прозвища.
4: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул благословенного великодушного держав-восстановителя, никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции в отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
3: Не царское это имя. История одного прозвища. Записки врача.
5: Часто говорят, что детям гаджеты вредны. А как насчет пожилых? Могут ли современные технологии принести пользу здоровью старшего поколения?
6: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Некоторые нейробиологи, исследующие влияние технологий на пожилых людей, склонны считать, что польза быть может. Первое поколение, которое, хотя и не всегда с энтузиазмом, но все-таки боролось с цифровым обществом, достигло возраста, когда когнитивные нарушения становятся все более распространенными. Учитывая десятилетия тревог по поводу угроз, которые технологии представляют для нашего мозга и благополучия, иногда это называют цифровой деменцией, можно было бы ожидать, что будут заметны негативные последствия. Но похоже, что все наоборот. В апреле 2025 года были опубликованы результаты крупного исследования пожилых людей, средний возраст 69 лет, в котором приняло участие более 411 тысяч человек. Авторы установили, те, кто пользовался компьютерами, смартфонами, интернетом или их комбинацией, показали лучшие результаты в тестах на когнитивные способности и имели более низкие показатели когнитивных нарушений или диагнозов деменции, чем те, кто избегал технологий или использовал их реже. Большая часть опасений по поводу технологий и познания возникла в результате исследований детей и подростков, мозг которых все еще развивается.

0: мозг пожилых людей тоже податлив, но в меньшей степени. А те, кто начал осваивать технологии в среднем возрасте, уже освоили базовые навыки и умения. Затем, чтобы участвовать в жизни быстро развивающегося общества, им пришлось узнать гораздо больше в сжатые сроки. И это благоприятно повлияло на мозг. Цифровые технологии могут способствовать развитию социальных связей у пожилых, что, как известно, помогает замедлить снижение когнитивных способностей, работать как напоминалки, частично компенсируя потерю памяти. А приложения помогают сохранять функциональные способности, даже такие сложные, как банковские операции. В общем, если без фанатизма, гаджеты для пожилых скорее благо.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Берег Миклуха-Маклая. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российские войска в ходе ночных групповых ударов высокоточным оружием атаковали в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктуру для их хранения. Помимо этого, на территории гавани поражены два цеха по производству и сборке дронов, в том числе аппаратов средней дальности UG-22, компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами. В порту Черноморск Одесской области нанесены удары по катеру, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения вооруженных формирований Украины, сообщает наше Министерство обороны. Открытие трассы М-12 до Тюмени запланировано на декабрь. Работы идут по графику, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе доклада президенту Владимиру Путину.
2: Мы продолжаем строительство обходов в Тюмени. Декабрь пока идем по графику. У нас все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления. То, что до Беларуси расширяем дорогу, трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. И в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Владикавказскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддерживаем. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
1: Трасса М-12 «Восток» – скоростная автомобильная дорога, соединяющая Москву, Казань и Екатеринбург. Ее строительство началось в 2020 году. Проект входит в международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай». Министерство сельского хозяйства ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны, сообщила глава ведомства Оксана Лут. Также она рассказала, что аграрии с начала года собрали больше 21 миллиона тонн зерновых. При этом уборка идет с небольшим отставанием. Оксана Лут также заверила, что поручение президента по обеспечению аграриев топливом будет выполнено в полном объеме. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территории в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. По состоянию на текущие сутки в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и свыше 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. В Уганде жертвами дорожной аварии со школьным автобусом стали 20 детей и один взрослый. Об этом сообщила местная полиция. Автобус накануне вез детей из столицы страны на экскурсию к водопадам. По предварительным данным следствия, на обратном пути водитель потерял управление. Транспортное средство съехало с дороги, врезалось в большую скалу на обочине и перевернулось.
0: Автонавигатор.
1: 19 июля в течение всего дня участок набережной Академика Туполева будет закрыт для проезда. Это связано с проведением мероприятия, предупреждает Департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Полчаса уйдет на проезд по Ленинградскому шоссе от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с какого события ведет отсчет морская авиация России, как проверяют целостность трубопроводов, сколько действовали договоренности Потсдамской конференции. Сегодня день морской авиации Военно-морского флота России. Дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, который произошел 17 июля 1916 года. Как менялись задачи морской авиации за последние 100 лет и какую роль эти войска сыграли в годы Первой и Второй мировых войн? Ким Андреев разобрался в истории.
2: Еще в 1909 году капитан русского флота Лев Мацеевич представил доклад, где описал возможность использования летательных аппаратов с кораблей. По сути, тогда впервые был сформулирован принцип построения авианосца. Проект реализуют через несколько лет. Морской площадкой для самолетов станут железные пароходы. 17 июля 1916 с авианосного судна «Орлица» в небо поднимутся 4 российских гидросамолета и вступят в воздушный бой с самолетами кайзеровской Германии. 2 вражеских аэроплана собьют, 2 обратятся в бегство. С этого момента русская морская авиация будет действовать по всем фронтам, рассказывает доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета Сергей Скоробогатов.
3: В 16 году в Черном море с авианосных кораблей «Александр I» и «Николай I» отправилась в полет группа бомбардировщиков самолета Григоровича М-5. Целью 14 аэропланов стал турецкий порт Зангулак, где добывался ценнейший энергетический ресурс – Первый мировой уголь. Самолеты М-5 добились прямых попаданий, и этот порт был разрушен.
2: В период между Первой и Второй мировой корабельная авиация получила признание уже во всем мире. В Советском Союзе акцент сделают на развитии самостоятельной морской авиации, а не палубной. Построят несколько тысяч гидросамолетов, которые в народе назовут летающими лодками. Они легко взлетали и садились на любую водную поверхность. Идеально вели разведку, особенно ночью, прикрывали корабли, а еще отлично находили немецкие подлодки и атаковали немецкие базы, продолжает Сергей Скоробогатов.
3: Были гидросамолеты, МБР-2, летающие лодки. Были у нас бомбардировщики, Пе-2, Ту-2 стали в конце войны на вооружение. Были уникальные, вот на Черноморском флоте был единственным экземпляре уникальный 4-моторный бомбардировщик АНТ-44. Хорошо себя проявил, поэтому воевали с максимальным проявлением героизма наших летчиков.
2: Неоценима роль морской авиации в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Таллина и в прикрытии дороги жизни на Ладожском озере. После Великой Отечественной морская авиация стала стремительно меняться. Началось строительство гигантских авианосцев, новых уже реактивных самолетов и корабельных вертолетов. С тех пор понятие военно-морских сил неразрывно связано с силами воздушными, отмечает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
4: Сегодня без морской авиации флот не может быть полноценным. Авиация, опять-таки, прикрывает подходы к берегам, выполняет ту же изначальную свою разведывательную функцию, но также выполняет и ударную функцию.
2: Один из главных символов морской авиации в истории современной России – это авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В 80-е годы он был построен на Черноморском судостроительном заводе, в начале 90-х введен в эксплуатацию. Согласно конвенции Монтрё, он является единственным авианесущим кораблем в мире, который имеет право находиться в Черном море. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В столице, как, впрочем, и по всей стране, идут летние отключения горячей воды. Они неизбежны и нужны для проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения, констатировали в Московской объединенной энергетической компании. В чем заключаются эти испытания и существуют ли другие способы проверки труб, рассказывает председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
5: Это определенное неудобство, которое сократилось с месяца в некоторых регионах до 16 дней, до 10 дней. Но, тем не менее, это необходимое условие проверки целостности трубопроводов, которые создавались некоторые и уже 30 лет назад, и 40 лет назад. Не все регионы могут себе позволить замену теплосетей каждые 10-15 лет. Проверка осуществляется через гидравлические испытания. Никаких более надежных способов проверки целостности трубопроводов не существует. Несмотря на то, что сегодня есть возможности обследования трубопроводов роботами с камерами, через датчики, но охват подобными системами диагностирования пока не является массовым. А в чем заключается это испытание или опрессовка? Испытуемые здания или микрорайоны отключаются от магистральных трубопроводов, по которым к ним подходит теплоноситель. И в этот период туда подается повышенное давление, в результате которого слабые места прорываются, и падение давления показывает о наличии дефекта. И вот в этот срок теплоснабжающие организации, выявив нарушение, они должны их устранить.
1: Эксперт добавляет, что лишь при массовой замене металлических труб на синтетические, срок службы которых до 50 лет, появится возможность избежать ежегодных испытаний. Но процент новых коммуникаций пока совсем небольшой.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня годовщина Потсдамской конференции, на которой лидеры СССР, США и Британии обсуждали судьбу Европы летом 1945 года. Почему площадкой для этой встречи был выбран именно Потсдам? На каких позициях союзники стояли до конференции? И о чем в итоге договорились, расскажет Максим Петренко.
6: Терминал. Условное название новой встречи глав СССР, США и Великобритании. Конференция должна была развить идеи послевоенного устройства Европы, которые обсуждали руководители «Большой тройки» в феврале 45-го в Ялте. Организатор, снова как и в Крыму, советская страна. Ею был выбран Потсдам, пригород Берлина, в том числе из-за того, что там сохранилось подходящее здание – дворец Цицилиенхоф. Москву представлял Сталин, Лондон – Черчилль, а Вашингтон после смерти Рузвельта – новый американский президент Трумэн. Лидеры США и Англии в Потсдаме будут вести себя более недоверчиво к Советскому Союзу, чем в Ялте. А ведь Москве предстояло и итоги войны закрепить, и союзников не потерять, говорит младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
7: Советский Союз в связи с освобождением значительной части территорий претендовал на то, чтобы на этих территориях были созданы режимы, близкие советскому. Западные державы выступали с предложением того, чтобы создавались какие-то смешанные правительства, которые бы в дальнейшем могли бы, например, вступать на путь демократического развития.
6: Основной вопрос в Потсдаме касался Германии. Стороны договорились о ее полном разоружении, демилитаризации, ликвидации военных формирований, национал-социалистической партии и военной промышленности. Согласовали репарации, суд над нацистскими преступниками, а также разделение страны на 4 оккупационные зоны. Долго спорили о западной границе Польши. Союзники отказывались ее фиксировать, продолжает Константин Сафронов.
7: Советский Союз продвигал идею разграничения границы Германии и Польши по рекам Одер и Нейсе. Обосновывают достаточно качественно, что Германия повержена и некоторые ее территории, опять же, необходимо отдать Польше. В итоге союзники согласились с этой позицией.
6: Все за столом переговоров также признали, что Кёнигсберг передавался СССР. При этом Черчилль и Трумэн заблокировали амбициозное предложение Москвы о советской базе в Черноморских проливах. Что для союзников было крайне важно, они получили подтверждение от Сталина об участии СССР в войне с Японией. И хотя есть мнение, что Потсдамская конференция задала общий тон всей послевоенной дипломатии, существует и другой взгляд. Многое тогда не было урегулировано до конца, считает писатель и публицист Николай Стариков.
8: Решения Потсдамской конференции и действовали, и не действовали. это определенный парадокс. Уже в марте 1946 года Запад, по сути, объявил нам холодную войну и либо де-факто, либо на словах вышел из тех договоренностей, которые были. Да, ООН продолжила свое существование и дошло до наших дней. Да, разделение Германии на оккупационные зоны существовало какое-то время, но через некоторое время Запад создал государство под названием ФРГ, полностью нарушив все имеющиеся договоренности.
6: А еще в Потсдаме появился новый определяющий фактор. За пару дней до конференции в Штатах испытали атомную бомбу, о чем Трумэн сообщил Сталину. Тот, говорят, никак не отреагировал, но понятно, что лишь сделал вид. Теперь советские ученые должны были еще сильнее ускориться в разработке аналогичного оружия.

0: Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, какие рекорды поставили наши летчики в 21 веке. Когда не получится компенсировать ущерб, нанесенный телефонными мошенниками? Как Миклуха Маклай доказал, что все расы на планете равны?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
3: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска в порту Черноморск поразили катер и резервуары с горючими материалами, предназначенными для обеспечения украинских формирований, заявили в Министерстве обороны. Также поражены два цеха по производству беспилотников, в том числе средней дальности UG-22 и склад с боеприпасами в порту Одесса, сообщили в нашем военном ведомстве. Дональд Трамп был сильно рассержен тем, что Бениамин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу Вашингтоном истребителя F-35 Турции, сообщает портал Axios. Глава Белого дома посчитал, что Нетаньяху не имел права высказываться по этому вопросу. Напомним, премьер Израиля ранее заявлял, что закупка Турции F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах ликвидировано, сообщили в МЧС. Пожар затронул 4 машины. К тушению привлечены около 60 пожарных и 20 единиц техники. Россияне стали чаще осознанно выбирать одежду российских производителей, сообщили в Министерстве промышленности и торговли. Развитию российских марок помогают выставочные ярмарочные мероприятия. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые и консультационные меры поддержки, напомнили в ведомстве. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о специях.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт первый.
8: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
6: Факт второй.
8: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
6: Факт третий.
8: Гвоздика. Это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева, родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
6: Факт четвертый.
8: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
6: Факт пятый.
8: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.

0: вокруг мяча.
1: 1938 год. В Саудовской Аравии обнаружена нефть. В Германии хрустальная ночь. Громят еврейские магазины и банки. В США изобретен детектор лжи, более известный как полиграф. Во Франции проходит третий чемпионат мира по футболу. Несмотря на то, что ФИФА решила проводить турниры поочередно в Европе и Южной Америке, хозяином третьего розыгрыша выбрали Францию. Южноамериканцы в знак протеста приняли решение не посылать свои команды в Европу в течение 20 лет. Исключением стала сборная Бразилии. Она была очень сильна и справедливо считала, что у нее есть все шансы стать новым чемпионом мира. Сейчас нам кажется, что футболисты иногда играют слишком грубо. Но что творилось на матчах раньше? На том чемпионате 1938 года поединок между Бразилией и Чехословакией был назван журналистами битвой при Бордо. Это было настоящее побоище. Травмы, удаление с поля, нарушение всех мыслимых правил. Чешскому бомбардиру сломали ногу. А вратарь чехов Франтишек Планечка 34 минуты отстоял в воротах со сломанной рукой. Перед матчем между Польшей и Бразилией прошел ливень и превратил поле в болото. Бразилец Леонидос попытался снять бутсы и играть босиком. Ведь в Бразилии это обычное дело. Однако арбитр запретил такой фокус. Леонидос по-спортивному разозлился и забил полякам 3 гола. Перед полуфиналом с Италией уверенные в своем успехе бразильцы заказали билеты на самолет «Марсель-Париж». Во французской столице должен был состояться финал чемпионата. Это обеспокоило итальянцев, поскольку рейс был единственным, а билетов на него уже не было. На следующий день бразильцы стали жертвой собственной гордыни. Их тренер дал в полуфинале отдохнуть своему лучшему нападающему – Леонидосу. Бразилия проиграла 2-1. Итальянцы просили продать им билеты на самолет, но получили отказ. Пришлось добираться в Париж поездом. На том полуфинале в Марселе произошел курьезный случай. При счете 1-0 в пользу итальянцев они получили право на пенальти. К мячу подошел Джузеппе Миацца, и в этот момент у него лопнула резинка на трусах. Миацца не растерялся. Левой рукой он придержал грозившую свалиться деталь экипировки, правой установил мяч на точку, и спустя мгновение счет был удвоен. В финале итальянцы довольно легко одолели сборную Венгрии. И на этот раз приписать их успех грозному Муссолини или необъективности арбитров было нельзя. Они абсолютно заслуженно стали чемпионами мира. Второй раз подряд. Год 1938. Франция. Третий чемпионат мира по футболу.
0: Радио «Звезда». История с географией. Болгарка.
2: Этот инструмент обязательно присутствует в арсенале любого рукастого умельца. На русском профессиональном языке его конструкция объясняется просто. Электродвигатель, соединенный с зубчатым механизмом, который приводит в движение шпиндель, установленный под прямым углом к корпусу. И вся эта красота имеет вполне себе официальное название. УШМ, то есть угловая шлифовальная машина. Так, понятно. Но как и почему она вдруг стала называться болгаркой?
0: История с географией. Болгарка.
2: В стране советов полагали, что советскому человеку дома шлифмашинка не нужна. Ему и дрели хватит. Хотя на производствах УШМ были, работали. Только весили 8 килограммов. Их специально делали такими тяжелыми, чтобы с завода не выносили. И вдруг в конце 70-х в свободной продаже появились легкие, красивые, хваткие бытовые шлифмашинки из Болгарии. И только оттуда. Ну и как, по-вашему, их должны были окрестить?
0: История с географией.
2: Советским умельцам так полюбился новый инструмент, что к нему даже их жены стали ревновать. Вплоть до анекдотов. Жена решила со мной развестись, когда узнала, что я прикупил 2 алмазных диска какой-то болгарки. Годы идут, времена меняются, на прилавках можно встретить шлифмашинки со всего света. Но ничего не попишешь. Для нас они навсегда останутся болгарками.
0: Болгарка. История с географией.
2: А вот была история.
3: Один из аспирантов известного американского экономиста Василия Леонтьева постоянно со всеми спорил, с коллегами, преподавателями и со своим научным руководителем. На одном семинаре юноша так разошелся, что Леонтьев не выдержал.
4: Молодой человек, пожалуйста, будьте к нам снисходительны. Ведь мы уже не так молоды, чтобы знать все и обо всем.
2: Да уж, была история.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
1: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россиянин Роман Корецкий, пытавшийся продать авиаподшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому заводу «Мутор Сич», получил 13 лет колонии по статье о госизмене. Об этом сообщили в ФСБ России. Фигурант также обязан выплатить штраф в 1 000 000 рублей. По информации спецслужбы, осужденный, находясь в России, купил авиационные подшипники. Изделие злоумышленник намеревался вывести за пределы нашей страны в обход установленного порядка в целях последующей доставки украинскому предприятию, осуществляющему обслуживание военных самолетов и вертолетов противника. Уточняется, что Корецкий будет отбывать срок в колонии строгого режима. Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она ни пыталась сегодня громогласно представить обратное, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. По его словам, санкции против Москвы возымели обратный эффект. Они ударили бумерангом по европейским экономикам. Это видно невооруженным глазом. Жизнь в странах континента дорожает по всем статьям. А разговоры Запада о прекращении закупок российских энергоносителей лицемерны. В здании первой киношколы мира, знаменитом в ГИКе, проходит масштабная реконструкция. Стеклянный купол между корпусами превратит двор в единое пространство. Кроме того, появится новая галерея с естественным светом. С ходом реконструкции ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2: Мастера-преподаватели и глава попечительского совета в ГИКа Вячеслав Володин.
3: Главное в образовательном учреждении в ГИКе создать условия для педагога. Того, для кто мастеров, будет передавать здесь, знания. Да. Потому что при всех плюсах искусственного интеллекта, ну, душа, она не передается. И искусственный интеллект здесь бессилен. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы вот этому замечательному преподавательскому составу, мастерам, стены помогали.
2: Естественный свет позволит проводить здесь.
1: Реконструкция даст в ГИКу свыше 1000 квадратных метров дополнительных площадей. Новое пространство позволит более эффективно готовить студентов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В музее-заповеднике Коломенское пройдет праздник, посвященный 46-летию Олимпийских игр 1980 года. Мероприятие состоится 18 июля в рамках проекта «Лето в Москве». Для гостей подготовили детские соревнования, интеллектуальную викторину, концерты, выставку олимпийской символики. Вход свободный, а участников ждут подарки и сюрпризы. Экспозиция будет работать до вечера воскресенья, 19 июля. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 17.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Берег Миклуха-Маклая. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие мировые рекорды установил летчик-испытатель Владимир Кокенаки? Как компенсировать ущерб от телефонных аферистов? Что узнал о папуасах Миклуха-Маклай? Сегодня ровно 90 лет первому в истории СССР мировому авиационному рекорду. 17 июля 1936 года летчик-испытатель Владимир Коккинаки поднял на самолете 500 килограммов груза на высоту 11 294 метра. Максим Петренко расскажет, за счет чего легендарный пилот смело покорял небо, какую еще технику он испытывал и как наши летчики продолжают ставить рекорды в 21 веке.
7: Мы стремимся полностью изучить самолет, чтобы после нас никто не мог что-нибудь добавить к его характеристике. Так говорил о своей профессии сам Владимир Коккинаки, добавляя, что это и увлекательно, и очень кропотливо. Легендарный испытатель авиатехники родился в Новороссийске, в семье обрусевших понтийских греков. Желание покорить небо появилось еще в детстве, поэтому решение поступить в Борисоглебскую военную авиационную школу никого не удивило. Выдающаяся физическая сила и выносливость – это замечали все, и по окончании учебы Коккинаки сразу предложили должность испытателя. В высотных полетах в начале 30-х лидировали иностранцы, но Владимир Константинович, не сомневаясь в отечественных самолетах, взялся за дело со всей отдачей. И так будет на протяжении всей карьеры, рассказывает замдиректора по авиационно-космической технике Музея техники Вадима Задорожного Евгений Лебедев.
8: Летал без кислородного оборудования на очень большие высоты. Многим людям это просто недоступно. Случай, когда уже практически в предпенсионном возрасте при экстремальной ситуации, возникшей, где, к счастью, он не был за штурвалом, Коккинаки смог голыми руками порвать колючую проволоку.
7: Всего же за плечами Коккинаки более 20 достижений по скорости и высоте полетов с разной нагрузкой. Когда он перешел работать в КБ Ильюшина, все машины проходили через него. 30 лет. Его интересовали и сверхдальние полеты. Перед войной он проложит кратчайший путь по воздуху из СССР в США. Не через Северный полюс, как Чкалов, а через Финляндию, Швецию, Норвегию и Атлантику. 8000 километров. Именно этого маршрута потом будут придерживаться регулярные рейсы. В Великую Отечественную Коккинаки испытывал бомбардировщики, а в 50-е перешел на гражданские лайнеры, отмечает Евгений Лебедев.
8: Бомбардировщик Ил-4, ДБ-3 в первоначальном обозначении, штурмовик Ил-2, бомбардировщик Ил-28, самый надежный, наверное, из пассажирских самолетов, это Ил-62, и самолет, на котором держался Аэрофлот много десятилетий, это Ил-18.
7: Дело Владимира Коккинаки продолжают российские летчики-испытатели. Около 10 лет назад они показали выдающиеся возможности Як-130. Он опередил американский У-2 и наш МиГ-21 по скороподъемности на разные высоты с нагрузкой на 3, 6 и 9 километров. Для покорения высоты в 3000 метров самолет сразу после взлета стал выполнять фигуру пилотажа «Горка», вспоминает участник тех полетов, заслуженный летчик-испытатель России, летчик-испытатель компании «Яковлев» Андрей Воропаев.
9: Нос самолета почти был вертикально вверх. Необходимо было четкое выдерживание именно этого угла набора. Даже не успевал следить за показаниями высотомера. Как правило, во всех полетах летчик задней кабины подтверждал, что достигли маленький да удаленький самолет с боевой нагрузкой 2 тонны и тонна. Время достижения высоты 3 километра от момента страгивания составило 1 минуту 16 секунд. Впечатляет результат.
7: А за Владимиром Коккинаки есть еще одно супердостижение 1935 года. На И-15 он взлетел на 14,5 километров. Как скажут ученые, тогда летчик достиг предела высотного подъема для человека без скафандра. Однако официально рекорд не учли. СССР тогда просто еще не вступил в Международную авиационную федерацию. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба гражданам от телефонных мошенников. Возмещать потери будут банки или операторы связи, но только в случае, если они сами где-то недоработали. То есть не остановили сомнительную операцию и не предупредили человека об опасности, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
10: Есть определенные шаги, которые должен предпринять банк и или оператор связи для того, чтобы защитить пользователя. Если эти шаги не были предприняты, то в случае обращения человека в суд, банк или оператор связи, несмотря кто не выполнил определенные действия, будет компенсировать ущерб. Контроль будет в случае чего судом. Из-за того, что ситуаций много, они все разные, банки разные. Каждый банк сам выбирает, что он будет делать, проверять, но есть определенные критерии. А потом уже в суде, судья, собственно, решает, было или не было предпринято необходимые шаги для защиты средств гражданина.
11: Когда человек не может рассчитывать на компенсацию?
10: Он не сможет рассчитывать, если его все останавливали, предупреждали, что это звонок мошеннический. Когда человека отговаривали, он все равно маниакально брал и переводил.
11: Как определяют подозрительный номер или подозрительный перевод денег?
10: Определяют довольно просто. Уже есть база. Мы уже можем прямо сейчас сообщать либо в банке о том, что это мошенник, либо через госуслуги о том, что данный номер мошеннический. То есть есть общая база. Человек будет видеть, что это там подозрение на спам или мошеннический звонок. Если мы говорим про переводы подозрительные, там тоже видно, что условно есть некая особенность в поведении пользователя, обычно по-другому себя вел. Либо данные номера, куда переводятся, номера карт, номера счетов, они уже были зафиксированы, видны в других каких-то операциях. Когда такой триггер возникает, человеком связываются, говорят, вы уверены, что надо.
6: До суда гражданин вправе обратиться напрямую в кредитную организацию и сообщить, что денежный перевод от него был сделан под влиянием мошенников. Банк в такой ситуации проводит проверку.
12: Утро на радио «Звезда».
6: Ровно 180 лет назад родился путешественник, биолог и этнограф Николай Миклуха-Маклай. Он считается одним из первых в мире ученых, который доказал, что все расы на планете равны. А еще его имя хорошо известно как в Европе, так и в Австралии. Ким Андреев изучил биографию выдающегося русского исследователя.
13: С рождения у Николая Николаевича была лишь одна фамилия – Миклуха. Относился он к довольно знатному дворянскому роду. Предками были казаки. Приписка «Маклай» появится сильно позже, при публикации его первой научной работы, причем на немецком языке. По одной из версий, слово станет данью уважения некоему шотландцу Макалаю, который якобы был пленен казаками еще в 18 веке. Впрочем, реальная причина двойной фамилии окажется более прозаичной, рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ имени Ломоносова Андрей Туторский.
14: Согласно последним данным одного ученого, который изучал метрики, записи в церковных книгах, и это два варианта написания одной и той же фамилии – Миклуха и Маклай. Судя по всему, в разных метрических книгах в двух церквях предков Николая Николаевича записывали по-разному, под разными фамилиями.
13: В возрасте 18 лет Миклуха Маклай уезжает из России учиться в Европу, отчасти вынужденно. За участие в студенческих протестах его исключили из университета Санкт-Петербурга. В Германии он увлечется философией, зоологией и особенно естественной историей. Сегодня эта наука называется эволюционная биология. Наставником студента станет знаменитый биолог Эрнст Геккель, который и привил Миклуха Маклаю любовь к исследованиям и путешествиям. А дальше будут экспедиции на Канары, Сицилию, Ближний Восток и, наконец, на остров Новая Гвинея, говорит доктор социологических наук Егор Осипов.
15: Новая Гвинея представлялась идеальным выбором. Она по существу все еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях его берегов. И самое главное, что фактически не было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи, папуасов. Что впоследствии стало главным, чем Николай Николаевич занимался.
13: В 19 веке среди ученых бытовало довольно сомнительное суждение, что папуасы Новой Гвинеи и других неизведанных островов являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Миклуха Маклай проведет на Новой Гвинее в общей сложности 4 года и за это время научно докажет, что местное население точно такие же люди, как в Петербурге или Берлине. Более того, они способны быстро учиться абсолютно новым для себя технологиям. Для мировой науки это станет важнее. Важнейшим открытием о том, что все расы на планете равны, продолжает Андрей Туторский.
14: В ходе этих экспедиций он, во-первых, составил подробное описание папуасов, он изучил язык папуасов, вошел во взаимоотношения с папуасами, они до сих пор помнят, рассказывают легенды о нем. Этот метод, да, когда ученый не просто приезжает с веранды, смотрит и описывает, а живет вместе с ними, этот метод сформировал в значительной степени Николай Николаевич Миклуха-Маклай.
13: Чтобы оградить местное население от европейских работорговцев и захватчиков, Миклухо Маклай даже придумал концепцию русской мирной колонии на берегах Новой

Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Сегодня день основания морской авиации военно-морского флота России. Она была образована в 1916 году. В годы Великой Отечественной войны советские пилоты морской авиации совершили более 35 тысяч боевых вылетов и уничтожили свыше 5500 самолетов противника в воздухе и на аэродромах. Сегодня собственной авиацией располагают все 4 флота России: Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. Летчики продолжают защищать безопасность и национальные интересы страны. Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы россиянина, пытавшегося отправить Украине запчасти к боевым вертолетам и самолетам, сообщили в ФСБ. Завербованный мужчина купил в России подшипники и планировал переправить их одному из ключевых предприятий, обслуживающих авиацию противника. Мошенники стали предлагать россиянам оформить виртуальные зарубежные карты для международных покупок, так предупреждают правоохранители. Для этого они просят не только деньги, но и паспортные данные, а также реквизиты карты. Это может привести к тяжелым последствиям. 10 никогда не публиковавшихся композиций британского рок-музыканта Дэвида Боуи впервые станут доступны публике, сообщила вещательная корпорация BBC. Речь идет о песнях, записанных в самом начале карьеры артиста, когда он выступал под своим настоящим именем Дэвид Джонс. В записи песен приняли участие гитарист Лед Цеппелин Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с Beatles и Rolling Stones. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера

0: Стрелецкий кушак.
1: Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета.
0: Форма и содержание.
2: В 16 столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
0: Стрелецкий кушак.
2: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Верегина.

0: Мундирование.
1: Пояс кушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак.

0: эпоху развитого социализма в нашей стране особенной популярностью пользовался козел, которого с удовольствием забивали днями, вечерами, в любое свободное от работы время. Речь о домино, по-настоящему народном развлечении, которое еще не так давно было популярно во всех слоях социалистического общества. В 18 веке купцы привезли игру из Китая в Италию, где она и обрела знакомый нам вид и название. По одной из версий, домино переводится с латыни как «господин, который выиграл». По второй, название связано с черно-белой одеждой монахов-доминиканцев. Где истина, точно неизвестно.
1: Игры человечества.
0: В России в домино начали играть на заре 20 века. И с тех пор никогда не прекращали. В Советском Союзе это была игра пролетариев и пенсионеров. Так считалось. Впрочем, интеллигенция, хоть в большинстве своем и предпочитала преферанс, но забить козла тоже не брезговала. Смекалка, расчет и хитрость нужны и здесь. Постучать костяшками любил даже Леонид Ильич Брежнев. При любом удобном случае. После каждого перелета стол в основном салоне самолета генерального секретаря приходилось полировать. Так сильно он был поцарапан после доминошных баталий. Рассказывают, как-то Брежневу не повезло, и он дважды остался козлом. Помолчал, а потом спросил у компетентного товарища, который у него так неосторожно выиграл.
2: Ну, и как у нас в стране обстоят дела с козоводством?
0: И распорядился увеличить бюджеты на козлиную отрасль. Генсек и проигрывать не любил, но и злился недолго.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российские войска в ходе ночных групповых ударов высокоточным оружием атаковали в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктуру для их хранения. Помимо этого, на территории гавани поражены два цеха по производству и сборке дронов, в том числе аппаратов средней дальности компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами. В порту Черноморск Одесской области нанесены удары по катеру, а также резервуарам с топливом, предназначенными для обеспечения Украины. Украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Правительство планирует сформировать второй пакет мер по поддержке Почты России. Это произойдет ближайшей осенью-весной, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ранее Госдума, а сегодня и Совет Федерации приняли закон, который направлен на поддержку Почты России. Документ предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. Дональд Трамп обратился к нации. В ходе выступления президент обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты американских выборов. Также он пообещал принять меры, чтобы защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел КНР назвали утверждение Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы вымыслом и клеветой. Министерство сельского хозяйства ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны, сообщила глава ведомства Оксана Лут. Также она рассказала, что аграрии с начала года собрали больше 21 миллиона тонн зерновых. При этом уборка идет с небольшим отставанием. Оксана Лут также заверила, что поручение президента по обеспечению аграриев топливом будет выполнено в полном объеме. Менее 1% из почти миллиона человек, задействованных в работе избирательных комиссий России на выборах, трудятся в системе на постоянной профессиональной основе и получают за это за эту деятельность зарплату. Об этом в интервью ТАСС сообщила член Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Один критерий, который объединяет нас всех, избирательную систему, это прежде всего любовь к своей стране. Территориальные и участковые комиссии – это люди, которые наряду со своей профессиональной деятельностью берут на себя вот эту важнейшую миссию, дополнительную общественную и государственную нагрузку, принимать участие в подготовке и проведении избирательных кампаний различного уровня. Это кто-то из ваших соседей, кто-то из ваших знакомых, люди бюджетной сферы, очень много учителей, это работники культуры, медицинские работники, рабочие профессии.
1: Маркина отметила, что членом избирательной комиссии может стать дееспособный гражданин России, достигший 18 лет.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня пятница, а это значит, что вечерний разъезд начнется раньше. После 16 часов в Москве ожидается интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, вылетных магистралях в области и Третьем кольце. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Полчаса уйдет на проезд по Симферопольскому шоссе от объездной дороги до Домодедовского шоссе. Пробка на 20 минут на Ленинградском шоссе от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня 180 лет со дня рождения путешественника и этнографа Николая Миклуха-Маклая.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Берег Миклуха-Маклая. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский.
2: Область знаний.
4: Сегодня я хотел бы рассказать вам о береге Маклая и его судьбе в 20 веке. Мы с вами хорошо знаем дневники русского путешественника Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Чаще всего нам известна так называемая первая часть его дневников, потому что его дневники – это такое литературное произведение, которое он создавал где-то через 10 лет после своего путешествия на берег Маклая. И в этих дневниках он описывает свою повседневную жизнь, как он общался со своим другом папуасом Туем, как к нему прибывали Кудам и Мальбак с острова Билибили, как он совершал путешествие в горную часть острова, как он ходил в деревни Богати и так далее, и так далее, и как, наконец-то, его забрал русский корабль. Когда мы погружаемся в эти дневники, мы погружаемся с вами в мир, который принято называть миром первобытной культуры. Например, вам наверняка известно такая страница дневников, где после того, как Маклай вылечил Туя, Туй устроил праздник и подарил Маклаю свинью. Вот этот праздник – это такой типичный для Новой Гвинеи обряд раздаривания богатств, где богатый человек, которого называют бигмен, по-бунгуански тамобора, большой человек, раздает свои богатства, чтобы повысить свой престиж и статус сакральный и социальный. И вот Туй после того, как Маклай его вылечил, совершил такое раздаривание, которым он одновременно и благодарил Маклая, и благодарил богов за свое спасение. Но в дневниках Николая Николаевича мы видим такое очень народническое описание этой процедуры, где нет никаких лидеров и бигменов, где обычный папуас Туй, который имеет свиньи, просто приглашает своих знакомых, и Маклая, который тоже стал его знакомым, и раздает им еду. Такое описание, которое игнорирует, говоря научным языком, элементы разложения первобытного строя в быту папуасской деревни, а у Маклая встречается очень часто. Поэтому, когда мы читаем или слушаем дневники Маклая, мы переносимся в этот первобытный мир, который как бы никак не связан с нашим миром. Однако это не совсем так. И жители берега Маклая продолжили свое существование после отъезда Николая Николаевича. Их судьба очень интересна, на мой взгляд, даже может быть более интересна, чем вот то первое общение папуасов с Миклухом-Маклаем, которое происходило в 70-е годы 19-го столетия. В 1883 году Маклай последний раз побывал у папуасов и отвез им корову и бычка, да, рассчитывая на то, что они будут заниматься скотоводством и улучшат свое хозяйство. А уже в 1884 году над берегом Маклая был поднят немецкий флаг. Германская империя, возникшая в 1871 году, практически не имела колоний, как известно, она не успела к разделу колониального пирога, если говорить языком Ленина, и получила только 4 небольшие территории, 2 в Африке и 2 в Океане. И самой крупной из них стала как раз вот северо-восточная часть Новой Гвинеи, причем центр этой колонии, которая называлась «Земля кайзера Вильгельма», первоначально находилась в деревне Бунгу, о которой немцам и, в частности, Отто Финшу, такому орнитологу-колониальному служащему, стало известно благодаря беседам и разговорам с Миклухом-Маклаем. Отто Финш провел замеры глубин вдоль берега Маклая, и оказалось, что лучшим местом станет местность вблизи островов довольных людей, которые у Маклая называются острова довольных людей. А сейчас в этом месте находится город Маданг, который является столицей, ну, условно говоря, одной из областей Новой Гвинеи, государства Папуа-Новая Гвинея.
3: Берег Миклуха-Маклая.
2: Область знаний.
4: Помимо, собственно, колониальных служащих, в Новую Гвинею пришли миссионеры. Миссионеры тоже знали Новую Гвинею по дневникам Миклуха-Маклая, поэтому одним из первых зданий, которое было построено в Новой Гвинее, стало здание в деревне Богати, а следующее было построено в деревне Бонгу, как раз где жил Миклуха-Маклай. Очень интересным оказался опыт изучения языков лютеранскими миссионерами. Дело в том, что миссионер Август Ханке, который вел проповедническую деятельность в деревне Бонгу, по дневникам Маклая был знаком с отдельными словами бонгуанского языка, и он достаточно быстро смог освоиться с этим языком, у него были, видимо, неплохие лингвистические способности, и составил словарь бонгуанского языка, бонгуанско-немецкий, соответственно. В его дневниковых записях он их посылал в Упперталь, где находился центр лютеранского общества, лютеранской миссии. Очень часто встречаются слова на бонгу, он прям приводит цитаты, как он разговаривает с местными жителями. Другие миссионеры из других станций не могли такого себе позволить, да, потому что хуже знали. Но вся эта очень удачная и чрезвычайно ценная для науки деятельность закончилась ничем. Оказалось, что на языке бонгу разговаривают, ну, может быть, еще несколько жителей соседних деревень, то есть около 1000 человек. И никакого значения для дальнейшей миссионерской деятельности и распространения христианства в Новой Гвинее знание языка бонгу не имеет. А вот другая станция, построенная на острове Сиар, как раз занималась составлением словаря местного языка. Язык Сиар относится к так называемым меланезийским языкам, которые входят в австронезийскую языковую семью, и которые очень похожи друг на друга. И вот как раз словарь языка Сиар в дальнейшем помог немецкой лютеранской миссии распространять христианство не во внутренних районах Новой Гвинеи, там на этом языке не говорили, но по побережью это очень сильно пригодилось. Таким образом, методом проб и ошибок лютеранская миссия выяснила особенности лингвистического состава и лингвистического своеобразия Новой Гвинеи в целом и берега Маклая в частности. Были курьезы у немцев и с географическим освоением. Дело в том, что Маклая высадили в деревню Бонгу по соображениям того, насколько корабль мог бросить якорь рядом с этой деревней. То есть рядом с этой деревней находится глубоководный залив, куда корабли могут подходить. И это помогло, например, советским исследователям в 1971 году подойти и встать на якорь недалеко от деревни Бонгу. Немецкие миссионеры, которые были нацелены на проникновение вовнутрь континента, перенесли свой центр в деревню Бом или Богати, или Богатим в дневниках Миклуха-Маклая. В районе этой деревни впадали в Тихий океан две реки, которые вели во внутренние районы. И, соответственно, миссионеры надеялись, что по этим рекам они пройдут во внутренние районы и проведут успешную христианизацию. Но привело это к тому, что деревня Богати, которая располагалась в нескольких километрах от Бонгу, оказалась абсолютно недоступной с моря. Там мелководье, и туда не могут подходить корабли. И как рассказывал один миссионер, Дик Хейтер, который работал в Бонгу в 70-е годы, как раз когда там были российские, советские исследователи, что во время шторма добраться до корабля на лодке было практически невозможно, потому что это приобретало характер борьбы за жизнь, да, и разбиться на лодке можно было тоже. Соответственно, двигаясь по следам Миклуха-Маклая, немецкие миссионеры, с одной стороны, получили возможность, да, лучше понять местных жителей, завоевать доверие местных жителей, но, с другой стороны, они много раз наступали на грабли, да, как с изучением языков или с переносом центра колонии в Богати, которые показывали, что планомерного обживания и планомерного укрепления немцев на Новой Гвинее не происходило. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, все немецкие владения буквально за неделю были ликвидированы австралийскими войсками, и земля кайзера Вильгельма стала подмандатной территорией Папуа, которая находилась под управлением Австралии. А в 1975 году вместе с английской подмандатной территорией Новой Гвинеи получила независимость как государство Папуа-Новая Гвинея.
2: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Берег Миклуха Маклая. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский.
2: Область знаний.
4: Австралийцы, как и немцы, пришли в Новую Гвинею как в неизведанный край. То, что немцы написали десятки статей о Новой Гвинее, в значительной степени осталось австралийцам вот в 30-40-е годы неизвестным. Например, австралийцы точно так же верили, что во внутренних районах Новой Гвинеи не живут люди. И когда первая экспедиция туда отправилась, оказалось, что люди там есть, и их там достаточно много. И была такая интересная особенность, что туда поехали этнографы, или, как их называют в англоязычных странах, социальные антропологи, и желающих вот изучить эти самые неконтактные племена высокогорья Новой Гвинеи было так много, что, согласно известному анекдоту, папуасская семья в 30-40-е годы состояла из папы, мамы, 2-3 детей и антрополога, да, потому что практически в каждой деревне Новой Гвинеи работал тот или иной австралийский, британский, американский или французский антрополог. Очень интересным является тот момент, что когда австралийцы к юго-западу от реки Раму показывали металлические топоры, местное население знало их и называло их словом «макарай», в котором несложно увидеть имя русского ученого Маклая. А тем более, что звуки «л» и «р» очень часто взаимозаменяются в папуасских языках, во многих языках. И, собственно, оказалось так, что железные топоры по торговым сетям прошли от берега Маклая за реку Раму, высокогорья Новой Гвинеи, и попали туда, ну, не сказать, что задолго до австралийцев, но, по крайней мере, на десятилетие или полтора десятилетия раньше, чем первый белый человек физически оказался в этих местах. Австралийцы передали духовное кормление берега Маклая также лютеранской миссии, но уже с центром в Соединенных Штатах Америки. И лютеранские миссионеры продолжили изучение местных жителей. Вот они как раз записали первые легенды о Маклае. И в этих легендах Маклай носил черное одеяние и всегда ходил с книжкой под мышкой. И в этом описании не стоит искать какие-то исторические соответствия, просто перед нами портрет лютеранского миссионера, а словом «Маклай» называли всех европейцев. Да, слово «Маклай» на берегу Маклая, современное его название англоязычное, это «Побережье Раи», Маклаем называют европейца. И, соответственно, как менялся образ типичного европейца, таким представал Маклай в легендах. Да, в 30-40-е он был в черном одеянии с Библией под мышкой, в 50-60-е в духе распространявшихся тогда карго-культов он дарил жителям острова Билибили флаг, под которым, как он сообщал им, они должны стоять, чтобы у них все было хорошо. И в австралийском периоде интересно то, что произошло переименование берега Маклая в побережье Раи, которое делалось под таким благовидным предлогом возврата традиционных названий, да, вместо названий колониальных. Но были зафиксированы первые предания о Маклае, и очень интересно, что вот эта память о русском исследователе, она живет. После Второй мировой войны в регионе стали распространяться такие движения, как движение Яли, которые можно, хотя это неправильно назвать, карго-культистским движением. И Яли очень активно путешествовал вдоль всего побережья, он исходил весь берег Маклая, создавал он такие укрепленные поселения, где собирал людей и рассказывал им о том, как вот нужно осваивать культуру белого человека.
3: Берег Миклуха Маклая.
2: Область знаний.
4: Но в самой деревне Бонгу существовал отдельный культ, культ Ку. Ку – это имя местного старейшины, и этот культ интересен тем, что если в большинстве движений, в частности, в движении Яли или движении Джона Фрума, идея движения состоит в том, чтобы отказаться от европейского и противопоставить европейскому что-то свое, то в движении Ку христианство бунгуанцев, да, считалось чем-то своим. Много есть разных легенд, фактически нельзя сказать, что есть какой-то канон легенды, но в одной из легенд Маклай как раз относился к тем предкам, которые посылали карго богатство. И в движении Ку, да, а в другой легенде вторым предком был Иисус Христос. То есть вот эти вот предки, которые посылали богатство, были уже вполне себе христианизированы в деревне Бонгу. Этот интересный момент, который как раз противопоставляет движение Ку всем остальным движениям, так называемым карго-культам в Меланезии, ну, не всем, но большинству, там, 95%, показывает, насколько бунгуанцы были более открытыми к европейцам. И в этом, безусловно, есть большая роль Николая Николаевича Миклуха Маклая по двум причинам. Во-первых, потому что он составил описание местной культуры и местного языка, что позволило более глубоко их изучить его последователям. А второе, он оставил очень хорошее впечатление о белом человеке. И я в 2015 году на международной конференции слушал доклад о фотографиях меланезийцев, и исследователь, который его делал из Швеции, он сказал, что практически ни на одной фотографии меланезийцы не улыбаются. Для них фотоаппарат – это что-то непонятное и несущее опасность. И только жители Бонгу скупо улыбаются в фотоаппарат. И он говорил, что вот это очень интересный пример и очень редкий случай, да, когда местные жители смотрят на фотокамеру, ну, по крайней мере, без страха и опасности. А в 1971-1977 годах на берегу Маклая работали советские экспедиции, которые зафиксировали изменения в культуре бунгуанцев. Например, в 1971 году Бонгу было целое стадо коров. Они не происходили от того быка и коровы, который подарил Миклуха Маклай. Они были, скажем так, куплены позже, но, тем не менее, скотоводство существовало. В 2010 году, когда я вел исследование на берегу Маклая, коров там практически не было. А в 1975 году Папуа-Новая Гвинея получила независимость. Лидер движения Яли. Яли стал одним из депутатов парламента. А Бонгу оказалась отчасти предоставленной самой себе. она не стала туристическим объектом, а именно так папуасские деревни зарабатывают себе на жизнь. Рядом с этой деревней нет каких-то крупных добывающих компаний. Деревня Бонгу в начале 21 века, как и берег Маклая, тихонько живет своей жизнью. Примерно с 2009-2010 годов там распространилась мобильная связь, так что сейчас мы, в принципе, можем при желании написать потомкам Туя смс-ку. Они не так далеко от нас находятся, как это кажется, когда мы читаем дневники Миклуха Маклая. Они помнят о Маклае, рассказывают легенды о Маклае. Что очень интересно, сохраняют хорошие отношения к Маклаю. Вот это переименование берега Маклая в побережье Раи, они в легендах объясняют по-своему. Они говорят, что Раи – это сокращение от слова Russian. Да, то есть побережье Раи, Раи Коуст, это на самом деле Russian Coast, русское побережье. Это, конечно же, неправда, потому что уже в дневниках Маклая есть вот этот топоним «побережье Раи». Но для местных жителей есть своя правда, и они ей очень гордятся.
3: Рассказывал кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский.
2: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россиянин Роман Корецкий, пытавшийся продать авиаподшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому заводу «Мотор Сич», получил 13 лет колонии по статье о государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ России. Фигурант также обязан выплатить штраф в 1 миллион рублей. По информации спецслужб, осужденный, находясь в России, купил авиационные подшипники. Изделие злоумышленник намеревался вывести за пределы нашей страны в обход установленного порядка в целях последующей доставки украинскому предприятию, осуществляющему обслуживание военных самолетов и вертолетов противника. Уточняется, что Корецкий будет отбывать срок в колонии строгого режима. Правительство планирует сформировать второй пакет мер по поддержке Почты России. Это произойдет ближайшей осенью-весной, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ранее Государственная Дума, сегодня и Совет Федерации приняли закон, который направлен на поддержку Почты России. Документ предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. В текущем году в России снижаются объемы ввода в строй жилья. О причинах доложил Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.
2: Беспрецедентный объем ввода жилья поддержим более 100 миллионов квадратных метров, но это даже в Советском Союзе так не строилось, когда вот шли восстановления. Мы этот темп поддерживаем несколько лет подряд. В этом году, Владимир Ильич, есть небольшое снижение, но мы не можем каждый раз такие делать темпы там по 110 миллионов квадратных метров. Несколько снижений идет, но в целом хочу сказать, что не жилье вводится выше, чем в прошлом году. Многоквартирное жилье пока идем на уровне прошлого года. Есть определенный объем по снижению ИЖС, но мы подготовили ряд мер.
1: Главный вызов ближайших лет – сохранить объемы строительства и сделать жилье доступным для граждан в условиях изменения рынка, ипотеки и спроса, добавил вице-премьер. Министерство сельского хозяйства ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны, сообщила глава ведомства Оксана Лут. Она также рассказала, что аграрии с начала года собрали более 21 миллиона тонн зерновых, при этом уборка идет с небольшим отставанием. Оксана Лут также заверила, что поручение президента по обеспечению аграриев топливом будет выполнено в полном объеме. В музее-заповеднике Коломенское пройдет праздник, посвященный 46-летию Олимпийских игр 1980 года. Мероприятие состоится 18 июля в рамках проекта «Лето в Москве». Для гостей подготовили детские соревнования, интеллектуальную викторину, концерты, выставку олимпийской символики. Вход свободный, участников ждут подарки и сюрпризы. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
1: От слов к делу.
2: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
1: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
3: Очень важные вопросы.
4: Почему на одной половине головы волосы растут лучше, чем на другой?
5: Отвечает трихолог Дмитрий Эллинский.
6: Среди причин разрежения асимметричного волос на голове чаще всего встречается заболевание, которое называется трихотиломания, когда человек под воздействием стресса и других факторов начинает самоповреждением заниматься.
7: То есть либо в процессе учебы ребенок накручивает волос, либо женщина может значительно проредить часть волос. Но либо, опять же, вот часто встречается у детей, чьи родители в разводе. Они таким образом компенсируют свои переживания. И это четко видно при трихоскопии. То есть, соответственно, доктор, посмотрев с специальным прибором, может практически сразу догадаться, что эта ситуация связана с самоповреждением. Более редкие ситуации – это зарастание гнездной лапеции, которая может быть асимметрична, то есть изначально было несколько очагов, дальше они начинают зарастать. Если человек по какой-то причине не заметил из-за густоты волос, а потом вдруг там постригся более коротко, он может увидеть, что внезапно у него с одной стороны волосы как-то менее густые, чем с другой. Ну, это гнездная лапеция, либо другие какие-то по типу рубцовых и прочих лапеций, которые могут приводить к безвозвратной потере волос. Поэтому, если вы это видите, тоже обязательно необходимо обратиться к врачу-трихологу с трихоскопом и хорошим опытом. Третье, это из-за чего может быть, это всякие сосудистые нарушения, но, как правило, больше связанное с нарушением либо проводимости по нервам, либо нарушение микроциркуляции. Это, как правило, уже больше у пожилых людей, либо у людей с какой-нибудь там наследственной гиперлипидемией, когда сосуды все забитые, там, бляшки, и поэтому волосам может немножко не хватать кровообращения, и за счет этого будет разрежение. Ну, а в принципе, нужно помнить о том, что мы с вами люди асимметричные, у нас может с одной стороны лица и головы расти волосы чуть-чуть лучше, чем на другой.
3: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
10: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра I.
3: Как же появилось это прозвище?
10: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра I случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
3: История одного прозвища.
10: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул благословенного великодушного держав-восстановителя, никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции в отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Премьера на радио «Звезда».
11: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
0: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа.

0: Радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: В 1723 году русский посол в Варшаве Григорий Долгоруков докладывал царю Петру.
3: Нашел толкового военного инженера. 37 лет, немец. Денег запросил немного. Зовут Кристоф фон Мюних.
2: Он приехал в Петербург не с пустыми руками, а с многотомным трактатом по обороне и фортификации. Петру Первому особенно приглянулся чертеж нового укрепления Кронштадта.
4: «Спасибо Долгорукову! Он доставил мне искусного вояку и генерала!»
2: Так впоследствии говорил русский император. В нашей стране немец Кристоф фон Мюних превратился в Христофора Антоновича Мюниха. Служил честно, работал много. Но ближайшим соратником царю стал не сразу. Помог случай. Однажды в Риге Петру Алексеевичу был дурной знак. От попадания молнии на его глазах сгорела деревянная колокольня. Царь повелел немедля ее воссоздать, но чертежи не нашли. Выручил Мюних. Оказывается, накануне от нечего делать он успел зарисовать ту самую колокольню. Церквушку отстроили заново, а Петр осыпал Христофора любезностями и назвал лучшим иностранцем в России. И в чем-то был прав. Именно он, Мюних, убедил Петра Великого построить фонтаны не в Стрельне, как планировали, а в Петергофе. В противном случае огромным территориям грозило бы затопление. Именно он, Мюних, завершил строительство Ладожского канала. Вообще-то у талантливого немецкого гидротехника было много инженерных задумок. Однако русский император вскоре умер, а его преемник Петр II переехал в Москву. Христофор Антонович должен был стать спасителем Петербурга.
1: Приключения иностранцев в России.

0: 1727 году его назначили губернатором северной столицы. Правда, счастья от этого было мало. Если раньше в Петербург насильно сгоняли людей, то теперь они разбегались как мыши. Набережные, мостовые, дворцы разрушались прямо на глазах. Миних пытался реанимировать умирающий город. Он издал указ, запрещающий всем торговым и мастеровым людям уезжать куда бы то ни было, иначе каторга и полная конфискация имущества. Не помогло. Но тут неожиданно умер Петр II, и Миних стал свидетелем невиданной по тем временам эпохи русских дворцовых переворотов. Главное место событий – Петербург. Сначала приехала Анна Иоанновна. Губернатор Миних встретил ее фейерверком, за что получил должность главы военной коллегии. Но полководец из него вышел никудышный. Во время Крымской кампании в 1736 году русская армия под его руководством потеряла 30 тысяч человек из 60, причем большинство потерь не боевые. В безлюдных степях наши солдаты умирали от жары, болезней и голода. Пока Миних бесславно воевал, Анна Иоанновна скоропостижно скончалась, а к власти пришел Бирон. Миних вернулся в Петербург, супостата сверг, после чего сам заболел, а пока лечился, престол достался Анне Леопольдовне.
1: У меня не хватает пальцев на руках и ногах, чтобы запомнить всех правителей России. Они меняются чуть ли не каждый день.
0: А впереди его ждало знакомство с еще одной императрицей – Елизаветой. Дочь Петра Великого ненавидела все немецкое. По сфабрикованному обвинению Миниха арестовали, должны были казнить, но прямо на плахе смертную казнь заменили ссылкой в Сибирь на 20 лет. Он не оправдывался, не молил пощады. Правда, чуть ли не ежедневно посылал Елизавете различные инженерные проекты. Императрице эта переписка быстро надоела, и она приказала изъять у Миниха перо и бумагу. Его помиловал очередной царь, Петр III. А следующая императрица, Екатерина Великая, назначила губернатором Сибири. Правда, руководил он далеким краем из Петербурга. А что поделаешь? На тот момент ему исполнилось 84. Он провел в России 46 лет. Трудился при 9 правителях. И до конца своих дней подписывал все документы одинаково.
1: Генерал-фельдмаршал, губернатор Сибири, граф Христофор Антонович Миних. Прошу любить и жаловать.
2: Приключения иностранцев в России.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
6: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска в ходе ночных групповых ударов высокоточным оружием атаковали в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктуру для их хранения. Помимо этого, на территории гавани поражены два цеха по производству и сборке дронов, в том числе аппаратов средней дальности компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами, сообщили в нашем Министерстве обороны. В порту Черноморск Одесской области нанесены удары по катеру, а также резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения украинских боевиков, добавили в нашем военном ведомстве. Россия сталкивается с серьезными вызовами в сфере кибербезопасности. Кибератаки на нее совершаются в том числе с применением искусственного интеллекта. Об этом информационной службе «Вести» рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
2: Очень сильные с точки зрения кибербезопасности, при этом это не бумажная сила. С точки зрения наших технологий защиты мы находимся на очень высоком продвинутом уровне. В целом, понятно, что искусственный интеллект — это, с одной стороны, технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития, но, с другой стороны, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы. Мы видим, что ряд западных стран этим злоупотребляют, пользуют ее во враждебных целях.
1: Накануне Россия и Китай подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Церемония подписания состоялась в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Иран нанес удары при помощи беспилотников и ракет по американским базам. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. По его данным, массированным атакам подверглась дорога, по которой военные штатов доставляли ракетные системы к иракской границе для обстрела Исламской Республики. В результате пострадала техника, дислоцированная в Кувейте. Также мощные взрывы произошли на американских базах в Бахрейне и на востоке Иордании. Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении удара по американскому командному центру в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом передает иранское агентство Мехр. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз, там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. По состоянию на текущие сутки в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и свыше 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципальных областей. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство открытый проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
1: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
2: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий, ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
2: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку, и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. и какие возможности доступны вам сегодня. Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам в том числе в домашних условиях. Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
2: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
2: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. «Надежда» – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
2: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета. Форма и содержание.
1: В 16-м столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
0: Стрелецкий кушак.
1: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Верегина.

0: пояс кушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
1: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
2: Форма и содержание. Стрелецкий кушак. Вокруг меча.
3: 2010 год. Сильнейшее землетрясение на Гаити. Более 220 тысяч погибших. В Дубае построен небоскреб Бурдж-Халифа. Самое высокое здание в мире. «Аватар» стал самым успешным фильмом всех времен и народов, собрав более 2 миллиардов долларов в прокате. В ЮАР проходит 19-й чемпионат мира по футболу. Это был первый чемпионат мира в Африке. Провести его доверили ЮАР как стране, победившей апартеид, а также обладающей самой совершенной инфраструктурой на всем черном континенте. Как ни странно, больше всего опасений было связано не с качеством стадионов, а с холодной погодой. Во время проведения турнира в Южном полушарии царила зима. Африканская зима, но все же температура воздуха часто была в районе нуля. Хотели экзотики? Получите. До начала соревнований гостей Южноафриканской республики беспокоил высокий уровень преступности в регионе. Но туристы больше натерпелись не от людей-злоумышленников, а от бабуинов, банды которых за чертой городов нередко совершали нападения на автомобили и воровали гамбургеры, чипсы и прочие съедобные трофеи. Но главной напастью были вездесущие вувузеллы, местные длинные дудки, с которыми южноафриканцы привыкли болеть на стадионах. Пронзительные звуки вувузел мешали и комментаторам, и игрокам, которым было трудно общаться друг с другом. Производимая этими дудками какофония, которую сравнивали со стадом трубящих слонов, элементарно действовали на нервы. Один из французских телеканалов даже разработал специальный звуковой фильтр, позволявший значительно снизить громкость вувузел. Однако после завершения чемпионата мода на эти адские трубы заразила футбольных болельщиков всего мира. Неофициальным талисманом турнира стал немецкий осьминог Пауль. Эта головоногая удивительно точно предсказывала результаты матчей. Для получения прогноза в большой аквариум, где жил осьминог, опускали две кормушки с флагом Германии и ее соперника в предстоящем матче. Считалось, что победит тот, кормушка с чьим флагом будет вскрыта Паулем первой. На том чемпионате мира осьминогу удалось верно предсказать все результаты матчей, включая поражение немцев от команд Сербии и Испании, а также победы над Англией и Аргентиной. Также Пауль предсказал победу Испании в финале чемпионата мира над сборной Нидерландов. Сборная Испании была в том году на редкость сильна. Журналисты назвали команду «Красной фурией» за цвет формы и агрессивный стиль игры. Их победа в финале над сборной Нидерландов, как и предсказал Пауль, была заслуженной. Защита испанцев вообще не имела себе равных. Ни одного пропущенного мяча в 4 матчах на вылет. Турнир в ЮАР поставил рекорд по численности участников. В отборочной и финальной стадиях чемпионата соревновались 204 из 208 сборных членов ФИФА. Футбол продолжил свое победоносное шествие по планете. Год 2010, ЮАР, 19-й чемпионат мира по футболу.
4: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Для абитуриентов производственной аспирантуры заработал специальный портал производственнаяаспирантура.рф. Там можно найти все от порядка поступления до перспектив трудоустройства. Производственная аспирантура – это пилотный проект Миноборнауки и госкорпорации Ростех. Его запустили в прошлом году при поддержке президента. Главное отличие от обычной аспирантуры – диссертация решает прикладную задачу конкретного предприятия, а практика занимает не менее трети учебного времени. В итоге аспирант создает не простую научную работу, а инженерную. Инженерно-техническое решение, готовое к внедрению, добавили в Миноборнауки. Высшая школа экономики расширила квоты для участников спецопераций и их семей. Теперь университет будет бесплатно зачислять на программы бакалавриата и магистратуры абитуриентов, которые отслужили год в отряде БАРС или войсках беспилотных систем, указано на сайте вуза. Контракт должен заключаться через университет. Напомню, в российских вузах выделена отдельная квота для участников СВО и их детей. На нее отводится не менее 10% бюджетных мест по каждой образовательной программе. В текущем году заявления подали свыше 7 тысяч военных. Первые классы Российского исторического общества откроют в двух школах Республики Северная Осетия и Алания осенью текущего года. Подробности сообщила на пресс-конференции ТАСС «Кавказ» председатель Совета отделения Российского исторического общества в Северной Осетии Залина Плиева.
2: Буквально вчера мы разговаривали с руководством о том, что вот у нас есть такая идея открыть класс Российского исторического общества, где мы будем беседовать, где мы будем работать уже со школьниками под эгидой Российского исторического общества. Эта инициатива полностью поддержана. Есть потребность в дополнительном участии историков осетинских в работе со школами непосредственно. Дополнительное участие ученых, которые будут разговаривать с ребятами.
1: В настоящее время рассматривается возможность открытия таких классов в двух школах Владикавказа. Один из них, предположительно, на базе Аланской гимназии получит востоковедческий уклон с углубленным изучением персидского языка. В Новосибирской области разработали два новых научно-популярных тура. Они уже включены во Всероссийский реестр на портале «Наука.РФ». Первый – однодневный, называется «Тайны рождения Вселенной». Он рассчитан на школьников от 8 до 11 классов. Участники посетят Институт ядерной физики, где увидят один из семи существующих в мире коллайдеров, а также научный центр НГУ «Эволюция Земли». Второй – двухдневный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни» для старшеклассников, студентов и взрослых. Программа включает посещение Института цитологии и генетики, биотехнопарка в Наукограде Кольцово и производство фармкомпаний. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
1: Факт второй.
3: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
1: Факт третий.
3: Гвоздика – это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
1: Факт четвертый.
3: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
1: Факт пятый.
3: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
0: Радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1804 году императором Франции стал Наполеон Бонапарт. Наступили новые времена. Правила придворного этикета изменились. И не в лучшую сторону. Больше всего досталось парижским женщинам.
5: Боже мой, мадам, а мне говорили, что вы не дурны собой. Безжалостно врут.
4: Наполеон женщин боялся. Факт. Он думал, что они считают его некрасивым, тупоголовым, толстым коротышкой. Что же делать, как быть? Правильно. Лучшая защита – нападение. Так император Франции стал отъявленным грубияном.
5: Мадам, пойдите и подрумяньтесь, а то вы похожи на труп.
4: Во время торжественных приемов все без исключения фрейлины буквально дрожали от страха. Бонапарт мог запросто к ним подойти и сделать весьма и весьма нелестный комплимент. К примеру, у совсем еще юной девушки император, как правило, ехидно спрашивал, сколько у нее детей. А потом заразительно гоготал над собственной якобы смешной шуткой. Дальше больше. У молодой замужней женщины Наполеон всегда интересовался, а на каком месяце счастливого ожидания она находится.
5: Как еще нет ребенка? А почему же вы, голубушка, такая бледная? Как будто только что встали после родов.
4: И смех на весь дворец. Причем возраст дамы никакой роли не играл. Например, пожилых женщин император гнобил с каким-то особым дьявольским удовольствием.
5: Ай-яй-яй. По всей вероятности, маркиза, вам недолго осталось собираться на тот свет.
4: Жозефина. Единственная женщина, которую Наполеон действительно любил. Никакой грубости, злорадства, неприличных анекдотов. Он сочинял для нее стихи, дарил любимые цветы, писал нежные письма. Одна беда – детей у них не было. Так распорядилась жизнь. Но Бонапарту требовался наследник. И вот тогда он решил жениться во второй раз – на дочери императора Священной Римской империи Марии Луизе Австрийской. Именно тогда вся несуразность французского придворного этикета предстала миру во всей красе. Наполеон был человеком занятым, воевал много. Большую часть времени тратил на неотложные государственные дела. Приехать на собственную свадебную церемонию он не то чтобы поленился, попросту не успел. Поэтому жених и невеста не видели друг друга не только до свадьбы, это, к слову, обычное дело, но и в день самого бракосочетания. Минуточку. Но как такое может быть? Очень даже просто. Французский королевский этикет позволил разрешить эту, казалось бы, нерешаемую проблему.
6: Здравствуйте, мадам. Меня зовут Луи Александр Бертье.
4: Сначала к австрийскому двору отправили храброго полководца, маршала Бертье. Он, правда, только изображал императора и от его имени просил руки Марии Луизы.
7: Ваше будущее величество, я к вашим услугам.
4: На следующем этапе свадебного спектакля маршал Бертье передал эстафету другому актеру, эрцгерцогу Карлу. Тот исполнял роль Наполеона в церкви, стоя рядом с новой французской императрицей у алтаря. И только после этой церемонии счастливая новобрачная отправилась к своему настоящему супругу в Париж, где 1 апреля 1810 года молодоженов повторно обвенчал кардинал Фэш. И никто даже слова не сказал. Хотя это была чистой воды профанация.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда». История в звуке.
8: Сегодня День авиации Военно-морского флота.
0: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
9: Авиация.
0: Классификация.
9: Палубный истребитель.
0: Название.
9: МиГ-29К.
10: Истребитель МиГ-29К предназначен для противовоздушной обороны авианесущего крейсера. В любых погодных условиях МиГ-29К защитит свой боевой корабль от самолетов противника на высоте от 30 метров до 27 километров. Истребитель оснащен специальным покрытием от коррозии. Крылья самолета складываются вверх, что уменьшает габариты машины на палубной стоянке. МиГ-29К массой 18 тонн с легкостью взлетает с корабля. Для этого самолету необходим разбег длиной всего 105 метров. Истребитель оснащен уникальной системой управления оружием. С ее помощью пилот способен обнаруживать и сопровождать до 10 различных целей одновременно. 4 из них будут уничтожены мгновенно. Вооружение российского палубного истребителя размещается под крыльями на 9 специальных подвесках. Это ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». По мере необходимости летчик может использовать специальные авиабомбы для уничтожения надводных кораблей противника.
9: Палубный истребитель МиГ-29К.
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Премьера на радио «Звезда».
11: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
8: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не

0: и искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город, и помочь пытаются каждому. Ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела» или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете? Так и получается, что лечение должного найти не получается.
0: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
1: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Dox Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
0: О каких именно преимуществах идет речь?
1: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после выхода этой программы. И доставка по России бесплатна. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 7340. Хочу еще добавить, что компания ООО «Продекс» является эксклюзивным дистрибьютором аппарата Vision и обеспечивает минимальную цену. Звоните 8 800 777 7341. Реквизиты ООО «Продекс» УГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
1: Все дело в его необъятном функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаза разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная и обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
0: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
1: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие

0: Мешки под глазами пропадут, и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, но количество по акции ограничено. Доставка по России бесплатна. Телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения аппаратом Vision?
0: Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision. 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Это современная интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. Стоит только попробовать такое лечение, и вы сами в этом убедитесь. А еще аппаратом Vision можно лечиться всей семьей. Ваша жизнь разделится на «до» и «после». Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более, что сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. «Чародеи». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Правительство Запорожской области решило представить государственной награде посмертно главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Вестям». Напомню, трагедия произошла 15 июля. Вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю станции, в результате чего погибли Яковлев и его водитель. В нашем Министерстве иностранных дел заявили, что гибель главного инженера станции стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом. 17 июля военно-морская авиация России отмечает свой 110-й день рождения. Она была образована в 1916 году. Летчики даже в свой профессиональный праздник на боевом посту. Они выполняют задачи в круглосуточном режиме. Командир вертолетного отряда «Станислав» в морской авиации уже 8 лет. В праздничный день он дает интервью телеканалу «Звезда» и вспоминает, с чего начиналось его обучение и каким был первый полет.
2: В Сызрани выполнялись первые полеты с летчиком-инструктором. Первые впечатления были такие, как можно вообще управлять этим вертолетом. Непонятно было. Но спустя 2 года практики профессорско-преподавательский состав обучал нас, приступали к самостоятельным вылетам. И постепенно, уже спустя 8 лет, мы добились того, что как и днем, так и ночью в сложных и простых метеорологических условиях выполняем поставленные задачи.
1: В составе авиации Северного флота свои задачи выполняют противолодочники и транспортники, палубные и многоцелевые истребители. Работают летчики как над сушей, так и над морем. Россельхознадзор попросил иранские власти приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрений, что на самом деле они поставляются из Армении. Как заявили в ведомстве, в текущем году объем поставок цветов из Ирана значительно превысил прошлогодний уровень, но продукция, заявленная как иранская, по внешним характеристикам и особенностям упаковки, идентична той, что прежде ввозилась из Армении. Напомню, ввоз в Россию цветов из Армении запрещен с 22 мая. Злоумышленники атакуют подростков, которые пользуются устройствами компании Apple. Мошенники выстраивают с ними доверительные отношения. Далее отправляют несовершеннолетним фото якобы своего разбитого телефона, объясняя, что в связи с поломкой не могут воспользоваться учетной записью в iCloud. Далее преступники просят, например, распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику. Ввиду срочности аферист просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждения, рассказали в полиции. И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается преимущественно ясная погода. Ночью плюс 13, плюс 15, днем 27-29 градусов и слабый ветер.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы выстраиваем связи между странами, континентами, народами и ищем те самые невидимые нити, которые нас объединяют. Меня зовут Анна Шафран, и вместе со мной мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую.
1: Ну что же, сегодня, мы понимаем, страны сталкиваются со все новыми и новыми трудностями. Время непростое, в которое мы живем. Но это то самое время, когда вдвойне необходимо поддерживать наши связи, международные платформы, которые продвигают тему многополярности. Ну и совершенно очевидно, что все эти идеи очень хорошо отражает организация БРИКС. В последнее время все больше и больше стран к БРИКС присоединяются, и одна из стран-основательниц организации – это, конечно, Бразилия. Мы впервые в рамках нашей программы, дорогие друзья, будем беседовать с человеком из этой замечательной страны. У нас были гости из Латинской Америки, но из Бразилии никогда. Поэтому мы сегодня вдвойне рады. У нас в гостях политолог, внимание, Жозе Висенте Иван Барриентос Клара, или же просто Висенте Барриентос. Висенте – это фантастически как-то воодушевляет и очаровывает. Всегда с самого детства завидовала тем народам, у которых приняты такие длинные и красивые имена. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Анна и Юрий, уважаемая аудитория, благодарю вас за приглашение, возможность обращаться и общаться с вами, с вашей аудиторией.
1: Висенте, ну вот в первую очередь, хотелось бы спросить вот о чем. Я уже отдельно акцентировала внимание на вашем имени чудесном, но в ряду этих нескольких имен есть такое имя, как Иван. И это, конечно же, не может не удивлять приятно.
2: На самом деле, это распространенное имя в Латинской Америке.
1: Мы знаем, даже Ильич есть такое, но тем не менее, хотелось бы спросить, откуда у вас такое имя?
3: Да я, конечно, могу это легко и просто объяснить. Дело в том, что мой отец был большим любителем русской военной истории, русской истории, русской классической музыки и русской литературы, и классической современной. У папы с мамой у нас было 7 братьев, я им каждому из них дал имени в честь какого-либо автора или персонажа в российских литературных произведениях. И когда дошла до меня очередь, он меня назвал Иван в честь Ивана Бунина, который был Нобелевским лауреатом, если не ошибусь, в 1905 году, представитель Серебряного века.
1: Вот, все гораздо сложнее,
2: да,
1: чем на первый взгляд кажется. Висенте, вы являетесь президентом БРИКС-центра, профессором, политологом, и, конечно, мы сегодня с вами об этом обязательно тоже поговорим, но вначале, извините, каждому русскому человеку хочется знать, почему Бразилия – это та страна, где много-много диких обезьян и где все ходят в белых штанах?
2: Без этого мы не можем начать программу.
3: Да, конечно. Я помню эту цитату. И с тех пор, как я пошел в первый курс университета, очень часто слышал, конечно, эту цитату, хотя я не знал, поскольку не был знаком ни с литературным произведением, ни с кинофильмом. Но со временем я стал это и знать, и понимать. И мне даже повезло с тем, что я однажды встретился и с великим Александром Калягином в театре. Мы в гардеробе столкнулись, и я в тот момент не мог вспомнить его имени. Калягин, я говорю: «О, Донороза!»
2: «Здравствуйте, я ваша тетя, да!»
3: Он говорит: «Простите, вы спросите?» Я говорю: «Да». Я говорю: «Тогда все понятно». Мы тогда поменялись карточками, и он мне говорил, он говорит: «Висенте, ты мне нужен как воздух, поскольку вот-вот, я напротив галереи «Актер», открыл ресторан «Донороза» и нанял какого-то повара, который говорит, что он бразилец. Я просто не знаю, бразилец ли он настоящий или нет, и хорошо ли эта кухня. Поэтому я тебя приглашаю. Приходи в мой ресторан и ешь весь меню, а потом ты расскажешь, все это правда или неправда. Но я, конечно, постеснялся, но и ни разу там не был. Но зато в театре «Цитра» был много-много раз. Шикарное место. Вот. А если позволите, я бы хотел объяснить, почему у латиноамериканцев, как правило, такие длинные имена. Дело в том, что в наших латиноамериканских традициях, я бы сказал, испанских, так как мои корни испанские, и есть традиция дать имени в честь деда, отца. Поэтому мое первое имя в честь деда, Висенте в честь отца, а Иван уже в честь Бунина. А затем идет фамилия отцовская и затем фамилия материнская. Вот весь секрет. И могу вам даже процитировать одного из знакомого джентльмена по имени Филипп вот, в полуострове Иберийском, вот, сейчас работает королем. У него 21 имен. Представляете, как это написать в паспорте? Поэтому...
2: Это все династия, получается? Да, вся династия,
3: да, да, да, да, да, вот, именно так.
1: У нас говорят на это, не каждая птица долетит до середины Днепра.
3: Да,
2: не
3: это
2: каждый
3: правда.
2: Подданный сможет все имя
1: прочитайте
2: короля.
1: Все имя.
3: Поэтому, знаете, я как раз буквально вчера выступал в одной конференции по межкультурной коммуникации в Воронежском государственном университете, где я говорил о том, что я был участником нескольких саммитов БРИКС, саммитов там группы двадцатки, качественно наблюдатого саммитов ШОС и СНГ. Но понятно, там, где русский язык общий для всех, да, это легко и просто, все понимают друг друга. Но там, где уже есть так представительство, или точнее представители различных стран, где один рабочий язык английский, иногда бывает так, что индус не понимает африканец, который не понимает американец, который не понимает англичан. А ты вообще, будучи не англоговорящим, ты должен различать все эти акценты, да, и фонетика, как они говорят, и добавить к этому неологизму в принятых в этих языках. Вот я, например, сегодня утром разговаривал с моим приятелем Рамафоза, это сын президента Южной Африки. Я просто организую сейчас одно важное, крупное культурное мероприятие в Москве. Я потом могу об этом рассказать, если вам будет это интересно, и вашей аудитории. Он мне пишет так, по-братски: «Привет, бро, как дела?» Я говорю: «Привет, Рама». Ну, у него фамилия Рамафоза, да? Вот. Я ему говорю: «Какие у тебя новости?» Я говорю: «Вот у меня, я организую мероприятие, хочу тебя пригласить сюда, в Москву». Он говорит: «Ладно, давай», я говорю, «напиши мне твой имейл, чтобы я тебе отправил подробнее информацию об этом». Вот, но, видите ли, если бы меня не встретил уже несколько раз, и у нас был, не было достигнуто взаимопонимание, мы вряд ли бы смогли общаться с такой, как бы, без соблюдения конкретного дипломатического протокола, да? Поэтому здесь как раз я не хочу выдавать себя за мастером или суперзнатоком формальных или неформальных методов общения, да? Но я думаю, что когда мы дойдем до этого состояния, это отлично, так как я неоднократно видел, как и российские президенты здороваются с некоторыми лидерами, только что неформальной обстановки, и это как раз и свидетельствует о степени близости и доверительности, которые существуют во время этих контактов. И как раз из-за того, что не всегда у всех госпредставителей развиты, первое, либо интуиция, либо знание языков, либо опыт общения и странно-странной аудитории, бывает какой-то когнитивный диссонанс, который это... Все, и это находит свое отражение в этих межгосударственных отношениях. Поэтому я думаю, что как Россия, которая является страной многонациональной, я думаю, что было бы неплохо делать гораздо больше акцента в обучении в школах, прямо с самого первого класса, на эту тему для детей. Поскольку немало количества материалов по СМИ о том, что приехали и не знают, понимаете, это меня напоминает фильм «Кин-дза-дза», помните? Ку. Вот, а один ку далеко не полетишь.
2: Все должны знать, у кого желтые штаны, а у кого колокольчик, да?
3: Ну да. Относительно белых штанов,
1: вот, я как раз хотела заметить, что мастерски ушли от ответа.
3: Нет, я сейчас отвечу. Дело в том, что в Бразилии, особенно в городах и столицах, которые находятся около побережья или на самом побережье, да, есть традиция встречать Новый год на пляже. Вот, поскольку, во-первых, там тропик, и температура выше 25-30 градусов. Поэтому, если ты не живешь в большом доме с широкими окнами и дверями, чтобы было ощущение свежести, да, идешь на пляж, и ты поближе к природе и с народом, и это как раз и смесь религии, вот, католическая церковь, католическая вера, и это из старинных африканских обрядов, которые имели контакты с природой, которые верили в богов луны, земли, моря, воздуха и воды, etc. Так что, когда мы идем на пляж, мы одеваемся в белую одежду, мы хотим дать понять духам и богам, что мы идем к ним и с хорошими помыслами в голове, в теле. В этом и смысле белых штанов. Чистота своих помыслов и намерений.
1: Наконец мы узнали, это очень красиво.

0: И на пляж, добавляю, все приходят с такими лодочками маленькими, до 30 сантиметров, где кладут бумаги с именами тех своих, которые уже ушли, и тех, которые остались, чтобы им было хорошо, и кладут пару конфетов для того, чтобы угождать богам. А если это кораблик преодолевает эти морские волны, это значит, это год будет удачным, а если нет, то будет готов.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
6: Висента, ну, с вашим именем мы разобрались, также разобрались с белыми штанами, но осталось со скобками, еще непонятно. Следующая загадка. Как так получилось, что вы шикарно говорите по-русски, и вообще, как появилась Россия в вашей жизни? Потому что, ну, видно, что вы уже фактически, ну, наш человек.
0: Как Россия появилась в моей жизни? Это был весенний день. В Рио-де-Жанейро мне было 7 лет, и это было 7 октября, день Великой Октябрьской социалистической революции. И по нашему телевидению после ужина показывали часовой документальный фильм. Это был перевод русского советского фильма «Брежневской пропаганды» о величии Советского Союза и русского народа. Да. Я сидел, увидел, там был такой посыл. Мы номер один в спорте, в науке, в образовании, в ином деле, в сельском хозяйстве, в космосе, в культуре, в искусстве, в балете и так далее. И я каждую минуту, у меня челюсть падал. И в какой-то момент я не выдержал, спросил: «Папа, что это такое? Я не понимаю. Как они могут быть такими номер один во всем?» Я говорю: «Да, сынок, это так. Запомни. Это Россия, это русских. Они номер один всегда во всем и всегда будут такими. И помни, и так и будет всегда. Увидишь, когда тебе будет чуть побольше лет, ты это увидишь собственными глазами. Они будут номер один в мире, поверь мне». А я помню, что я ответил отцу: «Папа, если это так, я хочу туда поехать учиться дальше и попытаться стать таким».
1: Оставим здесь многоточие, и с этого момента мы продолжим. Это очень интересно. Это «Радиозвезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: На теме пропаганды мы остановились. Это факт того, как когда-то работало что-то правильно, оказав на вас то самое влияние, которое побудило переехать в Россию.
2: Мы на этом остановились. Я хотела быть похожим на Советский Союз.
3: Это меня побудило. И с того дня, и до окончания школы, поверьте мне, я только об этом думал с утра до вечера. И по мере того, как я взрослел и ходил в газетный киоск и всех возможных библиотеках моего района и моего города, я искал информацию о том, что такое Советский Союз, что такое Россия. Я создал сами себе книги по всем возможным направлениям, которые я увидел на этом документальном фильме. И тогда, в каком-то году, открылось там представительство издательства «Прогресс», которое продавало российскую литературу, советскую литературу, переведенную на больше чем 50 языках. И в том числе у меня была подписка журнала «Советский Союз», который я читал каждый месяц с большим удовольствием. И так я больше знал о Союзе, о республиках Союза, о составе и много другого. Я даже помню, когда приехал в Москву впервые и сел в такси, и по мере того, как двигался такси в направлении, куда мне было надо ехать, я знал название этих улиц. И я пытался говорить с таксистом на языке, да, на английском. И он знал чуть-чуть, я ему спросил, откуда вы знаете так улицы нашего города? Из-за того, что я читал и журнал «Советский Союз», и газета «Московские новости».
1: Вот к вопросу о том, еще раз сакцентируем внимание, как работает настоящая качественная пропаганда, в лучшем смысле этого слова. Пропаганда, мы понимаем, это означает распространение информации. Какой? Той, которая может и в лучшем свете представлять необходимый объект, с одной стороны, а с другой стороны, и, что наиболее важно, воодушевлять и заставлять двигаться вперед.
3: И самое интересное, мне бы хотелось также делать акцент на этот аспект, и что во всех тех материалах, которые я прочитал с 1 по 10 классу о Союзе, ни в одном из них я не читал дурного слова ни об Америке, ни об Европе или других частях света. Я только читал о добром и светлом, что есть Союзы и в России.
1: А вот это и называется та самая стратегия орла. В чем она заключается? Я люблю эту историю рассказывать быстро. Когда орел летит, например, его начинает донимать ворон. Он не начинает бороться с вороном, это пустое дело. Он просто поднимается выше, там, где воздух более разряжен и меньше кислорода. Ворон просто не в состоянии здесь существовать. Поэтому, не тратя усилия на ненужный предмет, просто поднимаясь выше над схваткой, ты решаешь свой вопрос. Это и есть то самое созидание, видимо, о чем вы говорите.
2: Да, не столько игнорирование, сколько движение к поставленной задаче. В итоге, ну, как мы понимаем, что...
1: Наиболее эффективно
2: работает. Да, она работала. Висенте, еще такой принципиальный момент, как мне кажется. Вот мы говорим БРИКС. БРИКС, Бразилия, одна из стран-основательниц, все-таки объединением, будем правильно говорить, не организация, потому что там нет устава.
3: Да.
2: Вот, и ваша роль, как вот вы возглавляете БРИКС-центр, вот подробнее расскажите, вот для чего эта структура нужна, и вот чем вы конкретно занимаетесь?
3: В старом русском языке было слово «толмач». Вот. Хотя я себя не хотел бы называть или квалифицировать в качестве толмача или переводчика. Но дело в том, что в рамках сотрудничества между странами БРИКС ежегодно проходит саммит. В итоге это саммит, декларация о намерениях и целях, планах и задачах. Но, видите ли, не всегда все, что принимается в рамках этих саммитов, это адресовано только государственным структурам, ну, в том числе и бизнесу, и организациям, ну, как сказать, ну...
2: Общественным организациям, экспертному сообществу.
3: Да. Вот, поэтому БРИКС-центр, он является консультативный центр, который пытается переводить на простой русский язык для государственных, деловых и культурных, и общественных организаций, что, где, как делать и с кем делать. Это просто мы построили мосты.
2: Знаете, когда я учился на юрфаке, там мы все, естественно, читали законы, кодексы и прочее, и всегда к ним продавались отдельные комментарии, потому что, чтобы понять, что там написано, нужно было читать комментарии. То есть, своего рода, вы выступаете таким вот трансформатором вот этого сухого канцелярита, делового международного чиновничьего языка на понятный русский, с тем, чтобы... Все заинтересованные участники вот этого интеграционного взаимодействия на площадке БРИКС, они, собственно, понимали, что от них хотят, куда движется объединение и чем они могут деятельно помочь в его развитии.
3: Это именно так. И позвольте вам еще расскажу такую забавную историю. Я недавно встречался с несколькими послами, которые проявили интерес к моему центру, и поскольку они входят в одну региональную группу, мы решили проводить совместный обед, чтобы не говорить об одном и том же несколько раз. И вы не поверите, один из них во время беседы мне говорил такую фразу: «Сеньор Висенте, я посетил ваш сайт, прочитал от и до и ничего не понял. Вы не могли нам объяснить попроще?» Это мне говорил посол. Вот. А второй посол пришел со своей книгой, хотел мне подарить. Но когда мне писал дарственное, он написал мое имя на родном языке и с ошибками. Но я промолчал, конечно. Зачем об этом говорить? Я промолчал. Поэтому я сейчас провожу реконструкцию и переоформление своего сайта на более простой и доступный язык.
2: Ну, за счет дипломатической службы международной могу сказать, что все-таки мы понимаем, что значительная часть иностранных посланников, они не являются кадровыми дипломатами, а политическими назначенцами. Поэтому уровень их квалификации, погруженность в материю может быть разный.
3: Так что, Юрий, только не расскажите никому, это большой секрет.
2: Пока нас никто не слышит и не видит, будьте уверены, что об этом никто не узнает.
1: Слушайте нашу программу, узнаете много интересного.
3: Я вам больше скажу, Анна, если я бы рассказывал всего то, что я видел и слушал, знаю в рамках госвстречах и безвстречах, я думаю, что я бы не выходил отсюда без наручников. Поэтому одно из величайших искусств дипломата – это умение молчать.
1: И так умело конфигурировать.
2: Я бы сказал так, глубозначительно промолчать.
1: Многозначительно, да. Висента, да. Президент Бразилии Фернандо Энрике Кардозо во время своего визита в Россию назвал Бразилию тропической Россией. Вот между нашими странами действительно так много общего. И вот что это понятие вообще означает? Тропическая Россия. Что здесь имелось в виду?
3: Я сейчас вам скажу. Дело в том, что, как вы помните, у Союза и сейчас у России больше 10 часовых поясов. У Бразилии также есть несколько часовых поясов. И так как и Россия является страной многонациональной, где тоже около 200 национальностей. Поэтому, мало того, во время колонизации эта территория, которая сейчас и сегодня называется Бразилией, она априори, когда была... как только начато деление между Испанией и Португалией территории на основе Тордезильского трактата, который говорил о том, что они были два великие морских державы, если ты что-то найдешь, ты дашь нам кусочек нам или наоборот. И потом Испания должна была уступить кусочек земли Португалии. А португальская корона не знала, что делать, отправила туда вице-принцев, но это была как раз территория, которая вечная засуха. И они придумали движение «Бандейрантес». «Бандейра» из перевода на португальского на русский означает «флаг». Движение «флаг». Флага, да? И которое было следующее. Мы освобождаем всех бандитов, всех тюряк, отправляем на эту территорию и дадим флаг короны португальской. И туда, куда он пришел и ставил этот флаг, это земля его, но половина его доходов короны. А потом Англия делала то же самое в Северной Америке. Вот так и Бразилия стала и росла до таких гигантских размеров. Поэтому страна, у которых есть несколько часовых поясов, несколько климатических различных зон и многонациональность. И вы не поверите, мы реально и правда похожи, как две капли воды. Мало того, даже количество конституций совпадают. Помню в старые времена, что в советское время, как только выходит новая советская конституция, через год или два, максимум три, выходит аналог бразильской, просто копирка в переводе и с легкими изменениями. Ну, как говорят китайцы, зачем изображать или изобретать заново велосипед, как он уже создан? Надо просто его улучшить.
1: Мудрая мысль. Мы здесь сделаем паузу, с вашего позволения, и продолжим совсем скоро, через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости космоса. Роскосмос и НАСА начнут более детальную координацию спутниковых группировок во избежание столкновений. Подробности о планах по сотрудничеству озвучил на пресс-конференции генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
6: Договорились о трех основных вещах. Первое – продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба, Россия и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. Третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниками и группировками. Мы будем очень плотно в этом направлении взаимодействовать.
5: Баканов отметил, что численность аппаратов в российской и американской группировках отличается на порядок, а основная задача координации – избежать столкновения спутников. На Международной космической станции впервые напечатали ткани человеческой почки и печени с помощью биопринтера. Условия микрогравитации помогли решить одну из ключевых проблем биопечати – равномерное распределение клеток внутри тканей. Биопринтер использовал специальные биочернила с живыми клетками. Он также изготовил 28 имплантов для восстановления нервов. Инженеры управляли процессом с Земли через камеры. Каждый спутник Starlink почти еженедельно выполняет маневры уклонения по орбите. Эксперты предупреждают, что возможная авария может создать угрозу для всего космического пространства, сообщает портал space.com. По оценкам профессора космической техники в Бирмингемском университете, маневры уклонения снижают вероятность столкновения примерно до одного случая на миллион. Однако с учетом остаточной вероятности это создает общий риск для всего созвездия, который невозможно устранить. Если ночью в конце июля встать спиной к созвездию Большой Медведицы и смотреть в небо, то можно будет увидеть метеорный поток южной дельта Акварида, летящий параллельно Земле. Этот звездопад будет продолжаться несколько ночей подряд. Ученый из Пермского политеха Евгений Бурмистров пояснил, что из-за низкого полета светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше, чем у большинства других метеорных потоков. Источником необычного звездопада является комета 96P Макхольца, когда она приближается к Солнцу, ее ледяное ядро нагревается, и лед переходит из твердого состояния в газообразное. Высвобождающиеся газы уносят с собой частицы кометной пыли, которые распределяются вдоль всей орбиты. В ночь с 30 на 31 июля интенсивность потока достигнет 25 падающих звезд в час. Это были новости космической отрасли. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Мы продолжаем нашу программу. Сегодня с нами гость из Бразилии Висенте Бариентос, руководитель БРИКС-центра, профессор и политолог.
2: Совершенно верно. Висенте, в прошлом году Россия и Бразилия отметили Ну, такой небольшой юбилей, 25 лет интенсификации двусторонних отношений. В этой связи также, наверное, имеет смысл процитировать нынешнего президента Бразилии Луиса Лулу да Сильву. Цитата. «Период с 23 по 25 год Бразилия открыла свои объятия миру и встала на защиту принципа многополярности», о чем, например, постоянно говорит и наш президент. То есть эти слова подчеркивают, что политические принципы, те, что транслируются вовне, у России и Бразилии, очень похоже, если не сказать более того, что они, в принципе, полностью совпадают. А также имеет смысл сказать, что в Бразилию периодически отправляются высокопоставленные делегации из России. Вот, например, был визит премьер-министра России Михаила Мишустина. Проводятся бизнес-форумы, различные встречи, мероприятия, отраслевые события. Получается так, что на сегодняшний день Бразилия, если не стала, то уверенно идет по пути становления таким стратегическим партнером России именно вот в регионе Латинской Америки. Как вот вы оцениваете развитие наших двусторонних связей и к чему мы в итоге можем прийти?
3: Я для начала хотел процитировать еще одну дату вам и вашей аудитории о том, что в ближайшее время мы отметим не только 25-летие усиления нашего сотрудничества в торгово-экономическом и культурном гуманитарном плане, но в том числе 200-летие установления наших дипломатических отношений. И к этой дате мы также подготовим и организуем ряд культурных мероприятий. А то, что касается усиления, это сближение, это идет в двухстороннем порядке, в том числе в многостороннем порядке в рамках объединения БРИКС. И я бы сказал, что Бразилия до того, как появилась эта терминология многополярного мира, она практиковала уже эту теорию и практику, исходя с тем, что, как такая древняя британская цитата, что у Англии нет своих друзей, у Англии нет своих постоянных интересов. Так что краеугольный камень внешней политики Бразилии заключается в том, что мы за мир во всем мире, всегда и везде, поскольку нас интересует ведение нашей торговой, внешней торговой политики. То есть нам нужен мир для того, чтобы мы продавали свои товары и услуги. И на этом основании мы дружим со всеми. Вот, я думаю, что Россия тоже к этому пришла. И мало того, у Бразилии, несмотря на своих гигантских размеров, к вашим сведениям могу сказать, что Бразилия в Латинской Америке занимает 60% экономики Южной Америки. В Южной Америке она занимает 80% экономики, а в Латинской Америке 60%.
2: То есть, получается, Аргентина, Чили, их экономики прям существенно, кардинально меньше.
3: Значительно меньше, да. Вот. И в том числе в двухсторонних торгово-экономических отношениях с Россией. Мало того, я бы сказал, что и то это не мои слова, это слова Мишустина 5 февраля во время заседания делового совета Бразилии и России, в котором я являюсь членом этого делового совета, и в том числе был приглашен на это мероприятие. Господин Мишустин сказал, что почти половина торгового оборота России с Латинской Америкой приходится на Бразилию. Поэтому это весьма существенный партнер. Но стоит также констатировать, к величайшему сожалению, слова профессора Владимира Давидова, который до недавних пор был директором Института Латинской Америки и на данный момент сейчас является еще его научным руководителем, который говорил, что, к величайшему сожалению, внешняя политика России по отношению к Латинской Америке, она проводится по остаточному принципу. То есть, когда весь мир уже мы прошли, и тут у нас еще есть Латинская Америка. Я лично считаю, что это большая ошибка и большое упущение, и ратую за то, что этому региону и конкретно моей стране было уделено гораздо больше времени и внимания. Мало того, я пытаюсь доводить до ушей и глаз джентльменов, которые руководят и являются главными в этой великой стране, чтобы наподобие и саммитом Африки и России, точнее России и Африка, был организован и проведен такой же саммит президентов России и Латинской Америки и бизнес-саммит России и Латинской Америки. Я считаю, что это бы смогло и способствовать и развивать в значительном мере наших торгово-экономических, гуманитарных, культурных, научных и образовательных отношениях.
2: Ну, Висент, видите ли, как получается, что долгое время, после распада Советского Союза, естественно, все основные устремления, в том числе и внешнеполитические, и внешнеэкономические устремления Москвы были направлены на Запад. Мы хотели стать частью западного мира. Поэтому, естественно, все остальные регионы, и Африка, и Латинская Америка, и Азия в значительной степени они оставались по остаточному принципу. Сейчас происходит постепенный разворот, но этот процесс не быстрый. Поэтому хотелось узнать ваше мнение, каким горизонтом мы можем выйти, если все-таки начнем более активно и планомерно выстраивать сотрудничество с Бразилией, и латинским миром в целом.
3: Горизонт, к которому мы бы могли выходить, и которые есть такие амбициозные высказывания со стороны российских политиков, желание удвоить торговый оборот между Бразилией и Россией, или Россией и Бразилией. Но видите ли, что забавно в этих отношениях, что этот торговый оборот доходит до 10 миллиардов долларов в год, из которых 9 продаем мы, а Россия 1. То есть получается у нас, понимаете, если говорить на языке футбола, 9-1, помните, Аргентина?
2: Ямайка.
3: 5-0. А у нас тут 9-1, понимаете? Это, конечно, болезненно. И самое интересное, что я больше могу сказать, я абсолютно уверен, что в России есть немало количеств товаров и услуг высоченного качества во всех отраслях индустрии, легкой, тяжелой, которые имеют место быть не только на территории Бразилии, но и в том числе и в всей Латинской Америке. Мало того, у меня даже идеи было, и я разговаривал с различными министрами федерального правительства на эту тему, о том, что почему в Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, как культурная столица всего региона, не открыть что-то наподобие мини-ВДНХ, которое было, понимаете, свой парк, вот, бизнес-парк, индустриальный парк России, постоянно выставка всего того, что мы здесь производим и имеем, и продавать туда просто крупным масштабом. А я сейчас вам скажу об этом почему. Потому что Китай уже владеет всей Африкой. Китай владеет многими другими регионами мира. И в том числе Китай уже присутствует от Мексики до Патагонии. У меня вопрос. А где Россия? И почему ее здесь нет? Поэтому надо живиться, надо бегать. Я бы хотел, чтобы вам напомнить об одном, что наиболее эффективный и быстрый инструмент продвижения национальных интересов, на мой личный взгляд, это тут два инструмента. И это не оружие, это культура и спорт. Потому что это то, что особенно визуальные элементы культуры, которые не требуются перевода.
2: Именно поэтому наши противники всячески в начале специальной операции начали политику вот cancel culture, да, то есть отмену культуры России, и ввели тотальный бан на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, чтобы через спорт как раз не осуществлялась вот эта трансляция правильных смыслов, не демонстрировалась страна, да, то, что она может быть успешна, что есть спортсмены такие, что у них есть такие-то ценности, такое-то видение, да, чтобы культура была под запретом, потому что культура стимулирует мыслительные процессы, что, оказывается, может быть по-другому, что, опять же, есть альтернатива. Тотальный запрет. Поэтому мы понимаем, да, вы абсолютно верно говорите, но в политике, когда все закрыто и нужно искать обходные пути, действительно нужно проявить смекалку.
1: Нужно обходные пути искать, потому что есть такое выражение: не ходите в дома нечестивых, если говорить о евангельских истинах. Нас в какой-то момент не стало на Евровидении, и слава тебе, Господи. Назрела необходимость альтернативы. Эта форма, она в прошлом осталась. Это позавчерашний день. Давайте завтра смотреть. Почему нет игр стран БРИКС? Ну, они есть, но не так освещаются, как хотелось бы. Но должны быть какие-то игры глобального большинства. Ну, это, наверное, другой вопрос.
2: Это
1: кстати,
2: другой вопрос.
1: Бразилия на этот счет какую имеет позицию? Вот, дискутируется ли этот вопрос в Бразилии? Вот так вот, в поле среди людей.
3: Нет, к сожалению, в нашем СМИ, в нашей деловой и культурной жизни подобные дискуссии отсутствуют, поскольку она, страна поделена на левых и правых, и у них очень, как бы сказать, примитивное видение политики как таковой. Понимаете, просто я не жалею о том, что я влюбился в Россию, приехал в Россию, живу здесь почти 40 лет, и здесь нашел прекрасных людей, получил прекрасное образование. Меня нашла прекрасная дама, вот, у нас прекрасная семья, прекрасный ребенок и дом, поэтому у меня нет на что жаловаться. Но когда я смотрю документальные фильмы о Китае, мне больно. Мне больно, потому что я вижу, сколько они вкладывают в образование, в науку, в культуру, в инженерных технологиях, в IT-технологиях и так далее. Я думаю, боже, чем мы хуже, чем они? Мы тут в России или мы там в Бразилии? И при том, понимаете, они не думают, если ты член компартии, или ты комсомолец, или нет, просто работает. Там реально термин меритократия работает. Вот. Я, мало того, когда принимал участие в этих молодежных встречах, ну, в качестве там ментора, или тренера, или коуча, или комментатора, не знаю, саммитов БРИКС, да, молодежных, я видел на старших пацанов и девчонок, 25-летних, у которых уже были кандидатские степени, шли на докторскую, которые говорили на моем языке, на португальском или на английском, как на родном. Я просто смотрел так, просто глаза так открывались. Я помню, правда, когда я тоже приехал первый раз в Союз, да, меня встретила красивая молодая студентка 5-го курса Института иностранных языков имени Марис Терес, которая говорила на чистом испанском и с мадридским произношением. Я говорю, слушай, ты правда русская? Она говорит, си-си, сой руса. Я никак не мог верить, что это правда. Вот, и сейчас, и Китай сейчас на меня произвел такое впечатление. И когда бываю в Китае, я увижу, не знаю, они как будто, они не идут к 21 веке, они уже там находятся, идут к 22-му. И поэтому, мне кажется, мы чуть-чуть опаздываем. Мы, Россия, подошла к Китаю. А Латинская Америка, они просто в каменном веке, если честно. И я веду об этом беседу с моими друзьями, вот, профессионали высокого полета в Бразилии. И когда я посылаю им эти ролики китайские с переводом на португальский, испанский, они мне говорят, господи, где мы, где они? Потому что в Бразилии есть такой, понимаете, тоже элемент фольклора, да? Это как на русском языке говорят, это может быть не самая лучшая цитата, но шикарная цитата, что не приходи с чужой монастырь со своим уставом. Да? А в Бразилии есть тоже свой устав. Устав как да, bon vivant. А зачем там стараться? Потому что там есть такой фолклор, что Бог точно бразилец. Почему? Потому что у нас самая красивая и большая страна в мире. У нас самые красивые женщины, самый красивый лучший футбол, самый красивый карнавал, самые красивые положения. Зачем тебе напрягаться, Господи? Иди нашлась дальше.
2: У нас сейчас в России...

0: Совсем кратко, последний финальный вопрос, вопрос о культуре. Мы задаем нашим гостям вопрос относительно того, что нас объединяет, в данном случае русские и бразильцы, но вот интересно еще вот что. А если можно вспомнить какую-то историю из жизни, которая лучше всего показывает, кто такие бразильцы? Вот вы уже частично иллюстрировали, может быть, еще что-то, какой-то эпизод?
1: Возможно, я не традиционный бразилец, поскольку я, хотя должен признаться, что, будучи подростком, ходил на Маракана часто с друзьями, но я был малышом, на поэтому я ходил в качестве хвоста этих пацанов нашего и улицы, и района, да, но я никогда не интересовался большим футболом или малым футболом, но я бы сказал, что настоящий бразилец, как, возможно, настоящий русский, не могут быть без футбола и без ощущения праздника. Но есть все-таки одна вещь, которая нас делают одинаковыми. Это вера в том, что невозможно возможно. Лишь бы хотеть, и мы это сделаем, потому что мы это хотим, и мы на это способны.
2: Блестяще.
1: И это нас приведет к успеху.
0: Висанте,
1: и счастью.
0: Огромное спасибо. Мы на очень духоподъемной ноте заканчиваем нашу беседу сегодня. Спасибо большое, что нашли время для нас. Напомню, с нами был сегодня Висанте Барриентос, руководитель БРИКС Центра, президент БРИКС-центра, профессор и политолог. Ну и очень хочется надеяться, что мы прощаемся до новых встреч.
1: Благодарю вас за приглашение еще раз. Буду рад с вами встретиться снова. Спасибо. До свидания.
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
4: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».
5: Был в прошлой жизни, ты ничего не помнишь,

0: Время выбрало нас.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Животные-горожане. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомаранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
2: От слов к делу.
3: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
2: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
4: Очень важные вопросы.
5: Почему на одной половине головы волосы растут лучше, чем на другой?
6: Отвечает трихолог Дмитрий Эллинский.
7: Среди причин разрежения асимметричного волос на голове чаще всего встречается заболевание, которое называется трихотиломания, когда человек под воздействием стресса и других факторов начинает самоповреждением заниматься.
8: То есть либо в процессе учебы ребенок накручивает волос, либо женщина может значительно проредить часть волос. Но либо, опять же, вот часто встречается у детей, чьи родители в разводе. Они таким образом компенсируют свои переживания. И это четко видно при трихоскопии. То есть, соответственно, доктор, посмотрев с специальным прибором, может практически сразу догадаться, что эта ситуация связана с самоповреждением. Более редкие ситуации – это зарастание гнездной лапеции, которая может быть асимметрична, то есть изначально было несколько очагов, дальше они начинают зарастать. Если человек по какой-то причине не заметил из-за густоты волос, а потом вдруг там постригся более коротко, он может увидеть, что внезапно у него с одной стороны волосы как-то менее густые, чем с другой. Ну, это гнездная лапеция, либо другие какие-то по типу рубцовых и прочих лапеций, которые могут приводить к безвозвратной потере волос. Поэтому, если вы это видите, тоже обязательно необходимо обратиться к врачу-трихологу с трихоскопом и хорошим опытом. Третье, это из-за чего может быть, это всякие сосудистые нарушения, но, как правило, больше связанное с нарушением либо проводимости по нервам, либо нарушение микроциркуляции. Это, как правило, уже больше у пожилых людей, либо у людей с какой-нибудь там наследственной гиперлипидемией, когда сосуды все забитые, там, бляшки, и поэтому волосам может немножко не хватать кровообращения, и за счет этого будет разрежение. Ну, а в принципе нужно помнить о том, что мы с вами люди асимметричные, у нас может с одной стороны лица и головы расти волосы чуть-чуть лучше, чем на другую.
4: Очень важные вопросы.
1: Премьера на радио «Звезда».
9: Все люди артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие на публику.
1: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
10: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рук.

перехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. За неделю с 11 по 17 июля наши вооруженные силы нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Поразили 24 морских судна, которые работали на боевиков. Разбиты предприятия украинского военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры националистов. Кроме того, били по местам производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бачев Сумской области. Сегодня день основания морской авиации военно-морского флота России. Дату установили в связи с тем, что 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. 4 гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с 4 немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации. В дни Великой Отечественной войны авиация флота стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага и главной угрозой для фашистских захватчиков в боях на море. За годы войны советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах более 5 500 самолетов противника. Военные врачи группировки войск «Центр» организовали оказание квалифицированной помощи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Об оснащении пункта рассказал начальник полевого медицинского госпиталя Андрей Гужель.
2: Мы оснащены рентгенаппаратом. Это в условиях передовой вообще это фантастика, это невозможно. УЗИ-сканер, кислородные концентраторы, аспираторы, электрокоагулятор, да одна бестеневая лампа, притащить ее сюда, туда, куда ходят пешком, либо на мотоциклах, квадроциклах. Для именно передовой группы мы оснащены просто по высшему разряду.
1: Современное оборудование позволяет выполнять широкий спектр задач от оценки состояния пострадавших и оказания первичной врачебной помощи до проведения операции. В России начались испытания новейшего лазерного комплекса «Перун». Он способен эффективно противодействовать любым типам беспилотников благодаря генерации до 15 минут непрерывного излучения, пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков. По их словам, комплекс способен находиться в режиме боевого дежурства до 5 часов, обеспечивая дальность поражения воздушных целей на расстоянии до 5 километров. Благодаря экономичному потреблению энергии один из условный выстрел для сбития дрона обходится примерно в 205 рублей, подсчитали инженеры. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
3: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл 2 новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и, конечно, меняют мир. К нам сегодня в гости пришел как раз такой человек. Он открыл два новых течения в Карском море. Итак, приветствуем. Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Даниил.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот, может быть, не все представляют себе, как выглядят океанологи. Но вообще Александр человек известный. Зайдите в интернет, посмотрите. У вас просто изменится представление об океанологии и об океанологах.
1: Александр, давайте вернемся к сути вашего открытия. Так что же это за течения такие?
3: У нас в океане вода находится в непрерывном движении. И часто это непрерывное движение какое-то такое... Длинные участки получаются протяженными, и мы это называем течениями. Мы с детства смотрели на глобус, там нарисованы красные, синие стрелочки, это холодные, теплые течения. И на самом деле почти все течения давно уже открыты, скажем, на поверхности, которые океана, потому что у нас есть космическая съемка, у нас есть большое количество космических аппаратов, которые разные характеристики поверхности воды измеряют, изучают, и в целом все течения, ну, открыты уже. И осталось два места, где течения существуют. Первое место – это глубины океана, куда не проникает вот это космическое зондирование. И там действительно периодически открывают какие-то новые течения, но тоже не часто. И второе место – это область океана, скрытая под морским льдом. Потому что спутниковые измерения, они тоже под лед проникнуть не могут. И, соответственно, под морским льдом нас еще ждут неоткрытые разные течения.
2: Терра инкогнита такая, или, правильно сказать, аква инкогнита.
3: Совершенно верно. Или даже крио инкогнита. Аква-крио инкогнита, то есть морской лед и неизвестные, неизведанные. Вообще, стоит сказать, что в Северно-Ледовитом океане очень тяжело работать и логистически, и из-за льда, и из-за того, что спутники туда не доплывают, так сказать, не добивают, и дрейфующие буи у нас там не появляются, потому что им нужно всплывать.
2: Это отдельная история. Они из-за льда не могут всплыть.
3: Да, представляете, вот было два прорыва в океанологии последние, скажем, лет 50. Первый прорыв, связанный с запуском спутников. Спутники стали очень хорошо измерять поверхность океана. И мы столько всего нового узнали, мы как океанологи, как вот представители профессии. И второй прорыв был на рубеже 20-21 веков, когда сделали достаточно дешевый дрейфующий буй, который измеряет вокруг себя... параметры. Его идея в том, что он периодически погружается на 2 километра, поднимается с 2 километров до поверхности, и вот верхние 2 километра измеряет. Ну, сейчас в океане плавает порядка 4000 таких буев, и в целом весь океан мы закрыли, верхние 2 километра. Но этому бую надо всплывать на поверхность, потому что его измерение надо отправить на, так сказать, на приемную станцию. И это можно сделать только по радиосвязи, через воздух. Вот проблема до сих пор океанологии, что через воду мы очень плохо, сложно, дорого посылать сигналы.
2: А из-за чего эти буи погружаются и всплывают, когда нужно?
3: Их так запрограммировали. Там есть двигатель, который, так сказать, увеличивает его плавучесть, уменьшает его плавучесть. И он, ну, как, так сказать, как беспилотник, вверх-вниз ходит, раз в 10 суток это происходит, так он 9 суток из 10 он дрейфует на определенной глубине, а потом он делает профиль, измерение отправляет. И в Арктике, когда он всплывает, он втыкается в лед, он не может отправить данные. Поэтому Арктика, вот она и спутникам, она недоступна из-за льда, и измерением этих буев.
1: Как же вам-то их удалось открыть, эти течения?
3: Да.
1: Если со спутника их не видно, буем их не достать, а вы открыли.
3: Да, значит, собственно, мы подходим к вопросу, мы разобрались с тем, почему их до этого не открыли, что так случилось, как, почему мы такие умные и вдруг открыли течение, а когда все остальные открыли. Оно было скрыто льдом, оба их скрыто льдом. А как нам это удалось сделать? В первом случае, в случае первого течения, нам очень повезло, в том плане, что в Арктике становится меньше льда.
1: То
3: в среднем
1: тает,
3: меньше.
1: Лед тает,
3: летом освобождаются у нас большие области, которые раньше были почти всегда покрыты льдом. И мы пришли в очень удачный год, когда льда в этой акватории было, в акватории, где мы, собственно, нашли течение, было очень мало.
1: Какой это год?
3: Это был 2021 год. Более того, удалось провести две экспедиции в 2021 году. Одна в августе была, а другая была в октябре. И за счет того, что разом удалось, так скажем, консолидированно собрать очень большой материал, хорошее покрытие удалось сделать измерениями этого района, удалось увидеть течение.
1: Увидеть течение – это невооруженным глазом увидите?
3: Нет, по измерениям. Вот океанологи, они, когда мы делаем судовые измерения, мы приходим в какую-то точку моря, океана, и проводим измерения от поверхности до дна моря.
1: С помощью чего проводите?
3: С помощью приборов.
1: Специальные приборы.
3: Они измеряют базово, они измеряют температуру, соленость и давление. Если мы поймем, как у нас в океане, где какая температура, где какое давление, на каких глубинах.
1: Разница, да?
3: Вот эта разница, она дает течение. Собственно, почему вода в океане течет? Потому что она немножко разной плотности.
1: Понятно.
2: Да? И разная температура.
3: Ну вот температура и соленость влияет на ее плотность, то есть на ее вес. У нас вода соленая тяжелая, а пресная легкая. И также вода холодная у нас тяжелая, а теплая у нас легкая. Как мы, когда кипятим воду, там холодная опускается, теплая поднимается. И примерно то же самое происходит в океане. Там...
1: И вот из-за этой разницы температуры вам понятно, что это и есть течение.
3: Именно так. Мы видим по температурным и по соленостным, вот, так сказать, разрезам, распределениям, что вот здесь вот течет течение.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Но получается, что в науке все равно важен элемент везения. Вы приходите с экспедицией, льдов нету, и вот именно это, ну или вернее, в том числе, позволило открыть течение.
3: Да, все правильно. Тут два фактора сходятся. Конечно, есть везение, а вторая есть готовность к этому везению. Вот вы, например, идете по необитаемому острову и находите карту, где нарисован клад. Да, и если вы подготовлены к этому, если вы умеете читать и можете прочитать, что там написано клад, у вас есть лопата, и вы можете взять и выкопать этот клад, и у вас есть там возможность увезти этот клад, да, к себе домой, тогда вы подготовлены. То есть на ваше везение наслоилась ваша возможность взять этот клад.
1: Вот и вопрос у меня отсюда, Александр, а почему тогда вы выбрали именно Арктику? Вы уже заранее, еще будучи, там, не знаю, в лаборатории, рассчитали, что там должны быть новые течения.
3: Да, вы совершенно правы. В Арктике я работаю достаточно давно. Первый раз я пошел в арктическую экспедицию в 2011 году. Это уже почти 15 лет назад. И Арктика вообще ужасно интересна, значит, потому что Арктика меняется. Ученому очень важно в своей работе делать что-то новое. Вот, для работы ученого важно, чтобы он делал сложное и новое. Если вы делаете что-то сложное, но это уже сделали, в этом уже разобрались, это неинтересно.
1: То есть вы хотите сказать, важны открытия.
3: Да, важны открытия и важны перемены. Поэтому Арктика, которая сильно трансформируется за последние 20 лет, Арктика там в 2000 году, 2010 и вот 2025, это три разных состояния.
2: Три разных Арктики.
3: Три разных Арктики, совершенно верно. Особенно разница сильно проявляется в Баренцевом море и в Карском море, в котором, собственно, мы и работали, и нашли это течение, оба, кстати, течения. Понятно, что если вы работаете, например, там в Черном море, оно там сильно более стабильно, много народу что-то измеряет, много народу понимает, вот нет такой динамики. А когда вот в Арктике там 10 лет прошло, все заново, надо все заново смотреть.
2: То есть
3: поле для открытий.
2: И открытия там будут продолжаться, учитывая, что Арктика постоянно меняется.
3: Да, 100%. И открытия будут продолжаться, Арктика будет открываться ото льда, будут найдены 100% новые течения, новое понимание, что там происходит. И второй вопрос, что эти изменения сильно влияют на нашу погоду, на наш климат. Вот в том числе там, в Москве, в России, в средней полосе, в северном полушарии в целом. Поэтому понимать, что происходит в Арктике, важно с точки зрения вот, предсказания климатических изменений.
1: То есть, Александр, вы-то понимали, куда вы идете? Вы, грубо говоря, хитренькие ученые, потому что вы знали, вот Арктика, там точно я сделаю открытие,
2: не
1: как ученые.
2: Не хитренькие, а настоящие ученые.
3: Да, совершенно верно, но для этого пришлось сходить, ну вот уже сколько, не знаю, 10 экспедиций пришлось сходить, чтобы найти что-то такое, вот сделать открытие. А в этом месте измерения проводятся с конца 70-х годов активно. Последние лет 15 в этом месте измерения проводятся каждый год, даже бывает, что по несколько раз в год. Действительно, эти измерения были не такие масштабные, как провели мы, но то течение, которое мы увидели, вот мы смотрим сейчас данные, мы обрабатываем, мы сейчас пишем, собственно, мы написали статью про это течение и, так сказать, немножко его застолбили. Мы все хорошо обдумали, мы взяли данные прошлых измерений, и мы можем сказать, что с 1977 года каждая экспедиция, которая работала в этом районе, регистрировало это течение. Регистрировалось как следы этого течения. Но почему-то никому из них не пришло в голову посмотреть дальше это течение на всем его протяжении, увидеть, что это не какой-то артефакт, а это действительно такое протяженное течение, ну и им заняться. Почему-то от них это ускользнуло.
1: Александр Везучий – настоящий ученый. А вот как Александру удалось запатентовать свои течения, мы узнаем через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать на радио «Звезда».
2: У нас сегодня в гостях ученый-океанолог, доктор физико-математических наук, первооткрыватель подводных течений Александр Осадчиев.
1: Александр, ну вот можно все-таки запатентовать свои течения?
3: Это очень правильный вопрос, потому что действительно, если вы пришли в какое-то место, там, сделали открытие, поняли для себя, что вот здесь течение, даже, может, коллегам рассказали, но никаких следующих дополнительных действий не сделали, не обнародовали, как вы говорите, не запатентовали это ваше открытие, то но его как будто бы не существует. Как ученые патентуют свои результаты, они пишут научные статьи.
2: Важна публикация. Сделали открытие, опубликовали, после этого открытие засчитывается.
3: Да, совершенно верно. Важна публикация. Есть большой пул научных журналов. Если там вышла статья под вашим авторством, с вашей фамилией, где написано, что вы сделали это и это, это, собственно, основание для первенства в чем-то, основание для того, что вы вот автор этого результата. Бывает такое, что там, скажем, Нобелевскую премию вручили какому-то химику, а вот другой химик опоздал там на 2 недели с публикацией своей статьи. По похожей истории люди шли нога в ногу, там прям рядом, но одному вот удалось это сделать немножко быстрее.
2: Как обидно-то, наверное.
3: Конечно, потому что бывает, что ну, какие-то научные прорывы происходят, и люди, которые в теме, ученые, они сразу реагируют, и кто-то успел, кто-то не успел. В океанологии не такая жесточайшая гонка, конечно, потому что океанология очень сильно привязана к географическому объекту. Если в химии вы взяли и пробирки, взяли реактивы и что-то сделали в любой точке мира, то в океанологии вам, конечно, нужно сделать измерение конкретно в этом самом районе Мирового океана, куда сложно попасть, вам нужны суда, вам нужна команда, вам нужны приборы, и это, так скажем, даже за большие деньги все равно это может быть невозможно сделать.
1: Хорошо, вы запатентовали, а назвали как-то течение свои?
3: Мы написали первую статью по горячим следам. Течение нашли в 2021 году, статью написали в начале 2022 года. И потом возникла такая идея, что действительно вот у течения же есть название, и в Баренцевом море, совершенно недалеко от этого течения, которое мы нашли, есть течение Персей. Оно названо в честь первого советского научного судна Персея, которое в 20-е, 30-е, 40-е годы работало как раз в этих районах. А есть еще одно легендарное судно, академик Мстислав Келдыш, который флагман нашего научного флота, который был носитель миров. С Келдыша снимали «Титаник». Начинаются кадры первой «Титаника», там вот вертолет пролетает именно на Келдыш. И на этом Келдыше мы работали. И, собственно, одна из двух экспедиций 21-го года, где мы нашли это течение, была на Келдыше. И мне так нравится это судно, и это просто вообще мое любимое судно.
1: И, соответственно,
3: судно.
1: Как будет течение? Келдыш?
3: Течение Келдыш, да. Течение сейчас называют в честь судов, а суда уже в честь людей. И мне еще нравится и личность самого Стислава Келдыша, и судно.
2: А в честь первооткрывателя можно назвать своим именем?
1: А что, Осадчев?
3: Это слишком.
2: Течение Осадчева.
1: Да.
2: Ну, в космосе же называют и там астероиды, кометы именами астрономов.
3: А, мне кажется, что называют именами умерших людей, поэтому, слава богу, я покажу в честь меня не надо называть течение. Но вот видите, у Келдыша какая как бы сложная история. Человек был выдающийся, умер, в честь него назвали судно, и потом на судне
1: но
3: назвали
1: вы...
3: течение.
1: Но вы точно будет Келдыш называться?
3: Да,
1: или
3: я
1: вы
3: сейчас
1: еще
3: пишу статью, и там я уже напишу. Это течение мы называем течение Келдыш. А дальше вопрос, будет ли научное сообщество использовать это название. Потому что если я один буду так писать, про течение Келдыша, и больше никто не будет это воспроизводить, то это течение умрет со временем, это название. Наверное, его не переназовут, но просто как-то будет существовать безымянное течение.
7: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Саш, а вот чем опасны эти течения? Ну вот вы их открываете, идет какой-то процесс глобального потепления, из-за этого образовываются течения подводные, неизвестные ранее. А чем они для нас-то, для простых людей опасны или полезны?
3: Да, течение было всегда, оно может стать сильнее или слабее, но его, так сказать, мы его нашли, лед ушел, и течение мы увидели. А так-то оно, конечно, было до этого. Но это течение конкретно, и это течение, это теплое течение, и оно топит лед вокруг себя. И чтобы нам хорошо понимать вот, климатический процесс, процесс потепления, происходящий в Арктике, нам надо хорошо понимать, какое течение, куда, какую воду и в каком объеме переносит, теплую или холодную. И конкретно это течение нам с точки зрения судоходства полезное, потому что это течение промывает лед, там лед встает позже осенью, и лед сходит раньше весной. То есть это течение нам немножко пробивает дорожку, правда, не совсем туда, куда нам надо, оно уходит на север, но тем не менее, да, с точки зрения Севморпути, это течение положительное.
2: Слава Богу, потому что я, честно говоря, ожидал, что вы сейчас скажете, поднимается уровень Мирового океана, и скоро будет потоп, мы все утонем. Слава Богу, что это не так.
3: Мы все подготовимся. Мы как ученые, мы скорее должны изучать этот процесс, помогать, прогнозировать, сказать, как к нему адаптироваться. Кстати, еще хотел добавить маленькую, вставить ремарку. А благодаря тому, что это течение теплое, и лед там встает позже, это течение позволило нам себя хорошо измерить и фактически открыть. Потому что вторая экспедиция, которая у нас была в 21-м году, в октябре, она проходила уже очень поздно, это был конец октября, вокруг везде встает лед, и капитан очень не хотел идти в тот район, потому что, ну, по всем признакам, вокруг везде образуется лед, и
2: может,
3: этот район...
2: Можно не выйти.
3: Да, должен тоже закрыться льдом, можно действительно не выйти. Он очень, значит, был против, удалось его уговорить, и мы стали работать в месте, где мы пытались, собственно, ожидали найти течение, продолжение этого течения дальше на север, и лед и не встает, и все уже вокруг закрылось, а вот этот там район, 100 километров шириной, он так и не замерзает. Потом, когда мы вернулись, уже проанализировали данные, мы поняли, что это теплое течение не дает встать льду, он встает, так сказать, на несколько недель позже, и из-за того, что оно растапливает вот этот лед, оно и дало нам там поработать и себя найти.
1: Это мы все говорим о течении Келдыш.
3: Да.
1: Но было еще второе течение.
3: Было и второе.
1: В то же самое время?
3: Второе течение было найдено позже, оно было найдено в 22-м году. Но предпосылки его поиска, так скажем, были как раз в те же самые годы, 20-21 год. Сейчас вам расскажу небольшую историю про это течение, второе. У нас есть большие реки, которые впадают в Северный Ледовитый океан, в российскую часть. И есть, собственно, Карское море, про которое мы говорим, в него впадают две очень крупные реки. Это Обь и Енисей. Огромные реки, каждый из них там в 2-3 раза больше, чем Волга. 4 или 6 Волг у нас впадает в маленький участок Карского моря. И формируется огромная область опреснения в море. Речная вода не сразу перемешивается с морской. Речная вода более легкая, и она сверху вот формирует слой, может быть, толщиной метров 10-15, а площадью 250 тысяч квадратных километров, то есть там 500 километров на 500 километров, примерно вот такая у нее площадь. Каждую весну у нас на реках половодье, северные реки зимой, у них небольшой сток, они такие сильно замерзшие, а летом половодье огромное, значит, выносятся объемы воды, и формируется это опреснение. Мы его видим, когда лед сходит, мы его видим летом, осенью, потом наступает зима, все закрывается льдом, и весной и этот объем воды пресной куда-то пропадает. Вот представь себе, 250 тысяч квадратных километров, толщиной 10 метров, объем пресной воды, его нет весной.
2: Он куда-то исчезает. Неизвестно было, куда.
3: Было неизвестно, куда оно исчезает. И первый этап поиска течения был постановка вопроса. Вот люди там ходили, измеряли, но даже не ставили себе такой вопрос. А куда же оно исчезает? И вот с чего мы начали, мы вот в какой-то момент мы задумались. Вот мы летом и осенью видим эту огромную область опреснения. А где она происходит? Почему она не накапливается там? Почему она не раздувается?
2: Ну
3: вот
2: да,
3: от
2: действительно.
3: Года? Что происходит? Но тут варианта два. Либо это объем пресной воды перемешивается с водами, те, которыми лежат ниже, и просто, так сказать, водный столб уходит, вниз уходит. Либо этот объем пресной воды, как блинчик, там, я не знаю, как течение, утекает куда-то вбок, да, на север или на восток. И что мы сделали? Мы сказали, мы будем ловить это течение. Измерять надо подо льдом что-то происходит, оно куда-то подо льдом утекает, его надо поймать, как вот ловец зверя ловит. Значит, что мы сделали? Мы поставили заякорные станции, которые работают в том числе подо льдом. Вы ставите груз на дно моря, сверху поплавок, поплавок и груз соединены веревкой, и у вас такая вертикальная линия получается. И вы ставите датчики на эту веревку, так приматываете, прикручиваете, датчики меряют температуру, соленость и давление. Они автономные, у них внутри память, батарейка, и вот они там, скажем, раз в час, в течение 10 лет, например, могут проводить измерения. Проблема в Арктике с тем, что нам надо было поймать самый верхний слой. То есть нас верхние 10 метров нас интересует, куда они утекают. Надо вывести датчик, соответственно, в верхние 10 метров. А вторая проблема, что в верхних 10 метрах образуется лед. И если у вас этот датчик закусит льдом, то есть несколько метров льда, а потом этот лед таросится, то есть лед, льдины сталкиваются, образуются ледяные горы, так называемые торосы. И вот эти торосы, они могут просто сорвать, оторвать, зацепить ваш датчик, и вы все, вы никогда больше не найдете. И мы стали ловить это течение, поставили датчики заякорные, и по ним мы увидели, что вот этот огромный объем пресной воды действительно утекает на восток в соседнее море Лаптевых. Так мы нашли второе течение.
1: А вот второму течению, у второго течения есть название?
3: Пока нет, но мы обязательно дадим ему название, когда мы уже окончательно подтвердим, что оно существует, его хорошо изучим, и обязательно дадим ему какое-нибудь название.
1: У нас сегодня в гостях Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент России обсудил приоритеты работы Министерства иностранных дел на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Докладчиком стал Сергей Лавров. Глава дипведомства рассказал о приоритетах, на которых министерство предлагает сосредоточиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он представляет одно из важнейших направлений для России с точки зрения экономических и политических интересов, заявил Владимир Путин. «Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в американские выборы», заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела. Дональд Трамп в обращении к нации ранее заявил о шокирующих уязвимостях американской избирательной системы и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается и Россия. В здании первой киношколы мира, знаменитом в ГИКе, проходит масштабная реконструкция. Стеклянный купол между корпусами превратит двор в единое пространство. Кроме того, появится новая галерея с естественным светом. С ходом реконструкции ознакомился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
3: Главное в образовательном учреждении, в ГИКе, создать условия для педагога. Потому что при всех плюсах искусственного интеллекта, душа, она не передается. И искусственный интеллект здесь бессилен. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы замечательному преподавательскому составу, мастерам стены помогали.
2: Реконструкция даст в ГИКу свыше 1000 квадратных метров дополнительных площадей. Новое пространство позволит более эффективно готовить студентов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, добавил Володин. Министерство просвещения изменит формат основ безопасности и защиты Родины. С 1 сентября это будет 2 курса. На уроках «Безопасность жизнедеятельности» школьники изучат правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, а также порядок вызова экстренных служб. А в курсе «Начальная военная подготовка» им расскажут про чрезвычайные ситуации, систему гражданской обороны, а также использование средств защиты и действия при эвакуации. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября для обучающихся, переведенных в 8 класс и принятых в 10 класс в наступающем учебном году. И коротко о погоде. Завтра в столице днем ожидается от 18 до 19 градусов слабый ветер. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
6: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на «Радио Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук, человек, который открыл целых два новых течения в Карском море.
2: Саш, вот такой вопрос. Экспедиция. Но это же не неделя, наверное, даже не две недели. Насколько вы выходите в море на огромном судне, проводите работы? Сколько продолжается вот такая вот научно-исследовательская экспедиция в море?
3: Экспедиции в Арктике бывают разные, бывают от нескольких недель до нескольких месяцев. Может быть, в Арктике были бы экспедиции полгода длиной, но там все зимой закрывается льдом, поэтому сезон там, 3-4, может быть, 5 месяцев. Я никогда не ходил в экспедицию больше, чем полтора месяца. Несколько раз ходил на полтора, на месяц. Хотелось бы сходить, может быть, в более длинные экспедиции, но и это и средств требует определенных, это и на паузу надо все свои дела в городе поставить.
2: В более долгую экспедицию, в более теплое море.
3: Ой, в более теплое море тоже было бы интересно сходить, потому что в Арктике, конечно, холодно. И эти экспедиции бывают весьма героические. Бывает, что, собственно, экспедиция октября 21 года была супер холодная, супер ветреная. Знаете, ветер, на который можно опереться, когда у вас там ломаются лебедки, оборудование, вы там под снегом, под дождем их чините, когда вокруг льды плавают, и они могут оторвать ваши приборы. В той экспедиции сломалось просто все. Могу пример привести короткий.
2: А чините вы? То есть нет специального техника, который этим занимается?
3: Есть специальный техник, но он не все успевает делать, и чиним мы очень сильно в этом участвуем. У нас была такая проблема, собственно, в том рейсе, что мы выкатывали прибор на палубу, с которым мы измеряем толщу воды, и он замерзал, потому что он не привык быть на температуре, там, скажем, минус 15 градусов с таким ветром. Мы его опускали в воду, доводили до глубин, где 0 градусов вода, он там отмерзал, мы его быстренько поднимали и вот проводили измерения. Вот такое вот было.
2: Ничего себе. Потом, наверное, достали, пока подняли на палубу, он опять весь обледенел.
3: Да, он покрывается льдом, вот именно. И это как бы такие бытовые вещи, как нам организовать измерения в таких сложных условиях, это тоже часть той подготовки, которая должна быть у океанолога, чтобы сделать какие-то открытия.
1: Александр, а если немножко отмотать назад, каким образом происходит вот этот процесс подготовки к экспедиции?
3: Подготовка к экспедиции начинается сильно заранее. Мы ходим за бюджетные деньги. Значит, у нас есть в России, в Министерстве науки и высшего образования, есть план по экспедиционной деятельности, есть некий конкурс на экспедиции. И в мае мы посылаем программу, так сказать, на конкурс,
1: заявку,
3: на экспедицию,
1: да?
3: Заявку на следующий год. То есть больше, чем за год, мы уже должны все точно знать, где мы будем работать, каким оборудованием, какие люди пойдут, какие работы будут сделаны, какие результаты будут получены, чем они важны. В данном случае эта экспедиция была очередная. Мы действительно получили какие-то дополнительные ресурсы, дополнительное судовое время и придумали вот сходить в этот новый район.
2: А судно должно быть какое-то специальное или это может быть любое судно, на которое вы просто устанавливаете нужную вам аппаратуру?
3: На специальном судне гораздо удобнее работать. Это может быть теоретически любое судно. Есть ограничение, что на судне должна быть лебедка, устройство, которое опускает ваш зонд на глубину в сотни и даже, может быть, в тысячи метров. Но на специальном научном судне все гораздо удобнее. Там хорошие, удобные троса, которые позволяют получать данные сразу, а не, там, сказать, в режиме онлайн, потому что внутри троса кабель. Там есть лаборатории, где вы можете разместиться, там, провести анализы, потому что на обычном судне лаборатории нет, а лаборатория, можно в каюте сделать лабораторию, но это неудобно. Множество всяких нюансов, и главное, там, капитан и штурманы знают, как правильно удерживать судно в точке, какие надо правильно делать действия при
1: заходе. Как правильно работать с учеными.
3: Ну, то есть, в том числе, кстати, это очень важно.
2: То есть получается, что судовая команда, она становится частью этой научной экспедиции.
3: Совершенно верно. Они очень сильно помогают, и они вносят огромный вклад в научные результаты. Поэтому бывает, что мы ходим на неподготовленных судах, но, конечно, надо ходить на судах специальных, научных, которые всю жизнь этим занимаются.
1: Их вот эти специальные суда вам предоставляют по заявке?
3: Да, специальных судов не очень много, желающих гораздо больше, чем судосуток и возможностей, и бывает, что суда какие-то внеплановые ремонты, суда у нас возрастные. Бывает, когда много заявок, а судно работает одно, там, из пяти, и тогда конкуренция обостряется. Вообще конкуренция, конечно, жесточайшая, но если ты все хорошо делаешь, то в целом тебе дают суда, дают возможность работать и делать свои, получать результаты.
1: Из какого порта вы выходили? Откуда?
3: В тот год мы выходили из порта Архангельск и шли назад в Калининград.
1: И сколько по времени длилось, вот именно напомните?
3: В 21-м году экспедиция длилась, ну, примерно полтора месяца она
1: полтора длилась. Месяца. Да. Вот за эти полтора месяца, пока вы работали, какие-то ситуации, может быть, опасные или, наоборот, приятные случались?
2: Экстраординарные что-то, да. Может быть.
3: Тот рейс, это был рейс плавучего университета, такая программа, которая привлекает студентов, чтобы они оставались в науке, в морских науках, в самых разных, не только физика, но там биология, геология и другие. И этот рейс был полон молодежи. Там было, по-моему, два человека старше 40 лет среди научного состава, и были молодые ученые, научные руководители, и еще более молодые студенты, аспиранты, которые попали в эти научные команды. И вот благодаря вот этому молодежному драйву, благодаря какому-то сплоченности, собственно, и удалось интенсивно, напряженно работать и, в частности, найти эти течения.
1: Весело и легко.
3: Весело и легко, да. Знаете, вот на судах бывает разное настроение, в экспедициях бывает разное настроение. Очень это сильно зависит от начальника экспедиции, от старшего состава научного, потому что, конечно, все копируют то, как ведут себя начальники. И бывает очень тяжелая обстановка в коллективе. Бывает, что начальник экспедиции просто караул. И вот как бы люди ходят, работать надо, но ужасно. Вот. А бывает наоборот, и мы стараемся, чтобы была легкая, но при этом рабочая обстановка, обстановка взаимопомощи, обстановка настроена на какие-то научные результаты, а не на какие-то неправильные, так скажем, действия.
2: А вы не начальник экспедиции разве?
3: Я начальник научных работ. Я замначальник экспедиции и научный руководитель экспедиции.
2: То есть настроение вот во многом зависит и от вас тоже?
3: Конечно, да. У нас очень сплоченная команда. Начальник экспедиции Наталья Степанова, с которой мы работаем вот уже порядка 10 лет вместе, на пару, рука об руку, и у нас прекрасный тандем, и мы закрываем. Собственно, в экспедиции есть огромное количество административных, технических, организационных мероприятий, и есть какой-то научный пул, и мы вот поделили между собой обязанности.
1: Я так понимаю, образом. Все проходило гладко.
3: Да, эта экспедиция была очень хороша.
1: А вторая?
3: Вторая была очень тяжелая, потому что по погодным условиям. Было очень холодно, штормило, лед. Надо было уговаривать капитана идти в то место, потому что вот шанс вот он один. Вот сейчас в этом году открылось, и две подряд экспедиции, и мы сделаем, значит, открытие. А если нет, если не уговорить капитана, то ничего не выйдет. Ломалось оборудование, ты его чинишь. Вот это ужасно было тяжело. Но компания была очень хорошая, команда была тоже хорошая, научная группа, прям замечательно.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Досуг. Как проводите? Ведь в штормовом море научное судно идет куда-то на свое задание. И вот по вечерам океанологи собираются в кают-компании. Что они там делают? Играют во что-то или обсуждают открытия, сделанные в течение дня?
3: И то, и другое. В океанологии мы живем, условно говоря, всю жизнь, потому что у нас не так много организаций, где мы можем поработать, поэтому мир океанологов как одна большая семья. Вы вместе работаете в одной организации 40 лет, 50 лет, ну, собственно, так сказать, от начала и до смерти. Поэтому и отношения там выстраиваются соответствующие. Если кто-то что-то сделал не то, это помнит потом в течение 50 лет. Или наоборот, если что-то кто-то сделал то. И особенно это обостряется в экспедициях. В экспедициях все на одном корабле, все рядом, все друг у друга на виду, и ты очень хорошо и узнаешь людей, и сходишься, сдруживаешься с людьми. И вот когда ты идешь со своими друзьями и добрыми знакомыми в экспедицию на полтора месяца, вы все рядом, вам нет никакой проблемы собраться, и там, конечно, общественная жизнь, социальная жизнь кипит вообще. И игры, и какие-то сложные игры, и какие-то там вечеринки, дискотеки.
2: Даже так?
3: Да, и, конечно, но вы же, у вас огромный корабль.
1: С молодежью же отправлялся, конечно, дискотеки.
2: Как жаль, что для того, чтобы попасть в такую экспедицию, нужно столько учиться.
3: Это правда. И экспедиции очень дорогие, и случайных людей там обычно не бывает, потому что судосутки стоят 2 миллиона рублей в сутки, 3 миллиона рублей в сутки. Такие порядок цен, в зависимости от судна. Поэтому на судне нет выходных, нет праздников, нет дня и ночи в плане работы. Если вы пришли в точку, и вам надо работать, вы работаете, у вас есть время на переходах между станциями, где проводятся измерения, вы можете поспать, бывают переходы длинные, бывают короткие. Бывают экспедиции, когда у вас по 2 часа переход, там, в течение недели, например, по 2-3 часа вы можете спать, ну, вы там на какие-то вахты, смены делитесь. Во всяком случае, экспедиция – это концентрированное рабочее время.
1: А по пути вы какие-то еще попутно открытия не сделали ли?
3: Попутно, значит, у нас, когда мы за год, за полтора года подаем разрешение на работы, мы получаем разрешение на измерение. Мы подаем конкретные полигоны в компетентные органы, так скажем, и они нам говорят, вот здесь мы вам делать измерение разрешаем, а здесь вот мы по каким-то причинам не разрешаем. Соответственно, мы работать можем только в разрешенных местах. Но это в территориальных, так сказать, в экономической зоне Российской Федерации. В открытом океане работай где хочешь, делай что хочешь, там, так сказать, это вода ничья и общее достояние. Но мы работаем в экономической зоне России. Поэтому на перегонах, там, где у нас не заявлены работы, мы, соответственно, ничего не делаем. Мы обрабатываем данные или ходим на вечеринки, на дискотеки, придумываем, думаем. Вообще, когда вы вместе со своими коллегами находитесь, так сказать, в запертом коллективе в течение полутора месяцев, делаются самые лучшие научные результаты. Потому что вы постоянно в контакте, вы постоянно думаете, общаетесь. И не только про то, что вы делаете в рейсе, а вообще про то, чем вы в науке занимаетесь. Самые разные бывают. Вообще другие районы обсуждаются. Но из-за того, что вы все время рядом, такой эффект резонанса получается.
2: Мозговой штурм.
3: Мозговой штурм на протяжении полутора месяцев. И главное, что людям это нравится. Вот эти океанологи, ученые, они вообще очень любят свою науку. И в свободное время на вечеринке обсудить какую-нибудь научную историю, научную проблему, это просто сплошь и рядом происходит.
1: Правильно ли я поняла, Александр, что о вот эти вот новые течения, о том, что вы их открыли, вы поняли уже, находясь там на судне?
3: Так скажем, первые намеки на это мы увидели на судне. Но серьезно понять, что мы их открыли и доказать, это получилось только на суше. Но да, действительно, на судне, когда мы...
1: Уже вернувшись в Москву, я так понимаю.
3: По пути назад. Собственно, ага. Вот этот перегон был от района работы до Калининграда. Примерно неделю мы шли, работали со студентами, обрабатывали данные, их обучали. И один из студентов, Кирилл Витинг, он сказал, а вот смотрите, здесь какая-то интересная вот аномалия прослеживается на всех разрезах, которые мы сделали. Мы с ним посмотрели и подумали, неужели течение? Да не может такого быть. Чтобы здесь течение было новое и не открыли, и его посмотрели, что нет нигде это никакого описания, не может такого быть, надо допроверить. И вот когда мы уже в октябре шли в рейс, мы уже знали, что искать, и если мы вот это вот увидим, то да, это течение.
1: И что так... вы воскликнули как-то, что вы испытали, когда да, есть?
3: Да, вот примерно так. Я испытал огромный восторг. Я могу сказать, что мне кажется, что люди в науке вообще работают из-за этого чувства, из-за чувства сделанного открытия. Потому что это мало с чем сравнимо, вот эта эйфория от того, что никто не знал, а ты вот разобрался, пусть это даже что-то небольшое, не самое значительное, но вот никто не знал, а ты узнал и разобрался,

0: без льда. Понятно, что зимой все закроют льдом опять, но тем не менее, если получится попасть в сильно безлёдную Арктику с экспедицией, ну вот это моя мечта, посмотреть, что там будет, как там, собственно, все же, те же наши течения себя чувствуют. По большому счету хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
1: Все равно в Арктику. Вот смотри, какое стойкое сердце у ученого. Я понимаю, сейчас сказал, ну, а мечта у меня в Индийском океане работать. Нет, в Арктике.
0: У нас есть шутки, что мы обязательно проведем какой-нибудь рейс Сейшел на Мальдивы, но когда-нибудь потом. Пока в Арктику.
2: Александр, как вы считаете, для чего открывать вообще новые течения?
0: Океанология очень близка народному хозяйству, потому что в океане мы получаем огромное количество ресурсов. Это и рыбные ресурсы, которые для Баренцева моря особенно актуальны. Это очень рыбное, очень, так сказать, плодовитое море. И это и ледовые условия, чтобы наши корабли ходили по Севморпутину, а надо делать ледовые прогнозы. И это вот наше теплое течение, это просто вот прямой ключ к этим ледовым прогнозам. И это история с распространением загрязнений, это история с... вообще с животными, охраняемыми редкими видами, белые медведи, например, что с ними будет. В общем, это история с тем, чтобы разобраться, какая будет польза человеку, и как вот из океана эту пользу извлечь, эти ресурсы, и как бы при этом не навредить, чтобы экосистемы остались либо в неизменном виде, либо в минимально измененном виде. И второй ответ на этот вопрос. Ученым это просто нравится, потому что, ну вот, есть вещь, которой вы занимаетесь. Вы ей можете заниматься хорошо и там получать новые знания. И оно само по себе для ученого ценно. Если убрать эту всю историю с пользы народного хозяйства, я думаю, что большинство ученых прекрасно продолжат заниматься тем же самым, чем они занимались, просто потому что они это любят.
2: Александр, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, рассказали свою историю поиска и открытий. Я лично зарядилась от вас энергией любопытства, не знаю, какого-то познания и смелостью определенной.
1: А я как будто в Арктику вместе с вами сейчас сходил на судне.
2: Мы желаем вам новых открытий.
0: Большое спасибо.
2: У нас сегодня в гостях был Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук, лауреат премии президента для молодых ученых, человек, который открыл два новых течения в Карском море. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграме».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
1: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
5: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра Первого.
6: Как же появилось это прозвище?
5: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра I случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
1: История одного прозвища.
5: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул «Благословенного великодушного держав-восстановителя», никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции

0: В отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Радиозвезда. Вокруг меча.
2: 1954 год. В Обнинске дал отток первая в мире промышленная атомная электростанция. На экраны выходит японский фильм «Годзилла». В центре Москвы на Красной площади открывается ГУМ. В Швейцарии проходит пятый чемпионат мира по футболу. В 1954 году FIFA отмечала юбилей – 50 лет с момента создания. Поэтому чемпионат мира было решено провести на родине футбольной федерации в Швейцарии. Вновь в отборочных матчах не оказалось сборной СССР. После поражения на Олимпиаде 1952 года советское руководство предпочло не рисковать. Зато были возвращены в лоно ФИФА немцы в лице сборной ФРГ и японцы. Фаворитом турнира все считали сборную Венгрии. Она не знала поражений аж с 1950 года. Из 32 международных матчей она выиграла 28, а 4 закончились в ничью. Казалось, для нее нет преград. Четвертьфинальный матч Венгрия-Бразилия был назван журналистами «Битвой при Берне». Он действительно больше напоминал побоище, чем спортивную игру. И закончился, соответственно, коллективной дракой на поле, а потом и под трибунами. Разнимать игроков пришлось полиции. А в полуфинале Венгрия встретилась с действующим чемпионом мира Уругваем. Игра была равной, но Венгрия оказалась более удачливой и повела в счете. Но буквально за пару минут до конца матча уругваец Хуан Хохберг забивает гол. Счет становится равным. В порыве радости уругвайские игроки так навалились на автора гола, что тот потерял сознание. Замен тогда не было. Оставшись в меньшинстве, уругвайцы пропустили два гола в дополнительное время и проиграли. Финал со сборной ФРГ должен был стать легкой прогулкой для венгров. Ведь они уже обыгрывали немцев на этом турнире. Причем со счетом 8-3. Правда, было одно «но». В тот раз немцы выставили резервный состав, чтобы дать своей команде отдохнуть. И сейчас венгры встретили совсем другую команду. Похожим был только цвет формы. В результате 3-2 в пользу сборной ФРГ. Удивительная победная серия венгров закончилась так не кстати. Всего в одном шаге от футбольной короны. И что самое печальное, больше Венгрия никогда не окажется так близко к чемпионскому титулу. Турнир в Швейцарии оказался невероятно зрелищным и результативным. Среднее количество голов в матчах 5,38. Рекорд на все времена. Также на этом чемпионате взошла звезда немецкой сборной. И, как показало время, взошла она всерьез и надолго. Год 1954, Швейцария, пятый чемпионат мира по футболу.
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Двух иностранных студентов задержали в Москве за поджог релейных шкафов по указанию неизвестных, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительной информации правоохранителей, с одним из студентов в интернет-мессенджере связался неизвестный и предложил за $300, это примерно 24 тысячи рублей, поджечь объекты транспортной инфраструктуры. Тогда юноша согласился и привлек своего знакомого. Нарушение графика движения поездов не зафиксировано, возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение. Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала, декларации о союзническом взаимодействии между странами благодаря продолжающимся регулярным контактам на различных уровнях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, открывая переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
2: В текущем году, благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительства, наших министерств, урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании «Азал» 25 декабря 2024 года. Есть у нас и хорошие тенденции и перспективы в культурно-гуманитарной сфере. Ну и, безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе.
1: Байрамов, в свою очередь, отметил, что тренд между Азербайджаном и Россией в экономике позитивный, несмотря на глобальные проблемы в этой сфере. Алтайский край может ввести специальный режим из-за засухи, чтобы сохранить урожай текущего года, сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, урожай прошлого года рекордный – 10 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур в первоначальном весе. В этом году наблюдается совокупность неблагоприятных агрометеоусловий, суховей и засуха. Томенко добавил также, что ситуация с топливом находится на контроле, селян обеспечивают требующимися объемами. Лучших выпускников спортивных вузов России наградил в столице министр спорта Михаил Дегтярев. В их числе и представители национальных сборных, победители первенств страны и юношеских олимпийских игр. 5 выпускников отмечены за особые достижения в спорте. Дегтярев также заверил, что ведомство сделает все, чтобы поддержать наших спортсменов и новых специалистов отрасли, получивших диплом в этом году. Тема ускоренной интеграции Киева в Евросоюз больше не поднимается, заявил «Известиям» глава делегации по связям с Украиной в Европарламенте Пекка Товери. Ранее в Германии и Франции предлагали частичное вступление в обход существующих правил. При этом Евросоюз планирует открыть все кластеры переговоров с Украиной до конца года, добавил Товери. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
0: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться.

0: Broj ljudstva je Indija. I naše pravnosti...
1: Ne kažeš da mu dano jablaka.
0: Gdje si zgao, ne zanikaj. Ne se tamo ni moj su.
2: Pred nami ogromne, raznobrazne rabute.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Сара Бернар.
4: Сегодня мы будем говорить о великих артистках прошлого. В детстве Галина Уланова была очень тихим, застенчивым ребенком. Даже выступая на сцене, умудрялась не смотреть ни на публику, ни на партнера, а об улыбке вообще не могло быть и речи.
6: Мне нужно было отключиться от всего и представить, что я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы эту застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться там, на сцене, как будто я сама с собой.
4: Филигранная точность движений, мимолетная яркая импровизация и непревзойденное мастерство. Вот что отличало эту артистку от всех остальных. Это признавали в каждой стране, где она выступала.
7: 1956 год. Лондон. Выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Билетов не достать. Среди приглашенных актриса Вивьен Ли, режиссер Лоуренс Оливье, в почетной ложе сама Елизавета II. Спектакль завершается, и тут происходит удивительное событие. Нарушая правила этикета, зрители начинают аплодировать стоя еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Вот это да! Дело неслыханное! Елизавета II невольно улыбается. Она хорошо понимает. В этот день, в этом зале, в эту самую минуту только одна королева. Великая и неподражаемая русская прима-балерина. Мама – хореограф, отец – режиссер. Ей на роду было написано стать балериной. А ведь она не могла даже представить себя в пуантах. Какие танцы, какой театр, ее мечта – кинематограф. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Преподаватели балетной школы сразу поняли, какая жемчужина им досталась. Грациозная, эмоциональная и невероятно трудолюбивая. Впоследствии ее талантом восхищались многие поэты, актеры и писатели. Алексей Толстой называл балерину обыкновенной богиней, а Сергей Прокофьев считал гением. А вот она над творчеством великого советского композитора откровенно подтрунивала и даже сказала однажды: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Принцесса Аврора в «Спящей красавице», Адилия в «Лебедином озере», Маша из «Щелкунчика», царь-девица в «Коньке-горбунке». Сотни гениальных ролей. Она репетировала каждый день. Танцевала Джульетту, когда ей исполнилось 46 лет. В балете «Эсмеральда» она исполняла партию Дианы и выходила на сцену с деревянным луком в руках, из которого по ходу действия должна была целиться в сторону боковой ложи. И вот однажды балерина вышла к зрителям, хотела было прицелиться, и вдруг краем глаза, буквально мельком, увидела, кто сидит в той самой ложе. Сталин. Пришлось срочно импровизировать, меняя всю мизансцену. У нее действительно было много ролей. Ярких, прекрасных, незабываемых. Но вот парадокс. Первый и последний ее спектакли носили одинаковое название. Шопениана. Мистика или просто совпадение? Кто знает. 1956 год, Лондон, выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель», финал. Восхищенные зрители аплодируют стоя. Только что они нарушили строгий этикет. Встали еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Овация продлится 1,5 часа. Елизавета II невольно улыбается. Она уходит из театра, никем не замеченная, хорошо понимая, в этот день, в эту самую минуту, в этом зале только одна королева. Русская прима-балерина. Обыкновенная богиня Галина Сергеевна Уланова.
8: Галина Уланова. Женщина, которая изменила мировой балет.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. В юные годы балерина Анна Павлова была настолько худой, что одноклассницы прозвали ее «шваброй». Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир, старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи хрупкую ученицу отговорил ее педагог и балетмейстер Павел Герт. И оказался прав.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
10: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
8: История одной фотографии.
9: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
10: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
9: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
8: Человек в кадре.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого.
15: Женщины – это не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски. Фаина Раневская.
4: Ее называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
16: А вот была история.
17: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
18: «Отчего же, дорогуша?»
17: С улыбкой ответила Раневская. «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите? В самом низу написано: и другие актеры».
16: Да уж, была история.
3: Исторические заметки.
4: «Муля, не нервируй меня». Вопреки расхожему мнению, эту фразу придумала вовсе не Фаина Раневская, а ее давняя знакомая, коллега по кинематографу Рина Зеленая. Они крепко дружили, а их яркие остроумные реплики мгновенно становились крылатыми. Такая речь казалась сотканной из одних лишь афоризмов. Вспоминайте. Пришла старушка, попросила воды попить, потом хватились, пианины нету.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
19: «Рина — это ведь не настоящее имя Зеленой. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: «А можно я буду называть вас Екатерина Васильевна?» Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: «Да вы что? Уж лучше зовите меня Руина Васильевна». Но сыграть роль в нашем фильме согласилась.
20: История одной фотографии.
9: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
19: Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: «У нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
9: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
20: Человек в кадре.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Эта актриса больше 20 раз была номинирована на премию «Оскар». Все без исключения кинокритики утверждают, она просто не способна сняться в плохом кино, а ее игра украсит даже самый невыразительный и скучный фильм. Неподражаемая и неповторимая Мэрил Стрип. Многие удивятся, но эта голливудская звезда далеко не самая титулованная артистка в мире.
21: Правильные черты лица, широкие глаза, стройная точеная фигурка, осиная талия на протяжении всей жизни. Эту актрису называли идеалом красоты, а многие женщины готовы были заплатить огромные деньги, чтобы узнать секреты ее уникальной диеты. А диеты никакой не было. Например, постоянный вес голливудской звезды 45 килограммов был результатом плохого здоровья. Во время войны она голодала, ела только луковицы тюльпанов и пекла хлеб из придорожной травы. В итоге был нарушен обмен веществ. Из-за недостатка жировой ткани актриса долгое время не могла родить ребенка. В оккупированной Голландии, в этой стране тюльпанов, она пыталась хоть как-то помочь своей семье. Ее мать была потомком древнего рода, самой настоящей баронессой, но за голубую кровь продукты не выдают. Еды в доме катастрофически не хватало. Тогда девочка выучилась на балерину и сама преподавала танцы. Знала 5 европейских языков и занималась переводами. Выращивала тюльпаны. Ее актерская карьера началась уже после войны, в 1948 году. Молодая актриса снялась в учебном документальном фильме «Голландский за 7 уроков». Затем была музыкальная постановка под названием «Пикантный соус». Бродвей и, конечно же, Голливуд.
22: Как я выгляжу?
23: Чудесно, что?
22: Но этот, с которым я обручена, шарахнулся от меня, как от зачумленной.
21: Она удивлялась, почему это все считают ее красивой. «Я же уродина», вполне серьезно говорила знаменитая кинодива. А ведь мало кто знает, что у голливудской звезды был комплекс неполноценности. Причем комплекс этот возник еще в детстве. Слишком большие ступни. При росте 170 сантиметров актриса носила обувь 41 размера. В конце концов, легенда кинематографа решила избавиться от этого недостатка хотя бы визуально и обратилась к главному мастеру по обуви в самом Голливуде. Просьба казалась необычной – сделать такие туфли, которые бы превратили ноги актрисы в изящные стопы балерины. В результате были пошиты аккуратные туфли, очень похожие на пуанты, на тонкой подошве с закругленным носком. Так появились популярные и сегодня туфли-балетки.
0: Невероятно.
22: Что?
0: На какое-то мгновение мне вдруг померещилось, что я вижу сходство.
22: Кто на кого похож?
0: Ну, вы на...
22: Странно. При том, что ей уже 400 лет.
0: Да, действительно.
21: Она много снималась в кино, а вот личная жизнь не удалась. Два мужа, два развода, два любимых сына. Она их обожала, почти всегда была рядом. Голливудская актриса хорошо помнила свое трудное детство во время войны, а потому стала официальным борцом за мир. Полностью посвятила себя работе в международных организациях, действующих под эгидой ООН и ЮНИСЕФ. Была в Эфиопии, Венесуэле, Эквадоре и Сомали, куда привозила гуманитарную помощь. Никто тогда, ни ее родственники, ни сама актриса, не знали, что она, мировая звезда кинематографа, серьезно больна. Известие о ее смерти стало шоком для всех. «Римские каникулы», «Как украсть миллион», «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди» — эти фильмы навсегда вошли в историю. А вскоре в память о выдающейся актрисе была выведена абсолютно новая порода тюльпанов — Одри Хепберн.
1: Одри Хепберн — женщина, которая изменила мировое кино. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Сервисом госуслуги по поступлению в ВУЗ онлайн воспользовались уже более миллиона абитуриентов. Всего подано более 3 миллионов заявлений, об этом сообщили в Минцифры. Почти 370 тысяч человек уже определились, где собираются учиться и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной кампании на бюджет смогут изменить свое решение на портале. С этого года на нем же можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление. Самые популярные вузы по целевому обучению – Московский городской педагогический университет, Российский университет медицины и Сеченовский университет. Более 7300 участников спецоперации подали заявление в вузы по отдельной квоте, сообщили в Минобрнауки. Как работает это право, «Радио Звезда» рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
2: Механизм предполагает выделение на каждой специальности в каждом вузе не менее 10% бюджетных мест для таких граждан. И на эти места проводится отдельный конкурс. Они должны сдать либо ЕГЭ, предъявить результаты, либо пройти вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно, и набрать необходимое количество баллов не ниже порогового уровня, опять же, устанавливаемого вузом.
1: Отмечается, что на места в пределах отдельной квоты могут претендовать герои России, лица, награжденные 3 орденами мужества, а также участники специальной военной операции, их дети и вдовы. Для абитуриентов производственной аспирантуры заработал специальный портал производственнаяаспирантура.рф. Там можно найти все от порядка поступления до перспектив трудоустройства. Производственная аспирантура – пилотный проект Минобрнауки и госкорпорации «Ростех». Его запустили в прошлом году при поддержке президента. Главное отличие от обычной аспирантуры в том, что диссертация решает прикладную задачу конкретного предприятия, а практика занимает не менее трети учебного времени.

0: В итоге аспирант создает не просто научную работу, а инженерно-техническое решение, готовое к внедрению. В Новосибирской области впервые разработали два научно-популярных тура. Они уже включены во Всероссийский реестр на портале наука.рф. Первый, однодневный, называется «Тайны рождения Вселенной». Он рассчитан на школьников от 8 до 11 классов. Участники посетят Институт ядерной физики, где увидят один из 7 существующих в мире коллайдеров, а также научный центр НГУ «Эволюция Земли». Второй двухдневный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни» для старшеклассников и взрослых. Программа включает посещение Института цитологии и генетики, биотехнопарка в Наукограде Кольцово и производство фармкомпаний. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Животные-горожане. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого.
8: Артистический темперамент – это недуг, которым страдают любители. Гилберт Честертон.
7: С этой фразой можно соглашаться, а можно не соглашаться. Тем более, что история знает множество примеров, когда темперамент всего одной артистки больше похож на действующий вулкан. И спасения нет.
9: Приключения иностранцев в России.
10: Ее называют лучшим после спагетти изобретением итальянцев и самым обаятельным в истории сорванцом в мини-юбке. Еще бы! Африканка, в которой течет сицилийская кровь. Поистине горючая смесь. Сразу представляется кто-то стремительный, дерзкий, взрывной. А ведь такой она и была. Невероятно красивая, гордая и строптивая. В 1969 году в нашу страну приехала великолепная Клаудия Кардинале. Она прилетела в Москву не просто так. Режиссер Михаил Колотозов пригласил зарубежную актрису на роль в своем фильме «Красная палатка». Рассказ о неудачной экспедиции Умберто Нобеле на Северный полюс. В столичном аэропорту мировую кинозвезду встречали сразу 3 официальных представителя Госкино. Как потом выяснилось, маловато. Рук не хватило. Клаудия привезла с собой 23 чемодана и один огромных размеров сундук, который не только не влез в легковую машину, но даже не поместился в самую объемную ячейку камеры хранения. Багаж пришлось оставить в аэропорту и на следующий день подогнать туда небольшой грузовик. Михаил Колотозов был в отчаянии.
11: Все мы тогда буквально схватились за голову и приготовились ждать абсолютно любых капризов. Но Кардинале повела себя очень спокойно, порядочно и великодушно. Отказалась от личного туалета на съемочной площадке, умудрилась забыть про тот самый непомерный сундук, а через пару дней научилась согреваться от русских морозов нашим самым национальным напитком – водкой.
10: Съемки фильма проходили в Подмосковье, Ленинграде, а также у побережья Норвегии и на территории настоящей Арктики, на земле Франца Иосифа. Температура – минус 30 градусов. Условия – те еще. Многие актеры боялись, что Клаудия Кардинале взбрыкнет, откажется от дальнейшей работы, все бросит и уедет. Но она, наоборот, радовалась как ребенок.
12: Это было незабываемо. Для меня это стало особым опытом.
2: Я, южанка из Средиземноморья, оказалась в невероятном ледяном климате. До сих пор помню, даже сейчас ощущаю тот самый холод. Но самое главное, все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки. Но я-то чувствовала себя очень даже хорошо. Снег, прелесть, что такое.
9: Приключения иностранцев в России.
10: Шутки шутками, но заболеть при таком морозе пара пустяков. Киногруппа это хорошо понимала, поэтому все эпизоды старались отснять с первого дубля. Клаудия Кардинале работала буквально на пределе собственных сил.
2: Водка особо не помогала, хотя не знаю, как бы выжила тогда без нее. Лицо, руки, ноги буквально сковывало невидимыми цепями. А тут еще этот гениальный сценарий. По задумке режиссера, моя героиня вместе со своим возлюбленным должны были до упаду кататься с ледяных горок и не замечать холод по причине сильного обоюдного чувства. Мой партнер, в отличие от меня, этого испытания не выдержал. Колотозов, помню, хмурил брови и удивлялся. Как это уроженка Африки не обморозилась, а русского все-таки угораздило?
10: Неординарная, самобытная, неимоверно сильная и самодостаточная женщина. Она выдержала все испытания практически на самом краю света и всегда гордилась своей работой в далекой и неведомой России.
2: Обычно жизнь у нас одна. Но я прожила 150 жизней в кино. Это было прекрасно. Я могла перевоплощаться. Но для того, чтобы работать актрисой, нужно обладать железным характером. Иначе можно перестать узнавать себя. И в этом мне помогли именно советские актеры. Я благодарна им.
10: Она приезжала в нашу страну несколько раз, в том числе на Московский кинофестиваль. Любила гулять по Красной площади, набережной Яузы. Рассказывают, что однажды к ней подошел милиционер, раскрыл свое удостоверение личности и попросил поставить на нем автограф. Она улыбнулась и написала:
2: «Этот мир слишком велик. Нужно постоянно встречаться с другими людьми, знать, чем они живут, чем дышат, что им важно. Желаю всему человечеству счастья и поменьше границ. Клаудия Кардинале».
9: Приключения иностранцев в России.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор. Известная русская танцовщица Майя Плисецкая перед каждым своим выступлением заливала в пятки балетных туфель теплую воду, чтобы ступни ног крепче сидели. А выходя на сцену, всегда смотрелась в зеркало. Ведь если глаза и губы плохо накрашены, то зрители увидят перед собой какую-то бесцветную моль. А еще у нее было одно незамысловатое хобби. Она собирала курьезные фамилии. Специально отыскивала их в газетах или журналах, а потом с гордостью пополняла свою смешную коллекцию. Вот лишь несколько примеров из этого юмористического собрания. Фамилия Потаскушкин. Или вот слесарь Дамочкин Визжачих. Свой дебют на большой сцене она запомнила на всю жизнь, потому что такое забыть нельзя. На календаре 21 июня 41 года.
9: Шла война к тому Берлину, день которого не было.
4: Будущей звезде балета Майи Плисецкой в 41-м 15 лет. Буквально накануне у нее был выпускной в балетном училище. Первый день новой жизни.
9: Из воспоминаний Майи Плисецкой.
12: Я была наивна, хотя где-то глубоко под ложечкой тоже холодело. Мы успокаивали себя, что все это кончится скоро, через 2-3 месяца. Ну, не дольше, чем с финнами.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого. Ее настоящее имя Мария Магдалена Дитрих. Настоящая икона стиля. Немного холодная и циничная. Я одеваюсь для имиджа. Не для себя, не для публики, не для моды, не для мужчин. Так говорила она. Образ роковой женщины преследовал артистку всю жизнь. Но мало кто знает, что это всего лишь маска. А в глубине души она была очень и очень ранимым человеком.
13: Середина 20-го столетия. США. Известная голливудская актриса получает в своем роскошном особняке срочную телеграмму. Почтальону тут же достаются вполне заслуженные $3 и автограф легендарной кинозвезды. Госслужащий раскланивается и покидает гостеприимный дом. В это время дама читает текст очень важного для нее послания. Последняя строка. Актриса бледнеет и произносит, возможно, самую знаменитую фразу в истории Голливуда. Что ж, она ушла, значит, я осталась одна. Женщина-удача. Актриса «Стопроцентное везение», так называли ее. А все потому, что она снялась в более чем 60 фильмах, играла в сотнях театральных постановок. Хотя при чем здесь удача? Возможно, это была обыкновенная женская интуиция. Так, например, голливудская прима весьма дальновидно отказалась от немецкого гражданства, а заодно и от очень щедрого предложения гитлеровского соратника Геббельса работать с лучшими режиссерами Европы, самой выбирать сценарии и получать заоблачные гонорары. Вместо этого она в 1943 году отправилась в трехлетний тур по расположениям союзных воинских частей. Фашизм она просто ненавидела. Она переписывалась с Хемингуэем, была свидетельницей на свадьбе Эдит Пиаф. О ее романах с Жаном Габеном и Ремарком можно хоть сейчас снимать оскароносные фильмы. Женщина-удача. Да о какой удаче может идти речь, когда в 75-м году на концерте в Сиднее она прямо на сцене сломала ногу. Вердикт врачей – перелом шейки бедра. О кинокарьере можно было забыть навсегда. Но беды на этом не закончились. Через год умер ее муж. А с единственной дочерью особо теплых отношений у нее не было никогда. Где же тут везение? Полный крах, но не капитуляция. Свое последнее телеинтервью она согласилась дать в Париже, но только при одном условии. Ее лицо не должно было попасть в кадр. Актриса не хотела, чтобы поклонники видели ее такой, 80-летней. После смерти голливудской звезды в ее квартире были обнаружены многочисленные реквизиты: платья, шляпки, туфли, письма, сценарии. Все было готово к тому, чтобы открыть музей ее имени. Но этого не произошло. Хотя сегодня большая половина Берлинского музея кино посвящена именно ей. А тогда, в середине 20-го столетия, она получила срочную телеграмму, в которой сообщалось, что знаменитая Грета Гарбо в возрасте 31 года навсегда покинула киноискусство. Телеграмму она прочла, расстроилась и с грустью сказала: что ж, она ушла, значит, я осталась одна. И действительно, долгое время на голливудском небосклоне сияла только одна звезда, неповторимая и восхитительная — Марлен Дитрих.
9: Марлен Дитрих. Женщина, которая изменила мировое кино.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих артистках прошлого. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: пройдут столетия, и наши праздности...
15: И каждому дано яблоко.
14: Если желтый зажигает, значит, кому-нибудь нужно.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».

Потсдамской. Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда». Потсдам 45.

0: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
1: Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. С точки зрения древнерусских князей, хазары действительно были неразумными. Никак не хотели признавать растущую силу и амбиции молодого государства Киевской Руси. Сами же хазары видели ситуацию иначе. Долгие годы хазарский каганат служил мощным барьером между Европой и Азией. Появлялись все новые орды кочевников, потом дерзкие русские дружины. Нужно было укрепить свое пошатнувшееся влияние в регионе. Тогда Хазария обратилась к своему союзнику, Византии, и предложила очень даже разумный план. «Вы присылаете нам своих лучших инженеров. Вместе строим мощную крепость на Дону. Она будет защищать речные и сухопутные пути, и нам хорошо, и до вас кочевники и русские ладьи не доберутся». План был принят. Так во второй половине IX века появилась крепость Саркел, что в переводе с хазарского означает «белый дом». Выстроена она была из белого кирпича и располагалась на небольшом искусственном острове в излучине реки. Вид крепости имела весьма внушительный. Представьте себе, высокие 10-метровые стены, укрепленные башнями. Толщина стен почти 4 метра. Могучие ворота, окованные железом. Гарнизон состоял из 300 человек. Ну, казалось бы, немного. Но история о спартанцах учит, что 300 опытных воинов в хорошо защищенном месте могут быть грозной силой. А Саркел был выдающимся укреплением. Но на всякую силу находится другая сила. В 965 году войска князя Святослава сумели взять Саркел. Город-крепость стал частью Руси и получил название «Белая Вежа». А потом, в 1117 году, пришли половцы. Кочевому народу крепости были без надобности. Они просто сожгли и разорили Белую Вежу. От этого удара крепость уже не оправилась. Годы шли. Ее прочный белый кирпич растаскивали на свои постройки местные жители. В 20 веке руины Саркела дождались-таки археологов. Но коварная судьба нанесла новый удар. В 1952 году Белая Вежа оказалась затопленной. И теперь покоится на дне Цемлянского водохранилища. Спи спокойно, Саркел. Теперь тебя уже никто не потревожит. Саркел.
0: Старый город. История России.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
2: От слов к делу.
3: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75

0: Человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
1: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
2: Факт второй.
4: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
2: Факт третий.
4: Гвоздика. Это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева, родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
2: Факт четвертый.
4: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
2: Факт пятый.
4: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
5: Ростов. Тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха. Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
0: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
0: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент России обсудил приоритеты работы Министерства иностранных дел на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Докладчиком стал Сергей Лавров. Глава дипведомства рассказал о приоритетах, на которых министерство предлагает сосредоточиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он представляет одно из важнейших направлений для России с точки зрения экономических и политических интересов, заявил Владимир Путин. Тему реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей отдельно рассмотрели на заседании коллегии Министерства обороны под руководством Андрея Белоусова. Также обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. В заседании приняли участие помощник президента России Алексей Дюмин, представители командований военных округов, флотов и руководители центральных органов военного управления. Россия отвергает обвинения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских.
1: Напомню, ранее Дональд Трамп в обращении к нации заявил о, цитата, «шокирующих уязвимостях американской избирательной системы» и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается и Россия. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. По состоянию на текущие сутки в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и свыше 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 25 муниципальных образований. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 1812 год. Завершается Бородинское сражение. Русские войска отходят к новым оборонительным рубежам. Вскоре Михаил Кутузов примет решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. Французы также покидают поле битвы. Рота карабинеров следует за своим командиром. И тут неожиданно звучит команда: «Стой! Налево! На караул!» Солдаты замирают в молчании. Перед ними, возле разбитого редута, стоит небольшая деревянная табличка. На ней надпись: «Здесь лежит генерал Монбрен». Луи Пьер де Монбрен. Блестящий кавалерист, талантливый военачальник. В армии у него было особое почетное прозвище — «Второй Боярд». В честь прославленного французского полководца Боярда, которого первым в истории стали называть «рыцарем без страха и упрека». Что ж, точнее не скажешь. Генерал Монбрен был в высшей степени отважным офицером. Его любили солдаты, уважали начальники, побаивались завистники. Не зря в Париже говорили: «Где Монбрен, там победа». Он родился в 1770 году в провинции Лангедок. Его отец был судьей, человеком почтенным, образованным. Юный Луи Пьер де Монбрен главу семейства обожал. Еще бы. В детстве папа купил ему игрушечную саблю и подарил на день рождения настоящего пони. Выбор будущей профессии был сделан окончательно и бесповоротно. Ребенок, конечно же, мечтал стать военным, и не просто военным, а кавалеристом. Когда ему исполнилось 19 лет, Луи Пьер де Монбрен поступил на службу в егерский полк Эльзаса. После Великой Французской революции числился в составе Северной армии и принимал участие во многих сражениях. За храбрость и отвагу прямо на поле боя был произведен в лейтенанты. А это, между прочим, очень редкая для того времени боевая награда. Подобной чести удостаивались только избранные. Лучшие из лучших. Офицер Монбрен был человеком решительным, дерзким. Никто не может взять хорошо укрепленную батарею испанцев. Пустяки. Он тут же строит полк уланов в колонну по три и по крутой тропинке на глазах изумленного Наполеона атакует врага в лоб, наскоком. Раз — и готово. Неприятель повержен. А Монбрен, здесь история повторяется, опять прямо на поле битвы получает в награду титул графа и звание дивизионного генерала. У него не было времени на балы и маскарады. Воевал он постоянно, а новые знаки отличия пришивал на мундир прямо в походной палатке. Монбрен даже женился во время войны и уже на следующий день после свадьбы вихрем умчался на очередной армейский смотр. В 1812 году генерал Монбрен командовал вторым резервным кавалерийским корпусом. Накануне Бородинского сражения тщательно разрабатывал план атаки на курганную высоту. В этот момент полководцу доложили, что на его имя получено письмо. Письмо от его жены. В ответ Монбрен лишь отмахнулся: «Я догадываюсь, что в нем. Прочту сразу после боя». Утром 7 сентября французская кавалерия построилась в боевой порядок недалеко от Шевардинского редута. Второй резервный корпус генерала Монбрена стал приближаться к ручью Каменка. Всадники хорошо видели, что впереди, там, возле Багратионовых флешей, уже вовсю кипит сражение. Монбрен понимал, до его кавалерии час еще не настал. А это значит, что придется еще какое-то время оставаться на совершенно открытой, незащищенной местности. «Отлично стреляют», — пробормотал Монбрен, когда русские орудия открыли прицельный артиллерийский огонь. когда он решил отвести свою кавалерию на более закрытую позицию. Туда, где находятся спасительные заросли камыша, возле реки. Но не успел. Осколок гранаты угодил генералу прямо в живот. Сразу несколько французских хирургов пытались его спасти и не смогли. Всего в Бородинском сражении Великая армия потеряла убитыми и смертельно ранеными 3 дивизионных и 9 бригадных генералов. По меньшей мере 10 полководцев Франции были похоронены на Бородинском поле. Но где именно, никто не знает. Известно, правда, что вскоре, где-то возле Шевардинского редута, появился один из первых памятных монументов. Небольшая табличка, прибитая к стволу дерева. На табличке чернилами была сделана надпись: «Прохожий, какой бы нации ты ни был, почти его прах. Он принадлежит одному из самых храбрых солдат мира. Память о нем хранится во всех сердцах великой армии. Здесь лежит генерал Монбрен». По легенде, этот импровизированный памятник простоял на Бородинском поле около года, а потом исчез.
2: Парад побежденных.
3: Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе. Английский историк Фрэнсис Бэкон.
0: Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
4: Зимой 1941 года гитлеровские войска рвались к Москве. Линия фронта растянулась на 1000 километров. Из-за острой нехватки орудий руководство Советского Союза приняло решение отправить артиллеристам на передовую музейные пушки русско-турецкой войны конца 19 века. Этим орудием предстояло сыграть важную роль на небольшом участке под Москвой, между Солнечногорском и Красной Поляной.
5: Стой! Кто идет?
6: Да свои, свои. Что, не узнали, товарищ рядовой?
5: Ах ты ж, елы-палы!
6: Ну, здорово, братцы! Ах. Ну, как вы здесь без меня воюете?
5: Да пока вы, товарищ старший сержант, в госпитале лечились, здесь такое было? Не знаю, смеяться или плакать.
6: Ну-ка, давайте посмеемся вместе.
5: Дело так было. Новые орудия прибыли. Вагоны открыли.
6: Ну?
5: А там...
6: Чего там? Говори толком-то.
5: Пушки! 6-дюймовые!
6: О как!
5: Ими еще при царе горохе стреляли.
6: А где же снаряды под них взяли?
5: На старых складах в Сокольниках нашли. Трофейные боеприпасы-то из Англии.
4: Пушки, изготовленные на императорском орудийном заводе в Перми еще в 1877 году, были законсервированы и готовились к переплавке. Старая артиллерия не имела прицелов и могла вести огонь исключительно прямой наводкой. Были в арсеналах и трофейные английские осколочно-фугасные снаряды фирмы «Викерс» массой чуть более 40 килограммов. Орудия тщательно проверили и отправили на передовую. Солдатам 16-й армии предстояло приноровиться к артиллерии 19 века.
6: Ну и как же вы эти пушки использовали? Какой от них прок?
5: Ай, еще какой! Когда фашисты в атаку пошли, мы сразу же открыли по ним огонь. Глядим, фрицу все равно.
6: Ну, естественно.
5: Но когда они ближе к нашим позициям подошли, тут-то все и началось.
6: Понимаю, дальности не хватало.
5: Ух! Снаряд в башню танка попадет, башни нет.
6: Да ты что?
5: Рядом с танком снаряд взорвется, танк встает на попа.
6: Ой-ой-ой-ой.
5: Сила!
6: Не то слово. Только я в толк не возьму, чего смешного-то?
5: Фрицы-то подумали, что это наше новое противотанковое оружие огромной мощности. Решили нас с фланга обойти.
6: Ага.
5: И на минные поля нарвались.
6: Да.
5: Вот они все там и остались.
6: Где они? Хоть посмотреть, хоть глазком, а, на это чудо техники от русских умельцев-то.
5: А нет их. Выдерживали орудия лишь по 5-7 выстрелов. Дальше рассыпались. Отслужила свою артиллерия дедов наших. Два срока отслужила.
4: Из-за применения советскими войсками неизвестного оружия Фашистская танковая группировка приостановила свое наступление на участке фронта Солнечногорск-Красная Поляна. Так было выиграно несколько драгоценных дней. Вскоре 16-я армия Константина Рокоссовского получила подкрепление. Это была современная артиллерия. И уже 5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
10: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Нестерова. Ее назвали в честь легендарного российского военного летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова, который впервые в практике боевой авиации применил воздушный таран.
3: Вручается представителям военно-воздушных сил, авиации, других видов и родов войск за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: Медаль делают из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На лицевой стороне расположено рельефное погрудное изображение Петра Нестерова в военной форме, кителе и фуражке. На оборотной стороне эмблема летчиков России. Двуглавый орел с мечом, пропеллером и пылающей гранатой.
3: Вручается также за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники и высокое профессиональное мастерство.
2: В 2022 году во время проведения специальной военной операции особо отличились летчики армейской авиации Западного округа. За проявленные мужество и героизм во время боевых действий они были награждены медалями Нестерова.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Пасошная рать. В 15 веке в составе русского войска впервые появилось новое формирование – пасошная рать. Из воспоминаний итальянского путешественника Франческо Тьеполо. Во время войны Иван Грозный выставляет в поле много людей. Каждые 2 или 3 года он делает в своих областях перепись всем наиболее годным к военному делу. Большим отрядом пехотинцев он пользуется так же, как турки янычарами, давая им плату. Пасошная рать – нерегулярное формирование в составе русского войска в 15-17 веках. Собиралась и распускалась по приказу царя. Название происходит от слова «саха» — единица поземельного налогообложения. Вооружение — пищали, рогатины, бердыши. Личный состав — до 80 тысяч человек. Пасошная рать делилась на пешую и коневую. Коневая отвечала за воинские перевозки. Пешая ремонтировала мосты и дороги. А главное — строила знаменитые «гуляй-города» — передвижные конструкции из прочных телег и больших щитов, из которых можно было быстро собрать в нужном месте крепость. В случае непосредственной угрозы государству пасошная рать могла вступить в бой с врагом. В 1517 году русскую границу перешла Крымская Орда под началом Токузак-Мурзы и начала воевать земли около Тулы. Когда против татар выдвинулся отряд князей Волконских, крымчане не приняли боя и стали отходить в степь, где их поджидала пасошная рать. Из 20-тысячного крымского войска выжило лишь 5 тысяч. Сокрушительное поражение войска Токузак-Мурзы вынудило крымского хана отказаться от планов подготовки крупного вторжения против русского государства, а пасошная рать была распущена до следующего военного похода.
1: Личный состав.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости космонавтики. Россия и Соединенные Штаты продолжат совместную работу на МКС до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам запуска на орбиту нового экипажа и визита на Байконур главы НАСА. А каким может быть сотрудничество России и США в рамках лунных миссий? Радио «Звезда» рассказал руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
2: В первую очередь, возможно, совместное техническое сотворчество в разработке стыковочных узлов и шлюзов. Это критически важно для безопасности. Если условный корабль «Орел» или американский «Орион» окажутся в беде на орбите Луны, они должны иметь возможность состыковываться друг с другом. Второй аспект – это, конечно, возможность спасательной операции, договоренности о взаимопомощи в случаях аварийных ситуаций на лунной поверхности или ее орбите, ну и обмен результатами зондирования лунной поверхности и радиационной обстановки.
1: Также сообщалось, что Роскосмос и НАСА начнут более детальную координацию спутниковых группировок во избежание столкновений. На Международной космической станции впервые напечатали ткани человеческой почки и печени с помощью биопринтера. Условия микрогравитации помогли решить одну из ключевых проблем биопечати – равномерное распределение клеток внутри тканей. Биопринтер использовал специальные биочернила с живыми клетками. Он также изготовил 28 имплантов для восстановления нервов. Инженеры управляли процессом с Земли через камеры. Автоматическая межпланетная станция Voyager 1 осенью установит рекорд. 18 ноября она удалится от Земли на почти 26 миллиардов километров. Это эквивалентно световому дню, дистанция, которую в вакууме проходит световой луч за время, равное земным суткам. Voyager 1 станет первым рукотворным объектом на таком расстоянии от нашей планеты. Напомним, аппарат вместе с близнецом Voyager 2 – единственные земные объекты, покинувшие пределы Солнечной системы. На их борту, помимо научного оборудования, послание человечества возможным инопланетным цивилизациям. Флаг Всемирной Федерации Тхэквондо впервые в истории отправлен в космос на российском корабле «Союз МС-29». Старт состоялся 14 июля с Байконура. Акция посвящена предстоящему чемпионату мира по тхэквондо в Астане в 2027 году. Это первый случай, когда флаг международной спортивной организации стал частью космической экспедиции. Сертификат о пребывании в космосе займет почетное место в штаб-квартире Федерации в Сеуле. Это были новости космонавтики. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история. О мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
0: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день авиации военно-морского флота. Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
2: Авиация.
1: Классификация.
2: Палубный истребитель.
1: Название.
2: Су-33.
3: Су-33 – первый российский истребитель корабельного базирования с горизонтальным взлетом и посадкой. Состоит на вооружении военно-морских сил России с 1998 года. Предназначен для противовоздушной обороны авианосного соединения и для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям. Складывающиеся консоли крыла и горизонтального оперения уменьшают габариты самолета при его размещении на палубе и в ангаре авианосца. Максимальная взлетная масса 33 тонны. Экипаж – 1 человек. Су-33 оснащен 2 турбореактивными двигателями тягой по 12 800 килограммов каждый. Они обеспечивают скорость до 2300 километров в час и практический потолок – 17 000 метров. Боевое оснащение Су-33 включает 30-миллиметровую автоматическую пушку, ракеты теплового и радиолокационного наведения и разные варианты бомбардировочного вооружения. На истребителе предусмотрена возможность размещения тяжелой противокорабельной управляемой ракеты «Москит». Масса боевой нагрузки самолета до 6,5 тонн. По основным тактико-техническим характеристикам, российский палубный истребитель Су-33 превосходит все существующие в мире самолеты данного типа.
2: Палубный истребитель Су-33.
1: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Радио «Звезда».
0: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
4: Во многих современных энциклопедиях и справочниках его именуют генерал-адмиралом. Это ошибка. Лефорту эти воинские звания присвоили по отдельности. То есть он был и генералом, и адмиралом. Талантливый военачальник, опытный полководец. Даже в неудачном для России первом Азовском походе он отличился больше всех. Прежде всего, мужеством и отвагой. Лефорт лично захватил турецкое боевое знамя и вывел свои части из боя без какой-либо паники и почти походным порядком, сохранив при этом все свои пушки и штандарты. Его потери, по сравнению с другими русскими частями, были куда меньше. Полки Франца Яковлевича насчитывали 11 400 солдат и офицеров. В той страшной мясорубке уцелело 8 000 бойцов. И это заслуга именно Лефорта.
5: Возрите, Ваше Величество, на голландскую карту. Она не что иное, как малый уголок земли бесплодный, но торговлею и рачением обогатила себя и республику довела до могущества, равняющего ее с великими державами.
4: Друг и наставник молодого русского царя. Именно Лефорт предложил Петру Первому отправиться в Европу с великим посольством. Государь путешествовал инкогнито. В путевой журнал его записали урядником Преображенского полка под фамилией Петр Михайлов. Выезд назначили на 9 марта 1697 года, вспоминал один из современников адмирала.
6: Посольство было очень большим. 2,5 сотни людей, а Лефорт со свитой из 14 человек ехал во главе сей процессии.
4: Франц Яковлевич лично руководил великим посольством. Лучшей кандидатуры в то время было просто не найти. Лефорт получил великолепное образование, знал несколько языков, обладал светскими манерами и дипломатическим даром. мог от души повеселиться, устроив для окружающих настоящий праздник или сюрприз, вспоминал князь Борис Куракин.
7: Помянутый Лефорт был человек забавный, роскошный, или назвать дебошан французский. Он непрестанно давал повсюду балы и обеды.
4: Когда Петр уехал в Англию, Лефорт продолжал заниматься государственными делами. Купил 7 новых военных кораблей. Нанял лучших европейских морских специалистов. Царь сполна отблагодарил своего расторопного фаворита. Государь на свои деньги построил для него Лефортовский дворец.
0: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота. Сегодня в программе «Область знаний». Животные-горожане. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомаранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета.
1: Форма и содержание.
2: В 16-м столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
1: Стрелецкий кушак.
2: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Веригина.

0: обмундирования.
1: Поиск ушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак.
4: 16 апреля 1944 года. Жестокий бой в небе над Крымом. Из 6 советских штурмовиков в строю остался только один с позывным «Алтай». Один Ил-2 в окружении 4 «Фоке-Вульфов». Казалось, исход боя предрешен. Но экипаж «Алтая» и не думал сдаваться. Летчик Анатолий Брандес отчаянно маневрировал на уже сильно поврежденной машине. А стрелок-радист Абдыкасым Карымшаков отбивал одну атаку фашистов за другой. Пыл немцев угас, когда один из истребителей рухнул, сбитый стрелком Ил-2. Когда алтайцы вернулись на аэродром, в самолете насчитали 72 пробоины.
5: Экипаж.
4: На фронт Карымшаков ушел добровольцем. Спокойный, неразговорчивый автомеханик из киргизского села Курменты, что на Иссык-Куле. Был уверен, бить фашистов будет только в качестве стрелка на штурмовике. Знал ли он, что место позади пилота на Ил-2 – это практически место смертника? Конечно, знал. Но стремился в бой, в самое пекло. Летчик Анатолий Брандес был младше своего стрелка на 10 лет. Однако в экипаже они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полужеста.
6: Техническая справка. Ил-2. Советский штурмовик. Самый массовый самолет в истории боевой авиации. Всего было выпущено более 36 тысяч штук. Главная особенность – обтекаемый бронекорпус из высокопрочной стали. Максимальная скорость – 414 км в час. Вооружение – 2 пулемета калибра 7,62 мм, 1 авиационный пулемет системы «Березина» калибра 12,7 мм и 2 авиапушки калибра 20 мм. Экипаж

0: два человека.
1: Их неоднократно сбивали. Для штурмовика это норма. Они выбирались к своим под огнем врага. Иногда с нейтральной полосы, а однажды с территории противника. Тогда Абдакасым на себе нес через линию фронта раненого в ногу Анатолия. После этого случая стрелок стал брать с собой в полет немецкий автомат. И он пригодился. Во время боя у Карымшакова закончились патроны. Немец это заметил и стал заходить в хвост. Тогда Абдакасым взял автомат и дал очередь в сторону мессера от бессилия и злости. И тут пуля из автомата угодила в щель масляного радиатора, после чего мессер задымился и резко ушел вниз.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Летчик Анатолий Брандес так говорил о своем напарнике. «Мне оглядываться не надо. У меня за спиной Абдакасым. Это покрепче любой брони». Анатолий Брандес стал дважды героем Советского Союза. Абдакасым Карымшаков — полным кавалером Ордена Славы. Только для них это было не так уж и важно. Они воевали не за награды. Они просто сражались за Родину.
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о третьей из них. Потсдамской. Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда». Потсдам 45.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сегодня прошло заседание коллегии Министерства обороны. Оно состоялось под руководством главы ведомства Андрея Белоусова.
2: Главная задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами по отношению к этим результатам. Но, безусловно, у нас были задачи, поставленные декабрьской коллегии, на год и на полгода, поэтому обойтись без того, чтобы не зафиксировать, как мы справились с нашими задачами на прошедшие полугодие, без этого, конечно, мы тоже обойтись не сможем.
1: Особое внимание уделили модернизации вооруженных сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне спецоперации. В том числе подняли вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники. Также обсудили вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. Отдельно рассмотрели тему реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. На коллегии министру обороны доложили о повышении мобильности и боевом потенциале группировок российских войск в зоне спецоперации. В частности, на треть увеличилось количество высокопроходимых мобильных средств передвижения в штурмовых подразделениях, в том числе мотоциклов, багги и мотовездеходов. Более чем вдвое стало больше доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Для этого применяют различные типы робототехнических комплексов и беспилотников. Кроме того, удалось сократить сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники. В ремонтно-восстановительные подразделения поставили современное технологическое оборудование, а на предприятиях промышленности наладили цикличное обучение и повышение квалификации специалистов-ремонтников. Главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев поздравил морских авиаторов с профессиональным праздником. Он отметил, что силы морской авиации принимают активное участие в решении боевых задач специальной военной операции и демонстрируют лучшие боевые традиции. Адмирал флота добавил, что морские авиаторы сыграли важную роль в освобождении Мариуполя. Освобождая город, они нанесли более 2500 ударов, подчеркнул главком в 110-ю годовщину со дня образования морской авиации ВМФ России. Выпуск новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра на радио «Звезда».
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Животные-горожане. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
1: Область знаний.
3: Когда мы вспоминаем город, какие нам животные прежде всего приходят на ум? Прежде всего, конечно, наверное, приходят собаки, которые есть рядом с человеком и живут у нас в квартирах, и живут на улицах, и голуби. И, наверное, о них сначала и хочется поговорить, прежде всего, о городских собаках. Вообще, мы знаем, что город – среда очень сложная, среда неоднородная. Появление животных в городе очень тесно связано с интеллектуальной деятельностью животных. Мы знаем, что городские животные всегда более способные, более умные, чем дикие животные. Лучше всего это, конечно, видно на воронах, и мы знаем, что лесные вороны не умеют, например, открывать пачки чипсов, не умеют есть орехи, потому что большой орех расклевать очень сложно. А городские вороны делают это очень легко, они кидают орешек под машину и ждут, пока машина проедет, дальше поедают эти орехи без проблем. Пачки чипсов городские вороны тоже открывают замечательно, и главное, что они умеют сухие чипсины размачивать в воде. То же самое касается и городских собак. Городские собаки гораздо более умные, чем собаки, живущие вдали от человека. И сегодня мы знаем, что есть несколько популяций, несколько групп даже собак, сложно назвать не популяции, несколько групп собак, которые имеют очень разное поведение. Если вы увидели собак в лесу, то, скорее всего, вам нужно этих собак остерегаться. Это вторично одичавшие животные, которые не имеют явного страха к человеку, но при этом уже дикие, очень агрессивные. Они никогда не видели человека, и это действительно опасно. В городах мы видим совсем другой тип собак. Кроме сбежавших собак, которые навсегда привязаны к человеку, да, и они очень хотят вернуться домой, есть и те собаки, которые в городе чувствуют себя абсолютно спокойно и не хотят жить в вашем доме. Это так называемые собаки-сторожей. Наверное, это один из самых умных типов собак, потому что собаки научились, с одной стороны, жить независимо, а с другой стороны, научились подходить к человеку и взаимодействовать с ним. Собаки-сторожей, во-первых, умеют прекрасно переходить дороги, и иногда делают это гораздо лучше, чем делают люди. Мы можем увидеть, как собаки используют светофоры, при этом не различая зеленого и красного. То есть собаки смотрят на какие-то другие признаки, прежде всего, скорее всего, на форму, на человечка и вот на красный кружочек. То есть они видят кружок и видят человечка, понимают, что можно переходить дорогу. Некоторые собаки для того, чтобы перейти дорогу безопасно для себя, используют людей и, соответственно, смотрят, когда люди переходят дорогу, переходят вместе с ними. Но интересно, что собаки еще и оценивают скорость движения машин. То есть собака иногда не бежит под едущую машину, понимая, что ей не хватит времени перебежать дорогу. Это довольно сложная задача, соответственно, городские собаки к этому легко приходят. Что касается другого поведения, значит, собаки-сторожей – это собаки, которые умеют взаимодействовать с людьми. Они живут рядом с нами, и они умеют манипулировать нами. Мы это можем увидеть чаще всего на рынках. Иногда к вам на улице подходит собака, всячески строит вам глазки, делает жалобную мордочку, смотрит вам в глаза, наклоняет уши особым образом. В общем, пытается вызвать у вас чувство жалости, а, конечно, она хочет добиться результата. Некоторые собаки хотят, чтобы вы их в этот момент погладили, и погладив, потрогав ее, она получает то, что хотела, и дальше убегает от вас. Она не хочет оставаться с вами, для нее был именно важен вот этот момент коммуникации. На рынках ситуация еще интереснее, потому что собаки прекрасно вычленяют людей, у которых есть большие пакеты, и к людям с пустыми сумками они не подходят. Это тоже очень важная стратегия, потому что чего идти к человеку, у которого нет пакета? А если у человека много пакетов, он замешкался, стоит на одном месте, к нему можно подойти, опять же, сделать грустную мордочку, посмотреть в глаза, и дальше, скорее всего, вы дадите что-то вкусное, и собака убегает. Город фактически очень сильно меняет поведение этих животных, и собаки в городах, не только которые живут с нами, становятся сильно умнее. То же самое мы видим и у голубей, и голубь, наверное, одна из самых городских птиц, потому что в природе голуби вообще жили в скалах, и мы бы никогда с вами, с голубями, не столкнулись, если бы человек не начал их использовать в своих целях. Соответственно, мы использовали голубей как почтовых, мы разводили голубей для того, чтобы есть, и некоторые народности вполне себе используют голубя как аналог курицы, и голуби вслед за человеком расселились по городам, и сегодня это одна из самых массовых птиц. На территории Москвы живет порядка миллиона голубей. Это огромное количество птиц, потому что голубь идеально приспособлен для жизни в городе.
2: Животные-горожане.
1: Область знаний.
3: Город очень напоминает действительно скалы. Голуби гнездятся в скалах в разных уступах, ну а в городах голуби легко заменили эти уступами чердаками, и там они выводят свое потомство. Гнезд голуби практически не строят, их гнездо — это несколько сложенных веток, и просто поверх лежат яйца. Иногда яйца просто лежат на земле. И интересно, что голуби – одни из немногих птиц, которые умеют выводить потомство 6 раз в год. Все это связано прежде всего с тем, что голуби выкармливают своих птенцов не насекомыми, а особым голубиным молочком. У них есть железа зобная, которая выделяет особый секрет, и, собственно, этим секретом они и могут выкармливать своих голубей. Поэтому голубь в теплом чердаке может выкармливать голубят и зимой. Голуби прекрасно запоминают разные предметы, и мы знаем по исследованиям, что у голубей фантастическая память, то есть они запоминают очень много мелких отличий, и главное, они умеют их находить. Соответственно, для городского голубя это жизненно важно. Улетев на несколько километров от своего гнезда, от своего чердака, голубь потом без проблем его находит, ориентируясь по каким-то своим предметам. Он может оценивать камни, размер камня, он, конечно, помнит, как выглядит его дом внешне, и главное, что он даже помнит мелкие детальки для того, чтобы найти именно тот уступ, на котором он живет. Ученые это используют, эту суперспособность в повседневной жизни, и сегодня есть эксперименты, когда голуби, например, хорошо отличают раковые опухоли ткани от обычных тканей. Соответственно, голуби дают две картинки, и он должен найти, какая из них связана с развитием опухолевых клеток. Голубь прекрасно анализирует кучу мелких деталей и обычно с большей точностью, чем самый опытный онколог, находит заболевшую ткань. Но еще одна интересная особенность голубей – это способность улавливать запахи. Мы очень долго думали, что птицы вообще не чувствуют запахи, однако сегодня мы знаем, что голуби для своей ориентации используют еще две системы, то есть не только память. Память – это хорошо, но всегда все может поменяться. Да, неожиданно могут спилить дерево, может обвалиться кусок скалы. Важно запомнить и другие разные факторы. Голуби используют магнитные свои чувства, да, фактически у них есть такая встроенная GPS-навигация, они ориентируются при помощи магнитного поля Земли, но еще у них есть в голове карта запахов. У нас с вами есть интерактивные карты запахов городов, и мы можем посмотреть, например, где в Москве сегодня там превышено содержание каких-то ядовитых газов, где неприятные запахи, но это очень крупные такие мазки, да, фактически. Какой-то резкий запах вы всегда чувствуете очень хорошо. Тонкие детали запаха города почувствовать крайне сложно. Есть интерактивная карта запахов Лондона. Она тоже показывает, где воздух чистый, где более грязный, но у голубя в голове суперинтерактивная и суперточная карта запахов города, и в итоге голубь, накладывая три системы, то есть свою память, магнитную ориентацию и запаховую карту, без проблем находит свое гнездо и прилетает в самую нужную точку дома, не ошибаясь практически никогда. В общем, такие суперспособности сделали голубей идеальными горожанами.
1: Область знаний.
2: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Животные-горожане. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
3: Надо сказать, что в городах живут те животные, которые вообще в нашем климате или в каком-то другом жить бы не смогли. Если мы будем говорить о Москве, то в Москве, например, в городах мы можем наблюдать красноухих черепах. Это агрессивная черепаха, которая живет вообще в Америке, но стала очень популярным домашним животным и в итоге расселилась за человеком тоже по разным городам. И если в дикой природе в нашем климате эти черепахи не выживают и вымерзают, то в городах они себя чувствуют очень хорошо, потому что водоемы очень теплые, тут некоторые водоемы не замерзают круглый год, и там всегда есть обилие пищи, особенно это касается водоемов, где живет большое количество уток, потому что люди их кормят, и несмотря на то, что черепаха хищная, она иногда и переходит на питание нехарактерными для нее кормами. В общем, действительно, красноухая черепаха такая настоящий горожанин. Из интересного, на территории Москвы, около незамерзающих водоемов, мы можем увидеть тропических рыбок гуппи. И вообще рыбка, живущая в Юго-Восточной Азии, потом переселилась в аквариумы, ну и, конечно, из аквариумов очень быстро сбежала в пруды, сбежала не сама, а выпущенная была людьми, и очень быстро эти рыбы облюбовали водоемы около теплоэлектростанций, и там чувствуют себя прекрасно на протяжении всего года, потому что температура этих водоемов больше 30 градусов. Когда мы говорим о городе, то город действительно сильно влияет на животных, и некоторые животные тропически переселяются в наши города и становятся постоянными обитателями. И если раньше этих животных надо было ехать смотреть в другие страны, то сегодня мы их можем увидеть у нас в городе, и таких животных десятки. Мы их можем перечислять очень-очень долго. Это и крысы, которые переселились к нам из Юго-Восточной Азии, и тропические тараканы. И в Москве сегодня никого не удивишь американским тараканом, но можно увидеть уже и совсем диковинку мадагаскарского таракана. Действительно, эти животные не покидают жилище человека, живут круглый год в коллекторах, там, где тепло, и чувствуют себя там хорошо. Поскольку условия в городе довольно комфортные, всегда круглый год тепло, многие животные размножаются круглогодично, и многие из них никогда не покидают свои места обитания. И в результате мы можем говорить, что в городе эволюция идет немножечко быстрее. И действительно, некоторые признаки в городах закрепляются гораздо лучше. Город очень сильно влияет на интеллектуальное поведение, город очень сильно влияет на память, и мы видим это, например, у городских белок. Мы видим, что городские белки, во-первых, делают гораздо больше запасов орехов, потому что они их получают численно больше, а они легко запоминают места кормушек, и многие из них прекрасно запоминают людей, которые регулярно им приносят еду. Иногда мы видим наблюдение в суточной активности, мы видим, что крысы переходят, например, от ночного образа жизни к более утренним часам, тогда, когда людей в городе меньше всего, и то же самое мы видим в поведении городских лис. Городские лисы тоже сменяют свою активность с ночной на утренние часы, и днем они фактически вообще стараются не выходить к людям, потому что встреча с людьми по-прежнему для них несет большую опасность.
2: Животные-горожане.
1: Область знаний.
3: То же самое мы можем увидеть и у городских пауков. Вообще, в норме пауки строят свои сети в очень укромных, темных местах, и найти в лесу паутину, расположенную посреди поляны, это довольно трудно, да, все равно паутина должна находиться в закрытом месте, и в городах логичнее, если бы эти животные размещали сети на чердаках, в подвалах, но иногда мы видим, что пауки строят свои сети, например, на уличных фонарях. Паук умышленно, ну, он, наверное, об этом не думает, но так или иначе меняет свое поведение для того, чтобы поймать большее количество насекомых. Действительно, фонари привлекают огромное количество бабочек, мух, и самое лучшее место для их поимки паук и использует. Ну и, конечно, в городах живут те животные, которые жили в квартирах. Если одичали собаки, то, конечно, дичают и кошки. Именно в городах мы чаще всего встречаем одичавших кошек, которые не утратили настолько связь свою, как собаки. Действительно, дикие домашние кошки встречаются крайне редко, а в городах кошки стали абсолютно обычными жителями, и это на самом деле очень большая проблема для нас. Кажется, что кошки – это очень милые животные, которые помогают нам бороться с большим количеством грызунов. И действительно это так, там, где поселяются кошки, грызунов оказывается сильно меньше, и не просто так кошки становятся работниками музеев, там они действительно спасают ценные коллекции от повреждения. Однако в городах при участии человека при нашей с вами милосердности. Мы очень любим кормить котиков, мы стараемся обеспечить им доступ в подвалы наших домов. Кошки начинают бесконтрольно размножаться, и численность кошек сегодня в мире очень большая. Мы знаем, что в мире живет несколько миллионов кошек, и многие одичавшие кошки становятся очень большой проблемой. Сегодня кошка – это такой опасный инвазивный вид, который расселился по всему миру вслед за человеком, и дальше в городах, и не только в городах, в том числе и в природе, рядом с городами, уничтожает большое количество птиц. И есть такая проблема, из которой пока, к сожалению, не очень понятно, как бороться, потому что, безусловно, мы будем все равно содержать этих животных в качестве домашнего животного. Многие кошки ходят на улицу, гуляют, и там оказывают очень большое воздействие, убивая птиц. Один из самых простых способов – это использование колокольчиков, которые маркируют кошку, и, соответственно, птицы улетают и оказываются спасенными. Так что кошки, собаки, несмотря на то, что это наши животные, они стали и частью дикой фауны, и, конечно, стали важным элементом наших городов. Сегодня в городе живет очень большое количество самых разных животных. Некоторые из них знакомы нам всем, но иногда в городе можно встретить и совсем необычных животных, поскольку город регулярно вторгается в дикую природу. Сегодня вы можете встретить в городе и лося, и зайца, и многие животные в городе оказываются совершенно случайно и становятся маленьким научным открытием. Поэтому каждый из вас, путешествуя по городу, может сделать маленькое научное открытие и помочь ученым. Я всем жителям города рекомендую использовать такое приложение iNaturalist. Это приложение, во-первых, позволит вам узнать соседей по городу, познакомиться с растениями и животными, а главное, что ваше наблюдение, ваша прогулка по лесу может стать действительно очень полезной. Сфотографировав любое животное, которое вы увидели, или растение, вы можете загрузить фотографию в это приложение, и вы узнаете название, ученые помогут вам определить это животное, а ваше наблюдение станет важным открытием, и, кто знает, возможно, скоро в наших городах появятся и совсем новые виды, которые откроете именно вы.
2: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
1: Очень важные вопросы.
0: Почему на одной половине головы волосы растут лучше, чем на другой?
4: Отвечает трихолог Дмитрий Эллинский.
5: Среди причин разрежения асимметричного волос на голове чаще всего встречается заболевание, которое называется трихотиломания, когда человек под воздействием стресса и других факторов начинает самоповреждением заниматься.
6: То есть либо в процессе учебы ребенок накручивает волос, либо женщина может значительно проредить часть волос. Но либо, опять же, вот часто встречается у детей, чьи родители в разводе. Они таким образом компенсируют свои переживания. И это четко видно при трихоскопии. То есть, соответственно, доктор, посмотрев с специальным прибором, может практически сразу догадаться, что эта ситуация связана с самоповреждением. Более редкие ситуации – это зарастание гнездной лапеции, которая может быть асимметрична, то есть изначально было несколько очагов, дальше они начинают зарастать. Если человек по какой-то причине не заметил из-за густоты волос, а потом вдруг там постригся более коротко, он может увидеть, что внезапно у него с одной стороны волосы как-то менее густые, чем с другой. Ну, это гнездная лапеция, либо другие какие-то по типу рубцовых и прочих лапеций, которые могут приводить к безвозвратной потере волос. Поэтому, если вы это видите, тоже обязательно необходимо обратиться к врачу-трихологу с трихоскопом и хорошим опытом. Третье, это из-за чего может быть, это всякие сосудистые нарушения, но, как правило, больше связанное с нарушением либо проводимости по нервам, либо нарушение микроциркуляции. Это, как правило, уже больше у пожилых людей, либо у людей с какой-нибудь там наследственной гиперлипидемией, когда сосуды все забитые, там, бляшки, и поэтому волосам может немножко не хватать кровообращения, и за счет этого будет разрежение. Ну, а в принципе, нужно помнить о том, что мы с вами люди асимметричные, у нас может с одной стороны лица и головы расти волосы чуть-чуть лучше, чем на другой.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Модернизацию вооруженных сил России и их оснащение и обеспечение боевых действий в зоне СВО обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством Андрея Белоусова. Вот что заявил глава ведомства.
2: Главное... Задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Я прошу выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил. Ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами.
1: Поставки дронов в войска выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это заявил на коллегии Министерства обороны замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он доложил, что в России создали единую систему подготовки специалистов беспилотных систем. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек. В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике, отметил он. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов объявила о полном возобновлении авиасообщения с Россией. В ближайшее время будут прямые рейсы по всем направлениям, на которые действовали ограничения после крушения самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года. Тогда полеты из Баку в 10 российских городов, включая Грозный, Махачкалу, Сочи и Минеральные воды, были приостановлены. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было подтверждено, что все вопросы, связанные с авиакатастрофой, урегулированы. В возрасте 78 лет скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет. Затем стала режиссером передачи. Она была женой бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. Вместе они прожили более полувека. После закрытия программы в 1972 году работала в главной редакции «Пропаганды», а в 1993 вернулась в КВН как бессменный режиссер. Позже стала главным редактором телеканала КВН-ТВ. Министерство юстиции включило Либертарианскую партию России в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, партия распространяла фейки о решениях властей, выступала против специальной военной операции и призывала к нарушению территориальной целостности страны, а также участвовала в распространении материалов других иноагентов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра I.
3: Как же появилось это прозвище?
4: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра I случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
3: История одного прозвища.
4: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул благословенного великодушного держав-восстановителя, никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции в отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о третьей из них. Потсдамской. Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда». Потсдам, 45.
6: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
5: Имя на карте.
7: Санкт-Петербург. Литейный мост. Этот каменный исполин верой и правдой служит людям с конца 19 века. Его силуэт, мощный и надежный, давным-давно стал одним из символов северной столицы. А история его создания, наперекор всем неудачам и стихиям, достойна целой книги. Но отдельного внимания заслуживает его создатель, хваткий делец и предприниматель, но при этом гениальный инженер, мостостроитель Амант Струве.
5: Имя на карте.
7: Он родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье обрусевших немцев. Здесь же он окончил главное артиллерийское училище, а затем и Николаевскую инженерную академию. А в 1862 году построил свой первый мост. Временный железнодорожный мост через Москву-реку близ Коломны. Всего за 4500 рублей. Против 30 тысяч, которые просил за проект какой-то француз. На этом деле Амант не заработал ни копейки. Зато приобрел репутацию, позволившую ему получить заказ на сооружение постоянного моста через Аку. С тех пор карьера Аманда Струве пошла в гору.
5: Имя на карте.
7: Литейный мост в Петербурге собирались строить долго. Созывали комиссии, рассматривали массу проектов. Но в конечном итоге отдали предпочтение проекту Аманда Струве. Что неудивительно. К тому моменту на его счету уже был двухуровневый мост через Аку, уникальный по своей конструкции мост через Днепр под Киевом длиной более километра. строительство Литейного моста оказалось делом трудным и опасным. До вязкого илистого дна Невы здесь 24 метра. То есть, если условно поставить рядом с мостом пятиэтажку, то видна будет только ее крыша. Еще здесь сильное течение. По различным данным, во время строительства коварная река забрала до 100 человеческих жизней. Кессоны, по сути, воздушные купола, в которых работали десятки землекопов, затапливало водой. Один разорвало взрывом. Движение по Литейному мосту открыли в 1879 году. Его строительство обошлось в 5 миллионов имперских рублей. Для сравнения, это половина от суммы, что Россия получила за Аляску. До реконструкции 1967 года пролет моста был не подъемным, а поворотным. Его вручную отводили в сторону 8 рабочих. А после реконструкции, в 1967 году, его 50-метровый подъемный пролет оказался самым тяжелым в мире – 3200 тонн. Тем не менее, это гигантское крыло взлетает вверх всего за 4 минуты. Строительство Литейного моста оказалось самым сложным делом в карьере инженера Аманда Струве. Но не последним. Бородинский, Москворецкий, Крымский и Краснохолмский – все это в Москве. И все это он – Аманд Струве. Санкт-Петербург. Литейный мост.
5: Имя на карте.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н. Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста.

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке.

0: средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе. Настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
1: Плутовство.
2: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
0: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты. Мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
2: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
0: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта – партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
1: Плутовство.
2: И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
0: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится. Пора сматывать удочки. К тому же мои крапленые карты поизносились, и казино стали менять основной инвентарь.
2: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
3: Сеньор Бьянко. Плутовство.
1: Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Сегодня мы отправимся в 1970 год, чтобы познакомиться с одним из самых необычных транспортных средств, когда-либо созданных в СССР. И, конечно же, с его автором, инженером Эдуардом Мельниковым. Этот заводской гений собрал интроцикл. Аппарат, на который смотришь и не веришь глазам. Внутри огромного колеса сидит водитель, жмет на газ, и вот колесо приходит в движение. Зрелище, надо сказать, эффектное, будто из фантастического фильма. Но это...

0: это не только шоу. Машина была вполне работоспособной. По асфальту интроцикл разгонялся до 70 км в час, а по пересеченной местности шел на 20. Согласитесь, весьма неплохо для конструкции, собранной на коленке из деталей советских мотоциклов и автомобилей.
1: Ну ты кулибин.
0: Интроцикл был устойчивым, как танк, и маневренным, как юла. Говорят, Эдуард возился с ним ночами, мечтая подарить СССР новый способ передвижения. Мотор от мотоцикла, рама сварена вручную, балансировка – гениальная механика, а не электроника. Ведь тогда еще не было ни датчиков, ни микроконтроллеров, как сейчас. Мельников стал первым изобретателем, который сумел довести до ума футуристическую идею из 19 века. Его интроцикл стал настоящим инженерным прорывом своего времени. Но, увы, боссы в министерствах посмотрели на изобретение как на диковинную игрушку и заявили: «Ну и куда нам такой? Неудобный же!» В серийное производство интроцикл так и не запустили. Мельников, впрочем, не унывал. Его машина осталась легендой, доказавшей, что советский инженер мог обогнать время.
1: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
4: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное, вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
2: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в пятницу 17 июля продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки военных грузов и еще один в порту Южный. Кроме того, ударом высокоточного оружия воздушного базирования в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских войск. Беспилотников у российских войск стало больше. Количество поставленных дронов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем вдвое. Это доложил замминистра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. Он также рассказал о подготовке специалистов в сфере беспилотной техники.
2: Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Как отметил заместитель министра обороны, воинские части и подразделения войск беспилотных систем продолжают оснащать всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. В ближайшее время будут прямые рейсы по всем направлениям, на которые действовали ограничения после крушения самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года. Тогда полеты из Баку в 10 российских городов, включая Грозный, Махачкалу, Сочи и Минеральные воды, были приостановлены. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было подтверждено, что все вопросы, связанные с авиакатастрофой, урегулированы. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. По состоянию на текущие сутки в зоне подтопления остается больше 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. О погоде. В Москве в выходные и понедельник ожидается сильная жара. По данным гидрометцентра, в субботу воздух прогреется до 27 градусов, а в воскресенье и понедельник столбики термометров достигнут отметки плюс 30 осадков. В эти дни не ожидается. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: 3 лидера, 3 страны, 3 конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о третьей из них. Потсдамской. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Потсдам, 45.

0: Три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Сегодня мы расскажем о третьей из них. Потсдамской.
1: Роли озвучивают Владимир Антоник, Игорь Старосельцев, Алексей Войтюк, Юрий Миронцев, Алексей Соколов, Денис Гавин, Петр Иващенко, Юрий Новиков, Андрей Филиппак, Станислав Федосов, Игорь Тарадайкин, Борис Миронов.
0: Потсдам, 45.
2: «28 мая 1945 года. Москва, Кремль. Из кабинета Сталина выходят спецпосланник президента США Трумэна Гарри Гопкинс и американский посол в СССР Аверел Гарриман. Иностранцы оживленно разговаривают и быстро удаляются. Через несколько минут к верховному главнокомандующему срочно вызывают двух генералов. Заместителя наркома внутренних дел Сергея Круглова и заместителя начальника 6-го управления НКГБ, личного телохранителя Сталина Николая Власика.
3: Немедленно перелетайте в Берлин. Необходимо найти там подходящее здание для проведения очередной встречи лидеров трех стран. США, Англии и Советского Союза. Оцените обстановку. Опыт у вас есть. Тегеран, Ялтинская конференция. Жду доклада. Поезжайте.
2: Утром следующего дня Власик и Круглов уже находились в столице поверженной Германии. Так началась секретная операция под кодовым названием «Пальма».
0: Потсдам, 45.
2: После капитуляции Третьего рейха Вторая мировая война не закончилась. Американцы все еще сражались с японцами в Тихоокеанском регионе. Английское правительство и прежде всего Уинстона Черчилля интересовало послевоенное устройство Европы. Москву волновала дальнейшая судьба Германии и создание буферной, то есть демилитаризованной зоны перед западными границами СССР. Лидерам трех стран было что обсудить. Однако на тот момент постоянный состав делегаций, участников Тегеранской и Ялтинской конференций, претерпел некоторые изменения. Рузвельт умер, и его место в Белом доме занял президент Гарри Трумэн. А Черчилль летом 45-го обратился вдруг к Сталину с неожиданной просьбой.
4: Я хотел бы пригласить в Берлин нашего короля, Георга VI. Его Величество желает видеть вас, господин Сталин, на официальном завтраке. Он хотел лично с вами побеседовать.
2: Лидер СССР с ответом медлил. Но потом все-таки телеграфировал в Лондон.
3: Я, конечно же, приму участие в торжественном завтраке, если британская делегация будет на этом настаивать. Но вообще-то советская сторона крайне не заинтересована в подобной встрече. Мы и сами сможем обо всем договориться.
2: Сталин понимал, присутствие английского монарха на конференции приведет к преуменьшению роли Советского Союза в победе над Германией. Поэтому Черчилль завуалированный ответ из Москвы расшифровал верно, и Георг VI остался в Лондоне. А тем временем сотрудники нашей госбезопасности все еще пытались найти в Берлине подходящее здание для будущего саммита.
0: Потсдам, 45. Место встречи.
2: Столица Третьего Рейха лежала тогда в руинах. Предместье Берлина Карлсхорст также не подходило. Дом, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции, представлял собой офицерский клуб немецкого военно-инженерного училища. Места мало, всех делегатов конференции не разместить. И все же необходимое помещение нашлось. Совсем рядом, в Потсдаме. Там располагался чудом уцелевший дворец Цицилиенхоф.
5: Фешенебельная резиденция германского кронпринца Вильгельма, стилизованная под средневековые усадьбы сельской Англии, была построена в начале 20 века. Дворец назвали в честь жены его королевского величества Цицилии, правнучки российского императора Николая I по материнской линии. Семья кронпринца покинула свой дом в самом начале 1945 года.
2: Дворец Цицилиенхоф насчитывал 176 комнат. Большинство из них в идеальном состоянии. Представительские жилые помещения находились на первом этаже центрального здания. Над ними располагались спальни и гардеробные. Здесь и решили провести конференцию. Все было хорошо со спальнями, но в бывшей королевской резиденции не хватало уборных. Поэтому делегации трех стран вынужденно разместили на небольших виллах в одном из районов Потсдама, Бабельсберге, в 4 километрах от основной площадки для проведения заседаний.
0: Потсдам, 45.
2: Еще в апреле 45-го британская военная авиация едва не стерла Потсдам с лица земли. Было полностью разрушено 650 домов. Погибли несколько тысяч мирных жителей. На улицах города повсюду оставались лежать неразорвавшиеся авиационные бомбы, артиллерийские мины и снаряды. На расчистку дорог и восстановление мостов Потсдама были направлены советские армейские инженерно-строительные подразделения.
6: Становись! Принять! Смирно! Вольно! Я хочу, чтобы вы проверили каждый клочок земли. Каждый ее миллиметр. Приказ понятен? Выполнять!
2: Русские саперные части тщательно обследовали всю территорию Потсдама, а также окрестности Бабельсберга, все жилые строения, полузасыпанные траншеи, окопы и блиндажи. Один из красноармейцев вспоминал позже.
7: Это было похоже на кадры еще довоенных советских фильмов. Что-то вроде момента, когда колхозники собирают урожай, и вот зерно вывозят с полей. У нас в Потсдаме была точно такая же картина, только груз поопаснее. Вот представьте, десятки грузовиков и тягачей ежедневно вывозили разбитую военную технику, винтовочные и автоматные патроны, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, пулеметы, холодное оружие.
2: Все инженерные работы были завершены ко 2 июля 1945 года. На этом секретная операция под кодовым названием «Пальма» завершилась. Она считалась лишь подготовительным этапом грядущей конференции. Новая операция, она же основная, получила имя «Терминал».
8: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Потсдам 45. Дорожная карта.
1: Для встречи иностранных делегаций построили два хорошо охраняемых аэродрома – основной и запасной. Сталин летать не любил, поэтому на конференцию он поехал на поезде. Это был необычный состав. 8 стандартных спальных вагонов и 3 дополнительных салон-вагона. Маршрут пролегал через территории Советского Союза, Польши и Германии. Всего 1923 километра. Впереди сталинского поезда шел так называемый контрольный эшелон. В нем находились 40 сотрудников управления охраны. Замыкал железнодорожный кортеж еще один спецсостав и 70 бойцов НКВД. Незадолго до этого Берия докладывал верховному главнокомандующему:
2: на каждую станцию по пути следования переброшены дополнительные милицейские наряды. Для охраны всего маршрута выделены 17 тысяч солдат. На каждый километр дороги от Москвы до Бреста на посту будут находиться 6 бойцов, а на территории Польши и Германии по одному на каждые 100 метров.
1: Поездка прошла без происшествий благодаря зачистке от враждебного элемента 40-километровой зоны по ходу движения. Людей попросту разгоняли в разные стороны, подальше от железнодорожного полотна. Московские оперативники сработали очень быстро.
3: Так, мужички, быстро собираем вещички и... чтобы через минуту я вас здесь больше не видел.
4: А ты кто ж такой есть, мил человек? Чего командуешь?
3: Вот мое удостоверение. Все понятно? Марш отсюда, я сказал.
4: А, и далеко идти?
3: Чтобы след простыл. Выполнять! Быстро!
4: Ясно, ясно.
1: 15 июля 45 года Трумэн и Черчилль прилетели в Берлин. Они пока не знали, что Сталин еще только-только садится в поезд. Иосиф Виссарионович любил приезжать на конференции последним. Так было в Тегеране, в Ялте. Так будет и в Потсдаме.
0: Потсдам, 45. Город-крепость.
1: Место проведения саммита приятно удивило зарубежных гостей. Еще бы! Перед дворцом Цицилиенхоф наши рабочие разбили огромные клумбы и высадили около 10 тысяч цветов. Но были и другие приятные сюрпризы. Рассказывают, когда английская делегация ехала на машинах в Потсдам, то Уинстон Черчилль крутил головой во все стороны. Настолько ему понравились советские красавицы-регулировщицы.
5: Вы что-то сказали, господин премьер-министр?
6: Я говорю, потрясающий вид кругом. Просто потрясающий.
1: Для безопасности Большой Тройки выделили 7 полков НКВД и 1500 человек оперативного состава. Охрану организовали в 3 кольца. Всем бойцам выдали предписание:
7: круглосуточно принимать меры по поддержанию порядка и соблюдению тишины. Водителям запрещается подавать звуковые сигналы в зоне особого района. С 11 часов вечера и до 4 часов утра прекращается всякое передвижение. Для исключительных случаев вводятся специальные ночные пропуска. Генерал-лейтенант Николай Власик.
1: Для устойчивой правительственной и при этом конфиденциальной связи между Потсдамом и Москвой привлекли опытных военных специалистов. Руководству советской делегации предоставили основные и обходные телефонные линии по различным направлениям: Москва-Рославль и Орел-Брянск. Одна беда. 22 июля 45 года в Восточной Германии начался сильный ураган. Сталину тут же доложили.
8: На различных участках сломано 649 столбов. Повалено 500 деревьев. Они упали на провода и нарушили работу более 200 километров линий.
1: Верховный главнокомандующий приказал связь восстановить, причем в кратчайшие сроки. И что бы вы думали? Советским специалистам понадобилось на это всего 6 часов. А все потому, что личный состав полков и батальонов правительственной связи был немедленно расставлен по магистралям из расчета один офицер на 3 контрольных поста. В каждой отдельной роте сформировали по 3 аварийные команды на автомобилях с необходимым количеством инструментов и материалов. А тем временем в Потсдам из московского гаража особого назначения поездом доставили бронированные автомобили Сталина и Молотова с личными водителями и техперсоналом. В пригород Берлина привезли даже пожарные машины с опытными экипажами. Затем в 7 километрах от дворца Цицилиенхоф были построены 3 подсобных хозяйства, включая птицеферму и овощную базу. А 2 хлебопекарни работали круглосуточно. Готовились тщательно, но в разрушенном Берлине и в полуразрушенном Потсдаме не нашлось самого главного – большого переговорного стола. Даже опытные оперативники сбились с ног.
3: Ну, товарищ командир, ну где же я вам этот стол найду, а? Я даже всю рейхсканцелярию обыскал. Нет там подходящей мебели. Нет, и все.
9: Ничего не знаю. Ты мне этот стол вынь да положь. Час даю. Слышишь, сержант?
1: В результате всю необходимую обстановку заказали на московской мебельной фабрике «Люкс» и срочно доставили в Цицилиенхоф. Рассказывают, что когда Сталин зашел в главный зал для конференции, то удовлетворенно воскликнул:
10: «А вот, господа, и наш великолепный круглый стол с острыми углами. Прошу садиться».
1: А ведь был прав. Острых углов, точнее, неудобных вопросов, у лидеров 3 стран накопилось немало. Предстояло многое решить, причем всего за 2 недели. И 17 июля 1945 года переговоры начались.
11: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Поставки дронов в войска выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это заявил на коллегии Министерства обороны замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он доложил министру Андрею Белоусову, что в России создали единую систему подготовки специалистов беспилотных систем. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек. В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике, отметил Криворучко. Менее 1% из почти миллиона человек, задействованных в работе избирательных комиссий России на выборах, трудятся в системе на постоянной профессиональной основе и не получают зарплату. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщила член Центра избиркома России Людмила Маркина.
2: Один критерий, который объединяет нас всех, избирательную систему, это прежде всего любовь к своей стране. Территориальные и участковые комиссии – это люди, которые наряду со своей профессиональной деятельностью берут на себя вот эту важнейшую миссию, дополнительную общественную и государственную нагрузку, принимать участие в подготовке и проведении избирательных кампаний различного уровня. Это кто-то из ваших соседей, кто-то из ваших знакомых, люди бюджетной сферы, очень много учителей, это работники культуры, медицинские работники, рабочие профессии.
1: Людмила Маркина отметила, что членом избирательной комиссии может стать дееспособный гражданин России, достигший 18 лет. Кандидатуры в состав комиссии предлагают политические партии и общественные организации, а также собрания избирателей по месту жительства или работы. В этом году российские колледжи и техникумы выпустили рекордное число молодых специалистов – около 1 миллиона человек. Для сравнения, 5 лет назад этот показатель составлял примерно 700 тысяч. Бюджетных мест в этом году увеличено на 30 тысяч. В Министерстве просвещения отмечают, что почти 80% выпускников находят работу по специальности уже в первый год. Интерес к инженерным и IT-специальностям продолжает расти, говорят чиновники от образования. Российское военно-историческое общество объявило конкурс на создание граффити, посвященный героям специальной военной операции. Как сообщил помощник президента, председатель общества Владимир Мединский, первые муралы уже появились в Смоленске, Саранске и Архангельске. Теперь планируется сделать такие изображения по всей стране. По словам Мединского, граффити должны быть теплыми, без формализма и сохранить память о героях навсегда. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
0: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Потсдам 45. Козырной туз Трумэна.
1: Еще 27 июня 45 года Сталину присвоили звание генералиссимуса Советского Союза. Белый с большими красно-золотыми эполетами китель Иосифа Виссарионовича выделялся за огромным круглым столом. Президент США Трумэн широко улыбался и не знал, как ему начать очень важный разговор. Накануне конференции на секретном полигоне штата Нью-Мексико американцы произвели успешное испытание атомной бомбы. Первому об этом сообщили Уинстону Черчиллю. Глава Белого дома был откровенен.
2: Друг мой, теперь мы обладаем оружием, которое не только привнесло революционные изменения в военное дело, но может изменить ход истории и цивилизации.
1: Черчилль, когда услышал эту сенсационную новость, пришел в восторг.
3: Великолепно! У Запада появилось средство, которое восстановило соотношение сил с Россией. Эту информацию просто необходимо использовать в качестве аргумента в свою пользу на переговорах.
1: В конце концов, Трумэн решился и рассказал Сталину о новом оружии. Президент США так волновался, что ни разу не упомянул слова «атомное» или «ядерное». Но лидер Советского Союза даже бровью не повел. Сталин знал обо всем. По воспоминаниям Георгия Жукова, а он в то время лично руководил военной администрацией в Германии, наша делегация вела себя точно как и прежде, будто бы ничего не произошло.
4: Вернувшись с заседания, Сталин совершенно спокойно и в моем присутствии рассказал Молотову о состоявшейся беседе. Молотов ответил: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». И я понял тогда, речь шла об атомной бомбе.
1: Трумэн был в растерянности. Его обескуражило то, что первая попытка атомного шантажа не увенчалась успехом. Вместе с тем президент США не спешил раскрывать свои карты. Новое оружие еще не применяли на поле боя. Глава Белого дома отдал тогда особое секретное распоряжение представителям американского военного командования.
5: «Необходимо сбросить бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем случае не раньше того, как я покину Потсдам. К тому времени я хотел бы находиться подальше от русских вопросов и быть на пути домой, прежде чем прогремит первый взрыв».
0: Потсдам 45. Итоги.
1: Уинстон Черчилль приехал в Германию не один. Он взял с собой лидера лейбористской партии Клемента Эттли. Сделано это было в целях преемственности на случай поражения на грядущих выборах в Англии, что, собственно, и произошло. Черчилль проиграл выборы и вернулся в Лондон ни с чем. Его блестящая политическая карьера практически завершилась. Все дальнейшее происходило уже без него. А вот Трумэн, правда, на время, вынужденно забыл о ядерном оружии. Его волновали совсем другие вопросы.
2: «Господин Сталин, еще на Ялтинской конференции советская сторона подтвердила свое намерение вступить в войну с Японией. Меня в Крыму не было, но я хотел бы получить, скажем так, некоторые гарантии. В противном случае боевые действия продлятся еще как минимум год. Будут потери, человеческие жертвы».
6: «Господин президент, вы никогда не отказываемся от своих слов. И не собираемся этого делать. Мы же все-таки союзники. По крайней мере, пока.
1: Москва выполнила свое обещание и вступила в войну с Японией 9 августа 1945 года. Всего спустя неделю после окончания потсдамских дебатов. Кроме того, советская сторона добилась от партнеров полной передачи Кёнигсберга как незамерзающего порта на Балтике и проведения западной границы Польши по линии рек Нейсе-Одер. В итоговом заявлении конференции говорилось:
7: «Основные принципы в отношении Германии должны предусматривать проведение важнейших мероприятий по демилитаризации, демократизации и денацификации страны. В оккупации Германия должна рассматриваться как единое целое. Мы не хотим уничтожить немецкий народ. Мы намереваемся дать ему возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на мирной основе. В Германии должны разрешаться и поощряться все демократические и политические партии».
1: В Потсдаме было решено наказать нацистских преступников, предав их международному трибуналу. Германия обязывалась выплачивать репарации и была разделена на 4 оккупационные зоны: советскую, американскую, английскую и французскую. В первых числах августа все основные соглашения, принятые на конференции, направили в Париж с предложением присоединиться. Французское правительство дало принципиальное согласие, после чего потсдамские документы одобрили и поддержали другие государства мира.
7: «Главное условие безопасности в Европе – недопущение возрождения германского милитаризма и нацизма. Межгосударственные отношения должны строиться на принципах суверенитета, национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела».
1: На этом конференция завершилась. Впереди еще будут капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны, Нюрнбергский процесс, начало ядерной эры, бесчеловечные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, холодная война. Лидеры трех стран якобы договорились о послевоенном устройстве мира, но разъезжались они из Потсдама еще не врагами, но уже далеко не друзьями.
8: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о специях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
1: Факт второй.
3: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
1: Факт третий.
3: Гвоздика – это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
1: Факт четвертый.
3: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
1: Факт пятый.
3: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.

0: вокруг мяча.
1: 2006 год. В Ираке казнен диктатор Саддам Хусейн. Состоялся первый концерт Мадонны в России. Северная Корея испытывает ядерное оружие. В Германии проходит 18-й чемпионат мира по футболу. Перед стартом чемпионата эквадорский шаман с красивым именем Самаренда Найчапи провел обряд изгнания злых духов со всех 12 стадионов турнира. И это был не единственный случай вторжения магии в мир спорта. В Германии также появились игрушки,

0: Они не смогли забить ни одного гола, зато пропускали порядочно. Матч 1/8 финала между Португалией и Голландией судил российский арбитр Валентин Иванов. Команды вели себя вызывающе грубо. Накал страстей зашкаливал. Рефери пришлось выдать 16 желтых карточек и произвести 4 удаления. Это стало новым рекордом турнира. Ранее более 3 удалений в матчах чемпионатов мира не было. В финале турнира сошлись сборные Италии и Франции. Галлов вел опытный Зинедин Зидан. И поначалу все для французов складывалось неплохо. Но при счете 1-1 на 110-й минуте игры капитан французов среагировал на провокацию Матерацци и боднул того головой. Красная карточка. Этот эпизод стал ключевым. Ведь Зидан был лучшим пенальтистом и вообще душой команды. Без него партнеры в серии 11-метровых не устояли. Италия победила. Впоследствии Зидан так объяснял свой поступок. Я попросил его прекратить цеплять меня за майку, объяснив, что по окончании матча и так могу ему отдать ее. После этого он несколько раз произнес оскорбление в адрес моей матери и сестры. Я пробовал не реагировать, но слова порой могут быть более обидными, чем поступки. Его слова глубоко оскорбили меня, и я не сдержался. Все произошло очень быстро. Спустя время Матерацци извинился перед французом, а Зидан лишь перед болельщиками. Как человек он, может, и был прав, но как игрок и профи, конечно, нет. Турнир в Германии проходил при редком стечении народа. Заполнены были не только стадионы, но и площади, улицы многих городов, где на огромных экранах велись трансляции матчей. На одной только фан-миле в Берлине в ходе решающих игр собирались почти по миллиону человек. Свое мировое первенство 2006 года немцы называют летней сказкой, в том числе и потому, что повезло с погодой. В течение нескольких недель до турнира было холодно и дождливо, но ровно в день открытия засияло солнце. Тепло продержалось до самого окончания чемпионата. Год 2006, Германия, 18-й чемпионат мира по футболу.
1: «12 стульев. Троны. Символы власти».
2: Главный вход в священную пирамиду украшен 2 массивными колоннами в виде стоящих на голове ядовитых змей. Вершину пирамиды венчает храм, внутри которого стоит престол. Свирепая дикая кошка как будто застыла в движении. На спине могучего зверя сидел когда-то всесильный верховный жрец древнего племени.
3: Южная Америка, Мексика, полуостров Юкатан, заброшенный город Чичен-Ица. В X веке он считался неприступной столицей воинственного индейского государства. Высокие пирамиды, мощные стены, свирепая стража. По легенде, именно здесь находился священный сенот или колодец смерти. Согласно преданию, там обитал могущественный бог дождя. Чтобы задобрить его, жители города совершали жертвоприношения. Самых красивых девушек племени бросали на дно колодца. Если дождя все не было, в пропасть летели богатые дары – золото, горный хрусталь, перламутр, янтарь. А руководил всем верховный жрец, сидя на своем невероятном по красоте престоле.
1: Ягуаровый трон индейцев майя.
3: Символ власти. Каменная фигура ягуара. Она выкрашена в яркий красно-рыжий цвет и украшена диковинными морскими раковинами и черно-зеленым нефритом.
2: Голова хищника повернута влево и выполняет функцию подлокотника. Пятна на шкуре ягуара – это 73 нефритовых диска. Глаза зверя также выполнены из нефрита, а вот зубы высечены из камня вулканического происхождения – педерналя.
3: Долгое время вожди племени майя контролировали северную

0: центральной части полуострова Юкатан. Однако в начале 12 века индейцы внезапно покинули город Чичен-Итса, ушли и не вернулись. Они забрали все – оружие, посуду, золото. Единственное, что осталось – престол верховного жреца. Его скрыли от посторонних глаз в потаенной комнате главной пирамиды.
1: Там он находится и по сей день.
2: Ягуаровый трон индейцев майя. 12 стульев.
3: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в пятницу, 17 июля, продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки военных грузов и еще один в порту Южный. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Основные усилия в первом полугодии были направлены на закупку беспилотников. Поставки дронов в войска выросли более чем в 2 раза. В вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА. За полгода обучение прошли свыше 8 тысяч человек. Кроме того, в зоне СВО совершенствуется медицинское обеспечение. В структуру медицинских взводов включены отделения беспилотных систем с роботами для вывоза раненых. Россия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских.
1: Ранее Трамп в обращении к нации заявил о, цитата, «шокирующих уязвимостях американской избирательной системы» и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается якобы и Россия. В Москве на ВДНХ во время реставрационных работ обнаружено около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые долгое время считались утраченными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Самая значимая находка – горельеф скульптора Евгения Вучетича, знаменос Сумира, советскому народу слава, пропавший около 40 лет назад. Его нашли за фальшстеной в павильоне №1 «Центральный» и полностью восстановили. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. «Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н». Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

меня Волга, а мне уж 30 лет. Сказала я.

0: я молода, а мне уж 30 лет.
1: Бриллиантовая бабочка.
2: Здравствуйте, друзья, это радио «Звезда», и сегодня с нами Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Российской Федерации. Валерий Александрович, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
2: Почему мы в этой студии поднимаем вопросы, связанные с народной дипломатией? Очевидно, мы вошли сегодня в эпоху геополитической турбулентности, конфликты лишь разрастаются, и совершенно очевидно, что в это время на передний план выходит народная дипломатия. Что такое культура? Культура – это и есть та самая мягкая сила, которая позволяет эту самую народную дипломатию осуществлять. И мы понимаем, что культура – это нечто, что порой способно брать крепости. Накануне Евразийская академия кинематографических искусств учредила новую кинопремию. Кинопремия называется «Бриллиантовая бабочка». Главная задача – объединить здоровые силы глобального большинства в тот момент, когда так агрессивно продвигается ультралиберальная повестка нашими западными непартнерами. Очевидно, что это не отвечает запросу снизу абсолютного большинства людей, которые населяют нашу планету. И сегодня хочется об этом поговорить, об этой новой инициативе, об этом начинании. Фестиваль «Бриллиантовая бабочка», с вашей точки зрения, сможет ли стать площадкой, где показывают фильмы, которые поднимают важные социальные темы, актуальные абсолютно для всего мира?
3: Все-таки культура не берет крепости, она помогает их брать и помогает их защищать. И мы можем об этом чуть позже поговорить. Это во-первых. Во-вторых, настоящая культура, настоящее искусство, произведение искусства – они всегда социально значимы. Вся русская литература, например, это очень глубокое проникновение в суть жизни, попытки ответить на вопрос, кто я, зачем я живу. Вся русская литература, почти вся русская литература глубоко религиозна, по большому счету. Пушкин – поэт русского православного народа. Именно так. Значит, другое дело, что есть... Я вот, может быть, уйду сразу в тему трансформаций, гигантских трансформаций. Вот США сегодня гегемон. Ну, Запад возьмем в главе США. И, скажем, в Голливуде. Там была мощнейшая голливудская культура. И мощнейшее кино было в свое время. Сегодня, как любит говорить, указывать, вспоминать Никита Сергеевич Михалков, нет больше того Голливуда, который был. И в основном кино превратилось в такое, значит, политиканство и подстрекательство, я бы даже сказал. А кино, западное, голливудское, в первую очередь, стало выполнять политическую функцию, идеологическую функцию. Это даже не как советское кино, лучшее советское кино, а это примерно как кино начала 50-х годов в Советском Союзе. Как раз такая была эпоха, когда старое веселое кино уже не снимали, а нового кино, выдающегося, великого, еще не было. Вот это примерно такие поделки. И это уже не то искусство, которое поднимает настоящие социальные проблемы. Проблемы-то никуда не делись. И идея мне совершенно понятна. Теперь как бы энергия переместилась в другие страны. Иранское кино, например, это очень сильное кино. И иранское кино в этом фестивале участвует. Он главный приз получил за вклад в киноискусство как раз иранский режиссер. Кино, ну, не знаю, корейское, оно жестокое. Индийское кино, мы привыкли к нему относиться иронически, а я вот в Ташкенте жил. В Москве редко шли индийские фильмы, а когда я был, ну, совсем молодой. А в Ташкенте много шли индийские фильмы, и очереди огромные стояли на эти фильмы. Турецкое кино, Я вот, будете смеяться, но я смотрел несколько серий сериала «Великолепный век». Это очень крутой сериал.
2: Так некоторые по несколько раз посмотрели все сезоны.
3: Женская тема мне не очень нравится. Это не мое женское. Но там есть тема власти, тема обреченности правителя. Этого правителя, султана, который знает, что он вынужден будет убить своих детей, своих сыновей, понимаете? Ну, чтобы власть сохранить. Это очень серьезные темы. Турецкое кино. Значит, очень много стран, которые производят хорошую продукцию. Им надо дать площадку. И в этом, собственно, замысел. И режиссеры, творческие люди в этих странах, ну, они о главном говорят. Понимаете, их тема, прости господи, ЛГБТ не очень интересует.
2: Или не интересует совсем.
3: Или совсем не интересует.
2: Напомним, что ЛГБТ – это движение, объявленное экстремистским в России, запрещенное. Валерий Александрович, вы неоднократно критиковали западные подходы к трактовке самой концепции прав человека, называли эту концепцию инструментом вмешательства, что на самом деле так и есть. «Бриллиантовая бабочка» задумана изначально как альтернатива «Оскару», европейским кинонаградам. Вот насколько, на ваш взгляд, эта премия способна продвигать российское понимание прав человека с акцентом на что? На социальные гарантии, на традиционные ценности, на суверенитет. На самом деле, вот то здоровое начало, которое и является собой фундамент в целом человеческой цивилизации.
3: Ну, здесь я бы уточнил. В самой доктрине прав человека нет ничего дурного. Да, это западная доктрина. Да, она уходит корнями там, во французскую революцию, в американскую революцию. Но пафос самой доктрины против тирании и угнетения. И вот с этим согласны все. Китайцы в Индии, африканцы, египтяне, кто угодно. Никому не нравится тирания и угнетение. Относительно инструментов. И проблема в том, что силы на Западе дискредитировали саму концепцию прав человека, потому что они стали использовать эту концепцию как инструмент вмешательства в чужие дела. А страны разные, культуры разные, религии разные. Если против тирании, в общем, все с этим согласны, с пафосом этой доктрины, то есть много разных аспектов. Значит, извиняюсь, можно я опять к ЛГБТ? Я почему? Было такое огромное социологическое исследование, его вел социолог по фамилии Инглхарт под эгидой ООН. Это больше 100 стран, это 90% населения мира. Во всех странах были отделения социологические, и в России было это отделение. И он как бы ранжировал страны по прогрессивности. А вот страны, которые обладают определенными свойствами, это прогрессивные страны, стоящие на правильном пути развития. А есть неправильные страны. Ну, Россия, конечно, неправильная страна. И вот еще раз меня простите, но отношение к проблеме ЛГБТ было едва ли не главным в концепции Инглхарта. Но мне кажется, что человек, все-таки человечество устроено сложнее, и есть много разных других проблем и задач. Тем не менее, вот это был едва ли не главный критерий. И что, если мы будем говорить о большинстве стран с разными религиями, они что, с этим согласятся? Нет, они с этим не согласятся. Это как раз и есть оружие, понимаете? Если вы вот этим критерием не удовлетворяете, как у нас на Западе, то вы плохие, мы будем с вами бороться, вплоть до того, чтобы бомбить, как в свое время Сербию начали бомбить, потому что с каким-то критерием якобы Сербия не удовлетворяла. Развалили Югославию. Так вот, ну, правда, она сама сначала развалилась, но это другой вопрос. Так вот, наш-то подход и Совета по правам человека, который я возглавляю, он как раз деликатный. Не надо учить людей, как жить. Ну, может быть, есть какие-то, бывают случаи геноцида страшного, там, Камбоджа в свое время. Ну, а что вы лезете в Иран-то учить их, как жить? Вообще, Иран, цивилизация персидская тысячи лет. А вы кто, чтобы их учить, как жить? А можно они сами решат, как им удобно жить? Понимаете? И именно поэтому Иран не проигрывает США, а даже выигрывает эту войну, потому что это цивилизация, многотысячелетняя цивилизация.
2: С вашего позволения, сделаем здесь паузу и продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
1: «Звезда аналитика». Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка». Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте, преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Бриллиантовая бабочка».
2: Ну, иными словами, получается, что «Бриллиантовая бабочка», как кинопремия, она провозглашает те самые здоровые идеалы, без которых в целом нормальная жизнь-то и невозможна.
3: Она демонстрирует уважение к разным народам, к разным традициям, религиям. И вот и она говорит, нет, вот нам теперь голливудский стандарт не нужен. Мы не принимаем это. Как понятно, что и до сих пор и «Оскар», и многие гордятся там, получением этих премий. Но это пройдет. 5, 10, 20 лет. Да, это долгие процессы. И как раз очень важно, что в России инициировали создание этой премии, ну, главы государства инициировали создание этой новой площадки. Я-то убежден, что у этой площадки есть шансы стать как раз главным, главной площадкой для кинематографии всего мира. Я думаю, что это вполне возможно.
2: С вашего позволения, еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
1: «Звезда Аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка». «Бриллиантовая бабочка».
2: Давайте тогда зафиксируем еще раз мысль, которую вы обозначили. Очевидно, что права человека, они не должны и не могут ограничиваться разнообразными гендерными повестками, идеологическим давлением. Организаторы «Бриллиантовой бабочки» обещают отбор фильмов без таких вот зашоренностей. Как вы оцениваете вот такой подход, и действительно ли у нас получится, при том, что ранее мы с вами еще вне эфира обсуждали такую тему интересную, что, мол, политически ангажированными на самом деле являются все премии мира. Почему? Потому что так или иначе они продвигают свою собственную какую-то идеологию, мировоззрение и так далее. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
3: Слово «ангажированность», оно нагружено, оно негативно воспринимается. На самом деле, ну, Аристотель, извините, писал, политика – это разговор о главном, общественный разговор о главном. И, конечно, культура – это один из главных аспектов жизни. Культура все пронизывает. Значит, и за культурой… Вот слово «идеология» мне не очень нравится.
2: Культура мировоззрение важнее.
3: Мировоззрение, да. И, потому что идеология тоже нагруженное слово. На самом деле идеология, как есть широко понимать, это все, что нас окружает. Но мировоззрение – более точное слово, конечно. Вот для понимания прав еще раз человека. Вот возьмем Китай. Конечно, там не западная система. И политических партий там, ну, там есть какие-то разрешенные. Когда собирается всекитайское собрание, там, каждые 2500 человек, они все голосуют «за». И это с точки зрения Запада выглядит странно. Но Китай 40 лет больше развивается огромными темпами. Сотни миллионов людей – это теперь средний класс. Это больше, чем в Европе. Сотни миллионов людей, под миллиард, стали жить лучше, не только в материальном отношении. Они получили образование, многие из них учились в западных университетах, в американских, и вернулись в Китай, потому что они хотят работать на свою страну, на свой народ. Понимаете, какой там гигантский экономический взлет, технологические достижения. Это имеет отношение к правам человека? Да. Потому что был нищий крестьянин где-нибудь в глубинке, а дети его и внуки его работают инженерами, учеными, получают хорошую зарплату, ездят по всему миру как туристы. Это разве не права человека? Это грандиозный взлет. При этом, я повторяю, политическая система работает иначе. Но там ведь есть обратные связи, просто в Европе обратные связи, ну, политические партии и СМИ, они тоже уже плохо работают. Но в Китае другого рода обратные связи. Невозможно управление такой огромной страной без взаимодействия с народом, с разными группами, с разными интересами. Они там есть, просто это другая политическая культура. И надо с уважением к этому относиться. Вот, собственно, то, что мы проповедуем в нашем совете. А значит, если мы вернемся к кино, ну, да, нам все интересны. Нам все... А как решаются семейные проблемы в разных странах? Они ведь... Они ж никуда не делись. Тысячи лет проблемы примерно одни и те же. Как детей воспитывать? Взаимоотношения между поколениями, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ну и так далее, и так далее. Ну, вот, скажем, смотришь там иранское кино, там немножко по-другому, там немножко другое отношение к жизни, и это поучительно, это всем интересно.
2: Ну, то есть, иными словами, если мы не зашорены, и если мы, наоборот, раздвигаем свои собственные горизонты, мы тем самым, во-первых, обогащаемся.
3: Мы обогащаемся, конечно, и интеллектуально обогащаемся, нравственно даже обогащаемся, конечно. Возникает лучшее понимание друг друга. Мир-то будет другим, диктата Запада уже не будет. Когда говорят, мир будет многополярный. Это непростая вещь, понимаете? Когда в мире один полицейский, в мире больше порядка. А если в мире много полюсов с разными интересами, а, естественно, у них будут и есть разные интересы, то их надо согласовывать. И чем глубже вот это взаимопонимание, культурное понимание, тем больше шансов согласовать интересы политические, военные, экономические и так далее. Это очень важная история вот для того более сложного будущего мира.
2: Вот вы сейчас сказали о многополярном мире, о том, что концепция западноцентричная, она уже уходит в прошлое, и это действительно так, мы понимаем, с одной стороны. С другой стороны, если продолжить нашу мысль, получается, что мы сегодня и сейчас вместе с теми странами, которые принимают участие в идее новой, идем в авангарде. На самом деле совершаем так или иначе революцию культурную. Вы сейчас вспомнили Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Турция, Китай и так далее, но на самом деле это те ценности, которые объединяют людей. И так не было ведь до последнего времени. Было тут по-другому.
3: Я почему тяжело вздохнул. Похоже, это судьба нашего народа быть в авангарде. Понимаете? И это же непросто. И вот это тяжело, это трагично. Вот Запад с нами воюет. Это же тяжелая война. Конечно, природные ресурсы, это понятно. И они всегда хотели контролировать наши природные ресурсы. И контролировали частично в 90-е годы. Триллионы отсюда были вывезены, ну, если на круг посчитать. Но есть другой аспект. Вот мир-то будет другим, каким он будет. Нужно видение будущего. И кто предложит это видение, не только теоретически, а кто начнет практически двигаться к этой новой социокультурной системе, как Петерим Сорокин говорил. Вот кто станет, я сейчас в кавычках скажу, не гегемоном, вот в дурном смысле слова, эксплуатацией, а лидером, который покажет, как теперь лучше жить. А мы уже это сделали. Не очень удачно, я имею в виду советский проект. Он очень трагично закончился. И там у советской власти много было грехов. Но это была попытка построить какой-то иной мир. И достижений было очень много. Так вот, я-то думаю о причине войны, что Запад боится, что мы предложим эту новую концепцию, это новое видение будущего мира по поводу авангарда, о чем вы говорите. А почему тяжело? Потому что все стрелы летят в того, кто впереди.
2: Ну, я бы продолжила здесь еще вашу мысль. Вы упомянули Советский Союз, а ведь сегодня мы, как государство, Российская Федерация, уже приняли целый ряд доктринальных документов, которые, собственно, и определяют нашу траекторию будущего, куда мы движемся, начиная от 809-го указа президента о сохранении и поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей, заканчивая постановлениями Верховного Суда о запрете ЛГБТ, уже упоминали мы сегодня, экстремистское движение, объявленное таковым в России, был запрещен сатанизм, child-free и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом-то деле, мы, опять-таки, с точки зрения законодательства, действительно, вне всяких сомнений и, очевидно, идем впереди. Осталось только нам подтянуть реальность нашу до тех документов, которые приняты.
3: Еще предстоит много работы. Это самое начало пути. И для начала надо войну выиграть. Это абсолютно необходимые условия. И так много всего предстоит сделать. Ну что вы, у нас надо предложить, надо дать вообще другую систему хозяйствования, гораздо более экономную. Есть много таких задач, о которых мы даже не начинали думать. Вот потребительское общество. Ну, мы же внутри этого потребительского, все внутри этого потребительского общества, в большей или меньшей степени, кроме бедных. А как у человека появляются деньги, он сразу лезет на какой-нибудь маркетплейс что-нибудь купить. Что ты там хочешь купить? Книжку прочитай, кино посмотри. Понимаете? Это все впереди, это все мы только подступаемся к этому, опираясь в том числе на указ 809.
2: Ну и все это на самом деле разговор о той самой культуре, той самой новой модели социальной, которая грядет.
3: А культура, она же, она дает образцы, книги, кино, разговоры, стихи, конечно, они дают, культура дает, без культуры невозможно будет пройти по этому пути. Только законы, только, не знаю, указания не позволят это сделать. Именно культура и образование, которое очень плотно связано с культурой, позволит нащупать этот новый путь.
2: С вашего позволения, многоточие здесь поставим и продолжим. Это «Радиозвезда».
1: «Звезда аналитика». Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В пятницу под руководством Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик доложил о развитии системы материально-технического обеспечения войск.
8: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
7: Тем временем заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко рассказал о развитии войск беспилотных систем и оснащении вооруженных сил современными вооружением и техникой.
9: В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войск беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передроны. В сравнении с 2025 годом количество поставленных беспилотных летательных аппаратов увеличилось более чем в 2 раза.
7: Замминистра обороны подчеркнул, что в войсках создана единая система подготовки военнослужащих войск беспилотных систем. Всего за первое полугодие обучены 8 тысяч специалистов. Замглавы ведомства Дмитрий Щербинин рассказал о том, что применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации. Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин доложил о ресурсном обеспечении войск. Заместитель главы военного ведомства Юнусбек Евкуров отметил, что подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва. А на базе ДСААФ России подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям. Заместитель министра обороны Василий Осьмаков сообщил о работе над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с 6 государствами. Заместитель главы военного ведомства Анна Цивилева рассказала о совершенствовании системы медицинского обеспечения. Сокращено время эвакуации раненых в военные госпитали, повышен уровень оказания первой помощи на линии боевого соприкосновения. Штурмовые группы до 100% обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи. Заместитель министра обороны Павел Фродков подчеркнул, что перезапуск военно-строительного комплекса позволил нарастить возведение военной инфраструктуры. До конца года введут в эксплуатацию несколько госпиталей, жилых домов и общежитий. Также он напомнил о создании военного инженерного технического университета. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
11: Реклама.
12: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
13: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Бриллиантовая бабочка.
2: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Российской Федерации. Ну и мы продолжаем беседу по следам новой премии «Бриллиантовая бабочка», премия, которая призвана объединить с собой здоровые силы мира. На ваш взгляд, Валерий Александрович, какие шаги должна сделать эта новая премия «Бриллиантовая бабочка», чтобы ее фильмы, ну, не просто, скажем так, обсуждались в экспертной среде, в среде тех, кто занимается искусством, в среде деятелей кино, но чтобы она шагнула за эти границы? Мы говорим, например, о том, что воспитание будущего поколения молодежи – это вопрос общий для всех цивилизаций, всех стран во все времена. Вот как сделать так, чтобы это кино вошло в школы, в вузы, и стала повседневностью и проникла в ту самую бытовую жизнь, которая и формирует сознание в целом людей?
3: Не специалист, я могу высказать соображение. Ну, во-первых, нужен прокат. Прокат сегодня, там, критерий успешности – это деньги. Пожалуй, единственный критерий – это деньги. Я их понимаю. Это частные компании, частные кинотеатры. Это ленты, на которые потрачены частные деньги. Их надо отбить. Так и есть. Но я не уверен, что вот те фильмы, которые были представлены, например, вот уже на прошедшем конкурсе, они не могли бы иметь успешного проката. Я не уверен. Здесь нужен, как мне кажется, какой-то более тщательный анализ и попытки продвигать какие-то из этих лент. Я сейчас никого не обвиняю, но вот, скажем, ведущие российские телеканалы, которые производят тоже фильмы и выходят в прокат, у них есть очень мощные возможности продвигать свою продукцию. Еще раз, я не попрекаю, но у них есть такие возможности, и они делают это. Ну, фильмы неплохие, люди смотрят. Если фильм совсем плохой, то что называется сарафанное радио, любую рекламу перебьет, если фильм плохой. Все равно люди очень быстро поймут и не пойдут. Фильмы нормальные. Но мне кажется, что надо пробовать продвигать вот не только то, что называется коммерческое кино. Оно тоже может оказаться коммерчески успешным. Мне кажется, мы не пробовали это делать. Знаете, дискуссия недавно была, в прошлом, что ли, году. Один российский режиссер ругал Андрея Тарковского. Вот я, мол, успешный коммерчески, а Тарковский никакой. Вот если посчитать, сколько людей, значит, посмотрела Андрея Рублева с конца 60-х годов, еще в советских кинотеатрах, и сколько раз он был показан по телевидению на самых разных каналах.
2: Да и сам факт выхода этой картины в те времена.
3: И вот, да, вот он коммерчески успешен, Андрей Рублев, понимаете? Если посчитать все, что, ну, просто сколько лет прошло, а фильм живет. Значит, а вот фильмы того режиссера, который злобно критиковал Тарковского, я не уверен, что о них даже сейчас кто-нибудь помнит. Не уверен. Так вот, это первое, что надо попытаться сделать. Какая-то кампания продвижения тех хороших фильмов, а специалисты разбираются, что хорошо, а что нет. Попытка продвижения этих хороших фильмов в прокат. Может быть, государственные какие-то усилия для этого потребуются. Может быть, совместные усилия тех стран, которые участвуют в этом проекте. В Китае, в Индии, в Египте, в Иране. Значит, это первое. Второе – это система образования. Вот у нас в школе есть список, значит, рекомендованных фильмов, советских, российских фильмов в первую очередь. Может быть, там что-то смотреть со школьниками. Может быть, не со всеми школьниками. Может быть, организовывать какие-то клубы любителей. Они есть, они и сейчас есть, любителей кино. Может быть, там показывать эти фильмы. Вот надо менять вот страна наша в предыдущем изводе, как я говорю, жвачка, джинсы и Макдональдс. Понимаете, Советский Союз потерпел поражение не на поле боя, а, как я говорю, битва на Пушкинской площади при Макдональдсе в 90-м году, когда очередь выстроилась в несколько километров. Понимаете? Вот в чем дело. Но это уже уходит. А надо предлагать новое, надо обсуждать это новое, надо, не знаю, в клубах показывать это кино. Сегодня у меня был прием граждан, ну, по телевидению идет прием граждан. Замечательная женщина из Белгорода, у них там Дом офицеров, это клуб. И там много чего было, и танцы, и песни, но сейчас они в основном помогают фронту. Ну, тем не менее, и клуб продолжает существовать. Вот там показывать фильмы, в таких клубах обсуждения устраивать. Надо приучать, и это же сначала будут десятки тысяч людей, потом, глядишь, сотни, миллионы. Надо приучать, приучать людей к новому искусству, не только жвачка и джинсы. Тем более, что, как мы говорили в начале, тоже американское кино уже слабое. Уже совсем не то, что раньше. Мне кажется, в эту сторону двигаться надо.
2: Ну, при этом, если говорить об американском кино, мы же понимаем, что многие голливудские фильмы, они сняты по заказу Пентагона. Да, это частные картины, они прокатываются в частных кинотеатрах. Однако же мы четко очень понимаем, что это идеологические до последней точки и запятой выверенные картины.
3: Да. И по поводу идеологии... Понимаете, там даже указания не надо было давать, потому что те люди, которые в Голливуде создают это кино, они сами главные идеологи, им из ЦК партии указания никто не шлет, они и есть ЦК партии.
2: Это, кстати, очень важная мысль. Это те люди, которые понимают, что нужно снимать, когда нужно снимать и как нужно снимать. Но вот момент, который вы сейчас затронули, мне кажется, он очень важный, того, что людям предлагается смотреть в частности. Знаете, у меня у самой есть небольшой опыт, связанный с документальным кино о специальной военной операции. И, казалось бы, ну, нишевая история, давайте честно скажем. Однако Национальный центр «Россия» и коллега презентуют документальную картину с полей специальной военной операции. Зал несколько тысяч человек. Меня пригласили, я думала, ну, кто туда придет? Наверное, немного будет народу, как часто бывает на таких мероприятиях. Это был аншлаг, яблоку некуда было упасть, и люди шли и шли. Это были сами военнослужащие, члены их семей, жены, дочери, волонтеры. Это люди, которые были не чужими друг другу. И это была картина, после которой просто лились слезы у людей. Это же о чем говорит? О том, что если что-то настоящее по-настоящему предлагается людям, они обязательно откликаются на это. Это что-то искреннее и сделанное от всей души и от всего сердца. Но мы, как мне кажется, находимся сегодня в плену стереотипа. О чем? О том, что общество потребления, хлеба и зрелищ, люди устали от войны и так далее, и так далее, и так далее. Стереотип, навязанный нам, который на самом-то деле не отвечает вообще реальным сегодняшнего дня. Ведь это во многом может быть так, как полагаете?
3: Ну, я полагаю, что так или иначе вовлечены в эту войну, которая называется специальная военная операция на Украинском театре военных действий, вовлечены десятки миллионов людей. Это наши ребята, которые воюют, это их семьи, это миллионы людей, которые так или иначе помогают фронту, помогают раненым, помогают семьям, у кого, значит, на фронте мужья, отцы. И так десятки миллионов людей вовлечены. Да, конечно, и они тоже находятся в потребительском обществе. Это разные вещи. Есть часть людей, конечно, и в Москве значительная часть, для которых это чужое, которые об этом даже думать не хотят, естественно. Но я с вами согласен, что большая часть страны, она вообще в курсе и понимает, что происходит, глубоко понимает, что происходит. Другое дело, что вот вы же документальное кино сделали, иногда претензии предъявляют, а где же великие фильмы художественные? А где же судьба человека? Судьба человека была снята, снимаешь, в 56-м году. И требуется время. Вот для того, чтобы сделать великие произведения художественные, требуется, как мне кажется, время. А чтобы сейчас вот взаимодействовать с народом, нужно документальное кино, конечно. Нужны эти люди, эти герои. Они же... Это очень глубокие, серьезные, такие настоящие люди. Вы же об этом кино-то снимали, да? И ну, это же видно.
2: Не даже... мы, коллеги, да, друзья.
3: Коллеги, даже их по их глазам это видно. Это, конечно, документальное кино снимать надо. И, конечно, наш народ на это реагирует, естественно, и резонирует с этим. Только вот не надо стесняться снимать кино или писать романы, или стихи. Не надо стесняться делать это о главном.
2: А что главное?
3: Каждый человек, каждый поэт или писатель сам для себя решает, что главное.
2: Если вернуться к кинопремии «Бриллиантовая бабочка» и к той тематике, которой вы занимаетесь, права человека, как вы полагаете, как председатель Совета по правам человека, может ли «Бриллиантовая бабочка» стать полезным проектом для развития гражданского общества и прав человека не только в России, но и в мире в целом? Или пока рано об этом говорить? Или, наоборот, именно эту траекторию и следовало бы закладывать?
3: Ну, да, конечно, мы затрагивали эту тему. У нас есть проект в нашем институте «Наследие современного общества» в РГГУ. Он называется «Культурная визитка». Так, немножко легкомысленно называется. В чем суть? Мы же довольно мало знаем о других странах и о других народах. И другие страны довольно мало знают и про нас, и про других. Если мы говорим о новом мире, ну, а про Европу, например, мы много знаем. И даже про США. Ну, у нас, конечно, преимущественно европейская культура. Это понятно, это нормально. Но Китай – великая культура. Мы знаем Великую Китайскую стену, что там, Олимпиаду 8-го года, и Конфуция. Кто-нибудь Конфуцию-то читал или нет, наконец, скажите мне? Хоть открывали Конфуции? Значит, или Иран, Персия. Это же поэзия, персидская поэзия 12-го, 13-го, 14-го веков. Это вообще вершина поэзии. Гёте говорил... открыл в Германии, показали, значит, эту поэзию. Там они почему-то решили, что 7 великих поэтов было в Персии. И Гёте сказал, вот я бы в эту семерку не попал. Понимаете? Мы знаем эту великую. Ну, Омара Хайяма в советское время очень любили. Омара и сейчас тоже читают. Каждый школьник всех стран должен прочитать хотя бы одно стихотворение, ну, например, Омара Хайяма. Понимаете? Вот надо к чему стремиться. Надо создавать вот это пусть сначала небольшое общее культурное пространство. Каждый школьник должен, ну, не знаю, хотя бы полистать «Войну и мир». И чтобы знать, что такое русский, надо знать Достоевского и Толстого, по крайней мере. А кто-то, может быть, Чехова прочитать, рассказы Чехова, есть небольшие тексты. Вот к чему надо стремиться. И вот в этом большом процессе, который идет, который начался, конечно, «Бриллиантовая бабочка» будет иметь очень важное значение, конечно.
2: Ну, если в целом говорить о неизбежности многополярного мира в том виде, как это обозначил наш президент своей мюнхенской речью в 2007 году, в том виде, как это сегодня постепенно, пусть и не быстро, поступательно, но разворачивается, без вот этого того самого общего культурного поля совершенно невозможно реализовать модель, о которой мы говорим. И совершенно верно, хочется сделать на это

0: бриллиантовая бабочка.
1: Я видел бриллиантовую бабочку. Мой товарищ Юрий Анатольевич Потиенко, выдающийся композитор, кинокомпозитор, у него 5 этих главных премий российских, как они называются, «Золотой орел» — это главные премии российские. Ну, к какому количеству? К 100 фильмам музыку написал. Великолепный композитор. Он получил за музыку белорусскому фильму, и мне показывал, это очень красивая, бриллиантовая, значит, бабочка. Все имеет значение, и фильмы хорошие имеют значение, и продвигать надо, и в разных странах надо продвигать фильмы, которые будет вытаскивать из, ну, вот, вытаскивать на авансцену эта премия. И я думаю, что это еще важно, что это общий проект. Общий проект. Когда «Оскар» вручается, то американцы показывают себя. Вот мы самые крутые. Мы оцениваем себя. Ведь вообще я не очень понимаю, что там этот чертов «Оскар». Они оценивают свои американские и голливудские фильмы. И одна премия, одна, иностранному фильму. Понимаете? Вот у нас тут 30 премий, и еще тут... Ну, надо, вроде мир существует. Это какое-то пренебрежение, согласитесь?
0: Точно.
1: Пренебрежение.
0: Верно отмечено.
1: А из этой премии надо делать вот общую премию всего мира. И наступит время, и американцы вынуждены будут присоединиться.
0: Валерий Александрович, огромное вам спасибо за эту беседу.
1: Спасибо вам.
0: До новых встреч.
2: «Звезда аналитика». Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
3: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
4: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, товарищ.
7: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
8: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
9: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
10: От слов к делу. Военные училища России.
11: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
10: От слов к делу.
11: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
10: От слов к делу. Соловецкая школа юн.

0: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
1: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
0: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю, не хуже.
1: На ней целое поколение выросло.
0: Осторожно, яд. Откуда?
1: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Модернизацию вооруженных сил России, их оснащение и обеспечение боевых действий в зоне СВО обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством Андрея Белоусова. Вот что он заявил.
2: Главная задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Я прошу выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил, ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами.
1: Поставки дронов в войска выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он доложил, что в России создали единую систему подготовки специалистов беспилотных систем. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек. С 1 сентября в вузах Министерства обороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также в этом году стартует подготовка офицеров в трех вновь созданных военно-учебных заведениях в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске. Чтобы обучение отвечало современным требованиям, 111 преподавателей прошли переподготовку, а более 3000 получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. В зоне подтопления остаются больше 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. В этом году российские колледжи и техникумы выпустили рекордное число молодых специалистов – около 1 миллиона человек. Для сравнения, 5 лет назад этот показатель составлял примерно 700 тысяч. Бюджетных мест в этом году увеличено на 30 тысяч. В Министерстве просвещения отмечают, что почти 80% выпускников находят работу по специальности уже в первый год. Российское военно-историческое общество объявило конкурс на создание граффити, посвященных героям специальной военной операции. Как сообщил помощник президента, председатель общества Владимир Мединский, первые муралы уже появились в Смоленске, Саранске и Архангельске. Теперь планируется сделать такие изображения по всей стране. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Наш новый выпуск мы хотели бы построить на моем выступлении в Санкт-Петербурге на форуме Министерства юстиции, который проходил с 24 по 26 июня. На этом форуме у нас уже третий раз своя сессия. Она называлась и называется «Бесогон и право». В прошлом году мы тоже построили одну из наших передач на том, что рассказали про нашу сессию на этом форуме Министерства юстиции. Сессия называлась «Бесогон и право». Должен вам сказать, что и нынешний форум тоже вызвал большой интерес. И мы получили очень большое количество писем и просьб все-таки опубликовать то, о чем мы говорили, потому что разговор был серьезный. И поэтому мы вновь решили одну из наших передач, то есть вот эту, посвятить форуму Министерства юстиции и той нашей сессии, которую мы назвали тоже так же «Бесогон и право 2». Наш разговор был в основном посвящен очень серьезной теме, какое значение и какую роль играют крупные международные организации, которые как бы принимают участие в жизни нашей страны, защищая экологию, животный мир и так далее, и так далее, и насколько искренне их желание помочь нам в нашей жизни, помочь нам сохранять экологию и так далее, и так далее. Но когда мы стали повнимательнее приглядываться к деятельности этих организаций, то выяснилось, что не экология и сохранение культурного наследия в нашей стране их интересует. Их интересует возможность не дать развиваться промышленности в тех или других районах, которые для нас имеют принципиальное стратегическое значение. При том, что самое интересное, каким образом государство, доведшее наследие своих предков, культурное наследие, экологическое наследие, доведшее до такого состояния, имеют моральное право обучать нас и диктовать нам, как нам жить в нашей стране для того, чтобы развиваться и двигаться вперед. Итак, 26 июня, форум Министерства юстиции, сессия «Бесогон и право 2». Спасибо. Вы понимаете, ну, действительно вызывает оторопь, что ли, какую-то. Когда мы говорим относительно все это защиты экологии, да, Сергей Викторович Лавров, кстати, я скажу вам, он мне ответил, так как он председатель комиссии ЮНЕСКО в России, мне Сергей Викторович ответил, что мы входим в ЮНЕСКО, что плато Кок – это заповедное место и так далее, и так далее. И потом мы с ним говорили по телефону, и он говорит, ну, ты понимаешь, я председатель этого комитета. Пусть профессионалы, которые в этом понимают, реально докажут, что это возможно сделать без того, чтобы нарушить заповедную зону. Ну, значит, это надо делать. Есть люди, которые знают, как это делать, без того, чтобы нарушить большую часть. Но представить себе десятки тысяч километров, вагоны, железные дороги, грузы, перекладывания, переезды, вот это все вместе взято, и 100 километров прямого пути, чтобы соединить 4 больших державы, для того, чтобы по кратчайшему пути иметь возможность торговать с ними, отправлять им газ, нефть и так далее, и так далее. Это наша кровная заинтересованность, кровная. Сергей Викторович недавно совсем сказал абсолютно оглушительную для меня фразу. Он сказал, нас опять обманули. А вот это вот действительно серьезно. Сколько можно обманываться? Чего мы не понимаем? Кто не понимает, что происходит, что мы сегодня воюем не с Украиной? Мы сегодня ведем абсолютно религиозную войну с дьяволом, с с бесовщиной, реальной, реальной абсолютно. И методы этой войны этих людей нельзя убедить, объяснить, сказать: братцы, вы что, с ума сошли? Послушай, ты, друг мой дорогой, там из Чернигова или из Киева, ну, мы с тобой, о Шевченко, о наши отношения, о половина семей украинские, половина... Ну, как? И это невозможно объяснить. Мы виноваты в этом кровно, потому что мы были убеждены, что младший брат, куда он денется, все нормально, газ идет, девушки красивые, горилки, все, никуда не дел. Мы тихо были убеждены, сделав ставку на имперское самосознание при отсутствии империи. Это такое страшное заболевание, когда сознание самоимперское, а империи нету. А они работали. Они работали каждый день. Воспитано два поколения людей, которые никогда, никогда добровольно не поймут, что мы один народ. Я не за войну. Я за чувство опасности внутреннее. За то, чтобы прекратить обманываться. Минские соглашения, друг к другу ездим, в галстуках кланяемся, здороваемся, подписываем, разъезжаемся. Подписываются документы, международные документы подписываются на другой день. Все. Переворачивается с ног на голову, льется кровь, снайперы убивают людей на Майдане. И нам абсолютно искренне и честно признаются, да, немножко тянули время, чтобы им успеть им вооружиться. Нас опять обманули. И эти, так сказать, наши глубокие озабоченности, красные линии, и это проблема, когда может случиться, что караул устал. Повторяю, я не знаю выхода. Я говорю только о внутреннем самосознании, самоощущении людей в стране. Но это же действительно поразительно. Вот эта милая Боня... Дальше я не проговариваю, что напрашивается, так сказать, вокабулировать. Она обращается к президенту от имени народа, и представитель Кремля на полном серьезе ей отвечает, что работа идет. Ну, братцы, ну вы, ну, так сказать, правда, ну или трусы наденьте, или крестик снимите. Ну нельзя, так сказать, все время жить в ощущении такого зазеркалья. Ну нельзя же принимать всех за идиотов. Вода. Самые великие, самые мощнейшие запасы пресной воды, то, что станет скоро золотом, бриллиантами пресной воды, это мы этим владеем. Вы знаете, что Алтайский край является энергодефицитным регионом с самой высокой ценой на электроэнергию в Сибири. А обмеление рек привело к снижению грузооборотов в 2.5 раза, с 32 до 12,5 миллионов тонн в год. Эти два вопроса могут быть решены строительством каскада Обских ГЭС, то есть обеспечить судоходство на притоках реки Обь, Катунь и Тунь. Это увеличит объем грузоперевозок до 40 миллионов тонн в год, более чем в 3 раза, в том числе через Северный морской порт. А кроме того, ликвидирует энергодефицит региона. Разве нам это не нужно? Только вдумайтесь. Я понимаю, кто-то скажет, это Маниловщина, это туда, это туда, сколько строить, это сколько лет, это сколько денег и так далее. Не надо.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Слушайте дальше. Есть недостроенная Крапивинская ГЭС на реке Томь. Строительство начато в 1976 году. Остановлено в 1989 году. При готовности в 50%. Причем в период строительства из зоны затопления было переселено около 1500 человек. Ликвидировано 14 населенных пунктов. Вы представляете какие-то масштабы, какие-то затраты, какие-то трагедии человеческие? Это брошенные кладбища, это брошенные дома, это вывезенные люди. Ради чего? В которые было столько вложено. Официально из-за экологических проблем, то есть проблем очистки сточных вод. Но, во-первых, разве этого нельзя было предусмотреть заранее, прежде чем начинать строить? А уж коль построено на 50%, может быть, можно было бы найти повод для того, чтобы избежать этой проблемы? Тем более, что строительство было закончено на 50%. Идем дальше. Катунская ГЭС, которая тоже стоит недостроенная. Почему? Почему она стоит недостроенная? Экологическое заключение проекта строительства Катунской ГЭС производилось с участием экспертов фонда МакАртура. Борис Борисович Прохоров, который был одним из двух руководителей экологической экспертизы Катунской ГЭС, помимо всего прочего, был экспертом этого самого фонда МакАртура. Для информации, что такое фонд МакАртура? Это американский благотворительный фонд. Он внесен в список нежелательных организаций, так как имел непосредственные отношения к процессам, направленным на расшатывание гражданского общества. Среди грандополучателей фонда были такие организации, как Московский центр Карнеги и аналитический центр Юрия Левады, признанные сегодня иноагентами, а также комитет против пыток, Московская Хельсинская группа, Горбачев фонд и так далее. Есть вопросы? Ну, вы вдумайтесь. Эти люди, которые блокируют у нас развития энергосистем имеют следующий уровень своего гидроэнергетического потенциала. Например, в США более 50%, в ЕС более 70%, из них Германия более 85%, в Великобритании более 75%. Причем у нас в стране освоение гидроэнергетического потенциала составляет всего 20%. Сравните. И они делают все, чтобы на этом уровне мы и оставались. Это наша страна, это наша вода, это наше будущее. Английское министерство субсидирует разработку минералов в Кемеровской, блин, области. Вы чего? Вот Белкинское месторождение фосфоритов. Утвержденные запасы карстовых фосфоритов составляют 25,2 миллиона тонн. Что это? Это наши удобрения, причем высочайшего качества. Их применение в сельском хозяйстве позволит увеличить валовый сбор урожая на 25-30%. Я хочу еще раз повторить вам, это не мои домыслы, это не мои вымыслы. Это документы, составленные высочайшего класса профессионалов. Идем дальше. В 2000 году было заказано сделать технико-экономическое обоснование целесообразности разработки Белкинского месторождения. Параллельно с этим также с 2000 года региональной общественной организацией «Информационное экологическое общество» был разработан проект концепции экологической политики Кемеровской области. Оказать финансовую поддержку проекту решило Министерство международного развития правительства Великобритании. Нормально? И вот при финансовой поддержке этого британского министерства проведена экологическая экспертиза. О целесообразности отработки фосфоритов Белкинского месторождения. Как вы думаете? Какое было принято решение? Ну, конечно же, было принято решение о нецелесообразности разработки Белкинского месторождения. Почему? Ведь это же может быть совместный проект, это может быть проект, который будет приносить пользу всем тем, кто будет принимать в этом участие. Почему нет? Да потому что англичанке мало гадить просто. Она хочет иметь сама все. И много лет назад, и сейчас в том числе. Потому та же самая Великобритания принимает участие сегодня в этой консолидированной провокации, в этом натравлении Украины на Россию с тем, чтобы разложить, расчленить страну. И чтобы все месторождения, в том числе и Белкинское, стало собственностью не нашей, а вот этой коалиции цивилизованного мира. И что они нам скажут? Разрабатывайте, ребят, молодцы, отлично. Зачем вывозить эти удобрения? Вот прямо здесь все будет у вас расти, хорошо, на 30% повысится урожайность. Они нам так скажут. Я не профессионал. Я ведь это все получаю из рук тех, кто это знает. Но они приходят ко мне. Я кто? Артист. Мама родная. Почему они не приходят к Пескову или к кому-то еще? Может быть, потому что они боятся, что они их не услышат, что они не Боня? Почему? Если мы не научимся понимать, что практически мы никому не нужны, кроме самих себя. Не надо себя усыплять иллюзиями в доброжелательности к нам и в желании нам добра. Мы уже нахлебались, ведь и похлопывание по плечу, и Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич. Мы уже сломали стену. Мы уже вывезли и разрушили Варшавский пакт. Вывезли солдат и офицеров в чистое поле. Мы возрадовались тому, что нас приняли за белых. Как бы. Но это неправда. Нас опять обманули. Но неужели мы должны доходить до дна все время для того, чтобы от него оттолкнуться? Ну неужели мы не можем понимать, что не бывает воюющей страны, в которой одни люди умирают и воюют и гибнут, а другие люди об этом даже говорить не хотят. Сейчас был фестиваль, который назывался «Пилот». Там была картина про Мариуполь, называлась «Марик». Ее бойкотировала вся либеральная кинопресса и кинокритики, потому что это про СВО. Нам это не нравится. Нам не хочется об этом говорить. Это там где-то у вас. Я говорю про внутреннее состояние России, и снаружи победить нельзя. Ее же можно победить только изнутри.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность фонда МакАртуров признана нежелательной в России. Благотворительный фонд «Комитет против пыток» внесен в список иностранных агентов. По требованию Минюста РФ Мосгорсуд ликвидировал московскую хельсинскую группу. Левада-центр внесен в список иностранных агентов. Фонд Карнеги внесен в список иностранных агентов.
4: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В пятницу под руководством Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик доложил о развитии системы материально-технического обеспечения войск.
3: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
2: Тем временем заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко рассказал о развитии войск беспилотных систем и оснащении вооруженных сил современными вооружением и техникой.
4: В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего их передроны. В сравнении с 2025 годом количество поставленных беспилотных летательных аппаратов увеличилось более чем в 2 раза.
2: Замминистра обороны подчеркнул, что в войсках создана единая система подготовки военнослужащих войск беспилотных систем. Всего за первое полугодие обучены 8 тысяч специалистов. Замглавы ведомства Дмитрий Щербинин рассказал о том, что применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации. Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин доложил о ресурсном обеспечении войск. Заместитель главы военного ведомства Юнусбек Евкуров отметил, что подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва. А на базе ДСААФ России подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям. Заместитель министра обороны Василий Осьмаков сообщил о работе над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с 6 государствами. Заместитель главы военного ведомства Анна Цивилева рассказала о совершенствовании системы медицинского обеспечения. Сокращено время эвакуации раненых в военные госпитали, повышен уровень оказания первой помощи на линии боевого соприкосновения. Заместитель министра обороны Павел Фродков подчеркнул, что перезапуск военно-строительного комплекса позволил нарастить возведение военной инфраструктуры. До конца года введут в эксплуатацию несколько госпиталей, жилых домов и общежитий. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
5: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда.
6: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
7: Вот смотрите, вот просто простой пример. Костин Анатольевич, я хочу вам задать вопрос. Вот тут вот сидят юристы, да? Вот есть такой человек, его зовут Олег Владимирович Савченко. Вот он мне ни друг, ни брат, ни сват, ни никто. Это человек, который владеет подшипниковым производством в нашей стране. В Самаре, в Саратове и так далее, и так далее. Подшипниковые заводы. В 2009 году, 18 февраля, в Государственной Думе, будучи депутатом, он выступил с тем, чтобы предупредить об угрозе захвата украинскими и другими иностранными подшипниками российского рынка. Читаем фрагмент. Уважаемые коллеги, Речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей в части поставки своей продукции для нужд стратегически важного предприятия Российской Федерации РЖД. Прошу Государственную Думу поддержать поручение профильным комитетам обратиться в правительство, чтобы предотвратить возможную будущую зависимость наших крупнейших отраслевых компаний, включая оборонные, стратегические, от иностранных производителей. Три завода – Саратовский, Московский и Волжский подшипниковые заводы – сегодня практически приостановили свою работу в связи с тем, что существует такая недобросовестная конкуренция. Повторяю еще раз, это 18 февраля 2009 год. Еще жареный петух, так сказать, не зажарен. Значит, с ним согласились, мало того, была проблема признана в Министерстве обороны и так далее, и так далее. Сегодня ему предъявлен иск, на него открыто дело, в котором есть формулировка. По сути, Савченко О.В. предал интересы государства и общества, поскольку использовал полученную им от народа власть, то есть депутатство, для удовлетворения собственных алчных интересов. При том, что в этом, так сказать, иске не названа Украина в его речи, а, так сказать, зарубежные партнеры. У меня вопрос. Вот я еще раз говорю, я этого человека никогда не видел. Но вы мне ответьте. Но если даже он вот виноват, ну не знаю, виноват 3000 раз. Вы понимаете, что для того, чтобы начать просто проверку, ну просто понять, а так ли это, так вы. Вы понимаете, что это для производства? Что для производства подшипников во время военного времени. Это что? Закончим войну, потом сажайте, вешайте, делайте что хотите. Но сейчас 15 тысяч человек, которые пойдет, а что такое приехали прокуратуры, это кто-то приехал, одну секунду, все. И уже не 100 подшипников выйдет, а 30, а завтра ни одного. И что? При том, что тысячами сообщений разлетелось по украинским СМИ, вор, ВПК, вот кто с нами воюет, вот кто... Ну, кому это выгодно? Сегодня, вот именно сегодня, внутри страны устроить передел или разборку с теми структурами военного производства, от которого зависит, в принципе, передвижение войск по земле. И в воздухе, и на воде. Я вам скажу честно, я не с этим ехал, но я об этом узнал вчера, и я просто испугался. Я реально испугался, что если это будет продолжаться, даже и закончится, слава богу, все хорошо, то вот этот период между началом и окончанием, даже если он будет 2 недели, это нанесение реального ущерба обороноспособности и безопасности нашей страны. Мы понимаем это. Но вот это событие, о котором я вам говорю, навело меня на то, чтобы я вам прочел пару цитат. «Мы не знаем, что делаем, а знают это бумаги в наших портфелях. Нужно вести личную ответственность, чтобы было известно, кто чем занимается, что изучает и за что отвечает, в какой мере. Бесконечная коллегиальность, комиссии, совещания и так далее превратились в помеху. Согласование вопросов превращаются у нас в чистую карикатуру, открываются прения, преют в то время, как наперед можно сказать, какое будет решение. Надо отходить от системы больших докладов. Таких ваших томов те, которые руководят делом, не могут читать». Это цитата. 1926 года это сказано Феликсом Бунычем Дзержинским. 26-й год? Как это у нас в спектакле «12» говорят, за 10 лет в России может перемениться все, а за 100 – ничего. И вы понимаете, что время требует действий. Реально, время требует действий. Потому что то, что мы не могли поступить иначе, нежели как поступили в феврале 22 года, не все понимают в нашей стране, а уж тем более в мире. Мы не могли поступить иначе. Я в Бесогоне говорил, если бы мы не начали, через 2 недели это началось бы с той стороны и сюда. Наша разведка получила точную информацию о дне, часе и месте, где собираются украинские войска начать наступление на Донбасс. Это оригинал. Оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых специальных задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины. Я видел документы. В 91-м году на Украине военкоматов брали расписку, что человек, находящийся в призывном возрасте или, так сказать, дееспособный, подписывается, что он готов в случае чего воевать с Россией. В 91-м году. Это не Порошенко, это не Кучма. Нет. Это века. Это Мазепа. Читайте Булгакова. И опять же, я не в страх нагоняю. Я задаю себе те же самые вопросы. Задаю их через экран. Не может часть страны воевать, а другая часть не предполагать даже, что это происходит. Такого не должно быть. Не может быть. Я для того, чтобы не так все было безнадежно, хочу вам прочесть одну цитату. Вот что пишет о будущем России философ Вальтер Шубарт. Западноевропейский человек рассматривает жизнь как рабыню, которой он наступил ногой на шею. Он не смотрит с преданностью на небо, а полный властолюбия, злыми враждебными глазами глядит вниз на землю. Русский человек одержим не волей к власти, а чувством примирения и любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим доверием к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата. Англичанин хочет видеть мир как фабрику, француз как салон, немец как казарму, русский как церковь. Англичанин хочет добычи, француз славы, немец власти, русский жертвы. Англичанин хочет наживаться от ближнего, француз импонировать ближнему, немец командовать ближним, а русский ничего от него не хочет. Он не желает превращать ближнего в свое средство. Это братство русского сердца и русской идеи. И это есть Евангелие будущего. Русский человек есть носитель нового солидаризма. Прометеевский человек уже обречен смерти. Наступает эпоха иоанновского человека, человека любви и свободы. Таково будущее русского народа. Запад движим неверием, страхом и себелюбием. Русская душа движима верою, покоем и братством. Именно поэтому будущее принадлежит России. Эту цитату опубликовал протоиерей Александр Овчаренко.
6: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
8: Ростов. Тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль. Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в 1:00 на радио «Звезда».
13: А хватит меня

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета. Форма и содержание.
1: В 16 столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.

0: обмундирования.
1: Пояс-кушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
6: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра I.
7: Как же появилось это прозвище?
6: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра I случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
3: История одного прозвища.
6: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул благословенного великодушного держав-восстановителя, никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции в отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
10: Реклама.
11: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты

0: с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Харьковской области. Авиабомбами АФАП-250-270 с универсальным модулем планирования и коррекции поражен пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Колодезное. Кроме того, удары нанесены по пунктам управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ. Цели поражены, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования поражены в порту Одесса резервуары с топливом для ВСУ. Беспилотников в войсках стало больше. Количество поставленных дронов по сравнению с 2025 годом увеличилось более чем в два раза, доложил замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. Он также рассказал о подготовке специалистов в сфере беспилотной техники.
2: Создана единая система подготовки специалистов в войсках беспилотных систем. Разработана программа. Сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8000 специалистов.
1: Как отметил заместитель министра обороны, воинские части и подразделения войск беспилотных систем продолжают оснащать всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. В возрасте 78 лет скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, а затем стала режиссером передачи. Она была женой ведущего КВН Александра Маслякова. Вместе они прожили более полувека. После закрытия программы в 1972 году работала в главной редакции пропаганды, а в 1993 вернулась в КВН. Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проектов по импортозамещению. Источник агентства ТАСС заявил, что ущерб по одному из эпизодов производству подгузников для взрослых превысил 50 миллионов рублей, а общий ущерб может достичь миллиарда. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Судьба злодейка». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Фотография, граммофон и типография. Все эти термины встречаются в длинном перечне изобретений Виктора Афанасьевича Гассиева. Он родился в 1879 году в Нахичеване. В школу почти не ходил, семья часто переезжала с места на место, поэтому мальчик всему учился самостоятельно, хотя и под надзором родителей. А в 15 лет он задумал странную штуку – печатать книги не вручную, а светом. Представьте типографию 19 века. Набор текста, кропотливый ручной труд. Каждый символ, каждая буква выставляется вручную. Это долго, дорого и очень утомительно. Но юный Виктор решил упростить процесс книгопечатания.
7: Ну ты кулибин.
8: Фотонаборная машина, созданная Гасиевым, использовала свет для набора. Принцип прост. На вращающемся диске вырезаны буквы. При нажатии клавиши специальная щетка замыкает цепь. Возникает искра. Свет от нее проходит через нужную букву и фокусируется на пленке. Так рождается фотографический оттиск текста. Патент на изобретение был получен в 1900 году, но фотонаборная машина тогда не была внедрена в производство в России. Виктор Афанасьевич продолжал изобретать. Создал процесс фотозаписи звука, очень эффектный граммофон с резиновой иглой и много специальных инструментов для одноруких инвалидов. Всего около 40 изобретений, процессов и устройств. Слава нашла изобретателя только в 60-х годах 20 века. Сегодня его имя носит республиканская книжная типография Северной Осетии, а принцип фотонабора продолжает жить в современной печати.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Выигрышный билет». Читает Алексей Войтюк.
9: Иван Дмитриевич, человек средний, проживающий с семьей 1200 рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету. «Забыла я сегодня в газету поглядеть», — сказала его жена, убирая со стола. «Посмотри, нет ли там таблицы тиражей».
10: «Да, есть», — ответил Иван Дмитриевич.
9: «А разве твой билет не пропал в залоге?»
10: «Нет, я во вторник носила проценты».
9: «Какой номер?»
10: «Серия 9499, билет 26».
9: «Так-с, посмотрим-с. 9499, 26». Иван Дмитриевич не верил в лотерейное счастье и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей. Но теперь от нечего делать, и благо газета была перед глазами, он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше, как во второй строке сверху, резко бросилась в глаза цифра 9499. Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок. И щекотно, и страшно, и сладко. «Маша, 9499 есть», — сказал он глухо. Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит. 9499? — спросила она, бледнее опуская на стол сложенную скатерть. «Да, да, серьезно есть. А номер билета?» «Ах, да, еще номер билета. Впрочем, постой. Погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть. Все-таки, понимаешь...» Иван Дмитриевич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась. Ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастье — это так сладко, жутко. «Наша серия есть», — сказал Иван Дмитриевич после долгого молчания. «Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть. Ну, теперь взгляни. Постой. Еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху. Значит, выигрыш 75 тысяч. Это не деньги, а сила, капитал». И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там 26, а? Послушай, а что если мы в самом деле выиграли? Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их. Они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75 тысяч, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9499 и 75 тысяч. Рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то и не думалось. Иван Дмитрич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и, только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать. «А что, если мы выиграли?» — сказал он. «Ведь это новая жизнь, это катастрофа! Билет твой. Но если бы он был моим, то я прежде всего, конечно, купил бы 1025 какую-нибудь недвижимость, вроде имения. 1010 на единовременные расходы, новая обстановка, путешествия, долги заплатить и прочее». Остальные 40 тысяч в банк, под проценты. «Да, имение — это хорошо», — сказала жена, садясь и опуская на колени руки. «Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии. Во-первых, дачи не нужно. Во-вторых, все-таки доход». И в его воображении затолпились картины одна другой ласковей, поэтичнее. И во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым. Ему тепло, даже жарко. Вот он, поевший холодный, как лед окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой. Жарко. Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать? Он идет на сенокос или в лес за грибами, или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли. После купания чай со сливками и со сдобными кренделями. Вечером прогулка или винт с соседями. «Да, хорошо бы купить имение», — говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями. Иван Дмитриевич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше погулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть. А потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей. А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте. За бабьим летом следует хмурое, ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры — все мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя. Целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно. Иван Дмитриевич остановился и посмотрел на жену. «А знаешь, Маша, за границу поехал бы», — сказал он. И он стал думать о том, что хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в Южную Францию, Италию, Индию. «Я тоже непременно бы за границу поехала», — сказала жена. «Ну, посмотри номер билета». «Постой, погоди». Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль, а что, если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному, или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копейкой. Иван Дмитриевич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков. Она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег. То и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой. Обедать она не может, потому что это дорого. А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала, — подумал он, взглянув на жену. Билет-то ее, а не мой. Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть, да меня не отпускать от себя, знаю. И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь пропахла кухней. А сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз. Конечно, все это пустяки и глупости, думал он, но зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы, воображаю. А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин — все едино. Только бы мне помешало. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю. Как бы только получила деньги, то сейчас же бы их по бабье под 6 замков. От меня будет прятать. Родне своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает. Вспомнил Иван Дмитриевич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, масляно улыбаться, лицемерить. Противные, жалкие люди. Если им дать, то они еще попросят, а отказать будут клясть, сплетничать, желать всяких напастей. Иван Дмитриевич припоминал своих родственников. И их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными. «Это такие гадины», — думал он. И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее злоба, и он со злорадством думал. «Ничего не смыслит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только 100 рублей, а остальные под замок». И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него, и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения. Она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул лапу к ее выигрышу. «На чужой-то счет хорошо мечтать», — говорил ее взгляд. «Нет, ты не смеешь». Муж понял ее взгляд. Ненависть заворочилась у него в груди, и чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством: «Серия 9499, билет 46, но не 26». Надежда и ненависть обе разом исчезли. И тотчас же Ивану Дмитриевичу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны. «Черт знает что», — сказал Иван Дмитриевич, начиная капризничать. «Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах. Придется из дому уходить, черт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине».
4: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Выигрышный билет».
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Роковые ошибки и счастливые случайности преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Судьба злодейка».
2: Дино Буцати. Фрагмент из рассказа «Заколдованный пиджак». Читает Владимир Антоник.
3: Дом на Виа Феррара ничем особенным не выделялся. Да и квартира Альфонсо Кортичеллы оказалась обычной портновской мастерской. Хозяин открыл мне сам. Щупленький старичок с черными, наверняка крашенными волосами. К моему изумлению, он не заставил себя упрашивать. Ему даже как будто не терпелось, чтобы я стал его клиентом. Я объяснил, при каких обстоятельствах узнал его адрес, восхитился его мастерством и попросил сшить мне костюм. Мы вместе выбрали гладкую серую шерстяную ткань. Потом он меня обмерил и вызвался прийти на дом для первой примерки. Я спросил о цене. Он заверил меня, что дело терпит и что договориться мы всегда сумеем. «Какой любезный человек», — подумал я, выходя от него. Но позже, уже дома, не мог отделаться от какого-то неприятного, болезненного чувства, оставшегося после общения со стариком. Наверное, из-за его слащавой и слишком уж навязчивой улыбки. Во всяком случае, желания увидеть его снова я не испытывал. Но ничего не поделаешь, костюм заказан. И недели через три он был готов. Как только мне его доставили, я тут же его примерил перед зеркалом. Это был шедевр. Однако не могу объяснить толком причины. Может, из-за неприязненного воспоминания о старике носить костюм не хотелось. Прошло несколько недель, прежде чем я решился. Тот день я запомню на всю жизнь. Это случилось в апреле, во вторник. Шел дождь. Я надел брюки, жилет, пиджак и с удовольствием отметил, что костюм удобен, сидит прекрасно, нигде не жмет, не тянет, как часто бывает с новыми вещами, и фигуру облегает великолепно. У меня нет привычки класть что-либо в правый карман. Все бумаги я держу обычно в левом. Вот почему только в офисе часа через два я случайно сунул руку в правый карман и обнаружил там какую-то бумагу. Счет от портного? Нет. Купюра в 10 000 лир. Я остолбенел. Сам положить туда деньги я не мог, это точно. Неужели портному Кортичелле вздумалось пошутить? Идиотская мысль. Может, женщина, которая приходит убираться? Кроме портного, только она могла иметь доступ к моему костюму. Но это было уж совсем невероятно. А вдруг деньги фальшивые? Я посмотрел купюру на свет. Сличил с другими. Самое, что ни на есть подлинное. Оставалось единственное правдоподобное объяснение. Рассеянность Кортичеллы. Наверное, пришел какой-нибудь клиент с задатком. У портного в тот момент не было под рукой бумажника, и он, чтобы деньги не валялись где попало, сунул их в карман моего пиджака, висевшего на манекене. Такое могло случиться. Я нажал кнопку звонка, чтобы вызвать секретаршу. Напишу Кортичелле письмо и верну деньги. Разве что... И тут сам не знаю почему... Я снова сунул руку в правый карман. «Что с вами? Вам плохо?» — услышал я голос секретарши. Должно быть, я побледнел, как смерть. Моя рука нащупала еще одну бумажку. В первый раз ее там не было. «Да нет, не беспокойтесь, просто голова слегка закружилась. Переутомился, наверное. Прошу вас, синьорина... «Зайдите чуть позже, я продиктую вам письмо». Только когда она вышла, я набрался храбрости и вынул бумажку. Еще 10 000. Я опять засунул руку в карман и вытащил третий банкнот. Сердце начало бешено колотиться. Видно, я попал под действие таинственных чар, оказался вовлечен в какую-то сказочную историю, которую рассказывают детям и в которую никто не верит. Я сказался больным и ушел с работы. Мне необходимо побыть одному. К счастью, прислуга уже закончила уборку. Я запер все двери, опустил жалюзи и принялся лихорадочно вытаскивать один за другим банкноты из пиджака, казавшегося бездонным. Я был как в бреду. Нервы разгулялись. Меня вдруг обуял страх, что чудо с минуты на минуту может кончиться. Я же был готов вынимать из кармана деньги весь вечер, всю ночь, пока не соберу миллиарды. Но внезапно силы меня оставили. Передо мной лежала внушительная груда ассигнаций. Теперь спрятать надежно, чтобы ни одна душа не пронюхала. Я схватил старый баул, набитый коврами, и вытряхнул содержимое на пол. На дно аккуратными стопками стал укладывать деньги, одновременно пересчитывая их. Вышло ровно 58 миллионов. На утро меня разбудила прислуга, которая очень удивилась тому, что я спал, не раздеваясь. Я попытался отшутиться, мол, накануне выпил лишнего. А тут еще одно испытание. Женщина предложила мне снять костюм, чтобы хоть немного привести его в порядок. Я всполошился и сказал, что мне некогда переодеваться, надо срочно уходить. И поспешил в магазин готового платья. Куплю что-нибудь похожее из такой же ткани и дам прислуге, пусть чистит. А мой костюм, тот, который в считанные дни сделает меня самым могущественным человеком на свете, припрячу в надежное место. Я не сознавал до конца, что со мной происходит. Сон это или явь? То ли счастье на меня свалилось, то ли тяжкое бремя неумолимого рока. По дороге в магазин я непрестанно ощупывал магический карман и каждый раз с облегчением вздыхал, даже через ткань ощущая бодрящий, упоительный хруст новенькой купюры. Но вскоре странное совпадение заставило меня очнуться от сладостного бреда. В тот день на первой полосе утренних газет появились репортажи о крупном ограблении, происшедшем накануне. Бронированный фургон-инкассатор возвращался после объезда филиалов в центральное отделение банка. На бульваре Пальмановой четверо вооруженных бандитов напали на фургон и забрали всю дневную выручку. Один из гангстеров, пытаясь пробиться сквозь собравшуюся толпу, открыл стрельбу. Был убит прохожий. Но больше всего меня поразило известие о похищенной сумме — 58 миллионов. Точь-в-точь, как у меня. Могла ли существовать какая-то связь между внезапным моим обогащением и бандитской вылазкой, случившейся почти одновременно? Это в голове не укладывалось. Я не суеверен, и все же мне было как-то не по себе». «Чем больше имеешь, тем больше хочется. При моих скромных запросах я уже был богат. Но мне не давал покоя мираж неограниченной, безудержной роскоши. В тот же вечер я снова принялся за работу. Теперь я действовал размереннее, спокойнее, с меньшим нервным напряжением». Еще 135 миллионов прибавилось к моему богатству. В ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Что мучило меня? Предчувствие надвигающейся опасности? Растревоженная совесть человека, сознающего, что на него обрушилось сказочное, несметное, но ничем не заслуженное богатство? Смутное раскаяние? Едва рассвело, я вскочил с постели, оделся и бросился за газетой. У меня горло перехватило от того, что я прочитал. Вспыхнувший в нефтехранилище пожар почти до основания разрушил здание на Виа Сан-Клоро в самом центре. Пламя не пощадило даже сейфов крупного акционерного общества, занимающегося недвижимостью. В сейфах хранилось свыше 130 миллионов наличными. В огне погибли двое пожарных. Стоит ли перечислять здесь все мои преступления, одно за другим? Да, стоит. Ибо теперь я знал, что за деньгами, которые столь щедро поставлял мне пиджак, стоят преступления, кровь, отчаяние, смерть. Из ада идут ко мне эти деньги. Но изощренный, коварный, изворотливый и насмешливый рассудок отказывался признать даже малую талику моей ответственности за происходящее. И я снова поддавался искушению. Рука моя, как все просто, вновь и вновь проскальзывала в карман, а пальцы судорожно и сладострастно нащупывали уголки новеньких купюр. Деньги! Божественные деньги! Я продолжал для отвода глаз жить в старой квартире, но вскоре приобрел огромную виллу и стал обладателем ценнейшей коллекции картин. Я разъезжал в роскошных лимузинах, путешествовал по свету с восхитительными женщинами. Фирму свою забросил по состоянию здоровья. Я знал, стоит мне извлечь из кармана пиджака деньги, как в мире случится что-нибудь ужасное, несущее людям скорбь и отчаяние. Но сознание это было слишком туманное и расплывчатое, к тому же не подкрепленное логическими доказательствами. И с каждой новой выручкой совесть моя становилась все более ущербной и подлой. А портной? Я позвонил ему, чтоб расплатиться. К телефону никто не подошел. Тогда я отправился на Виа Феррара. На мои расспросы мне сообщили, что он уехал за границу. Куда именно, никто не знал. Судя по всему, я, сам того не ведая, вступил в сговор с дьяволом. Так продолжалось до тех пор, пока однажды в доме, где я прожил многие годы, не случилось несчастье. 60-летняя женщина отравилась газом. Она не могла пережить потери своей пенсии в 30 тысяч лир, выплаченных ей накануне и перекочевавших ко мне в карман. «Хватит! Если я не хочу скатиться в пропасть, надо как можно скорее избавиться от пиджака. Только не передавать его никому другому, ведь тогда этой вакханалии конца не будет. У кого хватит сил устоять против искушения? Нет, пиджак должен быть уничтожен». Я сел в машину, забрался в глухую долину Альп и дальше стал пешком подниматься в гору, поросшую лесом. Вокруг ни души, лес кончился, я вышел к расщелине. Здесь, между двумя высокими валунами, я вынул из рюкзака проклятый пиджак, облил его бензином и поджег. Через несколько минут от него осталась только кучка пепла. Но при последней вспышке пламени кто-то за моей спиной, совсем рядом, явственно произнес: «Поздно, слишком поздно». В ужасе я резко обернулся. Никого. Я стал прыгать по валунам, осматривая все вокруг в надежде обнаружить лукавого. Никого. Голые камни. Несмотря на пережитый страх, в долину я спускался с чувством громадного облегчения. Наконец-то свободен и, в довершение ко всему, богат. Но машины на месте я не нашел. А когда вернулся, обнаружил, что и моя великолепная вилла исчезла. Запущены газоны, прибитые к двум столбам объявления. Продается участок, собственность муниципалитета. Вот и все, что от нее осталось. и уж совсем непонятным образом оказались закрыты все мои банковские счета. Из многочисленных тайников пропали объемистые пачки акций. А в старом бауле одна пыль, ничего, кроме пыли. Пришлось снова взяться за работу, но теперь я едва с ней справляюсь, и что самое странное, никого из окружающих не взволновало мое внезапное банкротство. Но я знаю, что это еще не все. Рано или поздно непременно раздастся звонок в дверь, я пойду открывать и увижу перед собой того, кто с богомерзкой улыбочкой потребует от меня последние уплаты по счету. Портного погибели.
2: Мы читали фрагмент из рассказа Дино Буцати «Заколдованный пиджак».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Богатая жизнь». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Кустарь Илья Иванович Спиридонов выиграл по золотому займу 5000 рублей золотом. Первое время Илья Иванович ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал: «Ну и ну, ну и штука, да что же это, братцы?» Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иванович принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты. Ко мне по старой дружбишке Илья Иванович заходил раза два в день. И всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день. «Ну, что ж теперь делать-то будешь?» — спрашивал я. «Чего покупать намерен?» «Да что-нибудь куплю», — говорил Спиридонов. «Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства. Штаны, конечно». Илья Иванович получил, наконец, из банка целую груду новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более 2 месяцев. Но однажды я встретил Илью Ивановича на улице. Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иванович ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить. Сам Илья Иванович очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами. «Ну, как?» — спросил я. «Да что ж», — уныло сказал Спиридонов. «Живем. Дровец, конечно, купил. А так-то, конечно, скучновато. С чего бы?» Илья Иванович махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иванович сказал: «Вот все, говорят, буржуи, буржуи. Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом. А чего в этом хорошего? А что?» «Да как же», — сказал Спиридонов. «Ну-ка сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и Женины, со всеми расплевался, поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой разбор будет. Это, скажем, 2. Жена, супруга, то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет. Это, скажем, 3. Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо. Дрова во дворе крадут. Куп у меня дров куплен. Следить надо». Илья Иванович с отчаянием махнул рукой. «Чего ж ты теперь делать-то будешь?» — спросил я. «А я не знаю», — сказал Илья Иванович. «Прямо хоть в петлю. Я, как в первый день получил деньги, так все и началось. Все несчастья. То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов. А я, как в квартиру-то с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, то сидят на всех стульях, поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи 2 рубля. А Мишка, Женин братишка, наибольше колбасится. Довольно, говорит, стыдно 2 рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть. Ну, слово за слово, руками по столу, драка. Кто кого бьет, неизвестно. А Мишка снял с вешалки мою демисезонное пальтишко и вышел. Ну, расплевался с родственниками. Стал так жить. Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил. Пшена на 2 года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю, жена по хозяйству трется. Ни отдыха ей, ни сроку.
3: не дело, думаю. Хоть и баба, она все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пусть девчонка продукты стряпает. Ну, взял. Девчонка крупу стряпает. А жена на досуге сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться. И как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла. Ну, вообще, полезла ей в голову полная ерунда. Отделать нечего. Дал я, конечно, супруге денег. Сходи, говорю, хотя бы в клуб или в театр. Я бы, говорю, сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо. Ну, поплакала баба, пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет на досуге, вечером играет, а я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает. А после председатель заходит и говорит: «Ты, говорит, что же это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, говорит, девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, говорит, на тебя в народный суд подам. Даром, что ты деньги выиграл». Илья Иванович снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал. «Плохо», — сказал я. «Еще бы неплохо», — оживился Илья Иванович. «Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут. У меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет, боится под суд идти. Мишка, Женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится, влезть хочет. Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать». Илья Иванович расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощание, но он вдруг спросил: «А чего это самое, розыгрыш-то новый, скоро ли будет?» «Тыщенка бы мне этого неплохо выиграть для ровного счета». Илья Иванович одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Богатая жизнь». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Роковые ошибки и счастливые случайности преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Судьба злодейка».
0: Карел Чапек. Рассказ «Случай с доктором Мейзликом». Читает Всеволод Кузнецов.
2: «Послушайте, господин Дастих»,
3: — озабоченно сказал полицейский чиновник доктор Мейзлик старому магу и волшебнику.
2: «Я к вам, собственно, за советом. Я вот ломаю голову над одним случаем».
4: «Ну, выкладывайте», — сказал Дастих. «С кем там и что стряслось?»
2: «Со мной», — вздохнул доктор Мейзлик. «И чем больше об этом случае думаю, тем меньше понимаю, как он произошел. Просто можно с ума сойти».
4: «Так кто же все это натворил?»
3: — спросил Дастих успокаивающе.
2: «Никто!»
3: — крикнул Мейзлик.
2: «И это самое скверное. Я сам совершил что-то такое, чего понять не в состоянии».
4: «Надеюсь, все это не так страшно»,
3: — успокаивал доктор Мейзлика старый Дастих.
2: «А что же вы все-таки натворили, дружище?»
3: «Поймал медвежатника», — мрачно ответил Мейзлик.
4: «И это все?»
2: «Все».
4: «А медвежатник оказался ни при чем», — подсказал Дастих.
3: «Да нет, он же сам признался, что ограбил кассу в еврейском благотворительном обществе. Это какой-то Розановский или Розенбаум из Львова», — ворчал Мейзлик. «У него нашли и воровской инструмент, и все прочее».
4: «Так чего же вы еще хотите?»
3: — торопил его старый Дастих.
2: «Я бы хотел понять», — сказал полицейский чиновник задумчиво, «каким образом я его поймал».
5: «Подождите, сейчас я вам все расскажу по порядку. Месяц тому назад, 3 марта, я дежурил до полуночи. Не знаю, помните ли вы, что в первых числах марта 3 дня подряд лил дождь. Я заскочил на минутку в кафе и собрался было уже идти домой на винограды. Но вместо этого почему-то пошел в противоположную сторону по направлению к Длаждиной улице. Скажите, пожалуйста, почему я пошел именно в ту сторону?»
4: «Возможно, просто так, случайно», — предположил Дастих.
5: «Послушайте, в этакую погоду человек не болтается по улицам просто так, от нечего делать. Я бы хотел знать, какого черта меня понесло туда.
2: Не думаете ли вы, что это было предчувствие? Знаете, нечто вроде телепатии?»
4: «Да», — утвердительно кивнул головой Дастих. «Вполне возможно».
2: «Вот видите», — заметил Мейзлик как-то озабоченно. «То-то и оно.
5: Но это также могло быть и просто подсознательное желание взглянуть, что делается у 3 девиц».
4: «А вы имеете в виду ночлежку на Длаждиной улице?» — вспомнил Дастих.

0: «Вполне может быть», — рассудил Дастих. «Такие вещи иногда делаются совершенно механически, в особенности, если они входят в круг служебных обязанностей. Тут нет ничего удивительного».
1: «Так вот, пошел я по отлажденной улице», — продолжает Мейзлик, «заглянул мимоходом в список ночлежников у трех девиц и отправился дальше. Дойдя до конца улицы, остановился и повернул обратно».
0: «Скажите, пожалуйста, ну почему я повернул обратно?»
2: «Привычка», — предположил Дастих.
0: «Привычка патрулировать».
1: «Возможно», — согласился полицейский чиновник.
0: «Но ведь я уже кончил дежурство и хотел идти домой. Может быть, это было предвидение?»
2: «Такие случаи тоже известны», — признал Дастих. «Но в них нет ничего загадочного. Просто это значит, что человек обладает сверхъестественным чутьем».
3: «Черт возьми!» — закричал Мейзлик. «Так это была привычка или сверхъестественное чутье? Вот это-то мне и хотелось бы знать.
2: Да, погодите, когда я повернул обратно, то повстречал какого-то человека.
1: Вы спросите, ну и что же? Разве кому-либо возбраняется ходить в час ночи по длажденной улице? В этом нет ничего подозрительного. Я и сам ничего в том не заподозрил. Однако остановился под самым фонарем и стал закуривать сигарету. Знаете, мы всегда так поступаем, когда в потьмах хотим кого-нибудь внимательно разглядеть. Как вы думаете, это была случайность, привычка или некая неосознанная тревога?»
2: «Не знаю», — сказал Дастих.
0: «Я тоже, черт побери!» — злобно воскликнул Мейзлик.
1: «Зажигаю я сигарету под самым фонарем, а человек проходит мимо меня.
0: Господи, я даже не взглянул ему в лицо, стоял, уставившись в землю. Этот парень уже прошел, и тут что-то мне в нем не понравилось. Проклятие!» — сказал я сам себе. «Тут что-то не в порядке. Но что именно? Ведь я этого типа даже не разглядел. Стою у фонаря под проливным дождем и раздумываю. И вдруг меня осенило. Ботинки! У этого человека что-то странное было на ботинках. Опилки!» — неожиданно громко проговорил я.
2: «Какие опилки?» — спросил Дастих.
1: «Обыкновенные металлические опилки. В ту минуту я понял, что у прохожего на ранте ботинок были опилки».
2: «А почему бы у него на ботинках не могли быть опилки?» — спросил Дастих.
3: «Могли, разумеется!» — воскликнул Мейзлик.
0: «Но именно в этот момент я просто видел, да-да, видел вскрытый сейф, из которого на пол сыплются металлические опилки. Знаете, опилки от стальных пластин. Я просто видел, как эти ботинки шлепают по этим опилкам».
2: «Так это интуиция», — решил Дастих. «Гениальная, но бессознательная».
1: «Бессмыслица», — сказал Мейзлик. «Да не будь дождя, я бы на эти опилки и внимания не обратил. Но когда идет дождь, обычно на обуви не бывает опилок, понимаете?»
2: «Ну так это эмпирический вывод»,
1: — уверенно произнес Дастих.
2: «Блестящий вывод, сделанный на основе опыта. А что дальше?»
1: «Я, конечно, пошел за этим парнем, и, само собой разумеется, он закатился к трем девицам. Потом я по телефону вызвал двух сыщиков, и мы устроили облаву. Нашли Розенбаума с опилками на ботинках, воровской инструмент и 20 000 из кассы еврейского благотворительного общества. В этом уж не было ничего необычного. Знаете, в газетах писали, что на сей раз наша полиция проявила блестящую оперативность. Какая бессмыслица! Скажите, пожалуйста, что было бы, если бы я случайно не пошел по длажденной улице и случайно не поглядел этому прохвосту на ботинки?»
0: «То-то и оно. Так вот, была ли это только случайность?» — удрученно спросил доктор Мейзлик.
2: «Это и не важно», — произнес Дастих. «Поймите, молодой человек, ведь это

0: успех, с которым вас можно поздравить».
1: «Поздравить!» — выпалил Мейзлик. «Господин Дастих, да как же тут поздравлять, когда я не знаю, чему я обязан своим успехом? Своей сверхъестественной проницательности? Полицейской привычке или просто счастливой случайности? А может, интуиции или телепатии? Подумать только, ведь это мое первое настоящее дело. Человек должен чем-то руководствоваться. Предположим, завтра меня заставят расследовать какое-нибудь убийство. Господин Дастик, что я буду делать? Начну бегать по улицам и пристально смотреть на все ботинки? Или побреду, куда глаза глядят, в надежде, что предчувствие или внутренний голос приведут меня прямо в объятия убийцы? Вот ведь какая история получается. Вся полиция теперь твердит, у этого Мейзлика нюх, из этого парня в очках будет толк, у него талант детектива.
2: Отчаянное положение,
1: ворчал Мейзлик. Какая-то метода должна у меня быть. Понимаете, до этого случая я верил во всякие бесспорные методы, где важную роль играют внимание, опыт, систематическое следствие, ну и прочая чепуха. Но когда я задумываюсь над этой историей, то вижу...
3: «Послушайте», — воскликнул доктор Мейзлик с облегчением,
1: «я думаю, что все это просто счастливая случайность».
0: «Да, похоже», — сказал Дастих мудро. «Но известную роль здесь сыграли логика и пристальное внимание».
1: «И обычная рутина», — горько добавил молодой полицейский чиновник.
0: «Еще интуиция, а также в какой-то мере дар предвидения и инстинкт».
2: «Господи, боже мой! Так вы теперь видите, как все это сложно», — огорчился Мейзлик. «Скажите, что же мне теперь делать?»
3: «Доктор Мейзлик, вас к телефону!» — позвал его метрдотель. «Звонят из полицейского управления».
2: «Вот вам, пожалуйста», — проворчал удрученный Мейзлик.
1: Когда Мейзлик вернулся, он был бледен и взволнован.
4: «Кёльнер, счет!»
1: — крикнул он раздраженно.
2: «Так оно и есть», — сказал он Дастиху.
1: «Нашли какого-то иностранца, убитого в отеле.
0: Проклятье!»
1: И Мейзлик ушел. Казалось, этот энергичный молодой человек сам не свой от волнения.
5: Мы читали рассказ Карела Чапика «Случай с доктором Мейзликом». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в пятницу, 17 июля, продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки военных грузов и еще один в порту Южный. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Основные усилия в первом полугодии были направлены на закупку беспилотников. Поставки дронов в войска выросли более чем в 2 раза. В вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА. За полгода обучение прошли свыше 8 тысяч человек. Кроме того, в зоне СВО совершенствуется медицинское обеспечение. Россия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. Вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских.
1: Ранее Трамп в обращении к нации заявил о, цитата, «шокирующих уязвимостях американской избирательной системы» и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается якобы и Россия. В Москве на ВДНХ во время реставрационных работ обнаружено около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые долгое время считались утраченными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Самая значимая находка – горельеф скульптора Евгения Вучетича, знаменосцу мира, советскому народу слава, пропавший около 40 лет назад. Его нашли за фальш-стеной в павильоне номер 1 «Центральный» и полностью восстановили. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай. Семья Савельевых в этом году отдыхает на море. 2 недели пролетели почти незаметно. Уже завтра поезд обратно домой. Но возникла проблема. Глава семейства не может найти свой паспорт. Где потерял? На пляже? Во время экскурсии? Или вытащили из рюкзака? Но времени на поиски нет. Завтра утром отправление. А как на поезд посадят без паспорта? Мама сразу в интернет. На форумах пишут, якобы можно договориться с проводником. Но это не так. Если в билете данные паспорта, не подойдет даже его копия. И неважно, бумажная или фотография в телефоне. Что же делать, Савельеву? Расскажем. На всякий случай. Первое. Необходимо обратиться в ближайший отдел МВД. На месте написать заявление об утере документа. Взамен полицейские выдают талон уведомления с вашими личными данными. Кстати, по закону, за неаккуратное отношение к паспорту вам могут выписать штраф. Второе. Оформить новый паспорт необходимо в специальном подразделении МВД. Обычно такие располагаются в многофункциональных центрах. Третье. Сроки изготовления нового паспорта максимум 5 рабочих дней. Но могут сделать и за сутки.
3: Если же нужно срочно садиться на поезд или в самолет, то попросите в том же подразделении МВД временное удостоверение личности. Сделают за 10 минут. Отказать не имеют права. Четвертое. Если утерянный паспорт неожиданно найдется, не спешите всем его показывать. После подачи заявления на новый документ он уже утратил силу. Подведем итоги. При потере российского паспорта обращайтесь в любое ближайшее отделение полиции. Для оформления нового – в специальное подразделение МВД. Новый паспорт будет готов в течение 5 дней. Получить временное удостоверение личности можно за 10 минут. Выдают его в том же подразделении МВД, где и постоянный паспорт. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
4: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма профессора Иоганна Буша президенту Российской медико-хирургической академии Якову Виллие о механическом протезе работы Ивана Кулибина. Мастер, зная в совершенстве необходимые свойства искусственных суставов, соединил их в своей машине довольно удачно, достигнув мягкости, прочности и удобства в употреблении. Никто до этого не старался распределить силу давления тела на протез равномерно и тем самым сделать его использование безвредным. Во всех прочих изобретениях этого достигнуто не было, отчего раны снова раскрывались, рождались язвы и порча костей. Иоганн Буш, июль 1796 года.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
8: Ноздрев. Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню. Пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тотчас же мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеление. Гости слышали, как он заказывал повару обед. Сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше 5 часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне. И в 2 часа с небольшим показал решительно все. Так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели 2 кобыл. Одну серую в яблоках, другую каурую. Потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил 10 тысяч.
9: 10 тысяч ты за него не дал, заметил зять. Он и одной не стоит.
10: «Ей-богу, дал 10 тысяч», — сказал Ноздрев.
9: «Ты себе можешь божиться сколько хочешь», — отвечал зять.
10: «Ну, хочешь, побьемся об заклад?» — сказал Ноздрев.
9: Об заклад зять не захотел биться.
8: Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже очень хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого по старому поверью почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи.
10: «Вот волчонок», — сказал он, — «я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем».
8: Пошли смотреть пруд, —
9: котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не приминул усомниться.
11: «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток — игла».
9: И повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим, загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густо псовых, и чисто псовых, всех возможных цветов и мастей, муругих, черных с подпалинами, половопегих, муругопегих, краснопегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения. Стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их, совершенно как отец среди семейства. Все они, тут же пустивши вверх хвосты, завомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук 10 из них положили свои лапы Ноздреву на плечи. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов. Хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука. Осмотрели и суку. Сука точно была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую, утверждается, верхний камень, быстро вращающийся на веретене, порхающий, по чудному выражению русского мужика.
10: «А вот тут скоро будет и кузница», — сказал Ноздрев.
9: Немного прошедши, они увидели точно кузницу. Осмотрели и кузницу.
11: «Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков. Такая гибель, что земли не видно. Я сам своими руками поймал одного за задние ноги».
9: «Ну, русака ты не поймаешь рукою, — заметил зять.
11: «А вот же поймал. Нарочно поймал, — отвечал Ноздрев.
9: Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля». Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду. До такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели точно границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.
11: «Вот граница», — сказал Ноздрев. «Все, что не видишь по эту сторону, все это мое. И даже по ту сторону. Весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все это мое».
9: «Да когда же этот лес сделался твоим?» — спросил зять. «Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой».
11: «Да, я купил его недавно», — отвечал Ноздрев.
9: «Когда же ты успел его так скоро купить?»
11: «Как же? Я еще третьего дня купил», —
10: И дорого, черт возьми, дал.
9: Да ведь ты был в то время на ярмарке.
10: Эх ты, Сафон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке, и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.
9: Да, ну да разве приказчик?
11: Сказал зять. Ну и тут усомнился и покачал головою. Гости воротились тою же гадкую дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги. Висели только сабли и два ружья. Одно в 300, а другое в 800 рублей.
9: Зять, осмотревши, покачал только головою.
11: Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков».
9: Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел перед ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею «Мальбрук в поход поехал». А «Мальбрук в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно уже знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показывались трубки, деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшу и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, и кисет, вышитый какой-то графинью, где-то на почтовой станции, влюбившуюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самый субтильный суперфлю. Слово, вероятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ 5 часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни. Блюда не играли большой роли. Кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под руку. Стоял ли возле него перец, он сыпал перец. Капуста ли попалась, совал капусту. Пичкал молоко, ветчину, горох. Словом, катай-валяй. Было бы горячо. А вкус какой-нибудь верно выйдет. Зато Ноздрев налег на вина. Еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера точно даже горела во рту. Ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что все вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургуньон, и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо, и налево, и зятю, и Чичикову. Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он немного прибавлял. Это заставило его быть осторожным. И как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок. но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, какое даже трудно было припомнить. Да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
9: Обед давно уже кончился, и вины были перепробованы, но гости все еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевал носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал, наконец, отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.
10: «И ни-ни, не пущу», — сказал Ноздрев.
12: «Нет, не обижай меня, друг мой. Право поеду», — говорил зять. «Ты меня очень обидишь».
10: «Пустяки, пустяки! Мы соорудим сию минуту банчишку».
12: «Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу. Жена будет в большой претензии, право. Я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня».
10: «Ну, ее жену, важное в самом деле дело, станете делать вместе».
12: «Нет, брат, она такая почтенная и верная. Услуги оказывает такие... Поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня, как честный человек. Поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести. Пусть его едет. Что в нем проку?» — сказал тихо Чичиков Ноздреву.
10: «А и вправду, — сказал Ноздрев, — смерть не люблю таких растепелей». И прибавил вслух. «Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, Фитюк».
12: «Нет, брат, ты не ругай меня Фитюком». Фитюк — слово обидное для мужчины. Происходит от буквы «фита», почитаемой неприличную буквою. Отвечал зять. «Я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая. Такие ласки оказывает. До слез разбирает. Спросит, что видел на ярмарке. Нужно все рассказать. Такая, право, милая».
10: «Но поезжай. Ври ей чепуху. Вот картуз твой».
12: «Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться. Этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая».
10: «Ну так и убирайся к ней скорее».
12: «Да, брат, поеду. Извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу». Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота, и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена немного слышала подробностей о ярмарке.
10: «Такая дрянь!» — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. «Вон как потащился! Конек пристяжной не дурен! Я давно хотел подцепить его».
12: «Да ведь такой... С ним нельзя никак сойтиться.
10: Фитюк! Просто Фитюк!»
9: Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.
10: «А что, брат?» —
12: — говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувший ее так, что треснула и отскочила бумажка. «Ну, для препровождения времени держу 300 рублей банку». Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь. И сказал, как бы вдруг припомнив: «А, чтоб не позабыть, у меня к тебе просьба».
10: «Какая?»
12: «Дай прежде слово, что исполнишь».
10: «Да какая просьба?»
12: «Ну да уж, дай слово».
10: «Изволь».
12: «Честное слово?»
10: «Честное слово».
12: «Вот какая просьба. У тебя есть чай много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии».
10: «Ну, есть. А что?»
12: «Переведи их на меня, на мое имя».
10: «А на что тебе?»
12: «Ну, да мне нужно».
10: «Да на что?»
12: «Ну да уж, нужно. Уж это мое дело, словом, нужно».
10: «Ну уж верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?»
12: «Да что ж затеял? Из-за такого пустяка и затеять ничего нельзя».
10: «Да зачем же они тебе?»
12: «Ох, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать».
10: «Да к чему ж ты не хочешь сказать?»
12: «Да что ж тебе за прибыль знать? Ну, просто так пришла фантазия».
10: «Так вот же, до тех пор, пока не скажешь, не сделаю».
12: «Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны. Слово дал, да и на попятный двор».
10: «Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь на что».
12: «Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместья в больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
10: «Врешь!»
12: «Врешь!»
10: — сказал Ноздрев, не давший окончить ему. «Врешь, брат!»
12: Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб. «Ну, так я ж тебе скажу прямее», — сказал он, поправившись. «Только, пожалуйста, не проговорись никому.
10: Я задумал жениться».
12: «Но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая правокомиссия, не рад, что связался. Хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше 300 душ. А так как у меня целых почти 150 крестьян не достает...»
10: «Ну врешь! Врешь!»
12: — закричал опять Ноздрев. «Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — не вот настолько не солгал». И показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.
10: «Езуит! Езуит! Голову ставлю, что врешь!»
12: «Однако же это обидно! Что же я такое в самом деле? Почему я непременно лгу?»
10: «Но да ведь я знаю тебя. Ты ведь большой мошенник. Позволь мне сказать тебе по дружбе. Если бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве».
12: Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.
10: «Ей-богу, повесил бы», — повторил Ноздрев.
12: «Я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю». «Всему есть границы», — сказал Чичиков с чувством достоинства. «Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы». И потом присовокупил: «Не хочешь подарить, так продай».
10: «Продать!
9: Да ведь я знаю тебя. Ведь ты подлец. Ведь ты дорого не дашь за них.
12: Эх, да ты ведь тоже хорош. Смотри ты, что они у тебя, бриллиантовые, что ли?
9: Ну, так и есть. Я уж тебя знал.
12: Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение? Ты бы должен просто отдать мне их.
9: Но послушай, чтобы доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца. Я тебе дам их в придачу.
12: Помилуй, на что же мне жеребец? Сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.
9: Как на что? Да ведь я за него заплатил 10 тысяч, а тебе отдаю за 4.
12: Да на что мне жеребец? Завода я не держу.
9: Да послушай, ты не понимаешь. Ведь я с тебя возьму теперь всего только 3 тысячи. А остальную 1000 ты можешь заплатить мне после.
12: Да не нужен мне жеребец. Бог с ним.
9: Ну, купи кауру и кобылу.
12: И кобылы не нужно.
9: За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только 2000.
12: Да не нужны мне лошади.
9: Ты их продашь. Тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.
12: Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.
9: Я знаю, что я выиграю. Да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.
12: Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от кауры кобылы.
9: «Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару. Просто мороз по коже подирает. Брудастые с усами. Шед стоит вверх, как щетина. Бычковатость ребр уму непостижимая. Лапа вся в комке. Земли не зацепит».
12: «Да зачем мне собаки? Я не охотник».
9: Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку.
12: Чудная шарманка.
9: Самому, как честный человек, обошлась в 1500. Тебе отдаю за 900 рублей.
12: Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги.
9: Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган. Посмотри нарочно. Вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще.
12: Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату. И как тот не упирался ногами в пол и не уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбрук.
9: «Когда ты не хочешь на деньги, так вот что слушай. Я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей придачи».
12: «Ну вот еще, а я-то в чем поеду?
9: Я тебе дам другую бричку». Вот, пойдем в сарай, я тебе покажу ее. Ты ее только перекрасишь, и будет чудо-бричка.
12: Эх, его неугомонный бес как обуял, подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бычковатость ребр и комкость лап.
9: «Да ведь бричка, шарманка и мертвые души — все вместе!»
12: «Не хочу», — сказал еще раз Чичиков.
9: «Отчего ж ты не хочешь?»
12: «Оттого, что просто не хочу, да и полно».
9: «Экой ты такой, право! С тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами. Такой, право! Сейчас видно, что двуличный человек».
12: «Да что ж, я дурак, что ли? Ты посуди сам. Зачем же мне приобретать вещь решительно для меня ненужную?»
9: «Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю.
12: Такая, право, ракалия. Ну, послушай. Хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту. Шарманку тоже.
9: Ну, решаться в банк значит подвергаться неизвестности, говорил Чичиков. И между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и сам краб глядел весьма подозрительно.
10: «Отчего же неизвестности?» — сказал Ноздрев. «Никакой неизвестности. Будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она, экое счастье!» — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. «Экое счастье! Экое счастье! Вон! Так и колотит! Вот та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст! Да уже, зажмурив глаза, думаю себе, черт тебя побери, продавай проклятое!»
9: Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.
10: «Отчего ж ты не хочешь играть?» — сказал Ноздрев.
9: «Ну, от того, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть».
10: «Отчего ж не охотник?»
9: Чичиков пожал плечами и прибавил. «Потому что не охотник».
10: «Дрянь же ты!»
9: «Что ж делать? Так Бог создал».
10: «Фитюк просто». «Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности. Совершенно Собакевич такой подлец».
9: «Да за что же ты бронишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этакого вздору».
10: «Черта лысого получишь! Хотел было, даром хотел отдать. Но теперь вот не получишь же. Хоть три царства давай, не отдам».
9: «Такой шильник, печник гадкий.
10: С этих пор с тобою никакого дела не хочу иметь, Порфирий. Ступай. Поди скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его. Пусть их едят одно сено».
9: Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.
10: «Лучше б ты мне просто на глаза не показывался», — сказал Ноздрев.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
2: Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гости и хозяин поужинали вместе. Хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют «кислятина во всех отношениях». После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель: «Вот тебе твоя постель, не хочу и доброй ночи желать тебе». Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренно досадовал на себя, бронил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время, но еще более бронил себя за то, что заговорил с ним о деле и поступил неосторожно, как ребенок, как дурак. Ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву. Ноздрев человек дрянь. Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что. Выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо, нехорошо. Просто дурак я, говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие прибойки и насекомые кусали его нестерпимо больно. Так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, чтобы приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось. «Так себе», — отвечал Чичиков весьма сухо. «А я, брат», — говорил Ноздрев, «такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать. И во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь, снилось, что меня высекли. Ей-ей! И вообрази, кто! Вот ни за что не угадаешь. Штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым».
3: «Да», — подумал про себя Чичиков, «хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».
4: «Ей-богу! Да прибольно! Проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается. Верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь, одевайся. Я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика».
2: Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. Кажется, половая щетка не притрагивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна была даже на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирульным вывескам или выстриженных под гребенку.
4: «Ну, так как же ты думаешь?» — сказал Ноздрев, немного помолчавши. «Не хочешь играть на души?»
2: «Я уже сказал тебе, брат, что не играю. Купить? Изволь, куплю».
4: «Продать я не хочу. Это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего.
3: В банчик другое дело, а? Прокинем хоть талию. Я уж сказал, что нет.
2: А меняться не хочешь?
3: Не хочу. Ну, послушай, сыграем в шашки. Выиграешь, твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизий. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу. Напрасен труд. Я не буду играть.
2: Да ведь это не в банк. Тут никакого не может быть счастья или фальши. Все ведь от искусства. Я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть. Разве что-нибудь мне дашь вперед?
3: «Семка я», — подумал про себя Чичиков, — «сыграю с ним в шашки». В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться. «Изволь, так и быть, в шашки сыграю», — сказал Чичиков.
2: «Души идут в 100 рублях».
3: «Зачем же? Довольно, если пойдут в 50».
2: «Нет, что ж за куш 50? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам».
3: «Ну, изволь», — сказал Чичиков.
2: «Сколько ж ты мне дашь вперед?»
3: — сказал Ноздрев. «Это с какой стати?» «Конечно, ничего.
2: По крайней мере, пусть будут мои 2 хода».
3: «Не хочу. Я сам плохо играю».
2: «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
3: «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.
2: «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
3: «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая шашку.
2: «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, подвигая шашку,
3: да в то же самое время подвинув обшлагом рукава и другую шашку. «Давненько не брал я в руки...» «Это, брат, что? Отсади-ка ее назад», — говорил Чичиков.
2: «Кого?»
3: «Да шашку-то», — сказал Чичиков, и в то же время увидел почти перед самым носом своим другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки. Откуда она взялась, это один только Бог знал.
4: «Нет», — сказал Чичиков, вставший из-за стола, «с тобой нет никакой возможности играть. Этак не ходит по 3 шашки вдруг».
5: «Отчего ж по 3?
2: Это по ошибке.
5: Одна подвинулась нечаянно. Я ее отодвину, изволь».
3: «А другая-то откуда взялась?»
5: «Какая другая?»
3: «А вот эта, что пробирается в дамки».
5: «Вот тебе на. Будто не помнишь».
3: «Нет, брат. Я все ходы считал и все помню. Ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где».
5: «Как? Где место?» —
3: сказал Ноздрев, покрасневший.
5: «Да ты, брат, как я вижу, сочинитель».
3: «Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно».
2: «За кого ж ты меня почитаешь?» —
3: говорил Ноздрев.
5: «Стану я разве плутовать?»
3: «Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду».
5: «Нет, ты не можешь отказаться», — говорил Ноздрев, горячась. «Игра начата».
3: «Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку».
5: «Нет, врешь. Ты этого не можешь сказать».
3: «Нет, брат, ты сам врешь.
5: Я не плутовал. А ты отказаться не можешь. Ты должен кончить партию».
3: «Этого ты меня не заставишь сделать», — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедший к доске, смешал шашки. Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил 2 шага назад.
2: «Я тебя заставлю играть.
6: «Это ничего, что ты смешал шашки. Я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были».
3: «Нет, брат, дело кончено. Я с тобою не стану играть».
6: «Так ты не хочешь играть?»
3: «Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть».
6: «Нет, скажи напрямик. Ты не хочешь играть?» — говорил Ноздрев, подступая еще ближе.
3: «Не хочу», — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой, и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием. Но счастливо ответший удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.
6: «Порфирий! Павлушка!» — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.
3: Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это же самое время вошел Порфирий, а за ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.
6: «Так ты не хочешь оканчивать партии?» — говорил Ноздрев. «Отвечай мне напрямик».
3: «Партии нет возможности оканчивать», — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая. А Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо. Но из комнаты не было никакой возможности выбраться. В дверях стояли два дюжих крепостных дурака.
6: «Так ты не хочешь доканчивать партии», — повторил Ноздрев с лицом горевшим, как в огне.
3: «Если б ты играл как прилично честному человеку, то теперь не могу».
6: «А, так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь. Бейте его!» —
3: кричал он, иступленно обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен, как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.
6: «Бейте его!» —
3: кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. «Бейте его!» — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!

0: В голове его перед ним носится Суворов. Он лезет на великое дело. Ребята, вперед! Кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллион оружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух на воздух, его бессильный взвод, и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его. Уже зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает, чего бы ни случилось с ним. Но судьбам угодно было спасти бока, плечи и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес, подлетевший к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно. Кто-то с усами в полувоенном сюртуке вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный. «Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев?» — сказал незнакомец, посмотревший в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения. «Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить», — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.
1: «Капитан-исправник».
0: «А что вам угодно?»
1: «Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу».
0: «Что за вздор? По какому делу?» — сказал Ноздрев.
1: «Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде».
0: «Вы врете! Я и в глаза не видал помещика Максимова».
1: «Милостивый государь, дозвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне».
0: Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиною капитана-исправника, выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.
2: Мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: когда-нибудь задумывались над тем, почему мы не можем отмотать жизнь назад, как пленку в старой видеокассете? В физике это называется стрелой времени, и она всегда указывает только вперед. Второй закон термодинамики гласит: в любой замкнутой системе энтропия всегда увеличивается. А что такое энтропия? Это мера беспорядка, или точнее, число возможных состояний системы. Представьте, что вы строите замок из песка. Это очень упорядоченное состояние. Низкая энтропия. Но достаточно дуновения ветра, и замок превращается в бесформенную кучу песка. Беспорядок вырос, и с ним выросла энтропия.
1: Человек и время.
0: Вселенная стремится перейти из менее вероятного, упорядоченного состояния в более вероятное, беспорядочное. Разбилась чашка. Ее осколки могут лежать миллионам разных способов. Высокая энтропия. Собраться в целую чашку только одним. Низкая энтропия. Вероятность диктует, что система будет двигаться к хаосу. Именно движение от порядка к беспорядку и является стрелой времени. Энтропия растет, а мы наблюдаем, как прошлое превращается в будущее. Мы не можем вернуть тепло от остывшего кофе. Это нарушило бы закон возрастания энтропии. Итак, время движется только вперед, потому что Вселенная предпочитает хаос порядку. Это не мистика, а простой закон вероятности, закрепленный в термодинамике. Пока энтропия растет, стрела времени будет указывать только в одном направлении.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Модернизацию вооруженных сил России, их оснащение и обеспечение боевых действий в зоне СВО обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством Андрея Белоусова. Вот что он заявил.
2: Главное... Задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Я прошу выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил. Ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами.
1: Поставки дронов в войска выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он доложил, что в России создали единую систему подготовки специалистов беспилотных систем. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек. С 1 сентября в вузах Министерства обороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также в этом году стартует подготовка офицеров в 3 вновь созданных военно-учебных заведениях в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске. Чтобы обучение отвечало современным требованиям, 111 преподавателей прошли переподготовку, а более 3000 получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. В зоне подтопления остаются больше 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. В этом году российские колледжи и техникумы выпустили рекордное число молодых специалистов – около 1 миллиона человек. Для сравнения, 5 лет назад этот показатель составлял примерно 700 тысяч. Бюджетных мест в этом году увеличено на 30 тысяч. В Министерстве просвещения отмечают, что почти 80% выпускников находят работу по специальности уже в первый год. Российское военно-историческое общество объявило конкурс на создание граффити, посвященный героям специальной военной операции. Как сообщил помощник президента, председатель общества Владимир Мединский, первые муралы уже появились в Смоленске, Саранске и Архангельске. Теперь планируется сделать такие изображения по всей стране. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Это что за остановка? Балагоя или Поповка? Веселые стихи Самуила Маршака описывают несостоявшееся путешествие по железной дороге из Ленинграда в Москву. Балагоя – это маленький городок неподалеку от Валдая. Но в детстве для нас это было всего лишь удачно подобранное слово. Никаких ассоциаций название населенного пункта не вызывало. Давайте исправляться. Балагоя – это старославянский вариант прилагательного «благо». Проще говоря, «хорошее место». В значении «добро» или «польза» это слово известно как минимум с XI века. Благочестие, благородство, благотворительность, благополучие, благодетель, благодать и благодарность. Без корня блага наш язык явно был бы не столь ярок и красив. Но вот мы открываем этимологический словарь и читаем. Оказывается, у нашего прилагательного есть дальний родственник в древнеиндийском – «балан», что переводится как «сила». И, следовательно, изначально благо – это богатство сильного или взятое силой. Вот так поворот. Самое доброе слово в языке внезапно обретает новый смысл. Конечно, нет. В нашей речи довольно много понятий, значение которых изменилось до неузнаваемости. И нередко к лучшему. Не зря народная мудрость гласит, что не делается, все во благо.

0: А вот была история.
1: Однажды фаворитка любвеобильного английского короля Карла II Нелл Гвин отправилась на прогулку в им подаренной карете. Уличные зеваки узнали роскошный экипаж, но решили, что в нем едет прежняя пассия Карла – Луиза де Керуаль, шпионка и, главное, католичка, что тогда в Англии не приветствовалось. Толпа плотно окружила карету с криками: «А, католическая шлюха! Католическая шлюха!» Нелл долго терпела оскорбления, но, наконец, не выдержала и распахнула окно. «Люди добрые! Помилосердствуйте!» — звонко выкрикнула она. «Я протестантская шлюха!»
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Это исправленный и расширенный вариант книги, впервые вышедший в 1993 году, описавшийся 2-3 годами раньше. Здесь много новых фактов, значительная часть которых почерпнута мной из публикаций Сергея Львовича Кузьмина, но еще больше может быть новых наблюдений, толкований и аналогий. Шире, чем прежде, я использовал слухи, легенды, рассказы людей, чьи предки или родственники оказались втянуты в монгольскую эпопею Унгерна, и хотя их достоверность сомнительна, дух времени они выражают не менее ярко, чем документы. Тут я следовал за Геродотом, писавшим, что его долг – передавать все, о чем рассказывают, но верить всему он не обязан. Я убрал кое-какие рассуждения и умозаключения, которые имелись в первых двух изданиях «Самодержца пустыни», и которые теперь кажутся мне ошибочными, наивными или просто лишними. Как и раньше, я старался быть объективным, но объективность ограничена временем и личностью автора. Глупо делать вид, будто за четверть века после выхода первого варианта этой книги мои убеждения и я сам остались прежним. Все мы за эти десятилетия стали другими людьми. Я не утверждаю, что вместе с нами изменилось и прошлое, хотя это совсем не так глупо, как может показаться, но чем дальше оно отодвигается от нас, тем больше может сказать о настоящем. Не потому, что похоже на него, а потому, что в нем яснее проступает вечное. Полки стояли как изваянные, молчаливые и такие тяжелые, что земля медленно уходила под ними вниз. Но не было знамен с полками. Над равниной всходило второе солнце. Оно шло невысоко. Ослепленные полки закрыли глаза, узнав в этом солнце все свои знамена. Всеволод Вишневский, 1930 год. Но Наполеона у нас не предвидится. Да и где же наша Корсика? Грузия, Армения, Монголия? Максимилиан Волошин, 1918 год. Смысла железные двери величиной в 5 открываются ключами примеров величиной в локоть. Гунтан Банби Донмо, 17 век. Брат Мао Цзэдуна. Летом 1971 года, ровно через полвека после того, как остзейский барон, белый генерал, монгольский князь и муж китайской принцессы Роман Федорович Унгерн Штернберг был взят в плен и расстрелян, я услышал о том, что он, оказывается, до сих пор жив. Мне рассказал об этом пастух Больжи из бурятского улуса Эрхирик, неподалеку от Улан-Удэ. Там наша мотострелковая рота с приданным ей взводом 54-ок проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приемы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боев на Даманском, китайцы из ручных гранатометов ловко поджигали двигавшиеся на них танки, и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, неотраженную в полевом уставе. Мы должны были идти в атаку не вслед за танками, не под защитой их брони, а впереди, беззащитные, чтобы очищать им путь автоматным огнем, уничтожая китайских гранатометчиков. Я в ту пору носил лейтенантские погоны, так что о разумности самой идеи судить не мне. К счастью, ни нам, ни кому-то другому не пришлось на деле проверить ее эффективность. Китайскому театру военных действий не суждено было открыться, но мы тогда этого еще не знали. В Улусе была небольшая откормочная ферма. Больжий состоял при ней пастухом и каждое утро выгонял телят к речке, вблизи которой мы занимались. Маленький, как и его монгольская лошадка, издали он напоминал ребенка верхом на пони, хотя ему было, думаю, никак не меньше 50. Из-под черной шляпы с узкими полями виднелся густой жесткий бобрик седины на затылке. Шляпу и брезентовый плащ Больжи не снимал даже днем в самую жару. Иногда, пока телята паслись у реки, он выходил к дороге посмотреть на наши маневры. Однажды во время обеда я принес ему котелок с супом, принятый им охотно, но с достоинством и без чрезмерной благодарности. В котелке над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышалась баранья кость в красноватых разводах казенного жира. Первым делом Больжи объел с нее мясо и лишь потом взялся за ложку, объяснив мне, почему военный человек должен есть суп именно в такой последовательности. «Вдруг бой! Бах-бах! Все бросай, вперед! А ты самое главное не съел!» По тону чувствовалось, что это правило выведено из его личного опыта, а не взято в сокровищнице народной мудрости, откуда он щедро черпал другие свои советы. В следующие дни, если в обеденный перерыв Больжи не появлялся у дороги, я отправлялся к нему сам. Обычно он сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. При этом в глазах его заметно было то выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня в костре, словно степь с дрожащими над ней струями раскаленного воздуха, казалось ему наполненной таким же таинственным вечным движением, одновременно волнующим и убаюкивающим. Под рукой у него всегда были две вещи – большой термос с чаем и выпущенный местным издательством роман Василия Яна «Чингисхан» в переводе на бурятский язык. Я не помню, о чем мы говорили, когда Больжи вдруг сказал, что хочет подарить мне сберегающий от пуль амулет Гау, который в настоящем бою нужно будет положить в нагрудный карман гимнастерки или повесить на шею. Впрочем, я так его и не получил. Обещание не стоило принимать всерьез. Оно было не более чем способом выразить мне дружеские чувства, что не накладывало на говорившего никаких обязательств. Однако назвать это заведомой ложью я бы не рискнул. Для Больжи намерение важно было само по себе. Задуманное доброе дело не обращалось от неисполнения в свою противоположность и не ложилось грехом на душу. Просто в тот момент ему захотелось сказать мне что-нибудь приятное, и он не придумал ничего лучшего, чем посулить этот амулет. Тогда я не знал, что на войне буряты и монголы носили на груди особым образом свернутую охранную мантру белозонтичной тары, как русские, переписанные от руки 90-й псалом. Подчеркивая не столько ценность подарка, сколько значение минуты, Больжи сообщил мне, что такой гау носил на себе барон Унгерн, поэтому его не могли убить. Я удивился, то есть как не могли, его же расстреляли. В ответ сказано было как о чем-то общеизвестном: нет, он жив, живет в Америке. Затем, с несколько меньшей степенью уверенности, Больжи счел нужным добавить, что Унгерн — родной брат Мао Цзэдуна. Вот почему Америка решила дружить с Китаем. имелись в виду планы Вашингтона, до сих пор считавшего Тайвань единственным китайским государством, признать КНР и установить с ней дипломатические отношения. Это можно было истолковать как капитуляцию Белого дома перед реалиями эпохи, но с нашей стороны законного злорадства не наблюдалось. Газеты скупо и без каких-либо комментариев, что тогда бывало нечасто, писали о предполагаемых поставках в Китай американской военной техники. Популярный анекдот о том, как в китайском генеральном штабе обсуждают план наступления на северного соседа: сначала пустим миллион, потом еще миллион, потом танки. Как? Все сразу? Нет, сперва один, потом другой, грозил утратить свою актуальность. Впрочем, и без того все опасались фанатизма китайских солдат. Говорили, что ни на Даманском, ни под Семипалатинском они не сдавались в плен. Об этом рассказывали со смесью уважения и собственного превосходства, как о чем-то таком, чем мы тоже могли бы обладать и обладали когда-то, но отбросили во имя новых высших ценностей. Очень похоже, Больжи рассуждал о шамане из соседнего улуса. За ним, безусловно, признавались определенные способности, недоступные ламам из Иволгинского Дацана, в то же время сам факт их существования не возвышал этого человека, напротив, сдвигал его далеко вниз по социальной лестнице. Говорили, что китайцы стреляют из АКМ с точностью снайперской винтовки, что они необычайно выносливы. На дневном рационе, состоящем из горсточки риса, пехотинцы преодолевают в сутки чуть ли не по сотни километров. По слухам, вся территория к северу от Пекина изрезана бесчисленными линиями траншей, причем подземные бункеры так велики, что вмещают целые батальоны и так тщательно замаскированы, что мы будем оставлять их у себя за спиной и постоянно драться в окружении. Успокаивали только рассказы о нашем секретном оружии для борьбы с миллионными фанатичными толпами, о превращенных в неприступные крепости пограничных сопках, где под слоем дерна и зарослями багульника скрыты в бетонных отсеках смертоносные установки с ласковыми, как у тайфунов, именами «Василек». Впрочем, толком никто ничего не знал. На последних полосах газет Мао Цзэдун фигурировал как персонаж одного бесконечного анекдота. Между тем в Забайкалье перебрасывались мотострелковые и танковые дивизии из упраздненного Одесского военного округа. Из китайских торговцев, содержателей номеров, искателей женьшеня и огородников, которые наводнили Сибирь в начале 20 века, из сотен тысяч голодных землекопов послевоенных лет не осталось ни души. Они исчезли как-то вдруг, все разом. Уехали, побросав своих русских жен, повинуясь недоступному нашим ушам, как ультразвук, далекому властному зову. Казалось, шпионить было некому, но мы почему-то были убеждены, что в Пекине знают о нас все. Когда я прибыл в часть по направлению из штаба округа, дежурный офицер сказал мне: «Ну, брат, повезло тебе. У нас такой полк. Сам Мао Цзэдун всех наших офицеров знает поименно». Самое смешное, что я этому поверил. Поверить, что Унгерн и Мао Цзэдун — родные братья, при всей моей тогдашней наивности я не мог. Но волновала сама возможность связать их друг с другом, а, следовательно, и со мной, пребывающим ныне в том же географическом пространстве. Лишь позднее я понял, что Больжи вспомнил Унгерна не случайно. В то время должны были ожить старые легенды о нем и появиться новые. В монгольских и забайкальских степях никогда не забывали его имя, и что бы ни говорилось тогда и потом о причинах нашего конфликта с Китаем, в иррациональной атмосфере этого противостояния безумный барон просто не мог не воскреснуть. К тому же для него это было не впервые. В Монголии он стал героем не казенного, а настоящего мифа, способным умирать и возрождаться. Да и к северу от эфемерной государственной границы между СССР и МНР Невероятные истории о его чудесном спасении рассказывали задолго до моей встречи с Больжи. Наступал подходящий момент, и он вставал из своей затерянной под фундаментами городских новостроек безвестной могилы в Новосибирске. Унгерн — фигура локальная, если судить по арене и результатам его деятельности, порождение конкретного времени и места. Однако, если оценивать его по идеям, имевшим мало общего с идеологией белого движения, если учитывать, что его планы простирались до переустройства всего существующего миропорядка, а средства соответствовали целям, это явление совсем иного масштаба. Одним из первых в 20-м столетии он прошел тот древний путь, на котором странствующий рыцарь неизбежно становится бродячим убийцей, мечтатель-палачом, мистик-доктринером. На этом пути человек, стремящийся вернуть на землю золотой век, возвращает даже не медный, а каменный. Впрочем, ни в эту, ни в любую другую схему Унгерн целиком не укладывается. В нем можно увидеть фанатичного борца с большевизмом и евразийца в седле, бунтаря эпохи модерна, протофашиста, провозвестника грядущих глобальных столкновений Востока и Запада и создателя одной из кровавых утопий 20 века, кондотьера-философа и самоучку, опьяненного грубыми вытяжками великих идей, или одного из тех мелких тиранов, что вырастают на развалинах великих империй, но под каким бы углом ни смотреть, остается нечто ускользающее от самого пристального взгляда. Фигура Унгерна окружена мифами и кажется загадочной, но его тайна скрыта не в нем, а в нас самих, мечущихся между желанием восхищаться героем и чувством вины перед его жертвами, между надеждой на то, что добро приходит в мир путями зла, и нашим опытом, говорящим о тщетности этой надежды, между утраченной верой в человека и преклонением перед величием его дел. Наконец, между неприятием нового мирового порядка и страхом перед близостью архаических стихий, в любой момент готовых прорвать тонкий слой современной цивилизации. Есть известный соблазн в балансе на грани восторга, ужаса и отвращения. Отсюда может быть наш острый и болезненный интерес к этому человеку.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
4: Стрела в колчане Божьем. Глава первая. В 1893 году крещеный бурят, практикующий тибетский врач Петр Бадмаев, подал своему крестному отцу Александру Третьему докладную записку под выразительным названием о присоединении к России, Монголии, Тибета и Китая. Он предсказывал, что маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни ее сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной империи русского влияния. Не то неизбежные после падения цинов анархией воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою сторону ламство, занять ряд стратегических пунктов типа Ланчжоу, наконец, организовать депутацию из Пекина, которая попросит русского государя принять Китай заодно с Тибетом и Монголией в свое подданство. Европейцам пока еще неизвестно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны к какой бы национальности ни принадлежала династия, которой они покоряются без особенного сопротивления, уверял царя Бадмаев. Подобные идеи выдвигались и раньше. Еще Пржевальский писал об отсутствии у китайцев склонности к военному делу и считал возможным быстро завоевать весь Китай. По его мнению, для этого потребуется армия немногим больше чем имели Кортес и Писарро при покорении ацтеков и инков. Отчеты Пржевальского предназначались для военного министерства и до Александра III, по-видимому, не доходили, иначе на сопроводительной записке Витте, представившего ему Бадмаевский проект, он не оставил бы резолюцию «Все это так ново, необыкновенно и фантастично», что с трудом верится в возможность успеха. Тем не менее, Бадмаев получил на расходы 2 миллиона рублей с золотом и выехал в Читу, где первым делом выстроил себе двухэтажный каменный дом в центре города. В 1918 году этот особняк заняла семеновская контрразведка, превратив его в один из самых страшных застенков. Из Читы он совершил несколько поездок в Монголию и Пекин и вернулся в Петербург лишь через 3 года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в субсидиях. Ощутимых результатов его деятельность не принесла, но вектор имперской политики Бадмаев предугадал верно. Россия утвердилась в Маньчжурии, была построена китайско-восточная железная дорога, возник Харбин, внешняя Монголия стала зоной русской экономической экспансии. В Тибет, который Бадмаев называл ключом Азии, с секретными миссиями направлялись казачьи офицеры из бурят, и англичане, в 1904 году войдя в Лхасу, искали там несуществующие склады с русскими трехлинейками. А за 4 года до того, как Бадмаевская записка легла на стол Александра III, Владимир Соловьев, будучи в Париже, попал на заседание географического общества. Среди однообразной публики в серых костюмах его внимание привлек человек в ярком шелковом халате. Это был китайский военный агент, как называли тогда военных атташе, генерал Чен Цзитун, у Соловьева Чен Китонг. Вместе со всеми Соловьев смеялся остротом желтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи. Не сразу он понял, что перед ним представитель не только чуждого, но и враждебного мира. «Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления», передает Соловьев смысл его обращенных к европейцам предостережений. «Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем участие у нас нет ни надобности, ни охоты. Вы сами приготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас». Соловьев не подозревал, что такого рода заявления были рутинным приемом китайской дипломатии тех лет. Делались они с целью получить финансовые займы от западных стран, для чего полезным считалось немного их попугать. В европейских генштабах прекрасно знали, что Поднебесная империя безнадежно дряхлеет, что ее армия вооружена фузеями и алебардами, что лишь магические пушки, нарисованные на стенах крепостей, защищают их от огня современной артиллерии. Поэтому Чен Цзитун адресовал свою речь не военным, а более впечатлительной публике, способной повлиять на общественное мнение. Ожидалось, что в итоге правительство Франции предоставит Китаю желанный кредит, дабы заполучить могущественного в будущем союзника. Женатый на француженке Чен Цзитун, автор книг и статей во французской прессе, строил свои расчеты не на пустом месте. Соловьев, например, с юности был одержим мыслью о восточной угрозе, причем, по его словам, тут он не был одинок. Это была общеевропейская фобия, а для тогдашних интеллектуалов еще и метафора слабости духовно скудеющего Запада. Недаром во время гражданской войны китайцам отводилась роль чуть ли не главных союзников евреев в деле разрушения российской государственности, что плохо соотносилось с их реальной численностью в Красной армии. Напряженное ожидание исторической катастрофы на Дальнем Востоке для Соловьева стало доминантой последних лет жизни. Он верил, что перед лицом общей опасности наступит примирение христианских конфессий. Вот почему панмонголизм, имя Дика, ласкало его слух. Из книги французского миссионера-лазариста Жозефа Габе в 1840-х годах побывавшего в Тибете, Соловьев почерпнул сведения о тайном братстве или ордене Келанов, от тибетского Колон, как называли советников Далай-ламы, с их грандиозными религиозно-политическими замыслами. Они якобы стремились завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем, посредством китайских и монгольских войск, покорить великое царство Оросов, Россию, и весь мир, и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтреи. Речь шла об эсхатологической войне Шамбалы с неверными, но Соловьев, подставив на место Келанов реальных японцев, вождей восточных островов, в 1900 году в краткой повести об Антихристе детально описал будущее нашествие азиатских полчищ на Европу. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они, японцы, провозгласили великую идею панмонголизма, то есть собрание воедино под своим главенством всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, то есть европейцев. Впоследствии значение понятия панмонголизм сузилось. Так стали называть политическое течение, ставящее целью объединить в одном государстве всех монголов и бурят, разделенных между Монголией, Китаем и Россией. То, что имел в виду Соловьев, обозначалось термином «паназиатизм». Эта сугубо книжная идеология в итоге по Соловьеву становится роковой для Европы, откуда она пришла в Японию. Запад себе на погибель сам выковал это оружие. Дальнейшие события происходят в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореи, следом Пекина, где на престоле свергнутых цинов утверждается один из наследников Микадо, японец по отцу и китаец по матери, новая сверхдержава приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Уничтожены архаические государственные структуры Поднебесной империи, ее армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток. Англичане вытесняются из Бирмы, французы из Танкина и Сиама. Заверив русское правительство, будто собранная в китайском Туркестане 4-миллионная армия предназначена для похода на Индию, Багдыхан вторгается в Центральную Азию, занимает Сибирь, движется через Урал. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, из Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля, боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью. Корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. После победы Багдыхан оставляет часть сил в России для преследования размножившихся партизанских отрядов, а сам тремя армиями переходит границы Германии. Одна из них терпит поражение, но одновременно во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается 1 000 000 вражьих штыков. Очутившись между молотом и наковальней, Берлин капитулирует, ликующие французы братаются с желтолицами, теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать легкомысленных союзников, что однажды ночью исполняется с китайской аккуратностью. В Париже побеждает восстание рабочих, столица западной культуры радостно отворяет ворота владыки Востока. В результате вся Европа, включая Великобританию, сумевшую откупиться от ужасов нашествия 1 000 000 000 фунтов, за ней Америка и Австралия, куда снаряжаются морские экспедиции, признают вассальную зависимость от Багдыхана. Что касается мусульманского мира, он в этих катаклизмах попросту отсутствует. Соловьеву казалось, что ислам, как и народы его исповедующие, целиком принадлежит прошлому. Во время русско-японской войны этот сюжет стал широко известен. В последующие годы оказался надолго забыт, но еще позже, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью гражданской войны в Сибири, и японские дивизии дошли до Байкала, о нем вспомнили опять.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Глава вторая. В 1918-1919 годах в забайкальских газетах регулярно появляются корреспонденции Волосовича, сотрудника русского дипломатического агентства в столице Монголии Урге. Корректируя Соловьева реалиями последних лет, напоминая, что в Сибири ныне японофильская ориентация господствует от Байкала до океана и возглавляется бурятом, намек на происхождение атамана Семенова, Волосович дает прогноз ближайшего будущего. Восприняв германскую идею мирового владычества и сверхчеловечества, Япония при благодушном попустительстве белой расы сорганизует Китай, Монголию, Бурят, русский Дальний Восток, Маньчжурию, Корею и так далее, а затем двинет их на Сибирь и Европу. Японофильствующий Восток упадет к ногам Токио как спелый плод. На Запад будут двинуты народы, роль коих сложить свои головы «Pour le parar de Japan» и своими трупами вымостить дорогу для триумфального шествия японцев. В авангарде пойдут буряты, затем монголы, за ними главная масса пушечного мяса – китайцы. Русские с Дальнего Востока будут убивать русских из Сибири, русские из Европы будут брошены на западных славян. Следом для романских и англосаксонских народов наступит очередь испытать все ужасы желтого нашествия. Начнутся смуты сознательных рабочих. Европейцы будут выметены из Европы или обращены в рабов-желтолицых. На исходе Первой мировой войны и в разгар гражданской трудно поверить, что после покорения азиатами Европы настанет долгий период процветания и религиозного синкретизма, как в свое почти идиллическое время думал Соловьев. Если столь кошмарной оказалась война между народами одной расы, а ныне внутри одного народа, столкновение двух враждебных рас не вызывает у Волосовича никаких иллюзий. Установив причину глобальной опасности, он с легкостью находит и средства спасения, тоже, разумеется, единственное. Запад может быть спасен Монголией, ибо она сильна своей религией и готова объединиться духовно под главенством ургинского первосвященника. Монголы – антагонисты японцев и китайцев. Страна их пространством великая, дух воинственный и независимый. Но необходимо позаботиться о том, чтобы им выгоднее было заключить союз не с японцами, а с белой расой. В этом случае, при покушении Японии на мировое господство, когда неисчислимая масса послушных токио-китайских войск двинется на север, летучая монгольская конница ворвется в Китай и учинит такую диверсию, что китайцам станет не до наступления. Затем, пользуясь диверсией, англичане ударят из Индии и Тибета, русские из Туркестана. Пекину придется прекратить войну, Япония останется в одиночестве и вынуждена будет отказаться от своих претензий. Соловьевские всадники апокалипсиса Волосовича превратились в картонных солдатиков, которых он вдохновенно передвигает по карте из гимназического учебника. Итоговый вывод сформулирован с предельной простотой и краткостью. Кто будет иметь преимущественное влияние в Монголии, будет иметь таковое же и в Центрально-Восточной Азии, а после и на всем земном шаре. Эти слова могли бы принадлежать Унгерну. Для него мировое зло воплощалось не в японцах, как для Волосовича, но оба они сходились в одном. путь к владычеству над миром проходит через Монголию. Правда, если Волосович считал ее не более чем перышком, способным склонить замершие в равновесии чаши весов на ту или иную сторону, то Унгерн относился к ней по-другому. Мало изменившаяся со времен Чингисхана Монголия представлялась ему островом в море буржуазной европейской культуры, под чье развращающее влияние отчасти попали уже и сама Япония, и даже недвижный Китай. Идеи Унгерна питались низведенным до дежурной темы русской журналистики мифом о желтой опасности, но с обратным знаком. «Существует не желтая опасность, а белая», — говорил он. Понятие белой опасности, хакабату, было важнейшим элементом идеологии японского паназиатизма. Страдающей стороной объявлялся Восток, призванный противостоять агрессору, чтобы в итоге стать его благодетелем. Унгерн верил, что лишь азиатское нашествие принесет Европе обновление. Внутри ее самой такой очистительной силы не существует. Не случайно в его планах радикального переустройства мира важное место отводилось буддизму. Немало одиночек и до, и после Унгерна искали точку духовной опоры на Востоке, но никто не пытался привязать ее к местности с целью создать стратегический плацдарм для борьбы с социализмом и либерализмом. Учение Будды волновало многих русских и западных интеллигентов, но только Унгерн собирался нести его в Европу на острие монгольской сабли. При этом образцом для него оставалась рухнувшая Поднебесная империя, которую он мечтал возродить ради спасения человечества. Как буддист и проповедник паназиатизма, Унгерн отпугивал белых эмигрантов, но он же сделался вдохновляющим примером тех успехов, каких может добиться в Азии европеец, разделяющий туземные идеалы. Вероятно, именно в этом качестве Унгерн в 1960-х годах заинтересовал американскую разведку. В нем увидели тип Курца, героя «Сердца тьмы» Джозефа Конрада, для которого роль вождя африканского племени была еще и средством добычи слоновой кости для пославшей его в джунгли компании. Чтобы изучить опыт остзейского барона, ставшего монгольским ханом и чуть ли не живым божеством, в ЦРУ составили библиографию посвященных ему мемуаров, статей и доступных архивных документов на нескольких языках. При всем том, идеология Унгерна проста, если не элементарна. В плену у красных этот сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной цивилизации с солдатской категоричностью, оперируя словами «должен» и «подлежит», вкратце сформулировал свое кредо. Восток должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочее, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, которая образовалась 3000 лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности.
3: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
0: Продолжение завтра в это же время.
1: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Полдень, 22 век». Читает Владимир Маслаков.
1: Когда солнце склонилось к западу и небо на востоке из белесого сделалось темно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. Поперек улицы стояли три палатки. Тюки и ящики с оборудованием были аккуратно сложены вдоль стены одного из зданий. Фокин, вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Рю ждать не стали. Из лагеря было видно, что Рю сидит на крыше своей лаборатории и что-то делает с антеннами. «Ничего, мы ему оставим», — пообещала Таня. «Чего там?» — сказал Фокин, поедая вареную телятину. «Проголодается и придет». «Неудачно ты поставил вертолет, Гена», — сказала Татьяна. «Весь вид на реку загородил». Все посмотрели на вертолет. Вида на реку действительно не было.
2: «Хороший вид на реку открывается с крыши», — хладнокровно сказал Комов.
1: «Нет, правда», — произнес Фокин, сидевший к реке спиной. «Абсолютно не на что со вкусом поглядеть».
2: «Как не на что?» — сказал Комов по-прежнему хладнокровно. «А телятина?»
1: Он лег на спину и стал глядеть в небо. «Вот о чем я думаю», — начал Фокин, вытирая салфеткой усы. «Как мы будем прорываться в эти гробы?» Он ткнул пальцем в ближайшее здание. «Будем копать или резать стену?»
2: «Вот это как раз не проблема», — сказал Комов лениво. «Интересно, как туда попадали хозяева? Вот проблема. Тоже резали стены?»
1: Фокин задумчиво поглядел на Комова и спросил:
2: «А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах?
1: Может быть, им и не нужно было туда попадать?» «Ага», — сказала Таня. «Новый архитектурный принцип. Человек садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок
2: «И отходил», — закончил Мбога.
1: «А может быть, это действительно гробницы?» — сказал Фокин вызывающе.
2: Некоторое время все обдумывали это предположение. «Татьяна, что с анализами?» — спросил Комов.
3: «Известняк», — сказала Таня, — «углекислый кальций. Много примесей, конечно, но вообще знаете, на что все это похоже? На коралловые рифы. И еще похоже, что здание сделано из одного куска».
2: «Монолит естественного происхождения».
1: «Вот уже и естественного», — воскликнул Фокин. «Характерная закономерность. Стоит обнаружить новые следы, и сразу же находятся товарищи, которые заявляют, что это естественное образование».
2: «Естественное предположение», — сказал Комов.
3: «А вот мы завтра соберем интервизор и посмотрим», — пообещала Таня. «Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янтарином, из которого построен марсианский город. И город на Владиславе».
2: «Значит, еще кто-то бродит по планетам», — сказал Комов. «Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь посущественней».
1: «Библиотеку бы найти», — простонал Фокин. «Машины бы какие-нибудь». Они замолчали. Мбога достал и принялся набивать короткую трубочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в светлое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало полный покой и ублаготворенность.
3: «Тихо как», — сказала Таня. «Бум! Бах! Тарарах!» — донеслось со стороны базы.
1: «О, дьявол!» — пробормотал Фокин. «Это-то зачем?»
2: Бога выпустил колечко дыма и, провожая его взглядом, сказал негромко. «Я понимаю вас, Боря. Я сам впервые в жизни не ощущаю радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете».
3: «Она какая-то не чужая. Вот в чем все дело», — сказала Таня.
1: Большой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два круга над следопытами и улетел. Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. Таня поднялась и ушла в палатку. Комов тоже встал и с наслаждением потянулся.
3: Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно растерялся, когда Мбога, словно подброшенный пружиной, вдруг вскочил на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке.
1: Комов тоже повернулся лицом к реке. Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных лоснящихся боках, раздутых, словно брюхо гиппопотама. Туша приближалась довольно быстро, раздвигая траву, и Комов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно валиться на бок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя громадными буграми. Комов увидел два маленьких тупых глаза —
2: устремленных, как ему показалось, прямо на него.
4: «Осторожнее!» – заорал он.
2: Вертолет свалился, упираясь в траву лопастями винтов. Чудовище продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее 3 метров высотой. Покатые бока его мерно вздувались, и было слышно ровное шумное дыхание. За спиной Комова Мбога щелкнул затвором карабина. Тогда Комов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его, мимо очень быстро на четвереньках пробежал Фокин. Чудовище было уже в шагах в 20.
4: «Успеете разобрать лагерь?» — быстро спросил Мбога. «Нет», — ответил Комов. «Я буду стрелять», — сказал Мбога. «Погодите», — сказал Комов. Он шагнул вперед, взмахнул рукой и крикнул. «Стой!»
2: На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый лоб вдруг задрался и распахнулась просторная, как кабина вертолета, пасть, забитая зеленой травяной жвачкой.
5: «Гена!» — закричала Таня. «Немедленно назад!»

0: О, сегодня стрелять или нет? Заорал Фокин натужным голосом. Уносить интровизор или тут? Полуавтоматический охотничий карабин «Боги» имел калибр 16,3 мм. И живая сила удара пули с дистанции в 10 шагов равнялась 8 тоннам. Удар пришелся в самую середину лба, между двумя шишками. Чудовище с размаху уселось назад. Ду-дут! Второй удар опрокинул чудовище на спину. Короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе. «Ха!» — донеслось из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо. И все стихло. Бога опустил карабин.
1: «Пойдем посмотрим», — сказал он.
0: По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но больше всего оно напоминало гигантского гиппопотама. «Кровь красная», — сказал Фокин. «А это что?» Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись три ряда мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестящая густая жидкость. Бога вдруг шумно потянул носом воздух, взял на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык. «Фи!» — сказал Фокин. На всех лицах появилось одно и то же выражение.
1: «Мят!»
0: произнес Мбога.
2: «Да ну!»
0: — удивился Комов. Он поколебался и тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями.
2: «Настоящий мед!» — воскликнул он. «Липовый мед!»
1: «Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов», — сказал Мбога.
0: «Медоносный монстр!» — сказал Фокин. «Зря мы его так!» «Мы!» — воскликнула Таня. «Горе мое! Поди прибери интровизор!»
1: «Ну ладно», — сказал Комов. «Что же делать дальше? Здесь жарко, и такая туша рядом с лагерем».
3: «Это на мне», — сказал Мбога. «Оттащите палатки шагов на 20 вдоль улицы. Я сделаю все обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу его».
0: «Как?»
1: — спросила Таня. «Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи отсюда. Я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой».
0: Послышался топот, и из-за палаток выскочил Рю с большим автоматическим пистолетом. «Что случилось?» — задыхаясь, спросил он.
3: «Мы убили одного из ваших бегемотов», — важно объяснил Фокин.
0: Рю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за пояс. «Нападение?» — спросил он.
1: «В общем-то, нет», — сказал Комов смущенно. «По-моему, он просто гулял. Но его надо было остановить».
0: Рю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул. «А нельзя ли его есть?» — крикнул Фокин из палатки. Бога медленно произнес.
1: «Кажется, кто-то уже пробовал его кушать».
0: Комов и Рю подошли к нему. Бога ощупывал пальцами широкие, глубокие прямые рубцы на филейных частях животного.
1: «Это сделали могучие клыки», — сказал Бога. «И острые, как ножи. Кто-то снимал с него ломти по 2-3 килограмма в один прием».
0: «Ужас какой-то», — сказал Рю. Очень искренне. Странный протяжный крик пронесся высоко в небе. Все подняли головы. «Вот они!» — сказал Рю. На город стремительно падали большие светло-серые птицы, похожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты, затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и также стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры. «Хищники!» — встревоженно произнес Рю. Он потянул было из-за пояса пистолет, но Бога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом и уходили на запад, в лиловое вечернее небо. Когда последнее исчезло, раздался тот же тревожный протяжный крик. «Я уже хотел было стрелять», — проговорил Рю с облегчением.
1: «Я знаю», — сказал Мбога. «Но мне показалось...»
0: Он остановился.
1: «Да», — сказал Комов. «Мне тоже показалось».
0: Поразмыслив, Комов распорядился не только отодвинуть палатки на 20 шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зданий. Здания были невысокие, всего 2 метра, и забираться на них было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не пострадал. Комов поднял его и аккуратно посадил на крышу третьего здания.
1: Мбога провозился над тушей чудовища всю ночь при свете прожектора.

0: На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, над городом взлетело большое облако белого пара и вспыхнуло короткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как действует органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из палатки, но увидел только Мбогу, который неторопливо убирал прожектора, и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. От медоносного монстра осталась только отлично препарированная, залитая в прозрачную пластмассу, уродливая голова. Она предназначалась для Кейптаунского музея космозоологии.
1: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Полдень, 22 век».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Харьковской области. Авиабомбами АФАП-250-270 с универсальным модулем планирования и коррекции поражен пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Колодезное. Кроме того, удары нанесены по пунктам управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ. Цели поражены, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования поражены в порту Одесса резервуары с топливом для ВСУ. Беспилотников в войсках стало больше. Количество поставленных дронов по сравнению с 2025 годом увеличилось более чем в два раза, доложил замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. Он также рассказал о подготовке специалистов в сфере беспилотной техники.
2: Создана единая система подготовки специалистов в войск беспилотных систем. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Как отметил заместитель министра обороны, воинские части и подразделения войск беспилотных систем продолжают оснащать всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. В возрасте 78 лет скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, а затем стала режиссером передачи. Она была женой ведущего КВН Александра Маслякова. Вместе они прожили более полувека. После закрытия программы в 1972 году работала в главной редакции пропаганды, а в 1993 вернулась в КВН. Суд в Москве арестовал на 2 месяца бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проектов по импортозамещению. Источник агентства ТАСС заявил, что ущерб по одному из эпизодов производству подгузников для взрослых превысил 50 миллионов рублей, а общий ущерб может достичь миллиарда. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Барнаул. Переулок Геблера. В теплый день из распахнутых окон музыкального колледжа на жителей Барнаула бесконечным потоком льются пассажи юных музыкантов. Репетируют. Обычно это напоминает бессвязную какофонию, но иногда исполненная без ошибок красивая мелодия заставляет прохожих замедлить шаг. Барнаульцы — люди музыкальные. Слушают, улыбаются и совсем не торопятся сворачивать с песчаной улицы в переулок Геблера. Кто это?
1: Имя на карте.
2: Фридрих Август фон Геблер. Родился в Германии в 1781 году. С детства мечтал быть геологом. Увлекался географией, ботаникой и зоологией. Но в итоге окончил медицинский факультет Йенского университета. Так хотел его отец. Когда глава семейства умер, оказалось, что своим детям он не оставил ничего, кроме долгов. И тогда Геблер в поисках заработка приехал в Россию, где вскоре получил предложение работать в одном из самых динамично развивающихся регионов – на Алтае. Он подписал контракт на 6 лет и остался в Барнауле навсегда.
1: Имя на карте.
2: Через несколько лет после переезда Геблер стал главным по медицине всего округа. Особое внимание он уделял профилактике болезней и охране труда. Срочные карантинные меры, принятые энергичным немцем, предотвратили на Алтае несколько серьезных эпидемий. А преуспев в своей основной деятельности, Геблер смог спокойно заняться естественными науками.
3: Путешествовать, наблюдать природу, подслушивать ее тайны и при этом быть счастливым. Вот что я называю жизнью.
2: Он пешком обошел Катунский хребет, попытался измерить высоту горы Белухи, первым описал ледник, который теперь носит его имя. Вместе с другим известным барнаульцем, горным инженером Петром Фроловым, организовал краеведческий музей. Доклады Геблера о фауне и флоре Алтая легли в основу многих научных трудов Российской академии наук. Переулок Геблера никогда не переименовывали. В планах города 1932 года он уже значится под своим нынешним именем. Одно обидно. Почему только переулок? Почему не целый проспект? Барнаул. Переулок Геблера.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 9 апреля. Толпа перед хижиной, в которой я лежал, еще долго не расходилась. Туземцы долго о чем-то рассуждали. Особенно много говорил Минем, которого я принял за начальника. Только что я стал засыпать, как крик свиньи разбудил меня. Несколько зажженных бамбуков освещало группу туземцев, которые привязывали к длинной палке довольно большую свинью, назначенную для меня. Потом ночью сильный кашель в ближайшей хижине часто будил меня. Также спавшие на других нарах двое туземцев часто поправляли костер, разложенный посреди хижины, и подкладывали уголья под свои нары. С первыми лучами солнца я встал, обошел снова всю деревню, собирая черепа кускуса и что найдется интересного. Приобрел, однако, только два человеческих черепа без нижних челюстей и телум, который туземцы называли кария. Этот последний я получил, однако, только после долгих разговоров, крика Минема и обещания с моей стороны, кроме гвоздей, прислать несколько бутылок. После завтрака, состоявшего снова из вареного таро и кокоса, я дал нести мои вещи трем туземцам и вышел из-под навеса хижины. На площадке стояло и сидело все население деревни, образуя полукруг. Посередине стояли двое туземцев, держа на плечах длинный бамбук с привешенной к нему свиньей. Как только я вышел, Минем, держа в руках зеленую ветку, подошел торжественно к свинье и произнес при общем молчании речь, из которой я понял, что эта свинья дается жителями Теньгуммана в подарок Маклаю, что люди этой деревни снесут ее в дом Маклая, что там Маклай ее заколет копьем, что свинья будет кричать, а потом умрет, что Маклай развяжет ее, опалит волосы, разрежет ее и съест. Кончив речь, Минем заткнул зеленую ветвь из лианы, которыми свинья была привязана к палке. Все хранили молчание и ждали чего-то. Я понял, что ждали моего ответа. Я подошел тогда к свинье и, собрав все мое знание диалекта Бонгу, ответил Минему. Причем имел удовольствие видеть, что меня понимают и что остаются довольны моими словами. Я сказал, что пришел в Теньгуммана не за свиньею, а чтобы видеть людей, их хижины и горы Теньгуммана, что хочу достать экземпляры черепов казуара, за которых я готов дать по-хорошему ножу, общее одобрение, что за свинью я также дам в Гарагасе то, что и другим давал, то есть зеркало, общее одобрение, что когда буду есть свинью, то скажу, что люди Теньгуммана хорошие люди, что если кто из людей Теньгуммана придет в Таль Маклая, то получит табак, красные тряпки, гвозди и бутылки, что если люди Теньгуммана хороши, то и Маклай будет хорош. Общее удовольствие и крики «Маклай хорош!» и «Тамо Теньгуммана хороши!» После рукопожатий и криков «Эмэмэ!» я поспешил выйти из деревни. Проходя мимо последней хижины, я увидел небольшую девочку, которая вертела в руках связанный концами шнурок. Остановившись, я посмотрел, что она делает. Она с самодовольной улыбкой повторила свои фокусы со шнурком, которые оказались теми же, которыми занимаются иногда и дети в Европе. Сходя с одной возвышенности, я удивился многочисленности проводников, которые все были вооружены копьями, луками и стрелами. Для закуривания многие несли с собою дымящееся обугленное полено, не открыв, по-видимому, до сих пор способа добывания огня. Они повели меня другой дорогой, а не той, по которой я пришел. Зная свои тропинки лучше, чем люди Бонгу, они хотели сократить путь, который оказался круче и неудобнее, чем тот, по которому мы шли вчера. В одном месте, около плантации, вдоль тропинки, лежал толстый ствол упавшего дерева, по крайней мере, в 1 метр в диаметре. На стороне, обращенной к деревне, было вырублено несколько иероглифических фигур, подобных тем, которые я видел в русле реки на саговом стволе, но гораздо старее последних. Эти фигуры на деревьях, как и изображения в бонгу, о которых я говорил, и на пирогах били-били, заслуживают внимания, потому что они представляют собою не что иное, как начатки письменности, первые шаги в изобретении так называемого идеографического письма. Человек, рисовавший углем или краской, или вырубавший топором свои фигуры, хотел выразить известную мысль, изобразить какой-нибудь факт. Эти фигуры не служат уже простым орнаментом, а имеют абстрактное значение. Так, например, в «Били-били» изображение праздничной процессии было сделано в воспоминании об окончании постройки пироги. Знаки на деревьях имеют очень грубые формы, состоят из нескольких линий. Их значение, вероятно, понятно только для вырубавшего их и для тех, которым он объяснил смысл своих иероглифов. Мы подошли к тому самому месту, где вчера начали восхождение к Теньгуммана. У последнего уступа в несколько десятков футов вышиной оказалась прогалина, и вид на реку был очень живописен. Я остановился, чтобы отдохнуть и сделать набросок местоположения в альбом, сказав людям, чтобы они сошли вниз к реке и там ждали меня. Картина оживилась сошедшими вниз папуасами и приобрела тем туземный колорит. Я насчитал 18 человек. Они расположились отдыхать разнообразными группами. Одни лежали на теплом песке, другие, сложив принесенные головни, сидели у костра и курили. Третьи жевали бетель. Некоторые, наклонившись к реке, пили мутную воду. Многие, не расставаясь со своим оружием, стояли на больших камнях, опираясь на копья. Они зорко осматривали противоположный берег. Я узнал потом, что жители Теньгуммана находятся во вражде и ведут войну с жителями Гадабимана. Поэтому они все были вооружены, и несколько человек стояли часовыми во время отдыха товарищей. Я сошел к реке, как вчера разделся, и мы отправились вниз по ее руслу. Две сцены оживили нашу переправу. Один из туземцев, заметив гревшуюся на солнце ящерицу и зная, что я собираю различных животных, подкрался к ней, затем с криком бросился на нее, но она улизнула. Человек 10 пустились преследовать ее. Она металась между камнями, туземцы преследовали ее с удивительной ловкостью и проворством, несмотря на все препятствия, ношу и оружие. Наконец, ящерица скрылась между камнями под камышом, но и здесь туземцы отыскали ее. В один миг камыш был выдернут, камни разбросаны, и земля быстро раскопана руками. Один туземец схватил ящерицу за шею и подал ее мне. Кроме платка у меня не нашлось ничего, чтобы спрятать ее. Пока ее завязывали, она успела укусить одного из туземцев так, что показалась кровь, но улизнуть она не могла. При переходе через один из рукавов реки туземцы заметили множество маленьких рыбок, быстро скользивших между камнями. Мои спутники схватили камни, и в один миг десятки их полетели в воду, часто попадая в цель. Убитые и раненые рыбки были собраны, завернуты в листья и сохранены на ужин. Сегодня пришлось идти вниз по реке дольше, чем вчера, так как я хотел попасть прямо домой, а не в бонгу или гаренду. Придя, наконец, домой, часам к 4, я застал Ульсена бледным и шатающимся вследствие 2 пароксизмов, так как он не вовремя принял хину. Я узнал, что в мое отсутствие Туй ночевал в Гарагасе, вероятно, приглашенный Ульсеном, чем я остался очень недоволен. Пришли еще жители Гаренду и их гости из Били-Били. Около моей хижины расположились, болтая, человек 40 туземцев. Раздав табак и по куску красной материи моим проводникам, я дал, согласно обещанию, зеркало одному из них за свинью, бутылки и несколько больших гвоздей за тылум и отпустил их, очень довольных, обратно в тень гуммана. Сам же, не евший в течение 10 часов, с удовольствием выпил чаю без сахару с вареным аяном. 12 апреля. Сегодня свинья из тень гуммана была зарезана Ульсоном. Она была слишком велика для двоих, и я, не желая возиться с солением, и, следуя местному обычаю, решил отдать половину знакомым в Гаренду и Бонгу. Принесенные куски мяса произвели большой эффект в Бонгу. И хотя я принес свинину только 3 из жителей, но сейчас же были созваны женщины с 3 площадок, чтобы чистить и готовить аян и бау. Отдыхая в прохладной Буамбрамре, я заметил старый телум, у которого тело было человеческое, а голова крокодила. Затем я обратил внимание на приготовление папуасского кушанья кале, которое видел в первый раз. Оно состояло из наскобленного и слегка поджаренного кокосового ореха, растертого с бау или аяном, из чего выходит довольно вкусное тесто. Детей здесь рано приучают помогать в хозяйстве. Смешно видеть, как ребенок 1,5 или 2 лет тащит к костру большое полено, а затем бежит к матери пососать грудь. Сегодня опять имел случай видеть обстоятельно процедуру приготовления кеу. Видел также, что и женщины пьют иногда этот напиток.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 14 апреля. Несколько человек явилось из Бонгу за лекарством. Один пришел с больными ногами, другой принес мне экземпляр трубы, которую я ему уже давно заказал. Остальные явились с кокосовыми орехами. Передавая мне длинный бамбук, туземец сказал, чтобы я не показывал «ай» — общее название всех музыкальных инструментов — женщинам и детям, что это для них может быть худо. Здесь туземцы хранят все свои музыкальные инструменты в тайне от женщин и детей и занимаются своим «ай», то есть музыкой, всегда вне деревни. Причина устранения женщин от музыки и пения — остается мне неизвестной. 16 апреля. Придя утром в Гаренду, я встретил там 2 женщин из другой деревни, которые пришли в гости к женам Туя и Бугая. Большие мешки с подарками, бау и аян, висели у них за спинами, между тем, как веревки этих мешков обвивали лоб. Мешки были так тяжелы, что они не могли идти или стоять, иначе как полусогнувшись. Они были очень любезно встречены женщинами Гаренду, которые пожимали им руки и гладили по плечу. Женщины, здороваясь между собою, подают одна другой руки или 2-3 пальца. У этих женщин на плечах и грудях, опускаясь к средней линии тела, был выжжен ряд пятен, которые отличались своим более светлым цветом от остальной кожи. Впрочем, этот род татуировки встречается далеко не у всех. 17 апреля. Сегодня видел в Гумбу, как при помощи простой раковины и нескольких осколков кремня выделываются из бамбука папуасские гребни. Верхняя часть этих гребней украшается орнаментом, выцарапанным очень искусно осколками кремня. Бордюры эти очень разнообразны. Я нарисовал несколько из них. Чтобы вырезать подобный гребень своими примитивными инструментами, туземцу требуется почти 30 дней работы. Последнее время приходилось серьезно заниматься охотой, так как наша ежедневная пища — стакан кофе утром с небольшим количеством таро вареного или печеного, и немного бобов, таро и чашка чаю за обедом становилась недостаточной. Мне вздумалось испытать на себе действие кеу. Наскреб ножом корень и стебель, нарезал листья и на полученную массу, составившую около 2 полных столовых ложек, налил воды в обыкновенный стакан почти до края. Дал настояться около часу, после чего выжал размокшую массу, корень, стебель и листья, через полотно несколько раз, постоянно смачивая ее той же жидкостью. Выжатая жидкость была зелено-коричневого цвета и имела горький, но не неприятный вкус. Запах был сильный, характерный. Выпив около стакана этой горькой жидкости так, как пьют лекарства, то есть не обращая внимания на не особенно хороший вкус, я не почувствовал никакого особенного действия. Не думаю, чтобы виной этому была слабость настоя, а скорее отсутствие брожения жидкости и делающего напиток кеу одуряющим. 26 апреля. Вчера в Бонгу пришла пирога из Билибили. Сегодня с раннего утра толпа моих знакомых расположилась перед хижиной. Между пришедшими было 4 человека из деревни Рай. Эта деревня лежит на юго-восточной стороне залива, за рекой, и я первый раз видел перед собою жителей с того берега. Внешностью и украшениями они не отличаются от здешних. Каин просил отточить ему маленький топор. Я ему как-то прежде дал обломок железа от сломанного ящика. Он очень аккуратно сделал ручку топора по образцу обыкновенных ручек каменных топоров. Но вместо камня он вложил кусок данного мною железа и прикрепил его к ручке совершенно так же, как туземцы прикрепляют камень. Он пробовал отточить железо на камне, но это ему не удалось. Почему он и принес свой новый топор в Гарагаси. Из этого, как и из многих других подобных примеров, видно, что туземцы с радостью примут и будут употреблять европейские орудия при первом представившемся случае. Мои гости сидели долго, и, наконец, перед уходом люди били-били, наслышавшись в Бонгу и в Гаренду о моих табу, которые убивают птиц на высоких деревьях, а также могут убивать людей, попросили меня показать им табу и выстрелить, вероятно, чтобы разнести об этом описание и рассказы далее по деревням. Люди из Раймана очень боялись и просили не делать этого, то есть не стрелять. Другие, однако, их пристыдили, так что все стали упрашивать меня удовлетворить их любопытство, и я согласился. Когда я вынес ружье, то мои папуасы, как стадо баранов, сгруппировались очень близко один к другому. Многие обхватили соседей рукой в ожидании страшного происшествия. Когда раздался выстрел, они все разом, точно снопы, повалились на землю. Ноги их так тряслись, что они даже не могли усидеть на корточках. Я уже давно опустил ружье и рассматривал группу лежащих, когда некоторые осмелились взглянуть в мою сторону, поднимая немного голову и отнимая руки от ушей, которые они заткнули, как только раздался выстрел. Было интересно видеть выражение страха, написанного на их лицах. Рты были полуоткрыты, язык двигался, но еще не мог внятно произносить слова. Глаза также были открыты более обыкновенного. Трясущейся рукой многие из них делали знаки, чтобы я унес страшное оружие. Выйдя снова из хижины, я застал туземцев в оживленном разговоре. Они передавали друг другу свои впечатления и были очень расположены скорее уйти. Я успокоил их, говоря, что ружье мое может быть опасным только для дурных людей, а для хороших, как они, у меня есть табак, гвозди и так далее. Если бы я не видел сам, то с трудом мог бы себе представить такой страх от ружейного выстрела у крепких взрослых людей. В то же время я заметил, что страх туземцев непродолжителен, и что они скоро привыкают к этому ощущению. Когда они ушли, я отправился с ружьем в лес, где наткнулся на трех туземцев. Один играл на папуасской флейте, состоящей из простой бамбуковой трубки 25 мм в диаметре, закрытой с двух концов, но с двумя отверстиями по бокам, внизу и вверху. Двое других были заняты около толстого гнилого пня, который они прилежно рубили каменными топорами. Рыхлая гниль так и летела в разные стороны. Из этой массы вываливались белые жирные личинки, которые сотнями пробуравливали лежащий ствол. Порубив некоторое время, они останавливались и с большим аппетитом жевали и глотали толстые личинки, иногда обеими руками кладя их в рот. Съев достаточное количество, они снова принимались за флейту, другие за топоры. Они имели очень веселый вид, лакомясь таким образом и принимаясь за музыку. Оригинально то, что в разные периоды года у туземцев в ходу различные музыкальные инструменты, и что это сопряжено как бы с характером употребляемой пищи. Так, например, тюмбин они употребляют, когда едят бау. При аяне он лежит у них без употребления. Когда едят свинью, то трубят в большие бамбуковые трубы, бьют в барум и так далее. 29 апреля. Подходя к Бонгу, увидел вытащенную на берег большую пирогу, совершенно похожую на те, которые строятся в Били-Били. Она принадлежала жителям Гада-Гада. Увидев меня, они попросили посидеть с ними, и хотя видели меня в первый раз, но все знали мое имя очень твердо. Между ними и жителями Митебок я встретил людей с очень симпатичными физиономиями. Выражение лица некоторых молодых папуасов было так кротко и мягко, что подобные физиономии, помимо цвета кожи, представляли бы исключение даже между так называемыми цивилизованными расами. Мои соседи имеют вид гораздо более суровый, и обращение их не такое предупредительное. Вообще они составляют переход между островитянами и жителями горных деревень. Украшений у них больше, и сделаны они гораздо тщательнее. Вероятно, их образ жизни оставляет им более свободного времени. Пока в деревне для меня приготовляли ужин, я обратил внимание на выделку большого бамбукового гребня. Единственным орудием служила при этом простая раковина. Нельзя было не подивиться терпению и искусству работавшего. Несколько мальчиков и девочек лет 8 и 9, совершенно голых, таскали сухие пальмовые ветви, вероятно, для кровли. Они возвращались обыкновенно бегом, стараясь перегнать друг друга. Бег девочек с их длинными туловищами и короткими ногами невольно обращал на себя внимание сравнительно с легким, свободным бегом длинноногих мальчиков. Когда гости с островов Гада-Гада и Митебок собрались в путь, я заметил, что между подарками деревни Бонгу, состоявшими из большого количества таро, в корзинах находилась также одна пустая бутылка и три гвоздя, как большие драгоценности. Таким образом, вещи европейского происхождения могут странствовать далеко и давать, может быть, повод к неправильным соображениям, предположениям и так далее.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 2 мая. Данные туземцам семена тыквы, посеянные месяца 2 или 3 тому назад, принесли первые плоды. Туй и Лялу пришли утром пригласить меня прийти вечером поесть тыквы. Я был удивлен, что они запомнили это слово и нашел, что оно вошло в общее употребление. Отправившись рано в Гаренду, я застал Бонема с другими туземцами, делающим парус пироги. Работа была нехитрая. Между двумя шестами были протянуты довольно часто тонкие растительные шнуры. Один туземец обломком раковины резал в длину листья пандануса, отдирая колючий край листьев и врезая среднюю жилу, так что из каждого получались 2 длинные полоски, которые переплетались между натянутыми шнурками. Я присел к этой группе, и скоро пришло еще несколько человек-туземцев из леса с длинными шестами. Шесты были прямые, и все ветви и веточки с них были тщательно устранены, вероятно, с помощью раковины. Кора была стянута с палок очень искусно, вся за раз, затем снова вывернута, освобождена тщательно от верхней кожицы и разбита на плоском камне ударами толстой короткой палки. Двое воодушевляли работающих заунывными звуками тюмбина. Оказалось, что Туй пришел пригласить меня, чтобы я показал им, как следует есть тыкву, так как это была первая, которую им случалось видеть. Я разрезал ее и положил в горшок с водой, где она скоро сварилась. Туземцы обступили меня, желая посмотреть, как я буду ее есть. Хотя я и не люблю тыквы, но решил показать, что ем ее с аппетитом, чтобы и туземцы попробовали ее без предубеждения. Но новое кушанье все-таки показалось им чем-то особенным. И, наконец, они порешили есть его с наскобленным кокосовым орехом, и в этом виде скоро уничтожили всю тыкву. 4 мая. Слышанные вечером удары барума в бонгу продолжались время от времени всю ночь. Около полудня пришло несколько туземцев с приглашением идти с ними поесть свинью и послушать их пение. Не желая нарушать хорошие отношения, я пошел с ними. В деревне не было ни одного мужчины, одни женщины и дети. Зато на площадке в лесу я был встречен продолжительным завыванием со всех сторон, после чего все разом стали звать меня присесть к ним. Я выбрал место немного в стороне, чтобы лучше видеть происходящее. Человек 10 были заняты приготовлением еды, несколько других образовывали в другом углу группу, усердно занятую жеванием и процеживанием кеу, действие которого уже заметно было на многих физиономиях. Большинство сидело, ничего не делая, и вело оживленный разговор, причем я часто слышал имя Анут и Таму Анут. Про них мои соседи рассказывали, что они хотят напасть на мою хижину, слышав, что у меня много ножей, топоров и красных маль, а что нас всего 2, я и Ульсон. Будучи уверен, что это может случиться, не без согласия моих знакомых из Бонгу или Гумбу, которые будут весьма не прочь разделить с теми людьми добычу, я счел подходящим обратить все это в шутку и прибавил, что не мне будет худо, а тем, которые придут в Гарагаси, а затем переменил разговор, спросив, не пойдет ли кто-нибудь со мною в Энгломмана. Мне ответили, что Бонгу с Энгломмана не в хороших отношениях, и что если пойдут туда, то будут убиты, но что жителям Гумбу туда идти можно. Когда кушанье было готово и разложено по порциям, один из туземцев побежал в деревню, и мы скоро услышали удары барума. При этом все бывшие на площадке стали кричать изо всех сил, другие принялись трубить. Шум был оглушающий и доставлял туземцам заметное удовольствие. На некоторых влияние Кео было хорошо заметно. Они плохо стояли на ногах, язык не слушался их, а руки тряслись. По случаю пира головы и лица туземцев были раскрашены. У одного вся голова была намазана черной, у других — красной краской. У третьих голова была красная с черным бордюром, у иных — черная с красным бордюром. 6 мая. Узнал, между прочим, что нос и уши туземцев продырявливаются заостренной бамбуковой палочкой. Светлые пятна на руках и ногах мужчин, на плечах и грудях женщин производятся не только небольшими кусочками горящей древесной коры, но и раскаленным камнем. Только сегодня, то есть в конце 8 месяца, мог я узнать папуасские слова. Диалект бонгу — отец, мать, сын. Я воспользовался приходом 4 туземцев, чтобы поднять шлюпку еще выше на берег, чем прежде. Для этого надо было снести вниз толстое бревно и подложить под киль. Я и Ульсен с большим усилием пронесли его 20 шагов. И потом, донеся до берега, я сказал, что теперь его можно катить по песку, но туземцы, очень удивленные нашей силой, хотели показать свою. Все 4 приступили к бревну, подняли его с большим трудом и, крича и пыхтя, почти бегом донесли его до шлюпки. Так поступают они при каждом случае, где требуется сильное напряжение. Они бросаются с криком и азартом, воодушевляя друг друга восклицаниями, и действительно успевают сделать то, что навряд ли могли бы сделать, действуя молча и медленно. 22 мая. Нарывы на ноге еще не прошли. Не мог с ними нянчиться, так как приходится ежедневно ходить на охоту, чтобы не голодать. Сегодня в Гаренду туземцы серьезно попросили меня прекратить дождь. На мой ответ, что сделать этого я не могу, они все хором заявили, что могу, но не хочу. 23 мая. Пришедший Туй рассказал, что только что вернулся из Богатим, где многие жители окрестных деревень собрались по случаю смерти одного из них. «Вот почему, — объяснил мне Туй, — мы слышали много раз в продолжении вчерашнего дня удары барума. Это делается, — продолжал он, — когда умирает мужчина. При смерти женщины этого не бывает. Буа принес мне экземпляр маба, и я приобрел его за нож. Препарируя скелет, я отдал обрезки мяса Ульсену, который изрубил их для супа, так как вареное и печеное мясо маба вследствие его ароматичности и приторности мне не нравится. 25 мая. При восходе солнца послышался в Гаренду барум, но не такой громкий и продолжительный, как обыкновенно. Пришедший Туй сказал мне, что барум был слышен по случаю смерти одного из жителей Гумбу, и что жители Гаренду и Бонгу отправляются в Гумбу. Я поспешил идти туда же. Дорогой встретил целую вереницу туземцев, вооруженных копьями, луками и стрелами. Завидя меня, все они остановились, чтобы пропустить меня вперед. Когда они узнали, что и я иду в Гумбу, было заметно, что они сразу не могли решить, что им делать, отговаривать меня или нет. После общего совещания они предпочли молчать. Выйдя к морю, мы догнали целую толпу женщин. Многие шли с грудными детьми в мешках или на плечах, смотря по возрасту. У входа в деревню наша группа остановилась. Мне сказали, что женщины должны пройти вперед. Мы пропустили их и скоро услышали их плач и вой, очень похожий на вой здешних собак. Когда я подошел к первым хижинам, меня предупредил один из спутников, чтобы я был осторожнее, так как в меня может попасть стрела или копье. Не понимая, в чем дело, я отправился далее. Действительно, с площадки, окруженной хижинами, неслись крики, иногда очень громкие речи. Сопутствовавшие мне туземцы, держа в левой руке лук и стрелы, а копье наперевес в правой, беглым шагом поспешили на площадку и образовали ряд против первой группы, уже находившихся там. Я остановился в таком месте, что мог видеть происходящее в деревне и быть в то же время заслоненным от стрел. Между обеими, одна против другой стоявшими группами или шеренгами нападающих и защищающихся, выступил один из жителей Гумбу, кажется, родственник умершего. Он ораторствовал очень громко, подкрепляя свои слова энергичными движениями, кидаясь в разные стороны и угрожая наступавшим своим копьем. От времени до времени являлся с другой стороны противник и также действовал более гортанью языком, чем луком и копьем. Некоторые пускали свои стрелы, очевидно, стараясь не задеть никого. Крик, беготня и суматоха были значительны. Туземцы выступали поочередно, не вместе. Навстречу выходил также один противник. Смотря на эту военную игру, я не мог не любоваться красивым сложением папуасов и грациозными движениями их гибкого тела. На меня оглядывались с удивлением, как на непрошенного гостя. Наконец, набегавшись и накричавшись, все воины уселись в несколько рядов на площадке, за ними расположились женщины с детьми. Стали курить и не так громко, как обыкновенно, разговаривать. Несколько человек занялись приготовлением папуасского гроба. Были принесены отрезки листов разных пальм и сшиты лианами, так что образовали два длинных куска. Эти куски были положены крест-накрест и снова скреплены посередине. Затем концы загнуты так, что двойная средняя часть образовывала дно. Загнутые концы образовали стенки большой коробки в 1 метр высоты. Чтобы стенки не распадались, коробка была обвязана в нескольких местах лианами. Туземцы не спешили, курили и разговаривали в полголоса. Вой в хижине покойника то усиливался, то стихал. Немного в стороне варился в большом горшке бау, который еще совсем горячий, был положен на листья, связан в пакет и повешен на сук дерева около хижины, у дверей которой висела убитая собака. Мне объяснили, что ее потом будут есть гости, присутствующие при погребении. Несколько человек вошли в хижину умершего, и скоро они показались в дверях, неся покойника, который был уже согнут в сидячее положение, так что подбородок касался колен. Лицо смотрело также вниз, рук не было видно. Они находились между туловищем и согнутыми ногами. Все тело было обвязано поясом покойника, чтобы удержать члены в желаемом положении. Трое туземцев несли умершего. Двое придерживали его по сторонам, третий, обхватив туловище и ноги руками, собственно, нес его. Женщины, из которых одна была мать умершего, а другая — жена, заканчивали процессию, придерживая концы пояса, который обхватывал тело покойника. Обе они были измазаны черной краской, очень небрежно, пятнами. На них не было никаких украшений, и даже обыкновенная, весьма приличная по своей длине юбка их была заменена сегодня поясом, от которого висели спереди и сзади обрывки бахромы, также черной, которые едва покрывали тело. Все показывало, что они умышленно нарядились так, чтобы показать, что не имели ни времени, ни желания заняться своим костюмом. Обе они плаксивыми голосами тянули печальную песню. Когда покойника вынесли из дверей, все присутствующие смолкли, встали и хранили молчание до конца. Покойника опустили в вышеописанную коробку, стоявшую посередине площадки. Голову покрыли тельруном, мешком, в котором женщины носят детей. Затем, пригнув боковые стенки коробки, связали их над головой так, что коробка приняла форму трехгранной пирамиды. Затем обвязали очень тщательно лианами и привязали верхний конец к довольно толстому шесту. Во время этой операции несколько туземцев выступили из рядов и положили около коробки с телом несколько сухих кокосовых орехов и новый, недавно выкрашенный пояс. Двое туземцев взяли концы шеста, к которому был привязан сверток с покойником, на плечи и понесли обратно в хижину. Третий взял кокосы и пояс и последовал за ними. Этим церемония кончилась. Присутствующие разобрали свое оружие и стали расходиться. Я пошел в хижину посмотреть, куда положат тело. Зароют или оставят просто в хижине. Последнее предположение оправдалось. Шест был поднят на верхние перекладины под крышей, и пирамидальная коробка закачалась посреди опустевшей хижины. Вдова, уже старая женщина, принялась раскладывать огонь немного в стороне. Возвращаясь домой, я догнал туземцев. Человек 40 зашли ко мне в Гарагасе поболтать о покойнике, покурить, попросить перьев и битого стекла для бритья. 28 мая. Отправился в Гумбу, чтобы найти спутников, желающих идти со мною в Энгломмана. Двое с удовольствием согласились. У одной хижины заметил несколько туземцев, изготовлявших якоря для своих сетей. Якорь состоял из обрубка довольно толстого ствола с четырьмя или пятью сучьями, расходящимися почти в одном и том же месте. Эти ветви, обрубленные и заостренные, образовывали лапы якоря. Вокруг средней части ствола были прикреплены лианами камни, таким образом, что, казалось, лежали в корзине. Тяжесть камней предохраняет якорь от всплывания. Недалеко от нас сидела дочь Бугая, девочка лет 10. Она держала большой плоский камень между ногами и занималась стачиванием раковины из рода конус в плоские кольца, употребляемые женщинами и девочками в виде ожерелья. Камень был смочен водой, и работа быстро подвигалась вперед.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 29 мая. Несмотря на головную боль и головокружение, я решил не откладывать свои экскурсии и идти вечером в Гумбу, а оттуда на следующее утро направиться в Энгломмана. Я отправился в Гумбу, сопровождаемый тремя мальчиками из этой деревни, которым дал нести нужные для экскурсии вещи. Так как уже темнело, то я отправился вдоль морского берега и таким образом добрался до деревни, при входе в которую ожидала меня молодежь Гумбу. С криками «Маклай Гена!» «Маклай идет!» «Эмэме!» они выхватили мои вещи, унесших их мальчиков, и проводили до площадки, где я нашел целое собрание, занятое ужином. Тамо сидели на барле, Маласи на земле около хижины. Как я узнал, сегодня был ужин в честь или в воспоминание умершего, по случаю чего ели свинью, но одни только Тамо. Маласи же довольствовались одним бау. Как Тамо Боро, большому человеку, и как гостю, передо мной поставили большой табир старо и большим куском свинины. Немного в стороне, на циновке около костра, лежал кум и просил меня помочь ему. Он жаловался на сильную боль в боку и в животе. Я дал ему несколько капель настойки опия, и на другой день кум прославлял мою воду, то есть лекарство. После ужина около меня собралась вся деревня. Мы сидели в совершенной темноте. Костра не было, а луна всходила поздно. Меня расспрашивали о России, о домах, свиньях, деревьях. Перешли потом к луне, которую, очевидно, смешивали с понятием о России и хотели знать, есть ли на луне женщины, сколько у меня там жен спрашивали о звездах и допытывались, на которых именно я был и так далее. Каждое мое слово выслушивали с большим вниманием. Стало холодно и сыро, и я пожелал идти спать. Несколько человек проводили меня в обширную буамбрамру, принадлежавшую Олуму, одному из туземцев, который должен был идти со мною. Более половины буамбрамры в длину было занято широкими нарами, другая — двумя большими барумами, так что для прохода оставалось немного места. Я прозяб, сидя на плаву,

отыскал чистую доску и, покрыв ее салфеткой, разложил все вещи, необходимые для чаепития. Небольшой чайник, жестянку с сахаром, другую с бисквитами, стакан и ложку. Все эти приготовления к ужину до того удивляли туземцев, что они даже не говорили, а молча с напряженным вниманием следили за каждым моим движением. Я уже так привык не стесняться десятками глаз, устремленных на меня в упор и следящих за каждым моим движением, что нисколько не стеснялся и поспешил выпить чаю, чтобы отдохнуть. Я постелил на барлу одеяло, красный цвет которого и мягкость возбудили взрыв удивления, и, сняв башмаки, улегся на нары. Человек 5 или 6 остались в хижине и продолжали болтать, но одного жеста с моей стороны было достаточно, чтобы выслать их всех вон. Скоро все стихло в деревне, и я заснул. Я был разбужен шорохом, как будто в самой хижине. Было, однако, так темно, что нельзя было ничего разобрать. Я повернулся и снова задремал. Во сне я почувствовал легкое сотрясение нар, как будто бы кто лег на них. Недоумевая и удивленный смелостью субъекта, я протянул руку, чтобы убедиться, действительно ли кто-нибудь лег рядом со мною. Я не ошибся. Но как только я коснулся тела туземца, его рука схватила мою, и я скоро не мог сомневаться, что рядом со мною лежала женщина. Убежденный, что эта оказия была делом многих, и что тут замешаны папаша и братцы и так далее, я решил сейчас же отделаться от непрошенной гостьи, которая все еще не выпускала моей руки. Я поднялся с барлы и заявил, что я спать хочу, и, не зная все еще достаточно туземный язык, заметил: «Нигле Маклай, Нангели Авар Арен». «Ты ступай, Маклаю женщин не нужно». Подождав, пока моя ночная посетительница выскользнула из хижины, я снова занял место на барле. В просонках слышал я шорох, шептание, тихий говор вне хижины, что подтвердило мое предположение, что в этой проделке участвовала не одна эта незнакомка, но и ее родственники и другие. Было так темно, что, разумеется, лица женщины не было видно. На следующее утро я, разумеется, не счел подходящим собирать справки о вчерашнем ночном эпизоде. Такие мелочи не могли интересовать человека с Луны. Я мог, однако, заметить, что многие знали о нем и о его результатах. Они, казалось, были так удивлены, что не знали, что и думать. Хотя я поднялся часов в 5, мы собрались в путь не ранее 7, когда солнце уже поднялось довольно высоко. Мой багаж я разделил между 2 туземцами, и, несмотря на то, что каждый нес не более 18 фунтов или даже менее, оба жаловались на тяжесть ноши. Сперва лесом, потом между высокими бамбуками и открытым полем, поросшим густым унаном, мы пришли к реке Габенеу, которая в этом месте оказалась широкой и очень быстрой. Вода точно кипела. Я сошел в нее, и только с помощью туземцев, которые окружали меня, мог перебраться на другую сторону. Течение было так сильно, что удержаться на ногах почти не было возможности. Пройдя через песчаную отмель, мы снова должны были идти в воде, чтобы переправиться через другой рукав. Потом я оделся, и мы вошли в лес, где прохлада была очень приятна после прогулки под солнцем, действие которого я нашел возможным с успехом парализовать, натирая себе затылок, уши, нос и щеки глицериновым желе. Эту операцию я повторяю 2 или 3, как только чувствую, что кожа высыхает. Без глицерина, какого-нибудь другого масла или жира, действие солнечного жара на кожу в этих странах могло бы быть серьезным и, по меньшей мере, неприятным. Перейдя невысокий гребень холмов, местами покрытых лесом, местами унаном, часа через 2 ходьбы от реки Габенеу, мы подошли к песчаному берегу небольшой речки Альгумбу, протекавшей между красивыми лесистыми холмами.

0: Берег в одном месте представлял длинную песчаную полосу, и моим спутникам вздумалось попробовать здесь свое искусство стрельбы из лука. Для этого они сняли с плеч свою ношу и один за другим пустили стрелы, натянув, сколько было силы, тетиву своих луков. Я смерил шагами расстояние упавших на песок стрел и получил 46, 47, 48 шагов, то есть от 46 до 50 метров. Но на этом крайнем расстоянии стрела уже совсем теряла свою силу и только едва втыкалась в песок. В шагах в 20-25 эти стрелы могут нанести серьезную рану. Замечу, что между моими спутниками не было ни одного тамо, а только молодые люди и мальчики, 14-25 лет.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в пятницу, 17 июля, продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки военных грузов и еще один в порту Южный. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Основные усилия в первом полугодии были направлены на закупку беспилотников. Поставки дронов в войска выросли более чем в 2 раза. В вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА. За полгода обучение прошли свыше 8 тысяч человек. Кроме того, в зоне СВО совершенствуется медицинское обеспечение. Россия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских.
1: Ранее Трамп в обращении к нации заявил о, цитата, «шокирующих уязвимостях американской избирательной системы» и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах, в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается якобы и Россия. В Москве на ВДНХ во время реставрационных работ обнаружено около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые долгое время считались утраченными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Самая значимая находка – горельеф скульптора Евгения Вучетича, знаменосец мира советскому народу «Слава», пропавший около 40 лет назад. Его нашли за фальш-стеной в павильоне номер 1 «Центральный» и полностью восстановили. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Глава 4. Все 3 девицы и пончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, сильными почти как у мужчин руками. И, конечно, вследствие своей силы и здоровья любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которой принимались дочерьми, в сущности давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав 3 девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша в видах собственного достоинства нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия. Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстанавливалась опять, и все шло как не надо лучше. Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита, и обыкновенно в половине первого принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофе выпивалась барышнями еще раньше, ровно в 10 часов в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилось и установилось раз навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофе, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самой генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, все семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться в половине первого. Если бы он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же послали бы, но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ее на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще накануне предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному анекдоту, как он сам по привычке своей выражался, и уже засыпая вчера об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться. Тут, хотя и не сердились на него, но все-таки и тут было тоже как бы что-то особенное. Правда, генерал по некоторым обстоятельствам стал излишне подозрителен, но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры. Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Епанчина в начале нашей повести. Мы уже сказали сейчас, что сам генерал, хотя был человек и не очень образованный, а напротив, как он сам выражался о себе, человек самоучный, но был, однако же, опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не висеть у них над душой и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастье, как невольно и естественно происходит сплошь да рядом даже в самых умных семействах, в которых накопляются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил Елизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное. Трудное потому, что и неестественное. Но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и представленные вполне своей волей и своим решением невесты натурально принуждены же будут, наконец, взяться сами за ум. И тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость. Родителям оставалось бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение, следственно, чем больше уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил еще один факт. Старшей дочери Александре вдруг и совсем почти неожиданно, как и всегда это бывает, минуло 25 лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет 55, изящного характера, с необыкновенной утонченностью вкуса. Ему хотелось жениться хорошо. Ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Епанчиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства, возможно ли нет предложение о браке с одной из его дочерей. В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Епанчина наступал очевидный переворот. Бесспорную красавицей в семействе, как уже сказано было, была младшая Аглая. Но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайного эгоизма, понял, что не тут ему надо искать и что Аглая не ему предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Аглаи предназначалась между ними самым искренним образом быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой и как-то без особенных лишних слов о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Аглаи. Приданное для Аглаи предназначалось колоссальное и из ряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер, и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер, наверное, не откажется увенчать их желание, тем более что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданного. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же свойственным ему знанием жизни чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест по некоторым особым обстоятельствам чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сондировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самое отдаленное предположение. В ответ на это было получено от них тоже хоть не совсем определенное, но, по крайней мере, успокоительное заявление, что старшая Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка, хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая, могла выйти за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. Собой она была очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше для Тоцкого? И однако же дело продолжало идти все еще ощупью. Взаимно и дружески между Тоцким и генералом положено было избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители все еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто. Начинался как будто и диссонанс. Генеральша Епанчина, мать семейства, становилась почему-то недовольную, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство. Один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого все дело могло расстроиться безвозвратно. Этот мудреный и хлопотливый случай, как выражался сам Тоцкий, начался очень давно. Лет 18 этак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афанасия Ивановича в одной из срединных губерний бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим беспрерывным и анекдотическим неудачам. Один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии и даже в этом отношении почище Тоцкого. Некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел уже, наконец, после каторжных, почти мужичьих трудов устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей же удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться и, буди возможно, столковаться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженную щекой и обгоревшую бородой, и возвестил ему, что вотчина сгорела вчера, в самый полдень, причем изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к синякам фортуны, не мог вынести. Он сошел с ума и через месяц помер в горячке. Сгоревшее имение с разбредшими по миру мужиками было продано за долги. Двух же маленьких девочек, 6 и 7 лет, детей Барашкова, по великодушию своему принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника, и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка, Настя, а младшая умерла от коклюша. Тоцкий же вскоре совсем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет 5 спустя однажды Афанасий Иванович проездом вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме в семействе своего немца прелестного ребенка, девочку лет 12, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту. В этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться. В воспитании девочки произошла значительная перемена. Приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно через 4 года это воспитание кончилось. Гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня. Тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хоть и небольшой, только что отстроенный деревянный дом. Убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась сельцо Отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха-ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а через 2 недели пожаловал и сам Афанасий Иванович. С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую степную свою деревеньку. Заезжал каждое лето, гостил по 2, даже по 3 месяца, и так прошло довольно долгое время. 4 года. Спокойно и счастливо, со вкусом и изящно. Однажды случилось, что как-то в начале зимы, 4 месяца спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на 2 недели, пронесся слух, или, лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным. Свадьба и тогда была еще только в проекте, и все еще было очень неопределенно. Но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг высказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна одинехонька. Тот изумился, начал было говорить, но вдруг оказалось почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшихся доселе с таким успехом, логику, все-все-все. Перед ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце в сельце Отрадном. Эта новая женщина оказалась, во-первых, необыкновенно много знала и понимала. Так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. Неужели из своей девичьей библиотеки? Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том, по крайней мере, как некоторые дела текут на свете. Во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное. Нет, тут хохотала перед ним и колола его ядовитейшими сарказмами необыкновенное, неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что, следственно, так и быть должно, ну, хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой волю, потому что теперь и я, наконец, смеяться хочу». Так, по крайней мере, она выражалась. Всего, что было у ней на уме, она, может быть, и не высказала. Но покамест новая Настасья Филипповна хохотала и все это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и по возможности приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени. Он вникал и решался окончательно почти 2 недели – но через 2 недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около 50 лет. И человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет дело теперь с существом совершенно из ряду вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более, что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, очевидно, было что-то другое. Подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, что-то вроде какого-то романтического негодования, бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки. Одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе, и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее Божие наказание». Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодейство, чтобы избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом. Даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко ее можно было всегда ограничить. Но все это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда. Он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, а пуще всего собой, нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьезности этого чувства. Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, которому она питала такое бесчеловечное отвращение.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват, или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если бы он знал, например, что его убьют под венцом, или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно, бы испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови, или плюнут всепублично в лицо и прочее, а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и неприятной форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом. Он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно знала, чем в него и ударить. А так как свадьба действительно была еще только в намерении, то Афанасий Иванович смирился и уступил Настасье Филипповне. Решению его помогло еще одно обстоятельство. Трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь... Тотский долго не мог простить себе, что он 4 года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон внутренне и внезапно происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежние мгновения, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза. Как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел, точно задавал загадку. В последние 2 года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи Филипповны. Она становилась ужасно бледна и странно даже хорошела от этого. Тотский, который, как все погулявшие на своем веку джентльмены, с презрением смотрел вначале, как дешево досталась ему эта нежившая душа, в последнее время несколько усомнился в своем взгляде. Во всяком случае, у него положено было еще прошлую весною в скором времени отлично и с достатком выдать Настасью Филипповну замуж за какого-нибудь благоразумного и порядочного господина, служащего в другой губернии. О, как ужасно и как зло смеялась над этим теперь Настасья Филипповна! Но теперь Афанасий Иванович, прельщенный новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину. Он решился поселить Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Если не то, так другое. Настасье Филипповне можно было щегольнуть и даже подтщеславиться в известном кружке. Афанасий же Иванович так дорожил своей славой по этой части. Прошло уже 5 лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное. Всего хуже было то, что он, струсив раз, уж никак потом не мог успокоиться. Он боялся и даже сам не знал чего, просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в 1-е 2 года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчивого его предложения. Претензия была странная. Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому и таково сердце человека, к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг по одному случаю убедился, что если бы даже он и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным только одно объяснение, что гордость оскорбленной и фантастической женщины доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее высказывать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недосягаемого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный, и хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти 5 лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи. Неприметно и искусно он стал соблазнять ее через ловкую помощь, разными идеальнейшими соблазнами, но олицетворенные идеалы – князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже – ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку, знакомств имела мало. Она все знала с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала 2 каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и в семействе этом и ее очень любили и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней 5-6 человек знакомых, не более. Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Япончин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник по фамилии Фердыщенко. Очень неприличный и сальный шут, с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек по имени Птицын, скромный, аккуратный и вылощенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком. Познакомился, наконец, и Гаврила Ардалионыч. Кончилось тем, что про Настасью Филипповну установилась странная слава. О красоте ее знали все, но и только. Никто не мог ничем похвалиться, никто не мог ничего рассказать. Такая репутация, ее образование, изящная манера, остроумие – все это утвердило Афанасия Ивановича окончательно на известном плане. Тут-то и начинается тот момент, с которого принял в этой истории такое деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Япончин. Когда Тоцкий так любезно обратился к нему за дружеским советом насчет одной из его дочерей – то тут же самым благороднейшим образом сделал полнейшее и откровенное признание. Он открыл, что решился уже не останавливаться ни пред какими средствами, чтобы получить свою свободу. Что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое. Что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии. Столковались и решили действовать сообща. Первоначально положено было испытать средства самые мягкие и затронуть, так сказать, одни благородные струны сердца. Они приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий примехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения. Обвинил он себя во всем, откровенно сказал, что не может раскаяться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться, и что вся судьба его, этого в высшей степени приличного и светского брака, в ее руках. Одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Япончин в своем качестве отца. И говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только то, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и 2 других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны, чего именно от нее хотят, Тоцкий с прежнюю, совершенно обнаженной прямотой признался ей, что он так напуган еще 5 лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться, до тех пор, пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж». Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если бы он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврил Ардалионович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признание эти Гаврил Ардалионович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам и давно уже по-дружески от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом, но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желаний добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество, что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель, что тут гибель способностей, может быть, блестящих, добровольное любование своей тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, недостойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в 75 тысяч рублей. Он прибавил в пояснении, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании. Одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь, и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть в чем-нибудь облегчить свою совесть, и так далее, и так далее. Все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать, мимоходом очень любопытное сведение, что об этих 75 тысячах он заикнулся теперь в первый раз, и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит, одним словом, не знает никто. Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей. Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого при одном воспоминании до сих пор проходил холод по спине Тоцкого, но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может, наконец, поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой, а потом весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае и быть не могло, что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи, и что, хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов. Что сделано, то сделано, что прошло, то прошло. Так что ей даже странно, что Афанасий Иванович все еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренне уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезную, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно. Афанасий Иванович угадал мечты ее. Она желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель. Но что о Гавриле Ардалионовиче, она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит. Она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности. Но он очень молод, если даже и искренен. Тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится и один поддерживает все семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврилы Ардалионовича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина, что сестра его, Варвара Ардалионовна, очень замечательная и энергичная девушка. Она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья. Она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушны ли они примут ее в их семью. Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать. Она желала бы, чтобы ее не торопили. Насчет же 75 тысяч... Напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно же, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Ардалионовичу. Но, однако ж, почему же ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем, и желает, чтобы это знали. Она не выйдет за Гаврила Родионовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновную, и пусть бы лучше Гаврила Родионович узнал, на каких основаниях она прожила все эти 5 лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу, и много ли скопила состояния. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу. Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая все это, что, впрочем, было так естественно, что генерал Епанчин был очень доволен и считал дело оконченным. Но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались. Пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей. Слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и дозволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя, что она до самой свадьбы, если свадьба состоится, оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час. Совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, через услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаружившееся домашними сценами, уже известно Наталье Филипповне в большой подробности. Сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров, но мы и так забежали вперед, тем более что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Епанчиными. Слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара. Он слышал заверное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно, непропорционально ни с чем самолюбивая, что Ганя, хоть и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть. И он, хотя и дал, наконец, после мучительных колебаний согласие жениться на скверной женщине, но сам поклялся в душе горько отомстить ей за это и доехать ее потом, как он будто бы сам выразился. Все это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Епанчину перестал сообщать о своих беспокойствах. Но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом. Он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала, наконец, слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы, все более и более оказывался верным. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович на старости своих почтенных лет при своем превосходном уме и положительном знании жизни и прочее, соблазнился сам Настасьей Филипповной, но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае, трудно себе и представить. Может быть, даже на содействие самого Ганни. Тотскому подозревалось, по крайней мере, что-то в этом роде. Подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении между генералом и Ганни. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет. Мало того, теряет рассудок и действует, как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна – женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Япончина. Правда, Елизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней. Но ведь невозможно же было пропустить такой случай. Слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно. Еще накануне были сказаны иные словечки. Он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день, и главное, сегодняшний вечер, хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг, так кстати, пришелся князь. «Точно Бог послал», — подумал генерал про себя, входя к своей супруге.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Алексей Силыч Новиков-Прибой. Фрагмент из рассказа «У дальних берегов». Читает Александр Бурдуков.
2: Утлый бот с русскими моряками попал здесь в спор стихий и на себе ощущал бушующую войну течений, напиравших друг на друга с двух сторон, от моря и океана. Он повертывался, крутился, плясал на волнах, но не двигался с места, как будто стоял на приколе. «Опять мы в мертвом пространстве», — с досадой сказал командир. Моряки поняли, что дело их плохо, и начали усиленно грести. Однако они не могли на веслах справиться с напором воды, чтобы направить бот по своему пути. Он болтался, как чурка в проруби. Многих из команды это приводило в отчаяние. Они не знали, что делать, как не знали и того, долго ли будут находиться в таком положении. Была угроза, что бот может развалиться. Часть людей отливала воду, другие поправляли в те места в пазах, где ослабла конопатка. Прошло несколько часов. «Вся наша надежда на ветер», — упавшим голосом сказал Трегубов, мрачно оглядывая уставшую команду. Дремавший рулевой Рекстон лежа открыл карие глаза, сунул в рот указательный палец правой руки и потом поднял его высоко кверху над собой. На мокром пальце его ощутился холодок от легкого дуновения южного ветерка, который иначе никак нельзя было бы почувствовать. Он сказал: «Ага, скоро тронемся, ваше благородие. Пока чуть-чуть веет попутный зюит, наверное, разойдется». От употребления соленых консервов всем очень хотелось пить, но вдоволь пресной воды не выдавалось. Люди принимались курить, торопили матроса Леконцева скорее разогревать чайник на его самодельной железной печурке, устроенной в носовой части на камнях. От разожженных углей потянуло дымком, запах его был приятен морякам, он напоминал мирную домашнюю жизнь на далекой родине. «Самоваром запахло», — вздохнув, сказал кто-то. «Теперь бы целый самовар один выпил за присест». «Придется ли нам вообще попить чаю дома?» — ответил другой голос. Слабый южный ветерок стал чувствительным для всех. На мачте поспешно подняли парус. А когда поспел чайник, Леконцев стал торжественно разливать чай по кружкам, вдруг налетел сильный шквал, ударил в парус и резко качнул бот в сторону. Сшибленный с ног толчком, Леконцев повис за бортом, только сжатые в тесноте ноги удержали его от падения в воду. Но чайник с кипятком вырвался из его рук, упал за борт и потонул. Матросы разразились руганью. Всем было жаль драгоценной воды, каждая капля которой была на счету. «Не ругаться, а радоваться надо. Ветер — спаситель нашей жизни», — оправдывался обиженный Леконцев, неудачно выполнявший роль кока. Как невелика была неприятность потерять чайник с кипятком, но причина, вызвавшая ее, одновременно доставила людям и радость. Под ветром паруса теперь преодолевали встречные течения, и бот продолжал путь по проливу. Вечером бот поравнял

некоторое время было ясно видно, как высоко вздымался морской прибой, ударяясь о крутые каменистые обрывы острова. «К берегу знать не подступиться, разобьемся. Потерпим, ребята, до Сахалина. Экономнее будем обращаться с водою. А пока воспользуемся попутным ветром». В голосе командира прозвучало сожаление. В море бот шел под одними парусами. Ветер разгуливался, а через 3 часа плавания достиг 6 баллов. Волны, усиливаясь, вкатывались через бот. Ночью люди не гребли, но устали больше, непрестанно отливая воду. Утром, оглядываясь, они с удивлением заметили, как недалеко от них были берега. Вершины гор издали казались еще выше, чем они были вблизи, а с левого борта заманчиво и близко виднелась большая земля. Командир знал, что это был остров Иезу с удобными бухтами, где можно укрыться и запастись пресной водой. Но подойти к нему, густо населенному японцами, означало верный плен. Бот шел дальше. Берега скрывались с глаз. Впервые люди очутились в открытом море. И для них, обессиленных уже раньше, медленно чередовались дни и ночи, без сна и отдыха, то обнадеживающие, то угрожающие. Жизнь на боте, у которого не была окончательно устранена течь, зависела от капризов погоды, а она постоянно менялась. Когда окутывал море густой туман, плавание продолжалось вслепую, и не было возможности определить свое место. Ветер менял свое направление, иногда как бы сочувствовал несчастным скитальцам и гнал их по курсу, а иногда как бы становился поперек дороги и не пускал их вперед. В особенности им досталось в нордовый шторм. Обдавая ледяной стужей, он отбросил их назад на 10 миль. Всем казалось, что наступил конец. Эта мысль особенно пугала их потому, что им ничего не было известно о первой партии, отправившейся на Сахалин, и они считали ее погибшей. Они тоже ждали такой же участи. Но бот каким-то чудом пока уцелел, и окоченевшие на нем люди все еще копошились, находясь по пояс в воде и не переставая отливать ее за борт. Не было покоя и во время затишья, приходилось грести. В тесноте нельзя было ни прилечь, ни вытянуть одеревеневших ног. Даже в те редкие часы, когда можно было бы соснуть, люди сидели и, скорчившись, только дремали. С тех пор, как они оставили остров Уруб, на них ни разу не просохла волглая одежда, и они мокли в соленой воде, как в рассоле. Тела их сморщились, посинели. Команда угрюмо молчала. А если кто начинал говорить, то другие не сразу поддерживали его, словно не понимая, о чем речь. В словах слышались думы об иной жизни, чем на этом жутком боте. «Тот, кто останется из нас жив, никогда не забудет о наших приключениях», словно сквозь сон пробормотал Кошелев. Через минуту заговорил Леконцев. «У меня на родине теперь весна в разгаре. Сирень цветет, соловьи поют. Эх, поваляться бы на душистой травке под горячим солнцем!» мечтал вслух Кошелев. «А ну вас к лешему с такими разговорами!» рассердился Кучеренко. 10 минут длилось молчание, и снова подал голос Леконцев. «Чуяло мое сердце, плохо будет. Как не хотелось расставаться с броненосцем!» Слова Леконцева напомнили людям об эскадре. Всех занимал вопрос, что стало с ней. Никто не думал о победе над японцами, но все были уверены, что большинство русских кораблей стоит уже во Владивостоке. И опять мысль возвращалась к берегу. Наши товарищи, наверное, в городе погуливают или в трактире чайком забавляются. А у кого возлюбленные есть, тем еще лучше. А у нас пресной воды вдосталь нет. Нам хоть бы часик-3 в тепле полежать, руки и ноги расправить, отдохнуть. Кучеренко старался отвлечь команду от тяжелых дум и заговорил о другом. Знал я одного барина. Большой офицерский чин имел. Богатство у него за год не сосчитать. И простяга был на редкость. Когда варили для него яйца в скорлупе, то он брал себе только яйца, а бульон от них отдавал своему вестовому. Вот какие бывают добрые господа. Некоторые матросы устало улыбались на слова Кучеренко. В другое время и в другом месте за такие речи командир подверг бы матроса наказанию. Но теперь он только взглянул на Кучеренко и ничего не сказал. Быть может, он иначе стал расценивать своих подчиненных, которые во время этого тяжелого плавания проявили подлинное мужество. Нельзя было не уважать.

0: уважать людей, отважно боровшихся со смертью. От нее отделяли их только тонкие дощечки, но она все-таки проникала в бот через щели. Она лезла через борта зеленой шипящей массы волн, обдавая тела холодом. В данном случае шутка, хотя и ядовитая, не прозвучала для Трегубова дерзостью. Вероятно, он сделал вывод, что эти люди, неутомимо боровшиеся с препятствиями на пути к родине, точно так же доблестно вели бы себя и в боевой обстановке.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Алексея Силыча Новикова «Прибоя» «У дальних берегов».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Модернизацию вооруженных сил России, их оснащение и обеспечение боевых действий в зоне СВО обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством Андрея Белоусова. Вот что он заявил.
2: Главное... Задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Я прошу выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил. Ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами.
1: Поставки дронов в войска выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он доложил, что в России создали единую систему подготовки специалистов беспилотных систем. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек. С 1 сентября в вузах Министерства обороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также в этом году стартует подготовка офицеров в 3 вновь созданных военно-учебных заведениях в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске. Чтобы обучение отвечало современным требованиям, 111 преподавателей прошли переподготовку, а более 3000 получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. В зоне подтопления остаются больше 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. В этом году российские колледжи и техникумы выпустили рекордное число молодых специалистов – около 1 миллиона человек. Для сравнения, 5 лет назад этот показатель составлял примерно 700 тысяч. Бюджетных мест в этом году увеличено на 30 тысяч. В Министерстве просвещения отмечают, что почти 80% выпускников находят работу по специальности уже в первый год. Российское военно-историческое общество объявило конкурс на создание граффити, посвященных героям специальной военной операции. Как сообщил помощник президента, председатель общества Владимир Мединский, первые муралы уже появились в Смоленске, Саранске и Архангельске. Теперь планируется сделать такие изображения по всей стране. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Яковлевич Данилевский, главы из книги «Россия и Европа», читает Станислав Федосов.
3: Часть первая. Глава первая. 1864 и 1854 годы. Вместо введения. Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться под руководством гениального прусского министра в одно сильное целое. Имеется в виду Отто Бисмарк, 1815-1898 годы. Министр-президент Пруссии проводил политику объединения Германии железом и кровью. Австро-прусская война 1866 года была первым его шагом на этом пути. Европейское статус-кво, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившейся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания представленных для надзора за ней механиков. Как не важны, однако же, оказались последствия австро-прусско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей. В оба года, которыми я заглавил эту главу, на расстоянии 10 лет друг от друга произошло 2 события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящего и умеющего вглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленные в самом сжатом виде события эти состояли в следующем. В 1864 году Пруссия и Австрия, 2 первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 миллионов жителей и могущие располагать чуть ли не миллионной армией, нападают на Данию, одно из самых маленьких государств Европы, населенное 2,5 миллионами жителей, не более. Государство невоинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства 2 области с 2/5 общего числа его подданных, 2 области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее 13 лет тому назад Лондонским трактатом, подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами. Лондонский договор между 5 великими державами Англия, Франция, Россия, Австрия и Пруссия был подписан в начале 1852 года. Этот договор гарантировал неприкосновенность датской монархии, герцогства Шлезвиг и Гольштейн признавались владениями датской короны, вследствие чего их полагалось освободить от германского присутствия. И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным, не возбуждают ничего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодование Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств, по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу. И раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году. 11 лет перед этим Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда, очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священно своих интересах, в интересах религиозных, Турцией, государством варварским, завоевательным, которое, хотя уже и расслаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство. Государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных. Обязательство не новое какое-либо, а уже 80 лет тому назад торжественно данное в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре. 10 июля 1774 года в деревне Кучук-Кайнарджи на территории современной Болгарии был подписан договор, по которому Турция, потерпевшая поражение в войне с Россией, передавала последний Керчь в Крыму, часть побережья Днестровского лимана и Кабарда. И что же? Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан ставятся ни во что. Варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации свободы. В 1854 году, как раз за 10 лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России. В войну вовлекается Сардиния. Австрия принимает угрожающее положение. И, наконец, вся Европа грозит войной, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действует правительство Европы. Общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собой даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие гуманной либеральной Дании и эта симпатия к варварской деспотической Турции? Эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность, не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы, то есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предлагаемого исследования взаимных отношений Европы и России. Прежде всего посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего ее справедливые гнев и негодование. Мы не будем вникать в подробности шлезвиг-голштейнского спора между Германией и Данией, тянувшегося, как известно, целые 17 лет, и, я думаю, мало интересного для русских читателей. Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей, одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другой. Но не того хотелось Германии. Она требовала для Голштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, который совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии. Требовала даже не личного соединения наподобие Швеции с Норвегией. Это бы еще ничего. А какого-то примененного к целой государственной области права вроде польского «не позволям», пользуясь которым чины Голштейна могли бы уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Вроде польского «не позволям» во времена Речи Посполитой в польском Сейме действовал принцип полного единогласия при решении дел. Выступая против принятия какого-либо решения, участники Сейма не были обязаны мотивировать свой протест. Чтобы добиться отрицательного результата, было достаточно устного несогласия, не позволям, хотя бы одного из присутствующих делегатов шляхты. Но Голштейн принадлежал к Германскому Союзу. Следовательно, этим путем достигалось бы косвенным образом господство Союза над всей датской монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что кроме Голштейна, в дела которого Германский Союз имел право некоторого вмешательства, Германский Союз, основанный в 1815 году, включал Австрийскую империю и 38 германских государств, среди которых первенствующую роль играла Пруссия. В состав датского государства входил еще и Шлезвиг, страна по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые ее мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Голштейном, но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Голштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не могла на это согласиться. И патриотическая партия, так называемых эйдерских датчан, готова была совершенно отказаться от Голштейна, лишь бы только единство, целость и независимость остальной части монархии не нарушались беспрерывно чужеземным вмешательством. О тяжести такого вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата, привело в негодование всю Россию. Имеется в виду апрельские ноты 1863 года, предъявленные Францией и Англией России по поводу восстания в Польше и предлагавшие передать польский вопрос на рассмотрение европейских держав. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений. Но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, которую ей хотелось бы дать Галштейну.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
3: Об истинном смысле этого трактата шли между Данией и Германским Союзом бесконечные словопрения. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу. Наконец, и Германский Союз, не отличавшийся такой быстротой действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Галштейн. Галштейн принадлежит Германскому Союзу, и против такой меры нельзя еще пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский Союз, хотя узами его и было связано до 50 миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха, ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает свое дело. Пруссия, или точнее господин Бисмарк, однако же видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмет верх Дания, пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии, одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо, главным, чуть ли не единственным представителем. Восторжествует Германский Союз. Галштейн один или вместе с Шлезвигом обратится в самостоятельное государство, которое усилит собой в Союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает господин Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и Союзу не дать усилиться, надо и Галштейн с Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманское, а с ним вместе и частно-прусское дело, должным образом процветали. Следуя этим совершенно верным, с прусской точки зрения, соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всем этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, господин Бисмарк вступается за недостаточно уваженный и оскорбленный Данией Германский Союз и требует уничтожения утвержденной палатами общей для всей монархии Конституции, хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, угрожая в противном случае войной. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо, не будучи в состоянии исполнить невозможного для нее трактата, или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, она решилась рассечь Гордиев узел этой общей для всей монархии конституции, которая, удовлетворяя в сущности всем законным требованиям как Галштейна, так и Шлезвига, устраняла, однако, совершенно вмешательство Союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи таким образом правой с формальной стороны, Дания, угрожаемая войной с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Такую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требования этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства. Нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел, при только что вступившем на престол и не успевшем еще на нем утвердиться государе, непопулярном по причине его немецкого происхождения, значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньшее. Оно и выбрало войну, имея, по-видимому, достаточное основание считать ее за зло меньшее. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией, и с Германией, не дали как 15 лет тому назад, и вышла из нее скорее победительницей, чем побежденной. Она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее, только при нем не было принято в расчет, что в тогдашней Германии существовал бестолковый франкфуртский парламент, а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, не пустое только слово, что после того, как Европа около 100 лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши, она не допустит раздела Дании, что примет же она во внимание приставленный к ее горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на нее государств, чтобы они дали ей время опомниться. Раздел Польши совершился с 1772 по 1795 год. Первоначально Россия была против этого раздела. Однако мятеж польских конфедератов, вызванный решением Сейма об уравнении православных и протестантов в правах с католиками, заставил Россию изменить мнение. В результате трех разделов Польши, собственно, польские земли вошли в состав Австрии и Пруссии. К России отошли Белоруссия, правобережная Украина, западноукраинские земли без Львова, часть Литвы, Латгалия и Курляндия. Во всем этом она ошиблась. Война началась. Неприготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение. Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников. Они продолжали настаивать на своем, и Европа, ограничив этим свое заступничество, предоставила им разделываться с Данией, как сами знают. Итак, если и можно считать Данию несовершенно правой с формальной стороны, то эта неправда была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступиться от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели – отторжение от нее не только Гольштейна, но и нераздельного с ним, по их понятиям, Шлезвига. Дипломатические обычаи, почитающиеся охраной международного права, так же как юридические формы почитаются охраной права гражданского и уголовного, были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу. Но иногда незаконность, то есть формальная внешняя несправедливость, прикрывает собой такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимают сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем преобразование Кавуром и Гарибальди итальянского королевства? Поступки правительства Виктора Эммануила с папской областью и неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения. Премьер-министр Пьемонта Кавур 1810-1861 годы нередко прибегал к тайной дипломатии и политическим интригам, нередко выходившим за рамки закона. И однако же всякий, не потерявший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность внутренней правде. Не таково ли и Шлезвиг-Гольштейнское дело? не подходило ли и оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых скрытой под этой оболочкой внутренней правдой? И не это ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придется отвечать отрицательно. Во-первых, национальное дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование. Австрийская политика, несмотря на реформу 1867 года и образование Австро-Венгерской империи, изначально и впоследствии отводила имперским славянам место рабов. Во-вторых, принцип национальности пока еще не признается, по крайней мере, официальной Европой, и без разного рода побочных соображений сам по себе ничего не оправдывает в глазах ее. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившихся, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальности распространено лишь во Франции и в Италии. И то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным. В-третьих, наконец, и это главное, принцип национальности неприменим вполне к Шлезвиг-Гольштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого. Он не имел политической национальности, и пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Гольштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксон-Альтенбурга и тому подобного, как самостоятельных политических единиц. Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским Союзом, но точно таким же членом Союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург был и Гольштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к Союзу, но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований все-таки могло быть только присоединение Шлезвига к Германскому Союзу, а не совершенное отделение и Гольштейна, и Шлезвига от Дании. Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Гольштейне и Шлезвиге, а пользовалась равноправностью с датской. Но этого и требовать было нечего. Это исполнялось и без всяких требований.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Яковлевич Данилевский. Главы из книги «Россия и Европа». Читает Станислав Федосов.
2: Представим себе, что первоначальный план Наполеона III относительно Италии осуществился бы. По этому плану Италия после изгнания из нее австрийцев должна была стать союзным государством под папским протекторатом. Она составляла бы, наподобие германского, итальянский союз, в состав которого входило бы и Венецианское королевство, оставаясь, однако же, в соединении с Австрией. На каких основаниях мог бы тогда король Сардинский в союзе с королем Неаполитанским требовать от Австрии отделения Венеции, если бы итальянская национальность в ней ничем не угнеталась и вообще права венецианцев не нарушались бы? Такое положение дел итальянцы могли бы считать и совершенно основательно весьма неудовлетворительным. Но главной причиной неудовлетворительности была бы не принадлежность Венеции Австрии, а раздельность итальянских государств при единой итальянской народности. И только сплетясь сама в одно политическое целое, имела бы эта народность, если не формальная, на трактатах основанная, то прирожденное и естественное право требовать своего дополнения от Австрии. Подобного права нельзя отрицать и у Германии, но прежде надлежало бы ей соединиться в одно политическое немецкое целое, отделив от себя все ненемецкое, требующее самостоятельной национальной жизни, а тогда уже требовать своего и от других. Наконец, с национальной точки зрения, восстановление нарушенного германского национального права мог во всяком случае требовать только Германский союз, как это и было в начале. А он был, очевидно, оттеснен на задний план после того, как все здесь приняли в свои руки Пруссия и Австрия. Впрочем, так ли это или не так, речь, собственно, идет тут вовсе не о том, чтобы неопровержимо доказать существенную несправедливость поступка Пруссии и Австрии с Данией. Мы хотим лишь показать, что в глазах Европы внутренняя правда Шлезвиг-Гольштейнского дела не могла оправдать его нелегальности. Для нас важно не то, каково это дело само в себе, но то, каким оно представлялось глазам Европы. А едва ли кто решится утверждать, что оно пользовалось симпатией европейских правительств и европейского, за исключением германского, конечно, общественного мнения. Во мнении Европы к нарушениям формы международных отношений присоединялась здесь и неосновательность самой сущности прусско-австрийско-немецких притязаний. Почему же, спрашивается, не вооружили эти притязания против себя Европы? Очевидно, что невиновность Дании и не внешняя или внутренняя правота Пруссии и Австрии были тому причиной. Надо поискать иного объяснения. Но прежде обратимся за 10 или 11 лет назад к более для нас интересному восточному вопросу. По требованию Наполеона, выгоды которого заставляли льстить католическому духовенству, турецкое правительство нарушило давнишние исконные права православной церкви в святых местах. Это нарушение выразилось главнейше в том, что ключ от главных дверей Вифлеемского храма должен был перейти к католикам. Храм Рождества Христова в городе Вифлееме, Палестина, построенный на том месте, где по преданию родился Иисус Христос. Ключ сам по себе, конечно, вещь ничтожная. Но большей частью вещи ценятся не по их действительному достоинству, а по той идее, которую с ними соединяют. Какую действительную цену имеет кусок шелковой материи, навязанный на деревянный шест? Но этот кусок шелковой материи на деревянном шесте называется знаменем. И десятки, сотни людей жертвуют жизнью, чтобы сохранить знамя или вырвать его из рук неприятеля. Это потому, что знамя есть символ, с которым неразрывно соединена, во мнении солдат, военная честь полка. Подобное же значение имел и Вифлеемский ключ. В глазах всех христиан Востока с этим ключом было соединено, понятие о первенстве той церкви, которая им обладает. Очевидно, что для магометанского правительства Турции, совершенно беспристрастного в вопросе о преимуществе того или другого христианского вероисповедания, удовлетворение желаниям большинства его подданных, принадлежащих к православной церкви, долженствовало быть единственной путеводной нитью в решении подобных спорных вопросов. Невозможно представить себе, чтобы какое-либо правительство, личные выгоды, мнения или предрассудки которого нисколько не затронуты в каком-либо деле, решило его в интересах не большинства, а незначительного меньшинства своих подданных, и притом вопреки исконному обычаю, и тем без всякой нужды возбудило неудовольствие в миллионах людей. Для такого образа действий необходимо предположить какую-либо особую побудительную причину. Страх перед насильственными требованиями Франции тут ничего не объясняет, потому что Турции не могло не быть известно, что от нападений Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России, а, вероятно, также в Англии и в других государствах Европы, как это было в 1840 году. В 1840 году Англия, Австрия и Пруссия, а также Россия, ставшие союзницей Турции после подписания Ункяр-Искелесийского договора 1833 года, оказали помощь турецкому султану в его борьбе против ставленника Франции, египетского паши Мухаммеда Али, стремившегося захватить власть в Османской империи. Очевидно, что эта уступка требованиям Франции была для Турции желанным предлогом нанести оскорбление России. Религиозные интересы миллионов ее подданных нарушались потому, что эти миллионы имели несчастье принадлежать к той же церкви, которой принадлежит и русский народ. Могла ли Россия не вступиться за них? Могло ли русское правительство, не нарушив всех своих обязанностей, не оскорбив религиозного чувства своего народа, не отказавшись постыдным образом от покровительства, которое оно оказывало восточным христианам в течение столетий, дозволить возникнуть и утвердиться мысли, что единство веры с русским народом есть печать отвержения для христиан Востока, причина гонений и притеснений, от которых Россия бессильна их избавить? Что действительное покровительство можно найти только у западных государств и преимущественно у Франции? Кроме этого, для всякого беспристрастного человека ясно, что самое требование Франции было не что иное, как вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство. Этот спор о ключе, который многие даже у нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей, имеющих счастье жить в просвещенный XIX век, имел для России даже с исключительно политической точки зрения гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор о более или менее обширной области. Со стороны Франции был он, конечно, не более как орудием для возбуждения вражды и нарушений мира. Так понимало в то время это дело само английское правительство. На справедливые требования России турецкое правительство отвечало обещанием издать ферман, подтверждающий все права, коими искони пользовалась православная церковь. Ферман, который долженствовал быть публично прочитан в Иерусалиме. Это обещание не было исполнено. Обещанный ферман не был прочитан, хотя этого чтения ожидало все тамошнее православное население. Россия была недостойным образом обманута. Правительство ее выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем, как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого? Могла ли Россия довольствоваться обещаниями Турции, могла ли давать им малейшую веру? Не говоря уже о нанесенном ей оскорблении, не должна ли была она думать, что Турции после столь счастливого начала, так благополучно сошедшего ей с рук, могла, когда ей только вздумается, отнимать одно за другим права православной церкви, чтобы показать несчастным последователям ее тщету всякой надежды на Россию? Могла ли Россия не видеть, какое поприще открывалось для интриг латинства, которое умело ценить полученные им выгоды и, конечно, на них бы не остановилось? Чтобы предупредить это, оставалось одно средство – вытребовать у Турции положительные обязательства, выраженные в форме какого-либо дипломатического договора, что все права, которыми пользовалась доселе православная церковь, будут навсегда сохранены за нею. Можно ли было требовать меньшего, когда эти права только что были нарушены, а обещание восстановить их ферманом не исполнено? Не самая ли натуральная вещь требовать формального обязательства или контракта от того, кто показал, что его слову, его простому обещанию, нельзя давать веры?
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
2: Требования России этого формального обязательства назвали требованием покровительства над православной церковью в Турецкой империи и нарушением верховных прав этой последней. Конечно, это было требование покровительства. Но что же было в этом нового и странного, чтобы возбудить такое всеобщее против России негодование? Уже около 80 лет, именно с 1774 года, Россия имела формальное, выраженное в трактате, право на такое покровительство. Речь об одной из статей Кучук-Кайнарджийского мирного договора. Требовалось только более ясное и точное определение его. Фактическое же право покровительства, проистекающее не из трактатов, а из сущности вещей, Россия имела всегда и всегда им пользовалась с тех пор, как сделалось достаточно для того сильную. Такое фактическое право имели испокон века все государства, когда чувствовали, что какое-либо дорогое для них дело терпело притеснение в иностранном государстве. Так, протестантские государства нередко покровительствовали протестантскому вероисповеданию в католических государствах. Так, Россия и Пруссия оказывали покровительство диссидентам, православным и протестантам, угнетаемым в бывшем королевстве польском. Так, уже после Восточной войны, Франция оказала даже вооруженное покровительство сирийским христианам. И ни в одном религиозном отношении оказывалось такое покровительство. Не сочли ли себя Англия и Франция вправе покровительствовать всем вообще неаполитанским подданным, по их мнению, впрочем, совершенно справедливому, жестоко и деспотически управляемым, и требовать от неаполитанского короля улучшения в способе и форме его управления? Не покровительствовала ли Франция бельгийцам, восставшим против Голландии? Если таким образом покровительство дорогим для одного государства интересам, угнетаемым в другом, всегда фактически существовало, и, несмотря ни на какую теорию невмешательства, всегда будет существовать, как основанное на самой сущности вещей, то что же ужасного и оскорбительного в том, ежели это естественное право покровительства получает формальное выражение в трактате? Римский двор заключает конкордаты с католическими и даже с некатолическими государствами, которыми выговаривает дипломатическим путем известные права для католической церкви в этих державах. И такие конкордаты не считаются, однако же, нарушениями верховенства этих государств. Вестфальским миром заключившие его государства обязались друг перед другом не стеснять прав своих подданных, не принадлежащих господствующей в них религии. Вестфальский мир был заключен после 30-летней войны 1618-1648 годов, которая разрушила все иллюзии относительно возможности создания мировой христианской империи под эгидой Габсбургов. Данилевский упоминает о том положении мирного договора, которое касалось религиозных споров между протестантами и католиками. Иногда это постановление не исполнялось католическими державами. Протестанты вмешивались в это дело и вынуждали исполнение трактата. Так Фридрих Вильгельм, отец Фридриха Великого, два раза оказал весьма действительное покровительство угнетенным протестантам в Зальцбурге. Правда, что в Вестфальском договоре обязательство было взаимное, но в отношениях России к Турции в этой взаимности не было никакой надобности, ибо магометанские подданные России никогда никаких притеснений не терпели. Конечно, на трактатах, основанное право чужеземного покровительства над частью подданных другого государства, не может быть для него приятно. Но что же делать, если оно служит только выражением действительно существующей потребности? Единственное средство избегнуть этой неприятности – уничтожить самый факт, обусловливающий необходимость иностранного покровительства. Пока же самый факт будет существовать, то неосвящение покровительства формальностью договора нисколько сущности дела не изменяет. Можно даже сказать, что через такое формальное признание права покровительства и вмешательства в ясно определенных случаях уменьшаются шансы к фактическому применению этого права. В самом деле, разве Россия в 1853 году и без дипломатической ноты, и вообще безо всякого определительного дипломатического договора, которого она стала себе требовать в этом году, что будто бы так напугало Европу, не вмешалась в дела Турции, не приняла на себя покровительство православной церкви? А наоборот, если бы такой положительный, ясный и определительный договор существовал до того времени, то не воспрепятствовал ли бы он Турции в ее враждебном к большинству ее же подданных поступки и тем не отклонил ли бы фактического вмешательства России. Но какие бы кто ни имел понятия о допускаемости или недопускаемости договоров, дающих одному государству формальное право на покровительство части подданных другого государства, право, которое и без договоров фактически всегда существует, одно остается несомненным, что договор, выраженный в точных и определенных выражениях, всегда предпочтительнее договора, дающего место неопределенным толкованиям, договора, вводящего одну сторону в соблазн уменьшать принятые ею на себя обязательства, а другую – преувеличивать свои права. В настоящем случае речь и шла именно только о такой замене одного договора другим, чтобы предупредить на будущее время подобные столкновения и необходимость фактического вмешательства. Если подобные договоры нарушают верховенство государства, то нарушение это было уже сделано 80 лет тому назад. Теперь ему придавалась только безвредная форма. Все, о чем можно было толковать, состояло, следовательно, только в том, чтобы принятая форма была вместе с этим и самая безобидная, наиболее удовлетворяющая щепетильной заботливости европейских государств о достоинстве Турции. А в этом отношении уступчивости России не было пределов. Она не действовала нахрапом, как германские союзники против Дании. И когда великие европейские державы предложили свое посредничество, она приняла его, предоставив их благоусмотрению определение выражений, в которых Турция должна была удовлетворить ее требованиям. Сама зачинщица дела, Франция, составила проект ноты. Дипломатические представители великих европейских держав одобрили и приняли его. Так составилась знаменитая Венская нота. Речь о документе, принятом конференции в Вене в 1853 году. Турция эту ноту отвергла. Россия, признав посредничество держав, безусловно приняла решение посредников. Казалось бы, дело кончено. Если и могли прежде основательно или неосновательно предполагать со стороны России чистолюбивые намерения, она, видимо, отказывалась от них, принимая решение коллективной дипломатической мудрости Европы. Ясное дело, что намерение ее ограничивалось получением, во-первых, удовлетворения за нарушение прав ее единоверцев, естественной покровительницей которых, по самой сущности вещей, она всегда была, есть и будет, по трактатам или без них, во-вторых, обязательства, выраженного хотя бы в самой деликатной для турецкого самолюбия форме, в том, что впредь таких нарушений не будет. И что же? Турция отвергает эту составленную четырьмя великими державами и принятую Россией ноту, делая в ней такие изменения, которые лишают ее всякого значения и обязательного смысла. Самый факт изменения ноты был уже знаком неуважения. И не к одной России, но и к прочим четырем державам. Если только они сами серьезно смотрели на свое дело, они видели в нем ловушки, в которую надеялись поймать Россию, думая, что она не примет предложенного ими текста, и что тогда можно будет обвинять ее сколько угодно в задних мыслях и тайных честолюбивых замыслах, и, умывая руки, взвалить на нее всю ответственность за последствия. Турция, неизвестно откуда, набирается духу объявить России войну и находит себе между подписавшими Венскую ноту двух явных и одного тайного союзника, только четвертый остается нейтральным зрителем. Политические страсти удивительно как отуманивают ум. Самое прямое и бесспорное дело становится сомнительным и извращается в глазах пристрастного судьи. Попытаемся же перевести этот неслыханный образ действий из сферы политической в сферу частных отношений. Некто, считающий себя оскорбленным, требует удовлетворения от оскорбителя. Во внимании к общим друзьям делает он уступку за уступкой в форме требуемой им сатисфакции. Наконец соглашается предоставить все решению самих этих друзей. Третейскому суду чести, как это, например, водится между военными и студентами. Соглашается, несмотря на уверенность в том, что друзья эти большей частью ложные друзья, что один из них был даже подстрекателем в нанесенном ему оскорблении. Так убежден он в правоте своего дела. Друзья постановляют решение. Заметьте, решение, предложенное самим подстрекателем. И оскорбленный, безусловно, ему покоряется, считает его вполне для себя достаточным. Прибавим к этому, что оскорбленный, как не раз доказал, отлично владеет оружием. Оскорбитель же плоховат в этом деле. Тем не менее, этот последний воодушевляется неожиданной храбростью, отвергает решение принятых им прежде посредников и вызывает своего противника на дуэль. Друзья, конечно, приходят в негодование. Объявляют себя сторонниками вызванного и настаивают на том, чтобы ему было сделано удовлетворение, признанное ими всеми за справедливое, принуждают к этому так не к месту расхрабрившегося господина или, по крайней мере, оставляют поединщиков расправляться друг с другом, как сами знают. Ничуть не бывало. Оказывается, что у друзей какие-то странные понятия о чести и справедливости. Расхрабрившийся, изволите ли видеть, куда какой плохой воитель. Не справится ему никак с вызванным им противником. Это ясно, как дважды два четыре. Ну, а долг рыцарской чести — стоять за слабых и защищать от нападения сильных. Да и неожиданный задор взялся ведь у него ниоткуда, как от их же рыцарских нашептываний. Честь, следовательно, велит стоять за него грудью. Так решают двое из друзей. Но ведь нужен же для этого какой-нибудь резон. А если не резон, то, по крайней мере, хоть предлог. И предлог по обыкновению находится. Конечно, столь же странный, как и вся эта история.
1: Мы читали главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Продолжение завтра. В это же время.

0: проекте «Радиозвезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Подарок». Читает Владимир Антоник.
1: В космопорт они приехали за день до Рождества. И с самого начала родителей не покидала тревога. Для мальчика это был первый в жизни космический полет. Никогда раньше он не бывал в ракете. Отцу с матерью очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. И вот теперь им пришлось оставить на Земле по ту сторону таможенного барьера и рождественский подарок, и маленькую елочку с чудесными белыми свечами. Они на несколько унций превышали весовой лимит. Им казалось, что у них отобрали праздник, отняли любовь. Мальчик сидел в зале ожидания. Родители, вконец измотанные безуспешным сражением с чиновниками межпланетного ведомства, подошли к нему и незаметно переглянулись. Что будем делать? Ничего. Что мы можем? Глупые правила. А он так ждет елку. Взвыла сирена, и люди толпой ринулись в марсианскую ракету. Отец и мать

0: 2052 года. Она летела туда, где нет времени. Ни месяцев, ни лет, ни часов. Весь первый день они проспали. Незадолго до полуночи, судя по часам, которые все еще показывали нью-йоркское время, мальчик проснулся и сказал: «Я хочу посмотреть в иллюминатор». У ракеты был только один иллюминатор. Окно из удивительно толстого стекла на верхней палубе. «Не сейчас», — сказал отец. «Немного погодя, мы вместе сходим к окну. Но мне интересно, где мы и куда летим. Подожди самую малость, прошу тебя». Проснувшись, он минут пять ворочался сбоку на бок и все думал об оставшемся на земле подарке и елке с белыми свечами. Наконец он поднялся. Кажется, он придумал. Осталось сделать это, и тогда путешествие будет по-настоящему веселым и радостным. «Сынок», — сказал он, — «ровно через полчаса будет Рождество». «Ох!» — испуганно вздохнула мать. Она надеялась, что мальчик забудет о празднике. Мальчик вспыхнул, губы его задрожали. «Я знаю, я получу рождественский подарок, да? И елочку. Ты обещал». «Да, да, все это и даже больше», — сказал отец. «Но...» — начала была мать. «Я придумал. Честное слово, придумал. Все это и даже больше. Много больше. А теперь прости, я должен отлучиться». Его не было минут двадцать. Он вернулся, улыбаясь во весь рот. «Рождество уже близко. Можно мне подержать твои часы?» — попросил мальчик, и отец отдал ему часы. Сын бережно взял их и молча смотрел, как в его руках утекают минуты, возбужденный и зачарованный. «Рождество! Наступило Рождество! А где мой подарок?» «Идем!» — отец обнял мальчика за плечи и повел из комнаты вниз по коридору, вверх по пандусу. Женщина шла следом. «Сейчас поймешь. Мы уже пришли», — ответил отец. Они остановились перед большой закрытой дверью. Отец постучал условным стуком три раза, потом еще два, и дверь открылась. В кабине было темно. Слышались приглушенные голоса. «Входи, сынок», — сказал отец. «Там темно. Я буду держать тебя за руку. Идем, мама». Они ступили через порог, и дверь закрылась за ними, отсекая свет из коридора. Перед ними неясно вырисовывался огромный стеклянный глаз, иллюминатор, окно, сквозь которое смотрели в космос. 4 фута в высоту и 6 в ширину. Мальчик смотрел. Отец и мать тоже смотрели в окно. И вот в темной кабине зазвучала песня. «Веселого Рождества, сынок», — сказал отец. Невидимые люди пели старые родные рождественские гимны, и мальчик медленно шел к окну, потом уперся лицом в холодное стекло и стоял так долго-долго, смотрел и смотрел в космос, где глубокая ночь вспыхивала и вспыхивала 10 миллиардами миллиардов волшебных белых свечей.
1: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Подарок». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Харьковской области. Авиабомбами АФАП-250-270 с универсальным модулем планирования и коррекции поражен пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Колодезное. Кроме того, удары нанесены по пунктам управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ. Цели поражены, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования поражены в порту Одесса резервуары с топливом для ВСУ. Беспилотников в войсках стало больше. Количество поставленных дронов по сравнению с 2025 годом увеличилось более чем в два раза, доложил замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. Он также рассказал о подготовке специалистов в сфере беспилотной техники.
2: Создана единая система подготовки специалистов в войск беспилотных систем. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Как отметил заместитель министра обороны, воинские части и подразделения войск беспилотных систем продолжают оснащать всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. В возрасте 78 лет скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, а затем стала режиссером передачи. Она была женой ведущего КВН Александра Маслякова. Вместе они прожили более полувека. После закрытия программы в 1972 году работала в главной редакции пропаганды, а в 1993 вернулась в КВН. Суд в Москве арестовал на 2 месяца бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проектов по импортозамещению. Источник агентства ТАСС заявил, что ущерб по одному из эпизодов производству подгузников для взрослых превысил 50 миллионов рублей, а общий ущерб может достичь миллиарда. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
5: Седьмое. Екатерина Дмитриевна сидела в низенькой гостиной за фикусом и, сжимая в кулаке мокрый от слез платочек, писала письмо сестре Даше. В пупырчатое окошко хлестал дождь, на дворе мотались акации, от ветра, гнавшего тучи с Азовского моря, колебались на стене отставшие обои. Катя писала: «Даша, Даша, моему отчаянию нет границ. Вадим убит. Мне сообщил об этом вчера хозяин, где я живу, подполковник Теткин. Я не поверила, спросила, от кого он узнал. Он дал адрес Валерьяна Анали, корниловца, приехавшего из армии. Я ночью побежала к нему в гостиницу. Должно быть, он был пьян. Он втащил меня в номер, стал предлагать вина. Это было ужасно. Ты не представляешь, какие здесь люди. Я спросила: мой муж убит? Ты понимаешь?